0: Я сначала подумала, что это просто какая-то игра.
1: Давай, Джоси, не бойся. Спроси ее, кто выиграет.
2: Ага, давай спросим. Ой, ну ладно, ладно, окей. Ну, говорите, что надо делать?
1: Просто задать вопросы, больше ничего.
0: Просто задать и все?
1: Конечно. А что еще?
2: Ой.
1: Планшетка-угадалка. Планшетка-угадалка. Скажи, кто победит на конкурсе красоты в нашей школе. Да вы что? Давайте кладите руки на эту стрелку вместе
2: ага,
1: со мной.
2: Так. Ага.
0: Смотри. Ой. Смотри. Ой. Она двигается. Ой, а куда это она поехала?
2: Д. Потом Ж. Имя начинается на ДЖ.
1: А, это как Джой. Так начинается мое имя. Здорово.
0: Нет, нет, нет. Вы сами толкаете стрелку.
2: Нет, я не толкаю.
1: Ну, смотри, совсем нет. Я ее не толкаю, смотри.
0: Ой, жуть. Жуть, как страшно.
2: Ой.
1: Она шевельнулась опять.
2: Она скользит. Смотрите, она едет. Это О.
0: Остановитесь, третья девочки. Остановитесь. Ну, слышите, ну прекратите, ну немедленно. Ой, я не могу этого делать. Это нехорошо.
2: Ой, ну трусиха же ты, Джоси. Ну что тут такого-то?
0: Ну тут что-то не так, ну не так.
1: Ну ладно, давай, Ким, пошли. С ней скучно, она убивает всякий интерес.
2: Да это мягко говоря. Знаешь, Джоси, ты что? Такая, ну просто, да ну тебя, ты всегда все портишь.
0: Когда Джой и Ким ушли, я сильно расстроилась из-за того, что произошло. Ну, Ким, наверное, права. Всегда так выходит, что я вроде мешаю людям развлекаться. Но я ничего с этим не могу поделать. Ведь мой папа проповедник. И у меня всегда такое чувство, будто я должна все делать так, как полагается.
3: А не то люди могут подумать, что мой отец не знает даже, как воспитывать своего собственного ребенка.
0: Ну, мало-помалу я начала им поддаваться. Не в одном, так в другом.
3: Но в конце концов, я ведь уже не маленькая, правда? Я взрослая девушка. То есть я хочу сказать, ну, возможно ли вырасти, так ничего и не испытав и не попробовав?
0: И вот однажды...
2: Эй, Джой, Ким,
0: подождите меня.
4: Эй, Джоси,
0: что вы делаете сегодня вечером?
1: Да мы... ничего особенного.
2: Мы это... мы хотели... Да ничего такого, что было бы тебе интересно.
0: Ну перестаньте, перестаньте, говорите, что происходит.
1: Мы идем в книжный магазин, ну, который на улице Гамильтона.
2: Ага, у них там есть, будь здоров, какие вещи.
0: Вроде чего? Ну, кроме книг, конечно.
1: Ну, у них там всякой всячины, как трубки дружбы, ну, всякие там травы для настоек.
2: Ага, и книжки про лечение, и про йогу, и всякое такое.
1: Амулеты и карты для гадания, вот.
0: Амулеты? А что это такое?
2: Амулет, ну, это как, ну, что ли, талисман на счастье. Хозяйка магазина сама их делает.
1: А у меня есть такой амулет. Вот, смотри. Я его ношу под рубашкой, вот, на шнурке на шее.
0: О, да это же просто какой-то кожаный мешочек.
1: Ну, как бы то ни было, но с тех пор, как я его надела, мне постоянно везет. С этим амулетом на шее я точно буду первой на конкурсе.
0: Опять твои магические штучки-дрючки, да?
1: Ну и пусть. Какая разница, раз это дает хорошие результаты?
2: Ладно, хочешь пойти с нами?
0: Ну что ж, окей. Почему бы и нет? А что тут такого? Очень миленько.
2: Ага. А посмотри на эти афиши.
0: Где?
2: Вон. Вот моя любимая. Относись к животным с добротой, ведь они наши братья.
0: Ага.
5: А, добрый день, девушки. Вы вовремя, как я вижу, не опоздали. А с вами и ваша подружка тоже.
1: Ах, Катрина, здравствуйте. А это наша подружка Джоси.
5: Добрый день, Джоси. Тебе по душе мой магазин?
1: Ах, да. Очень.
5: Рада слышать. Но, Джой, Ким, вы готовы?
1: Мы готовы.
2: Готовы.
0: Готовы к чему? Сама увидишь.
5: Следуйте тогда за мной. Вот сюда.
3: А куда это мы идем?
0: Мы идем в комнатку позади книжных полок.
5: Ну вот, кто будет первым?
1: Я!
5: Очень хорошо. Прекрасно. Вот садись тут, с этой стороны стола. Очень хорошо. А я сяду тут. А теперь давай твою руку.
1: А что она собирается делать?
0: Тише, сама увидишь.
5: Да, вижу сразу, что ты очень энергичный человек. Да-да, очень. Тебе нелегко сосредоточиться на одном, так?
1: Ну, в общем-то, я...
0: Я поняла. Она гадалка по руке.
1: Ага, здорово, правда?
5: Ничего, ничего. Я вижу, что это так.
0: После гадания по руке Катрина вынула колоду карт странного вида. Она сказала, что это специальные карты Тарот для гадания, и что по ним можно прочитать наше прошлое и будущее.
1: Невероятно! Откуда она знает столько вещей про нас?
4: Ага, значит, ты согласна с тем, что она может много сказать по руке человека?
1: Я ничего подобного не сказала. Возможно, что ты сама начинаешь искать то, о чем она тебе сказала, потому что она это сказала.
2: Ну, ты скажешь тоже.
0: В течение следующей недели после школы мы, Ким, Джой и я, заходили в магазин Катрин несколько раз. Катрина говорила нам, что она верит в мир на земле и в то, что все должны относиться друг к другу с добротой. Она даже сделала для меня маленький амулет и сказала, чтобы я его не открывала, потому что он был наполнен магической силой, которая принесет мне счастье. Я чувствовала себя как-то странно с этим мешочком на шее. В конце концов, разве помешает кому-нибудь немного удачи в жизни? И вот однажды после ужина... Папа!
6: Да, Джоси, чего тебе?
1: Пап, скажи, ты знаешь, что такое амулет?
6: Амулет?
1: Ну да.
6: Ну, в общем-то, я знаю, что люди некоторых примитивных религий пользовались ими. Они считали, что такие предметы являются... носителями счастья и магической силы.
1: Да?
6: Да.
1: Ну и что же, они являются?
6: Все, во что человек верит, обладает невероятной силой. Если ты во что-то веришь всем сердцем, веришь, что ты способна что-то сделать, очень вероятно, что так именно и будет.
1: Да, правда?
6: Это называется силой внушения.
1: А.
6: Человеческий разум обладает необыкновенной силой. Если ты веришь в силы добра и зла, в которые мы, как христиане, верим, тогда ты сама прекрасно знаешь, что высшие силы действительно существуют.
1: А, высшие силы? То есть, что ты имеешь в виду?
6: Ну, есть силы естественные. Ну, как, скажем, сила движущейся воды, например.
1: Да.
6: А есть силы, которые никакими естественными законами не объяснить. Это... высшие силы.
1: А, понятно.
6: Вот видишь ли, Джесси, любовь Божья и его забота о нас являются высшей силой. Когда мы принимаем Иисуса в свое сердце и становимся его детьми, он, в свою очередь, становится нашим отцом и нашим личным спасителем. И его любовь к нам становится... самой могучей силой на свете. Мы знаем, что Бог всегда с нами, всегда на нашей стороне.
1: Здорово!
6: Бог – наш самый близкий друг на всю жизнь. Видишь ли, христианство – единственная религия, известная человечеству, где не надо изо всех сил пытаться заслужить Божью дружбу или завоевать ее каким-то особым действием или поступком. Он просто-напросто является нашим другом, потому что он нас очень любит.
1: И он нас также защищает, да?
3: Ну вот даже в самую опасную минуту.
6: Бог всегда с тобою рядом. Когда тебе угрожает опасность, можешь быть абсолютно уверена в том, что Бог, наш ближайший друг, с тобою рядом.
3: Угу. Так что он может меня защитить много лучше, чем, ну вот, скажем, амулет.
6: Тебе следует знать, что ведьмы и колдуньи используют такие вещи, как амулеты и обряды.
3: Колдуньи, ну ты скажешь тоже, пап.
6: О, да, да. Современные колдуньи не носят черных остроконечных шляп и не катаются на метелках.
3: Ну, а что?
6: Сегодня это самые обыкновенные люди, которые занимаются колдовством. Иногда они говорят и делают вещи, которые кажутся правильными, как, скажем, проявляют заботу об окружающей среде.
3: Ну, а что же в этом плохого?
6: Вопрос в том, что отсутствует.
3: То есть, что значит отсутствует?
6: Ну, как сказать? Возможно, что они проявляют заботу о правильных вещах, как, скажем, о природе, но в их заботе отсутствует Иисус. Человек, который хочет быть их другом. Для них отсутствует Спаситель. Для них отсутствует сила истинной любви и источник его защиты и покровительства.
3: Да? Не знаю, пап. Мне надо об этом хорошенько подумать. Да, я об этом много думала. Я ничего не сказала ни маме, ни папе про амулет, который я носила. В какой-то мере он работал. Вот когда я нервничала во время контрольных, стоило мне прикоснуться к амулету, как я вроде бы успокаивалась. Потом я вспомнила, что папа говорил относительно веры во всякие вещи. Интересно, помогал ли мне амулет успокоиться, потому что я думала? Или... потому что он мне помогает. Было ли это просто самообманом, или... Я все больше и больше думала о том, что сказал мне папа. О том, что важнее иметь Бога в качестве своего близкого друга, чем счастливый талисман у себя на шее. И вот, однажды, благодаря одному случаю, я поняла, во что по-настоящему надо верить. Интересно, кто бы это мог быть? Может, я увижу через окно? Какой-то мужчина. Я дома одна, так что мне лучше не отвечать. Так ведь велели мама с папой. Подумать только... Но кто бы это ни был, это очень невежливо. А я не открою дверь, вот и все тут. Если кто-то колотит в дверь... Кто это он ломает дверь? Я лучше где-нибудь спрячусь. Спрячусь поскорее. Вот тут, в спальне. Так, захвати с собой телефон, Джоси. Бери же его, бери! Где? Где спрятаться? Где? Ах! Тут, в стенном шкафу. Да так. Надо быстро, быстро позвонить в полицию. А ну же! Ах, ну же, ну скорее! Ну, отвечайте же!
7: Алло, полиция?
3: Помогите! Ой, помогите мне, пожалуйста!
7: Я слышу тебя. Спокойно. В чем дело?
3: Я дома одна. И кто-то сейчас силой забрался к нам в дом.
7: Скажи, как тебя зовут, и дай мне свой адрес.
3: Меня зовут Джоси. Джоси Камден. Я живу по... Пожалуйста! Я слышу, что он уже в гостиной. Быстрее, пожалуйста.
7: Спокойно, не волнуйся. Скажи, Джоси, где ты живешь?
3: Лужковый переулок, дом 11546.
7: Очень хорошо. Не бросай трубку, я немедленно высылаю машину. Джоси,
0: Да.
7: Ага, хорошо, не бросай трубку. Ты знаешь, где он сейчас?
0: Все еще в гостиной. Нет, нет, он уже, наверное, в столовой.
7: А где ты находишься?
0: В своей спальне, в стенном шкафу. Вижу через щелку, как он...
7: Джосси, Джосси!
0: Он только что прошел мимо двери в мою спальню. Я думала, что он пошел в спальню моих родителей.
7: Окей, держись. Машина скоро будет на месте.
0: Пожалуйста, Боже, помоги мне.
7: Не волнуйся, все будет в порядке. Он еще в спальне твоих родителей?
0: Идет сюда. Он заходит.
7: Джосси, ты меня слышишь? Джосси, окей. Я предполагаю, что он сейчас находится в твоей спальне, так что держись, не шуми. Я с тобой, а полицейские прибудут в любую минуту. Ну, потерпи еще минутку, а? Ну, все будет в полном порядке.
0: Он идет вокруг кровати. Сейчас он сделает телефонный шнур и сразу поймет, что я тут прячусь. Боже, Боже, дорогой, Боже, Боже, помоги мне, пожалуйста. Пожалуйста. Пусть он меня не найдет. Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги мне. Пусть он уйдет. Не дай ему, Боже, заглянуть в шкаф. Дорогой Иисус, пожалуйста, защити меня, помоги.
8: Это полиция! Мы поймали взломщика! Он прятался в кустах за домом! Джосси!
0: Я здесь! Я здесь, в спальне!
8: Джосси! Джосси! Джосси!
0: Я здесь! Я в стенном шкафу!
8: О, с тобой все в порядке, Джосси?
0: Вы смотрите, у меня дрожат руки.
8: О, нет ничего удивительного. Ты ведь через такое прошла.
0: Ой.
8: Столько страху натерпелась. Но сейчас все в порядке. Все в порядке. Ты молодец. Ты сообразила, как правильно себя вести и в такой обстановке. Хвалю.
0: Ой, спасибо. Спасибо, что быстро приехали. Ох. Ох, у меня будет что рассказать маме и папе, когда они вернутся домой.
9: Ах, моя радость, как это ужасно. Я так счастлива, что все закончилось благополучно.
0: А знаешь что?
9: Что? У тебя такой загадочный вид.
6: Что такое?
0: На мне его даже не было.
6: Что? Чего на тебе не было?
9: О чем ты говоришь?
0: Я про амулет.
9: У тебя есть амулет?
0: Ну, да.
9: Я считала...
0: Да, это дама из книжного магазина. Она сделала его для меня специально, но...
6: Ну, а что? Что?
0: Я поняла сегодня что-то очень важное. Когда находишься в настоящей беде, тебе нужен Бог. Папа, ты был прав относительно близкого друга. Я даже не вспомнила про амулет. Я лишь горячо молилась Богу.
9: Ах, моя радость, но ведь в Библии сказано, что Бог никогда не покидает нас в беде. Он всегда с нами в любую трудную минуту.
0: Да, мама, уж мне ли этого теперь не знать. Сами можете догадаться, что Джо и Ким были совершенно потрясены тем, что произошло со мной. Я им рассказала об этом на следующий день. У меня ведь не было никакого амулета на шее. Ага, я даже не подумала об амулете. Я не думала ни о Катрине, ни о гадании по руке или на картах. Я знала только одно, что у меня было единственное спасение. Это Бог. Я часто слышала, как мой отец говорил об этом. Но когда я очутилась в настоящей беде, тогда я поняла, что это значит иметь действительно близкого друга.
2: Ну да, может, ты и права. Что ж, я подумаю об этом.
0: Я тоже. Все более или менее улеглось после этого события. Ах, да, у нас в школе, конечно, состоялся конкурс «Мисс Спрингдейл».
10: А теперь наступил момент, которого мы все с таким нетерпением ожидали. Победительницей конкурса «Мисс Спрингдейл» стала Джозефина Алисия Камден. Прошу победительницу подняться на сцену.
0: Ах, да чего там говорить. Это был замечательный вечер. Я оказалась победительницей на конкурсе, а Ким заняла второе место. После Джой сказала, что планшетка для гадания сказала правду. И имя победителя начиналось на буквы ДЖО. Но это было не Джой, а Джоси. Джоси. Но про это мне было уже неинтересно слушать. Кроме того, Джоэл, Джойс, Джоан, Джоуди тоже участвовали в конкурсе, и много всяких других, чье имя начиналось на ДЖО. Надо думать, что я не все понимаю относительно всей этой магии. Иногда это, наверное, ничего больше, чем просто-напросто внушение. Но иногда, похоже, тут есть что-то еще. Но вот не всегда ясно, откуда берется подобная власть над вещами. Хотя я не уверена, что она исходит из верного места, если я правильно выражаюсь. В конце концов, ведь борьба между добром и злом не прекращается в мире. Но я знаю наверняка, откуда берется сила в моей жизни. Она исходит от Бога, моего самого близкого и лучшего друга. И я знаю, что в его руках я всегда в безопасности. И я хочу, чтобы так и осталось. Навеки вечные.
11: Знаешь, тетечка Кэрол, на этот раз, мне кажется, ты нам рассказала о чем-то действительно очень своевременном.
12: Но ведь это так и есть. В наши дни, ну, повсюду можно встретить огромное количество разных фальшивых религий в самых разнообразных формах их проявления.
11: Предсказание будущего, по-твоему, является фальшивой религией?
12: Ну, конечно. Ну, дядюшка Дэн, подумай сам, что значит фальшивое?
11: Ну, это значит неправильное.
12: Очень хорошо. В толковом словаре также дано определение фальшивому, что это значит обманное или поддельное.
11: Ну, продолжай.
12: В Библии можно найти много предостережений относительно людей, которые уверяют, что они будто бы могут предсказывать будущее. В книге пророка Иезекииля, глава 13, стих 6, сказано: «Они видят пустое и предвещают ложь».
11: Это предостережение касается амулетов и гадания по руке.
12: А также астрологии и всего такого.
11: Я вот сейчас подумал о том, что Иисус-то ведь не одобрял подобных вещей.
12: И апостолы тоже не одобряли. Бог знает о наших нуждах. И если нам нужно знать будущее, он его нам сам откроет.
11: А все эти предсказания будущего – это не только фокусы, которые вводят в заблуждение, они к тому же опасные забавы.
12: Никогда не следует забывать того, что Би

0: Проверь себя.
1: Мы послушаем рассказ «Божья помощь».
2: В одном маленьком городе, в доме со старым садом, жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто были в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка и делала многое другое, что ей нравилось. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно, но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы или посуду. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. При этом приговаривает всегда: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час прошел, ее нет. Два. Девочка стала волноваться.
3: «Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги. Она могла упасть где угодно».
2: И вот уже в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать ее. Но в калитке она встретила бабушку.
4: «Ох, Валюша, возьми сумки, отнеси их в дом. Только потихоньку, они очень тяжелые».
2: Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала:
4: «Ох, устала, но Господь помог».
2: И тут девочка не выдержала.
3: «Я так волновалась. У тебя больные ноги. Что-то могло случиться. А ты все свое. Бог помог, да Бог помог. Ты же сама все делаешь. При чем тут Бог?»
4: «Нет, не сама. Очередь была длинная. Мне люди добрые яшечек дали, я сидела. А женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть. А какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса и донесла сумки до калитки. Не сама. Я бы сама не смогла столько унести».
3: «Ну, бабушка, это же не Бог. Это добрые люди помогли тебе».
4: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь. Любовь к ближнему, любовь к животным, любовь к природе».
2: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку. Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Валин взгляд остановился на длинных палках-подпорках для веток деревьев, стоявших возле сарая.
3: «Но кто будет этим заниматься? Родители далеко. Бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет».
2: Валя бросилась к подпоркам.
3: «Скорее надо подпереть тяжелые ветки, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Я ведь сильнее бабушки и могу это сделать».
2: Было очень тяжело. Подпорки длинные, цеплялись не там, где надо. Ветви, полные плодов, никак не хотели приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли дождя, и застучали о землю сорванные ветром яблоки.
3: «Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности, а теперь и слабые выдержат ненасти.
1: Прошла шумная летняя гроза с ветром, ливнем, громом. Выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад — многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
4: «Смотри-ка, внученька, целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки, не пообломились. Кто же им так вовремя помог-то?»
3: «Бог помог, бабушка».
1: И она с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. И она повторила:
3: «Бог помог, как я одна смогла бы подпереть такие тяжелые ветки?»

это крик души. Чем искренней, тем чище. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет вам во многом. Молитва — это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и стар, и мал ведут беседу с Богом. Она — глоток живой воды, залог успешной битвы. Она — защита от беды, постигшим суть молитвы. Она — орудие труда, она — души блаженства. Через нее везде, всегда приходят к совершенству.

Возвращение иудеев из плена. Как мы уже слышали, ассирийские войска завоевали Северное царство, Израильское, и увели народ в плен. Это случилось за 700 лет до рождения Христа. Лет на 100 позже объединенные войска медийцев и вавилонян уничтожили после двухлетней осады Ниневию. Вавилон, став сильным государством, грабил соседние народы. Среди них также Южное царство, Иудейское, вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в Вавилонский плен. Но и сильной Вавилонской империи пришел конец. Ее завоевали медийцы и персы. Вскоре персидский царь Кир разрешил иудеям возвратиться в их родные места. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный». И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас и всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева. На родину возвратилось более 40 тысяч евреев, в основном иудеев, то есть евреев из колена Иуды. И считается, что также люди из других 11 израильских колен. Но много евреев все же осталось в персидских странах. Во второй год после возвращения на родину, израильтяне, собравшись в Иерусалиме, решили снова построить разрушенный храм Господень и заложили основание нового храма. Многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Внук иудейского царя Иехонии, Зарававель, руководил возведением этого нового храма. Но народы, которые за это время поселились там, где раньше жили израильтяне, ненавидели их и стали препятствовать постройке храма, запугивая евреев и обвиняя их перед персидским царем Артаксерксом. Им удалось задержать работу по постройке храма на 15 лет, до царствования нового персидского царя Дария. Это другой Дарий, а не тот, о котором мы слышали раньше, и который завоевал Вавилон. Царь Дарий подтвердил ранее данное повеление царя Кира и послал в Иерусалим письмо с указом окончить постройку храма. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. Этот храм был гораздо меньше прекрасного храма, построенного Соломоном более 450 лет тому назад.

Царица Есфирь. Персидский царь Артаксеркс решил жениться. Чтобы найти себе самую красивую в персидском царстве жену, царь разослал гонцов во все области своего царства, чтобы собрать всех красивых девушек в престольный город Сузы. Там в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя. В это время в Персии было много потомков евреев, которых ассирийские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. Был в Сузах один иудеянин, то есть еврей из колена Иуды. Имя его Мардохей. И был он воспитателем Гадасы, дочери дяди его, она же Есфирь, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, тогда взята была и Есфирь в царский дом. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льгот областям, и раздал дары с царственной щедростью. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. После этого возвеличил царь одного из князей своих, Амана, выше всех князей персидских. И все служащие при царе кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И исполнился гнева Аман, и задумал Аман истребить всех иудеев во всем царстве Артаксеркса. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют». И сказал царь Аману: «Поступи с ним, как тебе угодно». И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Когда Мардохей узнал все, что делалось, то известил царицу Есфирь о царском указе и наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Есфирь ответила Мардохею через слугу: «Кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я не звана к царю вот уж 30 дней». И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказал Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман приготовил дерево вышиною в 50 локтей, чтобы повесили Мардохея на нем. На 3-й день Есфирь оделась по-царски и пошла ко входу дома царя. И простер царь к Есфири золотой скипетр. Есфирь коснулась конца скипетра и пригласила царя с Аманом в тот же день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на следующий день пригласила царица царя и Амана на пир. И сказал царь: «Какое желание твое, царица Есфирь?» И отвечала царица Есфирь: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель».
Так узнал царь, что его жена – еврейка, и понял коварный замысел Амана. По повелению царя Амана повесили на дереве, которое тот приготовил для Мардохея. Однако невозможно было отменить или изменить указ об истреблении иудеев в Персидском царстве, так как написаны они были от имени царя и скреплены царским перстнем. Но по повелению царя писцы написали новые письма о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением, чтобы передать эти письма правителям 127 царских областей от Индии до Эфиопии. В память о спасении евреев Мардохей установил ежегодный праздник, называемый Пурим, который до ныне празднуется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца Адара в марте.

Обида и прощение. У окна сидит Сережка, хмурится и злится. Я теперь не буду с Лёшкой ни за что водиться. Не пойду я больше в школу и во двор не выйду. И не буду я веселым, у меня обида. Хорошо, что не погода, ветер, снег колючий, пусть и солнце не выходит из-за серой тучи. Пусть окошко от мороза станет мутной льдинкой, чтоб не видеть, кто идет к дому по тропинке. Нет, немножко подышу и потру ладошкой, и во двор я погляжу. Ой, идет Алешка! Быстро форточку открою, крикну, скоро выйду. Солнце вышло, лед растаял, и прошла обида. Иисус учил: обиду в сердце не храните, злом на зло не отвечайте, а тепло дарите.

Здравствуйте, мальчики и девочки! Я так ждала встречи с вами! Вам когда-то казалось, что вы так стараетесь сделать что-то снова и снова, а у вас ничего не получается? Бывало такое? Уверена, что да. А может, вы о чем-то очень долго молитесь, а ответа по-прежнему нет? Или вот, например, вы так хотите побыстрее вырасти, а кажется, что вы очень медленно растете. Если у вас возникали подобные вопросы или мысли, хочу, чтобы вы послушали, о чем я вам сегодня расскажу. Знакомьтесь, это бамбук. Самое высокое растение в мире – это бамбуковое дерево, которое вовсе не дерево. Технически это вообще трава. Да, представляете, бамбук – это трава, просто очень высокая. Средняя высота бамбука составляет от 4 до 30 метров, но некоторые сорта могут вырасти до 400 метров. Это на 15 метров выше высоты Empire State Building. Бамбуковое дерево также является самым быстрорастущим растением в мире. Оно может вырасти до 1 метра всего за 24 часа. Бамбук также может жить до 120 лет в дикой природе. Он имеет очень прочную и одновременно легкую древесину, поэтому он используется для строительства домов, мостов и даже музыкальных инструментов. Более миллиарда человек живут в домах, сделанных из бамбука. Стебель его намного прочнее даже, чем сталь. А молодые побеги некоторых видов бамбука употребляются в пищу. А также бамбук практически единственная пища для пан. Из волокна бамбука изготавливают даже одежду, может быть, которую мы с вами сейчас носим. Одна любопытная особенность бамбукового дерева – это особенность его роста. А теперь внимание! Например, одна разновидность бамбука, китайское бамбуковое дерево, вырастает всего на 5 сантиметров, или несколько дюймов, за первые 5 лет. Затем, в течение 5-го года, оно поднимается на 27,5 метров за одну неделю. Представляете? Как вы думаете, почему? Поскольку бамбук такой высокий и тонкий, у него должна быть очень сильная корневая система, чтобы получать воду и питательные вещества так высоко. Его обширная корневая система также предохраняет бамбук от повреждений во время шторма. Самое интересное, что первые 5 лет ничего не происходит, но на самом деле эти первые годы – самые важные годы в жизни бамбука. Когда у дерева есть корневая система, которая уходит глубоко-глубоко в почву, оно находит питание глубоко в земле, которые деревья с мелкими корнями никогда не имеют. Вы знали, что дерево, чьи корни уходят глубоко в землю, имеет более пышную листву и более сильные ветки? Но если вы, например, не знаете, как должен расти бамбук, вы можете разочароваться и предположить, что с растением что-то не так, потому что оно не растет. Но секрет заключается в том, что бамбук растет. Он не растет вверх, как вы видите поначалу, но зато он растет вниз. Если вы продолжите расти вниз и инвестируете в сильную и глубокую корневую систему, слушаясь родителей, читая Библию, придет время, когда произойдет восходящий рост, часто, быстро и резко. Давайте скажу попроще. Например, если вы кушаете много овощей и фруктов, полезную пищу, то вы через некоторое время вырастите здоровыми, сильными и красивыми. Или вот еще. Если вы будете добры к другим людям, то они через некоторое время будут добры к вам, даже если понадобится для этого 5 лет.
Подумайте, как Бог работал в жизни своих слуг, о которых мы часто читаем в Библии. И мы увидим, как часто применяется этот принцип бамбука. Давайте посмотрим. Моисей провел 40 лет в пустыне, так сказать, растя вниз, прежде чем Бог использовал его, чтобы освободить свой народ. Сам Иисус провел 30 лет в безвестности в небольшом городке в Галилее, готовясь его Отцом и Святым Духом к его служению искупления человечества. Если вы ожидали, что Бог ответит на вашу молитву, да.

пророк Господній шел к вдове в Сарепту. Она вдова, чем может прокормить? Но Бог сказал, а значит, будет хлеб там, и можно будет голод пережить. Мухи немного и немного масла до той поры, пока прольется дождь. И вот мука не истощалась в катке, и было масло, как сказал Господь. Твоя душа так томится порою, ты как вдова, уж не хватает сил. Так мало радости, не говоришь и слова.

Взиваєш, помогіть, но Бог мовчить. Бить може, Бог Всевышний змінився? Нет, он тот же, дело все не в нем. Мне быть послушной Богу научиться, как слово учит поступать во всем. Вдова послушалась, последняя лепешка, а дальше пусть мы с голоду умрем. Но Бог благословил, ведь он все тот же. Он верен в слове, сказанном своем. Малейшее мое непослушание, малейший промах, и прервалась связь с небом, связь с Богом, и между нами пропасть. И важное в эту пропасть не упасть. А Бог, он свят, он не может быть, где хотя бы немного связь с грехом. В нашей жизни все может измениться, когда мы связи с небом не прервем. А враг не спит, он все пускает свои стрелы. Их тысячи и разных у него. Не стой беспечно, Бог ведь дал щит веры. Верь Богу, доверяй Ему во всем. Аминь.

Кто помог? В одном маленьком городе, в доме со старым садом, жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто бывали в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу и воспитывала рыжего пушистого котенка. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно, но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы. А бабушка повздыхает, поухает, поворчит на внучку, да и сама все сделает. А потом говорит: «Бог помог» или «С Божью помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час нет, два нет. Девочка стала волноваться. Куда идти, где искать? У бабушки такие больные ноги. Она могла упасть где угодно. И вот в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать, и встретила бабушку. «Ох, Валюша, возьми вот сумки, внеси их в дом, только потихоньку, они тяжелые». Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала. «Ох, устала, но Господь помог». И тут девочка не выдержала. «Я так волновалась, у тебя больные ноги, что-то могло случиться, а ты все свое, Бог помог, да Бог помог». «Ты же сама все делаешь, при чем тут Бог?» «Нет, не сама, внученька. Очередь была длинная. Мне люди добрые ящичек дали, я сидела. Одна женщина мне в другой очереди и муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть. А какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса и донесла сумки до калитки. Нет, сама бы я не смогла столько унести». «Но бабушка, это же не Бог, это люди помогли тебе, добрые люди». А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь, любовь к ближнему, любовь к животным, любовь к природе. Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку. Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались влажным хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Возле сарая стояли длинные палки-подпорки для веток деревьев. Но кто будет этим заниматься? Родители далеко, бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет. Валя бросилась к подпоркам. Скорей подпереть тяжелые ветки, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Было очень тяжело. Подпорки были длинные и цеплялись не там, где нужно. Ветви, полные плодов, никак не хотели приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли. Словно тяжелый вздох пронесся по саду и застучали о землю сорванные ветром яблоки. «Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности. А теперь и слабые выдержат ненастье», — подумала девочка. Прошла шумная летняя гроза с ветром, ливнем и громом. Выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад — многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием. «Смотри-ка, внучка, целы, целы мои красавицы, мои яблоньки, не пообломались ручонки. Кто же им так вовремя помог-то?» «Бог помог, бабушка», — сказала Валя и с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. «А ведь действительно Бог помог», — подумала Валя. «Как я одна могла бы подпереть такие тяжелые ветки?»

Пусть Господь прибудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидны во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака. А венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Неемия строит стены Иерусалима. Неемия был влиятельным придворным при дворе персидского царя Артаксеркса в престольном городе Сузы. Один израильтянин возвратился из Иерусалима в Персию и рассказал Неемии. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничтожении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, Неемия сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И разрешил царь Артаксеркс Неемии пойти в Иерусалим, чтобы построить стены города. Возвратившись в Иерусалим, Неемия и израильтяне стали восстанавливать разрушенные стены и ворота Иерусалима. Об этом услышали враги израильтян и угрозами хотели воспрепятствовать постройке стен Иерусалима. Но Неемия вооружил своих людей. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по числам своим. И так они строили. Работа продолжалась и днем, и ночью. Рука Божия защищала строителей. И спустя 140 лет после того, как Вавилонское войско разрушило и сожгло Иерусалим, стена была завершена. Когда наступил седьмой месяц, собрался весь народ, как один человек, на площадь. И сказали книжнику Естре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Естра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, и читал от рассвета до полудня, и уши всего народа были преклонены к книге закона. И благословил Естра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли.

Народ обращается к Богу. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему. И встали на возвышенное место левитов – Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вуний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали Господу, Богу своему. И сказали левиты: «Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесное воинство Тебе поклоняются». Народ глубоко раскаялся в своих грехах и отступничестве от Господа и молился: «И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем им на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. И подписывали этот завет ведущие люди и прилагали свои печати. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою проклятием поступать по закону Божию и соблюдать и исполнять все заповеди и предписания Его. Так чтение Слова Божия и молитва Господу Богу произвели и могут произвести великое преобразование в жизни народа».

смелость. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Екклесиаст 7:9. Смелость с мудростью во всем сделать может много. Смело действуй только в том, что прославит Бога.

в одном из западных штатов Америки, невдалеке от большого селения, находилась ферма молодого поселенца Уильяма Салливана. Он был родом из Англии, но уже много лет жил в Америке. Благодаря усердной работе имение его разрасталось, и ему жилось неплохо. Его ферма была расположена на возвышенности около маленькой речки. Рядом была большая лесопилка. К югу и западу раскинулись прекрасные вишневые персиковые сады, к которым примыкали необъятные поля пшеницы, кукурузы и пастбища для скота. На севере и востоке красовались пышные хвойные леса, богатые дичью. Здесь Уильям после уборки урожая вместе со своими друзьями проводил много времени на охоте. Он был опытным охотником и отличным стрелком, и никогда не возвращался домой без хорошей добычи. Взаимоотношения между поселенцами и индейцами в те времена были совершенно другими, чем теперь. Индейцы жили большими племенами и своей воинственностью наводили страх на белых, но нередко близко подходили к их селениям. Стоял прекрасный июньский вечер. Солнце садилось в багровом закате. Уильям сидел на крыльце своего дома и точил косы предстоящему покосу. Вообще-то он был добродушным молодым человеком, но к индейцам испытывал, как и многие другие, непреодолимую антипатию. В этих краснокожих он видел только негодяев и желал, чтобы они как можно реже попадались ему на глаза. Уильям до этого был занят работой, что не заметил, как к его крыльцу подошел высокий индеец. И только когда тот заговорил, Уильям удивленно вскинул голову. Индеец выглядел совершенно обессиленным. «Не согласится ли мой белый брат дать немного хлеба и ночлег усталому охотнику?» — спросил он. Уильям тут же вскочил и, указав на ворота, сказал: «Пошел отсюда! Будешь работать — будешь иметь! Лентяям и ворам у меня искать нечего!» Глаза индейца на мгновение сверкнули гневом, но он пересилил себя и попросил еще раз: «Я болел и поэтому не мог охотиться. Теперь я ужасно голоден. Пожалуйста, дай мне только кусок хлеба». «Вон отсюда!» — крикнул фермер. «У меня для тебя нет ничего!» Индеец, едва держась на ногах, опустил взор, но потом еще раз попросил: «Тогда дай мне хоть холодной воды, я не могу дальше». Но и эту просьбу Салливан отклонил, грубо указав ему на речку. Индеец ничего больше не сказал. Несколько мгновений он еще помедлил, серьезным взглядом окидывая фермера. Потом повернулся и, напрягая последние силы, поплелся к берегу речки. Жена Уильяма все это слышала. Она как раз кормила ребенка на кухне. Едва дождавшись, когда Уильям пошел в сарай, она быстро собрала кое-какие продукты: ломоть хлеба, кусок жареного козьего мяса, кувшинчик кукурузы, банку молока, и поспешила вслед за индейцем. «Ты голоден и хочешь пить?» — сказала она упавшему на траву индейцу. «Вот, возьми!» Изнемогший открыл глаза, бросил на женщину благодарный взгляд и, приподнявшись, с большим трудом потянулся к банке с молоком. Жена фермера расстелила большой платок и разложила на нем продукты. Голодный индеец принялся за еду. Наевшись, он сказал: «Отныне корчуки всегда будут охранять белую чайку, и маленьким детям в ее гнезде никогда не причинит зла. Твой красный брат не будет теперь искать мести».
С этими словами он вынул из своего кармана пучок перьев цапли и подал жене фермера со словами: «Если муж белой чайки будет охотиться в лесах красных воинов, пусть он воткнет в свою шапку эти перья». Лето прошло, и осень была в разгаре. Пшеница и кукуруза были убраны в амбары, и Ульям готовился к охоте. В прошлые годы он готовился всегда с большой радостью, никогда не боялся неожиданного нападения индейцев. Но в этот раз у него были недобрые предчувствия. Индеец, которого он летом так бессердечно прогнал со двора, не выходил у него из головы. Ульям не только опасался его мести, но и совесть не давала ему покоя. За день до выезда на охоту он поделился своими опасениями с женой. Мария выслушала его спокойно. Затем, вынув из ящика комода пучок перьев цапли, рассказала о том, что сделала в тот день без его ведома, как накормила изнемогшего индейца и что он сказал ей тогда. Она успокоила Ульяма, уверив его в том, что ему нечего опасаться. «Нет», — возразил озабоченный Ульям, «эти индейцы ничего не забывают и никогда не прощают обид. Это мне нужно было иметь в виду. Может быть, но они также никогда не забывают проявление к ним доброту», — ответила Мария. «Я пришью тебе эти перья к охотничьей шляпе. Помню, как мой отец однажды сказал, что мы никогда не должны пренебрегать предостережениями ради нашей безопасности, а во всем остальном доверяться Божьей охране. Боюсь», — задумчиво продолжала она после небольшой паузы, «что мы с тобой не на правильном пути. Если мы пожнем, что посеяли, или получим то, что заслужили, то мы пропащие люди, ведь мы совершенно вытеснили Бога из нашей жизни». При этих словах на глазах ее выступили слезы. Она была дочерью благочестивого английского капитана дальнего плавания и знала, чего Бог ожидает от человека. Ульям серьезно кивнул. «Ты права, и меня это тяготит уже некоторое время. Как вспомню все свои грехи и нечестие, страшно становится». Между Ульямом и его женой Марией состоялся в тот вечер серьезный разговор, после которого они впервые за последние годы вместе опустились на колени и предали себя благодати Божией. В жизни многих людей Бог страхом достигает сердце и совесть. Но все это он делает из любви к человеку, не желая его гибели, но чтобы человек обратил свой взор и все свое внимание на Бога. Погода на следующее утро была замечательной. На синем небе не было ни единого облачка. Точно так же сияли и глаза Ульяма. Было видно, что он освободился от тяжелого бремени. Страх исчез из его сердца, и он хотел было уже

убрать перья цапли со своей шляпы, но Мария не позволила ему. Охота была успешной, и первый день прошел без особых приключений. Но на второй день в погоне за оленем Уильям слишком далеко ушел от охотников. Он заблудился в большом, очень густом участке леса и многие часы потратил на поиски своих товарищей. Уже смеркалось, когда лес стал редеть. Уильям вышел на просторную лужайку, разделенную речкой и поросшую кустарником. Голод и усталость настолько одолели его, что он еле волочил ноги. Внимательно осмотревшись, он понял, что местность эта ему совершенно незнакома. Держа ружье перед собой наготове, Уильям направился к густому кустарнику, росшему у берега реки. Он был уже в нескольких метрах от него, когда вдруг послышался треск. Кустарник раздвинулся, и из своего убежища вышел мощный буйвол. На мгновение зверь остановился и уставился на охотника. Затем, опустив голову, стремглав понесся на Уильяма. Тот успел выстрелить, но времени совершенно прицелиться у него не было, и пуля, лишь слегка задев буйвола, привела его в страшную ярость. Уильям был сильным, ловким и изворотливым. Несмотря на то, что блуждания по лесу измотали его, опасность придала ему силы и смелости. Он отпрыгнул в сторону, схватил одной рукой зверя за гриву, а другой выхватил из-за пояса охотничий нож. Но борьба была неравной. Разбушевавшийся зверь швырял его из стороны в сторону и, наконец, бросил на землю. Уильям буквально смотрел смерти в глаза. Но в этот момент грянул выстрел. Буйвол рухнул на землю. Высокий индеец быстрыми прыжками подскочил к буйволу и широким охотничьим ножом нанес ему смертельный удар. Уильям тем временем поднялся на ноги и напряженно следил за происходящим. По всему было видно, что у индейца не было злых намерений. Уильям облегченно вздохнул и спросил у него о кратчайшем пути в селение белых. Не глядя на него, индейец ответил: «Если усталый охотник хочет подождать до завтра, то орел покажет ему путь к гнезду белой чайки». С этими словами индеец медленно направился вперед. И Салливану ничего не оставалось, как следовать за ним. Немного погодя, они пришли в маленький индейский лагерь. Пройдя мимо всех палаток, проводник остановился недалеко от речки, расстелил на земле для гостя несколько шкур и затем предложил ему индейский ужин – кукурузные лепешки и жареную дичь. Между тем наступила ночь, и измученный фермер вскоре уснул. Еще до восхода солнца индеец разбудил Салливана. Позавтракав, они отправились в путь. Индеец снова шел впереди и, где нужно было, расчищал дорогу своим широким ножом. Когда первые лучи солнца выглянули из-за верхушек гор, Салливан уже стоял у ворот своей фермы. Уильям не мог удержать восклицание радости, почувствовав мир и покой знакомых мест. Сердце его было переполнено благодарностью к такому гостеприимному провожатому. Только сейчас индеец повернулся и прямо посмотрел Салливану в лицо. Уильям отшатнулся. И куда он смотрел раньше? Перед ним стоял тот самый индеец, которого он летом так грубо выгнал со двора и сильно обидел. Лицо краснокожего было строгим и выразительным, и он очень серьезно произнес: 5 месяцев назад, когда Корчуй, усталый и голодный, стоял перед тобой, ты обозвал его красным псом, ворой и лентяем, и ты прогнал его. Корчуй
мог бы тебе вчера отомстить, но белая чайка дала ему поесть. И только поэтому он пощадил твою жизнь. Мой белый брат может теперь идти домой. Но если он когда-нибудь увидит индейца в беде, пусть он поступит так, как Корчуки поступил с ним». С этими словами индейец повернулся, чтобы уйти. Но Салливан, взволнованный происшедшим, схватил его за обе руки и стал горячо просить войти в дом. Войти как доказательство того, что тот простил ему и его бессердечность. Индеец принял приглашение. Мария очень удивилась, но удивление ее переросло в радость. А затем, когда она услышала, что случилось, в глубокую благодарность. После этого Корчуки стал не только почетным гостем на ферме, но и желанным другом. Это происшествие еще раз заставило Ульяма и Марию серьезно подумать о спасении своих душ и искать мира там, где его действительно можно найти. В Иисусе Христе, Бог, который начал в них доброе дело, довел его до конца. Ульям и его жена покаялись в своих грехах, признали, что виновны пред Богом. Всю безнадежность своего состояния они принесли Господу Иисусу, Спасителю грешников, и у Него они получили прощение и мир. Прошло еще немало времени, пока языческая, суеверная душа индейца тоже смогла понять значение жертвы Иисуса на кресте. Медленно, но и в нее проникла свет Божий. В жизни Корчуки произошла существенная перемена, когда он понял, что и он погибший грешник и нуждается в Иисусе Христе как в личном спасителе. После того, он пожелал рассказать своим землякам о чудесной благодати Божьей, рассказать о том, что Иисус Христос пришел на землю, пострадал за грешников и открыл всем желающим путь ко спасению. Спустя 2 года в их местность приехал миссионер, и Корчуки стал первым индейцем этого племени, принявшим крещение. Наставления, которые он получил, помогли ему яснее проповедовать Слово Божие. Он умер сравнительно молодым. Последние месяцы своей жизни он провел в доме своих белых друзей, откуда Господь Иисус забрал своего слугу к себе в небесную отчизну.

людям волей Всеблагого сила дивная дана, верой Божией живою эта сила названа. Вера в юности мятежной нам погибнуть не дает, к пристани небес надежной крепко за руку ведет. Вера в жизни облегчает бремя тяжкое забот, вера горы переставляет,

Жах. Как много вы знаете об этом животном? Уверена, вы не знали, что ежик может быть размером с чайную чашку. Ну, скорее всего, вы знали об этом. А знаете ли вы, что иголки у ежа вовсе не являются иголками? Это шипы. Они функционируют совершенно иначе, чем иголки у дикообраза. Вы знали об этом? Хорошо. А знаете ли вы, что внутри иглы или шипы ежей ничем не заполнены, они полые и наполнены только воздухом? В любом случае, думаю, что вы не знали, что у ежа нет больших пальцев. У них на каждой лапке всего по 4 пальца. Ну и что, скажете вы? А это значит, что пальцы на лапках ежей созданы для того, чтобы ходить и бегать, но не для того, чтобы хватать что-то. Это означает, что они не могут ничего подбирать. Они не могут себе ничего собрать, верно? А это значит, что ежи в своем распоряжении ничего не имеют. Запомните эту мысль, потому что сейчас мы с вами отправимся в лес. Вы готовы? Вперед!

некоторые из вас не знают, что ежики даже упоминаются в Библии. Давайте внимательно посмотрим на 14 главу книги Исаия. «Я восстану против них» – это слово Господа воинств. «Навеки сотру имя Вавилона, истреблю его остаток, всех потомков его и наследников». Таково вещие слово Господа. «Превращу его в обиталище ежей, уподоблю болоту, все истреблю, до чиста вымету метлой». Таково слово Господа воинств. Бог уподобляет разрушение и нищету Вавилона лужам и грязи и сравнивает с владением ежей. Смысл в том, что от него ничего не останется. То есть Бог говорит Вавилону: «Вы знаете, как ежи не могут владеть ничем? Да, я уподоблю тебя, о великий и могучий Вавилон, владению ежей». Что значит? Что у тебя не останется ничего. Это наш первый урок из жизни ежей. И я думаю, что Бог не просто случайно выбрал здесь ежа. И как я раньше этого не замечала. Легко пропустить новые уроки о Боге, когда мы спешим. Будь то слушаем проповедь, читаем Библию или молимся. Мы можем так много увидеть и узнать из Библии. Так что давайте помедленнее и повнимательнее посмотрим на ежей. Подождите, детки, мне кажется, кто-то сзади меня. Это ежик! Смотрите, какой он хороший! Ежики известны своими колючими шипами, которые у них есть везде, кроме лица, ног и живота. Эти милые существа зависят от своих шипов для защиты, как во время сна, так и когда встречаются с врагами. Свернувшись в клубок и спрятав свои головы, хвост и ноги, они защищают уязвимые части своего тела. Тело взрослых ежей бывает от 15 до 30 сантиметров в длину. Когда они рождаются, их шипы мягкие и короткие, но вскоре после рождения их шипы затвердевают, становятся жестче, острее и длиннее. Малыши остаются в гнезде, пока им не исполнится около 2-3 недель. К тому времени их глаза уже открыты, их позвоночники становятся крепкими, и они могут безопасно следовать за своей матерью вне гнезда, пока та ищет им пищу. Эти удивительные животные невосприимчивы даже к некоторым ядовитым растениям. У ежей около 5000 шипов на спине, которые мы обычно называем иголками, и каждая из них сохраняется примерно около года. Все дикие ежи могут зимовать, но не все из них это делают. У ежей очень плохое зрение, но у них отличное обоняние и слух. И оба используются для того, чтобы почуять и услышать свою добычу. Ежики довольно быстрые и могут проходить расстояние около 3 километров. Это, так сказать, большое расстояние для их маленьких ножек. Можно еще многому научиться у ежей. Ну, например, я постоянно поражаюсь диапазону эмоций, которые выражают ежи. Они не ходят вокруг да около. Ежи сообщают вам напрямую, если вы расстроили или напугали их, издавая разные-разные звуки. Они сообщат вам, когда им комфортно рядом с вами, расслабляя свои шипы и доверяя вам. Ежики отлично справляются со своим гневом. Они могут взять тайм-аут и сообщить вам, что им нужно пространство, сжавшись в комок и издавая шум. Еще ежики учат нас замедляться и вести жизнь в спокойном темпе и быть уверенными в себе, потому что они расслабляются и реагируют, когда вы спокойны и уверены в себе. В этом случае помните о том,
что доверять Богу всегда легко. Верьте Ему. Ёжики также учат нас, каково это быть другими. Ведь они не являются обычными домашними животными, которые есть у многих из вас. Они учат нас, что можно найти творческое решение любой проблеме. Когда мы терпим различия друг в друге, мы обнаруживаем, что все мы можем любить и помогать друг другу. Когда мы признаем, что у всех нас есть недостатки, мы вдруг понимаем, что все мы нуждаемся друг в друге. Уроки, которые мы можем извлечь из жизни ежей, бесконечны. Если мы просто постараемся найти немного времени, чтобы послушать и понаблюдать за творением Господа, мы все уникальны в глазах Бога. И помните, мы можем узнать и увидеть так много из Библии. Я надеюсь, вам понравилась история. На этом все. Увидимся в следующий раз. Пока!

Неси свой крест. Не говори, что тяжко. Кому-то в этот миг 100 раз сложней, но не носивши ближнего рубашку, судить его грехи вовек не смей. Но не истоптав его лаптях дорогу, ты о его ошибках не суди. Неси себе не гнев на мир, а Бога. И даже если нету сил, иди, неси свой крест, когда тоска сжимает твое больное сердце до крови, когда тебя уныние съедает и кажется, что в мире нет любви. Себе тверди, что счастье есть на свете, ведь это не обман, и есть оно. К примеру, мама, дом, семья и дети. Любовь всегда со счастьем заодно. Неси свой крест, когда друзья стреляют,

сотни раз. Когда ты хочешь новую машину, кричишь, молитвы Богу не слышны. Он может сделать так, что ты захочешь мира в стране, что погибает от войны. Неси свой крест, чужой не примеряя, как стать дельфином птицу не учи. Но если миллион свечей сгорает, то их спасет огонь одной свечи. Вот так и ты, тепла отдай немного, и ничего не требуя вернуть, почувствуешь, как сердце много Бога. А хочешь быть счастливым, значит, будь.

Страдания Иова. В стране Уц жил благочестивый и очень богатый человек по имени Иов. Он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Иов любил Господа и постоянно славил его в молитвах. Но сатана, помышляя погубить его, желал, чтобы он перестал славить имя Бога и начал злословить его. Однажды пришел сатана к Богу. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Сатана ответил: «Я ходил по земле и обошел ее». Господь сказал ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Тогда ответил сатана Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и его стада распространяются на земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Тогда Господь решил доказать врагу всего человечества, что сердце Иова предано ему, и что Иов будет продолжать его любить, несмотря ни на что. Поэтому Бог сказал сатане: «Все, что у него, в руке твоей». Дьявол, имея попущение, начал всеми способами вредить Иову. Он погубил всех его детей и разорил все имущество. Но вместо того, чтобы похулить Бога, Иов сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». А жене он сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всех своих словах Иов не согрешил перед Господом. Тогда сатана поразил его ужасной болезнью, проказой. Страдание Иова было велико, и он отчаялся. Когда трое из его друзей услышали о постигшем его несчастье, то пришли утешить его. Но вместо проявления участия они стали обличать его, говоря, что Бог не наказывает праведников. Иов же надеялся на всемогущего Создателя и ожидал помощи от него.

Иов после вынесенных испытаний. Никто не пожалел Иова, кроме Господа, который с любовью следил за ним. Иов надеялся на Господа и сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Когда к нему пришли трое друзей и разговаривали с ним, вдруг послышался шум сильной бури, и из бури раздался голос самого Господа. Бог стал задавать вопросы, на которые было трудно подыскать подходящий ответ, и Иов яснее понял всемогущество и величие Творца. Когда Господь кончил говорить, Иов сказал ему: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Бог, испытав Иова, полностью возвратил ему его потерю и послал ему вдвое больше того, что он имел прежде. А друзьям, оказавшимся жалкими утешителями, Господь сказал, что гнев его горит на них за то, что они говорили о нем не так верно, как Иов. Поэтому Бог повелел им принести за себя жертву и попросить Иова помолиться за них, так как только его молитву он примет. Друзья поступили по указанию Господа и после молитвы Иова получили прощение от Бога. После вынесенных испытаний к Иову пришли братья, сестры и все прежние знакомые и принесли ему подарки. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Долго еще жил Иов после постигших его бедствий, и родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. На всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова.

Мой сосед по парте Саня непослушный и упрямый. У него один ответ на всеслышание нет. Я сказал соседу прямо: ты не будь таким упрямым. О любви бы мы забыли, если бы все такими были. Ты задумайся о многом. Кто сейчас ты перед Богом? Что сосед мой изменился? За него я помолился.

0: Лето новой жизни. С рождением близнецов семья у Кашины заметно выросла. Новорожденным долго придумывали имена, хотели найти самые красивые и самые лучшие. И, наконец, выбрали. Сестренок назвали Ирина и Марина. Сначала девочек невозможно было различить, но чем старше они становились, тем меньше они походили на друг друга. Марина была веселая и подвижная, с черными круглыми, как бусины, глазами и светлыми, мягкими, словно пух, волосами. Целый день она неутомимо сновала по дому, и то там, то тут раздавался ее заразительный, веселый смех. А Ирина росла спокойной и молчаливой. Она была заметно выше своей сестренки, смуглая, с большими карими глазами. Ирина могла подолгу играть с куклой, собирать и разбирать пирамидку, листать книжку с картинками и рисовать. Ее голоса почти не было слышно. Старшие дети поделили двойняшек между собой. Мальчики выбрали Марину, а девочки — Ирину. «Наша Марина всем нравится», — хвалились мальчики. «Она такая забавная». «Иринка тоже хорошая», — не отставали девочки. «Она такая умная». «Они обе наши», — поправляла мама детей. «И обе хорошие». Прошло 7 лет с тех пор, как у Кашиных появились двойняшки. Приближался сентябрь. Уходящее лето уносило с собой тепло и беззаботность. 31 августа, как и другие дни, закончилась у Кашиных молитвой. Свет в доме погас. Все уснули. И только Марина с Ириной от волнения не могли спать и долго шептались под одеялом. Ночью они несколько раз просыпались, потому что боялись опоздать в школу. А как только забрезжил рассвет, двойняшки, одетые в школьную форму, стали будить своих братиков и сестричек. Первый день, проведенный в школе, оставил много впечатлений. Марина успела познакомиться почти со всеми одноклассниками и дома без умолку рассказывала, кто как выглядит, называя детей не только по имени, но и по фамилии. Непоседу Марину Кашину скоро знала вся школа. На перемене она успевала сбегать на 3-й этаж, где занимались ее старшие братья и сестры, заглянуть в столовую и спортзал. На уроках она часто оглядывалась на 4-ю парту, где сидела Ирина, и иногда что-то шептала ей. Дома Марина была такой же неугомонной. Она всегда успевала сбегать к бабушке, узнать, что делает соседка тетя Варя, поиграть в классики и, как ни в чем не бывало, вовремя прийти домой. Родители частенько наказывали свою дочь шалуню и учили ее делать добро, слушаться старших, доводить начатое дело до конца. Но у Марины это плохо получалось. Ей хотелось забавляться, хотелось весело проводить время, хотя она и принималась помогать маме, присматривать за малышами или наводить порядок в доме, но это ей скоро надоедало, и она, бросив незаконченную работу, убегала на улицу. Случались у Марины и ссоры. Нередко она обижала младших, без стеснения обманывала родителей. Так прошло 5 лет. Марина с Ириной учились уже в 6-м классе. Они по-прежнему сидели на разных партах. Ирина оставалась такой же незаметной, а Марина стала заводилой в классе. «Так не хочется идти на географию», как-то раз подумала она на уроке литературы. Потом вдруг оживилась. Что-то быстро написала на клочке бумаги, поспешно свернула его и подписала. «Девочкам». «Передай!» Потянула она записку мальчику на 2-й парте. Тот, понимающе, кивнул, и записка незаметно пошла по классу. «Девочки, географичка заболела. Я видела ее вчера в аптеке. Пойдемте сразу после урока в универмаг». Как только прозвенел звонок, девочки шестого класса дружно отправились в магазин. Иногда Марине на уроке передавали записку. «Маринка, придумай что-нибудь, надоело сидеть». И Марина придумывала. На следующий урок учительница входила в пустой класс. Когда же классная руководительница пыталась выяснить, кто сорвал урок, ребята дружно молчали и с напускным удивлением поглядывали друг на друга. Ирина тоже молчала, и наученная сестрой даже дома ничего не рассказывала. Марина знала, как нужно вести себя, но у нее не хватало на это силы. Она часто подсказывала младшим, что нужно хорошо учиться, внимательно слушать учителя. Если кто-нибудь из детей проказничал, она немедленно сообщала об этом родителям. Свои же проделки тщательно скрывала. И только когда папа читал Библию или на собрании Марина услышала проповедь, ей становилось стыдно, что она поступает не так, как хочет Иисус. Как-то перед Новым годом Павел Титов, руководитель подростковой группы, со своей женой Любой предложили детям посещать дополнительное занятие по музыке и пению. Научиться правильно петь и играть захотели и девочки Кашины. Занятия начались на зимних каникулах. С тех пор Марина с Ириной каждую среду ходили к Титовым. Вместе с другими мальчиками и девочками они разучивали христианские песни, учились играть на мандолине. Каждый раз перед началом занятий Павел читал какой-нибудь отрывок из Библии и объяснял детям, как его нужно понимать. После таких общений Марина все чаще и чаще стала задумываться о своем поведении. «В школе все считают меня верующей, но я ведь такая же грешница, как и они». «Я отличаюсь от них только тем, что живу в христианской семье». Переживания Марины становились особо ощутимыми, когда она оставалась одна. Совесть сильно мучила ее. «Все, больше не буду обманывать», — давала она себе слово. Но не проходило ни дня, как с языка срывалась неправда или какая-нибудь ловко придуманная история. «Не буду больше прогуливать уроки. Постараюсь быть хорошей и сдержу свое слово», — не раз зарекалась Марина. Но наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Она не находила в себе сил отказаться от какой-нибудь затеи. Желание вызвать восхищение у одноклассников, их лестные одобрения вдохновляли ее на плохие поступки и заглушали встревоженный голос совести. По вечерам, когда все ложились спать, веселая и беззаботная девочка давала волю слезам. Все, что она говорила и делала днем, со всеми подробностями всплывало в сознание и тревожило душу. Марина мучилась от бессилия и каждый раз засыпала с твердым намерением завтра вести себя хорошо, не обманывать, быть послушной. Но, к сожалению, решения начать новую жизнь хватало только до утра. Марину начали одолевать тяжелые мысли. «Но почему Бог не слышит меня? Сколько раз я уже просила Его о помощи, и все бесполезно. Я ведь не хочу грешить». Когда Марина слушала проповедь на собрании, а особенно когда папа читал Библию перед вечерней молитвой, ей хотелось попросить прощения у Бога. Она понимала, что ей нужно покаяться. Но сделать это было очень трудно. Ложный стыд, смешанный со страхом, туманил ее сознание. «Что скажут в школе?» — переживала Марина. «Ведь все считают меня верующей, и если я покаюсь, меня неправильно поймут». Ни с кем из друзей Марина не могла поговорить откровенно о своих проблемах, и от этого была еще несчастней. Слушая Павла Титова на занятиях по музыке, Марина часто смотрела ему в глаза, надеясь, что он заметит ее переживания. «Если бы он хоть о чем-нибудь спросил, я бы ему все рассказала», — думала она. Но Павлу даже и на мысль не приходило, что у этой жизнерадостной девочки могут быть такие серьезные переживания. Наконец, Марина не вытерпела и решила открыться сестре. «Иринка, я хочу тебе что-то сказать», — как-то вечером прошептала она. «Знаешь, я грешница. Что мне делать?» Ирина бросила на сестренку беспокойный взгляд. «Я только на вид такая веселая. А на самом деле знаешь, что творится во мне?» Голос Марины дрогнул, и она, закрыв лицо руками, простонала. «Сколько ни пытаюсь исправиться, все бесполезно».
1: «Думаешь, только ты такая?» — тяжело вздохнула Ирина.
0: «Я тоже грешница и давно об этом думаю. Мне тоже хочется покаяться».
1: Слезы потекли по ее щекам, без слов свидетельствуя о сердечных муках.
0: С этих пор Марина с Ириной часто говорили о покаянии, о своих внутренних беспокойствах, о бессилии бороться с грехом. Закончился еще один учебный год. После экзаменов теперь уже семиклассники, мальчики и девочки распрощались на долгие летние каникулы. Но уроки по музыке у девочек Кашиных продолжались и летом. В один из вечеров, перед началом занятий, Павел прочитал из Евангелия стих, который помог Марине сделать решительный шаг в жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Павел положил Библию на стол, внимательно посмотрел на подростков и сказал: «Друзья, вполне возможно, что вы не стремитесь приобрести весь мир и можете подумать, что это слово к вам не относится. Но я хочу напомнить, что все мы склонны приобретать славу, друзей, разные сокровища, а о душе заботимся меньше всего. Иисус Христос говорит, что все богатства мира — ничто по сравнению с душой человека. Ее невозможно выкупить никакими сокровищами. Настанет день, когда Бог потребует у нас отчет за прожитую жизнь. Тогда потеряет всякое значение то, как относились к нам друзья, сколько у нас было денег и что мы ели, какую одежду носили. Важнейшую роль будет играть наша принадлежность к Богу и то, как мы относились к спасению, которое Он подарил нам. Мы не можем выкупить свою душу, но Бог предлагает нам искупление даром. Поэтому, пока есть время, спешите покаяться перед Ним в своих грехах. Не пропустите возможность примириться с Богом. Он даст вам жизнь вечную, пошлет силу победить грех и вселит в сердце радость спасения. Марина все ниже и ниже опускала голову. То, что она слышала, обжигало пробужденную совесть и обвиняло во грехах. «Нужно каяться», — подсказывало сердце. «Я живу как безбожница, у меня нет мира с Богом». Но другая настойчивая мысль останавливала. «Можно подумать, ты такая одна. Наташа и Вера Сомовы, Оля, Света, Тима и Олег еще хуже. Ты только в школе плохо ведешь себя, а они и на подростковых общениях всегда смеются, специально громко разговаривают». Эту мысль тут же отстранила другая. «Не смотри на них. Какая тебе польза от того, что уважают друзья, и что ты неплохо выглядишь в глазах людей, ведь душа твоя не спасена». Слезы ручьем бежали из глаз, и Марина не успевала их вытирать. Снова и снова Дух Святой напоминал ей о жертве Иисуса Христа и о ее собственных грехах. С трудом, дождавшись до конца проповеди, Марина опустилась на колени. «Боже!» — вырвалось у нее. «Прости меня! Я очень-очень нехорошая! Спаси меня, Господи! Помоги мне не грешить!» Словно огромная глыба свалилась с души. В этот вечер Марине было так хорошо, как никогда раньше. С особым желанием она разучивала новый гимн. По-новому зажглась в ней мечта петь в хоре и играть в оркестре. Домой Марина шла, сияя от счастья, а Ирина была очень грустная. Сознание грехов мучило ее, но преодолеть стыдливость и вслух признать свою греховность у нее не хватало силы и смелости. А у Марины в сердце бурлила радость, ведь ее грехи прощены, и теперь она сможет жить по-новому. «И зачем я так долго мучилась?» — удивлялась теперь она. «Как легко, как хорошо быть прощенной!» «А Иринка, она так страдает!» Уже поздно вечером Марина прошептала сестренке на ухо. «Я буду молиться, чтобы ты тоже покаялась!» Через 2 недели радость прощения наполнила и сердце Ирины. Для девочек наступило лето новой жизни. Правда, не всегда и не все доставалось им легко и просто. Трудно было слушаться родителей. Не всегда получалось повиноваться старшим и уступать младшим. Часто хотелось доказать свое, похвалиться собой. Чуть ли не каждый день Марина с Ириной должны были просить прощения то за обиду, то за сказанную неправду, то за очередную ссору или за гордость. Наряду с этим были и проблемы, когда получалось сделать что-то хорошее, простить обидчика, выполнить просьбу мамы или помочь бабушке. В такие случаи сердце наполнялось теплом и новой силой, влекло к Богу, побуждало к любви и доверию. И снова приближался сентябрь. С каждым днем волнение Марины увеличивалось. Немного страшила встреча с одноклассниками. Как они воспримут происшедшую в ней перемену? Марина знала, что ей нужно будет отказаться от роли организатора и перед всеми засвидетельствовать о своей принадлежности к Богу. Своими тревогами она делилась с Ириной. И они часто молились о том, чтобы Господь помог быть образцом для одноклассников и не поддаваться их уговорам сделать что-нибудь плохое. Первая неделя занятий прошла благополучно. Появились новые предметы, домашних заданий почти не было, и ученики с интересом слушали учителей. Но когда начали задавать уроки на дом, заниматься стало труднее. Марина за тайной тревогой стала ожидать предложения сорвать какой-нибудь урок. И вскоре оно поступило. «Маринка, избавь нас от химии!» — шепнул ей на алгебре высокий мальчик со среднего ряда. «Придумай что-нибудь, а я сообщу». У Марины перехватило дыхание. Она сразу даже не нашла, что сказать, и только покачала головой. Мальчик непонимающе посмотрел в растерянные глаза Марины и уловил

0: «Я теперь не буду заниматься этим», — заметно волнуясь, сказала Марина. «Что?» — всколыхнулись одноклассники. «Я верующей стала».
1: «Верующей? Ты и раньше была верующая»,
0: — выкрикнул сосед по парте.
1: «Кашина, не притворяйся», — заметил староста. «Мы же знаем, что у тебя всегда хорошо получалось всякое такое».
0: «Я правду говорю. Раньше я только считалась верующей, а теперь по-настоящему поверила».
1: «Это твоя очередная идея», — выкрикнул кто-то.
0: Спасительная трель звонка прервала их оживленный разговор. В класс вошел преподаватель. Марина сознавала, что этих объяснений недостаточно. Видела, что одноклассники так и не поняли ее до конца. Их интересовало одно – притворяется ли она или говорит правду?
2: «Иисус, помоги мне не соглашаться на греховные дела», – мысленно просила она.
0: Спустя неделю на внеклассном часе Марина попросила слово. С легкой дрожью внутри она вышла вперед и, взвешивая каждое слово, рассказала о том, что привело ее к Богу. Затем попросила прощения у классного руководителя, у одноклассников. В классе воцарилась гробовая тишина. Такого от Марины Кашиной не ожидали. Все смотрели на нее с нескрываемым удивлением и недоумением. После этого разговора круг друзей у Марины значительно сузился. Потекли будни, строгий экзамен всему, о чем она свидетельствовала. Одноклассники по-разному относились теперь к Марине. Одни по-прежнему уважали за то, что у нее дела не расходятся со словами. Другие насмехались, при удобном случае подкалывали и за малейший промах старались поднять на смех. Но Марина не унывала. Ирина оказалась ее хорошей верной подругой и в трудные минуты утешала, поддерживала в молитве. Лето новой жизни продолжалось и в грустные осенние дни, и в зимнюю стужу. Новая жизнь росла, крепла в сердце Марины и Ирины и все больше влекла к небу.

Здравствуйте, ребята! Многим из вас нравится заводить домашних животных. В последнее время стало популярным заводить в качестве домашнего животного зайчиков. Сегодня я вам расскажу о своем хорошем друге, который также имел питомца, только не зайчика, а кошечку. Настоящее имя своего друга я раскрывать не стану, поэтому мы назовем его Валеркой. Однажды Валерка отдыхал в зале своего дома и увидел, как в дом бежала кошка с подарком – мертвым зверьком. Присмотревшись внимательно к своей кошке, Валерка понял, что мертвым зверьком оказался зайчик соседской девочки. Девочку звали Бетти. Валерка сильно огорчился, осознав, что его кошка убила зайчика. Молниеносно сообразив, Валерка тут же составил план. Первое, что он сделал, он вытащил зверька из пасти кошки. Он был очень грязным, поэтому мой друг отнес его в ванную и хорошенечко помыл шампунем. Затем посушил его феном, так что он стал выглядеть идеально. В конце концов, Валерка отправился с мертвым зверьком к соседям и положил его в клетку на место. Немного поправил, так, чтобы он выглядел как можно естественней. На следующее утро Валерка проснулся, посмотрел в окно и увидел у соседей настоящий переполох. Толпа удивленных людей стояла вокруг клетки зайчика. Валерка решил: «Пойду посмотрю, о чем идет речь». Приблизившись к соседям, Валерку встретила мать Бетти и сказала: «Ты не поверишь, что произошло! Невероятно! Несколько дней назад у Бетти умер зайчик, и мы похоронили его вот там!» Ребята, приходилось ли вам скрывать свои поступки? У лжи короткие ноги. Когда мы уличены в чем-нибудь, мы пытаемся скрыть свой поступок ложью. Но, как и в случае с зайчиком Бетти, результат не всегда оправдывает ожидания. И поэтому мы выглядим не в самом лучшем свете. Было бы намного лучше, если бы мы признали свою ошибку и понесли бы все последствия содеянного. Апостол Иаков учит: «Признавайтесь в проступках друг перед другом и молитесь друг за друга». Иаковом 5 глава 16 стих. Друзья, будьте честными, будьте счастливы!

Как любит Спаситель безмерно детей, Он в мире хранит их от слез и скорбей. Он им приготовил на небе блаженство, Что были они, как и Он, совершенством. Он им приготовил чудесный чертог, Чтоб каждый ребенок хвалить его мог.

Псалтір. Псалтір – одна із найболее читаемых книг Библии. Она состоит из 150 псалмов, то есть поэм или песнопений, положенных на музыку. Псалмы выражают все, что волнует сердце верных Богу. Скорбь по поводу беззакония на земле, надежду на победу света над тьмою, раскаяние в личных грехах и жажду спасения свыше. Наиболее вдохновенные псалмы возвышаются до пророческого лицезрения Мессии, Христа. Те стихи, в которых душа угнетенного Израиля взывает к Богу о мщении врагам, не могут, конечно, иметь отзвука в душе христиан. Обычно говорится о псалмах Давида, так как он написал большинство из них, но есть среди них и боговдохновенные псалмы, написанные другими авторами. Здесь приводятся в качестве примера два псалма. По ним можно представить, как псалмы звучали. Псалмы были так хорошо написаны, что многие христианские молитвы потом составлялись по ним. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Псалом 150. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя».

Запомним стихи из Псалтири. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей» из первого псалма. «И будут уповать на тебя, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи» из девятого псалма. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь» из 18 псалма. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной» из 32 псалма. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него» из 33 псалма. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» из 36 псалма. «И призови меня в день скорби, и избавлю тебя, и ты прославишь меня» из 49 псалма. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» из 50 псалма. «Дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое» из 66 псалма. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» из 89 псалма. «Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего» из 93 псалма. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его» из 102 псалма. «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его» из 102 псалма. «Начало мудрости — страх Господень» из 110 псалма. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек» из 117 псалма. «Твой я, спаси меня» из 118 псалма. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» из 125 псалма. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» из 144 псалма. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище» из 61 псалма. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему» из 118 псалма. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» из 118 псалма.

Книга притчей. Одна из книг Библии называется «Книга притчей Соломоновых». Большая часть притч написана мудрым царем Соломоном. Они состоят из коротких, сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодежи. Темы притч – мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание, усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствие к бедным, милосердие к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и так далее. Вот некоторые из них. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». «Сын мой, храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов». Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамный и бесчестный. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою».

Книга проповедника. Сразу за книгой притчей Соломоновых в Библии следует книга Екклесиаста, или книга проповедника. Она состоит из 12 глав и содержит прекрасные, мудрые изречения, похожие на наставления в книге притчей Соломоновых. Вот несколько стихов. «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его.

Лекарственная книга. Убеленные пышной пеной цветов ветки яблони заглядывали в раскрытое окно второго этажа. Аромат, распространяемый ими, кричал о наступлении весны, но девочка, сидящая в комнате, не слышала или не желала слышать радостную весть. Опустив голову на грудь, она была погружена в мир своих размышлений, которые, по всей видимости, были мрачными и тоскливыми, ибо черты детского личика приняли постарчески озабоченное выражение. Особо ярко выделялись две вертикальные складки на переносице. Когда в комнату вошла высокая и худая женщина в чепце служанки, девочка даже не обратила внимания. «Барышня, на улице прекрасная погода, вышли бы, погуляли!» Девочка вздрогнула от ее голоса и укоризненно посмотрела на старую Марту, сказала. «Вышли бы, погуляли? Ха! Марта, не смеши меня! Ты же знаешь, что я не могу выйти! Взгляни вот на это, или ты забыла?» И девочка резким движением отбросила плед со своих колен. Марта съежилась и отвернулась с болью в глазах. Ноги девочки были скручены болезнью, так сильно, что без жалости нельзя было смотреть на их обладательницу. «Ты не можешь смотреть, Марта? А каково же мне жить с такими ногами?» «Нет, Марта, уйди, оставь меня. Мне не нужно твоей жалости», — добавила девочка, отстраняя от служанки, которая, вновь укрывая ее шерстяным пледом, попыталась прижать несчастную к своей груди. Служанка ушла и через некоторое время принесла стакан молока и несколько румяных пышных булочек. Тихо поставив их на столик рядом с девочкой, она удалилась, чтобы не мешать своей маленькой госпоже. Сегодня Юлиана была в скверном настроении, как бывало почти всегда, когда она задумывалась о своем недуге. Содействовал ее удрученному состоянию и журнал мод, который она пролистала утром. Красивые стройные барышни в изящных туфельках и пышных платьях, к тому же они могут ходить. Балы, театры, оперы — все это доступно им, но не ей. Почему же мир так несправедлив? Примерно такие мысли наполняли эту юную голову целый день. Вечером того же дня случилось нечто, что повлияло на всю дальнейшую жизнь Юлианы и изменила ее представление в корне. Когда Марта принесла свечу, Юлиана услышала, что где-то в прихожей заговорили мужчины. Один из голосов она узнала сразу. Это был голос отца. Второй же голос незнаком ей. Девочка не любила посетителей, не любила гостей. Ей казалось унизительным то чувство жалости, которое она вызывает своим немощным телом. Гордость не позволяла иметь друзей, поэтому Юлиана внутренне насторожилась и приняла решение выговорить отцу за то, что он позволил какому-то незнакомцу нарушить ее покой. Голоса приближались. Девочка сжалась своими худенькими ручками под локотники кресла. Сердце ее забилось сильнее, и когда дверь открылась, отец увидел, с каким испугом Юлиана смотрит за его спину, пытаясь увидеть посетителя. «Юлиана, дитя, не бойся, я привел к тебе доктора. Он осмотрит тебя и, надеюсь, сможет тебе помочь». О, как Юлиана ненавидела докторов! Она не могла терпеть их бесцеремонных рук, ощупывающих каждую косточку, каждую жилку на ее искалеченных ногах. В их лицах она видела безразличие к ней, как к человеку, и ощущала, что туалетные осмотры ее немощного тела — это всего лишь предлог, скрывающий меркантильные интересы. Дочь богатого человека, страдающая от коварной болезни, заманчивая приманка для любого врачевателя. Сколько их она уже перевидела на своем веку, и ни один из них не принес ей исцеления или хотя бы облегчения. Из-за спины отца показался человек средних лет. Волосы его были серыми, не по возрасту, лицо же молодым и радостным.
На чисто выбритом подбородке появилась ямочка, когда он улыбнулся и наклонил голову, приветствуя Юлиану. «Его зовут Андрей Михайлович, Юлиана». Юлиана была истинной дочерью своего отца, и поэтому чувства, переживаемые ею, она не выказывала на своем лице, только холодная любезность угадывалась в ее чертах. «Очень приятно, Андрей Михайлович». Не дожидаясь приглашения, Андрей Михайлович сел рядом с Юлианой и заговорил. Сделал он это так непосредственно и естественно, что девочка не могла не ответить улыбкой на его приветливость. Лед чопорности тронулся, и когда доктор осматривал Юлиану, лицо ее не покрывалось краской стыда, и на глазах не блестели слезы неловкости, потому что Андрей Михайлович в этом немощном теле видел человека, видел личность, видел подростка со всеми присущими ее возрасту чувствами и переживаниями. И самое главное, Андрей Михайлович увидел душу, нуждающуюся в спасителе. Уходя, доктор подарил девочке книжку, которую он назвал «Лекарственная книга». «Юлиана, обязательно читай эту книгу каждый день, это необходимо для твоего выздоровления». Начиная с этого памятного вечера, девочка стала тщательно исполнять предписания доктора. Однажды вечером Марта пришла, чтобы помочь Юлиане приготовиться ко сну. Девочка сидела, держа на коленях лекарственную книгу, и плакала. Когда же старая служанка подошла к ней и по-матерински стала вытирать ее лицо концом своего фартука, Юлиана не оттолкнула и не ответила грубо на этот порыв любви, а наоборот, обхватила Марту за шею и поцеловала ее, приговаривая: «Марта, прости меня, прости ради Иисуса, что я часто огорчала тебя своим ропотом». Растроганная служанка прижала к себе девочку посильнее и тоже заплакала. «Не стоит, дитя, так сокрушаться. Я никогда не обижалась на тебя». «Ах, Марта, какая же я нехорошая, какая гордая и самолюбивая. Как должно быть вам трудно было со мной. Но теперь все будет по-другому. Теперь вы не узнаете Юлиану, Марта, потому что теперь в ее сердце поселился Иисус Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос», — проговорила девочка, как будто повторяя усвоенный урок. Спустя несколько месяцев Юлиана повстречала доктора в саду, сидя на скамейке, которую садовник вырезал специально для того, чтобы порадовать девочку. Над головой Юлианы покачивались гибкие ветки вьющейся розы с душистыми цветами и блестящей молодой листвой. «Я вижу, что моей пациентке стало лучше», — произнес доктор вместо приветствия. «Очевидно, она читала лекарственную книгу». «Да, Андрей Михайлович, я читала ее. Она действительно лекарственная». «А читала ли ты там о враче всех врачей?» «Да, Андрей Михайлович, это Иисус». «Молодец, Юлиана, ты внимательно читала. А теперь я задам тебе последний и очень важный вопрос. Получила ли ты исцеление?» Взгляд девочки невольно скользнул вниз, туда, где стояли ее искалеченные ноги. Получила ли она исцеление? Что имеет в виду доктор? Разве он не видит сам? И вдруг Юлиану пронзила мысль, которую пытался вложить в ее умную головку заботливый лекарь. Конечно же, она получила исцеление. Нет, не немощного тела, а больной души. Исцеление, в котором она более всего нуждалась, да. «Юлиана, помнишь, в нашем первом разговоре ты показала мне на твое сердце и сказала, что тебе больше всего болит вот тут? Ты сказала, что боль это не физическая. Получила ли ты исцеление от этой боли?» «Да, доктор, да, тысячу раз да. Иисус взял на себя мою боль и понес ее, чтобы оставить там на Голгофе». «О, Юлиана, как я рад за тебя! Но разрешишь ли ты мне задать еще один вопрос?» Девочка утвердительно кивнула,
предчувствуя, что доктор задаст сейчас вопрос, на который будет очень сложно ответить. «Юлиана, девочка моя дорогая, скажи мне, что ты ответишь Иисусу, если Он предназначил для тебя всю жизнь оставаться в таком вот немощном положении, в каком ты находишься сейчас?» О, как трудно было Юлиане ответить на этот вопрос, как трудно было смириться с этим страшным приговором, как трудно понять, что Бог может проявлять свою волю, допуская в ее жизнь такие скорби. Но девочка уже сделала выбор в своей жизни, и ее нежный слабый голосок произнес великие по своей силе слова: «Да будет воля Твоя, Господи!» Кто мог бы без слез взирать на эту картину? На смирение этой измученной недугом девочки. И Андрей Михайлович заплакал, заплакал от благодарности тому, сила которого проявилась в немощи. «Да благословит тебя Господь, дитя!» Прошло еще некоторое время, доктор стал другом семьи Юлианы. Старая Марта узнавала его в приходе по особому звону дверного колокольчика и, забыв о возрасте, со всех ног бежала открывать дверь желанному гостю. Однажды, беседуя с отцом девочки, Андрей Михайлович услышал: «Да, Юлиана очень изменилась с тех пор, как вы появились в нашем доме. Вы единственный из всех докторов, который не дал мне никакой надежды на физическое выздоровление дочери, но

разделить с ней эту радость. Что мне нужно сделать для этого?» «О, вам нужно всего лишь признать себя грешником», — воскликнул доктор, радуясь тому, что услышал. «Я готов, Андрей Михайлович, признаться в этом». «Тогда давайте скажем об этом Богу, и Он непременно примет и вас в число своих детей». Можно ли представить радость Юлианы? Ее дальнейшая жизнь была гимном хвалы Господу. На фоне немощного тела могучая Божья любовь сияла ярким светом, призывая к покаянию не одно сердце. Смирение перед Божьей волей принесло благословение в жизнь девочки.

Бог велик, непостижим, знаем мы об этом. Жить здесь в мире мы хотим, по Его заветам. Будет путь тернистый наш, Бог утешит в горе, в трудный испытания час будет нам опорой.

Ребята, сейчас вы находитесь на каникулах. В одной семье также наступили долгожданные каникулы. И вот мама, папа и две дочки отправились в путешествие на машине. Было очень жарко, поэтому девочки решили спустить стекла. Они наслаждались ветерком и свежим воздухом. Вдруг в машину влетела пчела. Она начала повсюду угрожающе жужжать. Одна из девочек запаниковала. Она была аллергиком. И если бы пчела ужалила ее, она могла бы умереть в течение часа. «Папа!» – закричала она в ужасе. «Пчела! Она ужалит меня!» Папа тут же съехал на обочину и попытался споймать пчелу. Пчела пролетела мимо него, ударилась в лобовое стекло и упала. Папа сразу же сжал ее в своем кулаке. Держа насекомое в своей руке, мужчину ожидал неминуемый укус. Пчела вонзает свое жало в его руку, и отец от боли разжимает свой кулак, тем самым освобождая пчелу. И вот пчела снова на свободе. Девочка в страхе съежилась. «Папа, она ужалит меня!» Но папа спокойно отвечает. «Нет, моя дорогая, не бойся, будь спокойна. Она больше не может ужалить тебя. Посмотри на мою руку». Жало пчелы было в его ладошке. Друзья, апостол Павел радостно восклицает в своем первом послании к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» А Иисус нам говорит: «Посмотрите на мои руки, в них вонзены все жало дьявола, все жало смерти, все жало греха». Смотря на руки Иисуса, понимаешь, что Он претерпел все вместо меня, всю боль, какую был способен причинить дьявол. Но Иисус ограничил силу дьявола до жужжащей пчелы, которая может летать и жужжать, но лишена жала. И эту победу Сын Божий одержал ради тебя, для тебя.

Души прекрасные мгновения, от Бога свет и вдохновение, они как крылья в жизни нашей, и каждый день нам с ними краще.

Пророки. Господь часто обращался к израильскому народу через особо призванных людей – пророков. Они не были, как это теперь понимается, только предсказателями будущего. Бог время от времени посылал пророков, выбирая их среди израильтян, северного и южного царств, чтобы они по его откровению возвещали народу его волю, предупреждали, предостерегали от греха и идолопоклонства и свидетельствовали о могущественных делах Божиих в прошлом и будущем. Пророки выступали часто, когда цари, священники и народ заблуждались и отступали с пути Господа, когда царствам угрожали войны, голод и другие бедствия. Напоминая о делах Господа в прошлом, пророки пробуждали в людях сознание необходимости полного послушания Богу, а не только выполнения обрядов. Они возвещали о грядущей каре, нападении языческих народов на непокорный Израиль, а также возмездии Господа, которое постигнет эти народы за зло, нанесенное Израилю, о рассеянии израильского народа по всему миру и о его возвращении в землю обетованную. Они предсказывали пришествие Мессии, то есть помазанника, его смерть за спасение Израиля и всего мира, и его воскресение. Говорили о светлых будущих временах, когда Мессия вторично придет и будет царствовать. Некоторые пророки писали пророческие книги. Библия насчитывает 17 пророческих книг. По количеству страниц это почти пятая часть Библии. Их написали 16 пророков, из них Иеремия – 2. Вот имена этих пророков в приблизительном хронологическом порядке. Иаиль, Иона, Амос, Осия, Исаия, Михей, Сафония, Наум, Иеремия, Аввакум, Авдий, Даниил, Иезекииль, Агей, Захария и Малахия. В Библии порядок пророческих книг не соответствует хронологии их написания. Полезно запомнить имена всех пророков, чтобы легче находить их книги в Библии.

пророк Исаия. Пророк Исаия жил в Израиле за много сотен лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Он с горячей ревностью защищал славу Бога, обличал лицемерную набожность отпадающего от Господа израильского народа и звал дерзких грешников к покаянию. Он предсказал участь многих городов, и его предсказания в точности сбылись. Исаия постоянно призывал народ уповать на Бога. Вот один из его призывов. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия пророчески предсказал рождение Мессии, Спасителя человечества Иисуса Христа. В своей книге он так ясно изложил историю рождения Христа, его жизнь, страдания, смерть и воскресение, что можно подумать, что он уже тогда видел то, что произошло сотни лет спустя, и что записано в книгах Нового Завета. Это еще раз доказывает боговдохновленность Библии, в которой собраны книги, написанные разными людьми в разные эпохи. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.

0: Весна прошла, лето цветет, щебечут небе птицы. Листай наш последний год, последние страницы. И песня школьного звонка почти уже допела. Ждет каждого ученика безоблачное небо. Мы все трудились целый год, писать, читать учились. И каждый раз за наш отчет родители молились. И если что-то вдруг порой у нас не получалось, то вместе с нами, всей душой, и мама огорчалась. Но когда успехов нам достигнуть удавалось, глаза искрились наших пап, и сердце улыбалось.
1: Мы стали старше все чуть-чуть, но жизнь нас дальше манит. Мы вырастем когда-нибудь, и каждый кем-то станет. Но никогда, спустя года, мы не забудем это. Учились с мамами всегда, и с ними ждали лето. За все, что знаем мы сейчас, за все, чего узнаем. Мы благодарности от нас, родные, не скрываем. За каждый день и каждый миг, что провели вы с нами. Пускай Христос благословит вас лучшими дарами. Чтоб еще много-много лет мы с Господом и с вами прокладывали в жизни след к Всевышней Божьей славе.

Почему Бог не сделает так, чтобы все люди были счастливы? Именно это сделал Бог, когда послал своего Сына на землю умереть за нас. Он предлагает нам быть счастливыми, но люди сами не хотят этого. Бог сделал все для нашего счастья. Осталось принять Его бесплатно, подарок. Бог хочет подарить людям счастливую жизнь, а они не хотят. Попробуй подарить что-нибудь человеку, который не любит тебя, не верит тебе или отвернулся от тебя. Нельзя же заставить его принять твой подарок. Всемогущий Бог хочет всем подарить счастье, но Он не заставляет людей принять его.

0: Слова отца сразили ее, как молния. Обливаясь слезами, она проскользнула в сад. Здесь она была одна, в окружении зеленых кофейных кустов. Когда ей было грустно, она всегда отыскивала это уединенное местечко. Здесь никто не видел ее слез. Никто не мешал ей поговорить с Иисусом обо всем, что ее удручало. Слова отца все еще ударами молота отзывались в ее ушах. «Мне очень жаль, дитя мое», — сказал он. «Тебе 12 лет. 6 лет ты уже посещаешь школу. Этого достаточно». Отец запнулся, и его голос задрожал. «Ты ведь знаешь, у нас нет денег, чтобы оплатить обучение в школе всех наших 7 детей». Да, Жаклин знала это, и она видела, как трудно приходится отцу. Она очень хорошо понимала его, и все же слезы душили ее. Ей так хотелось учиться. Взгляд ее упал на скудные поля за их домом. Урожай с небольшого участка, где они выращивали фасоль, кукурузу и сладкий картофель, едва хватало для того, чтобы прокормить семью. Кофе они продавали на рынке. В Гаити, государство в западной части одноименного острова, расположенного между Северной и Южной Америкой, многие люди были такими же бедными, как и они. Но не имела ли их семья что-то, чего не было у многих других? Что-то, дававшее им опору в бедах и невзгодах жизни. Да, это была их твердая вера в Иисуса Христа. Отец был пресвитером маленькой церкви в их деревне. Для него было очень важно, чтобы Иисус в их семье занимал первое место. В один прекрасный день к ним в гости приехала тетя из столицы Гаити, города Порто-Пренс. Она возмутилась, когда услышала, что Жаклин больше не сможет посещать школу, и предложила: «Позвольте мне взять Жаклин к себе. В моем доме достаточно места для нее. Я буду заботиться о ней, у меня она сможет ходить в школу. Можете быть уверены в этом. Вы же знаете, мы очень хотели детей, но, увы, боги не дали нам этого счастья. Поверьте мне, мы будем обращаться с Жаклин как с родной дочерью». Жаклин не верила своим ушам. «Неужели это правда? Неужели она сможет снова ходить в школу?» «Но почему отец молчит?» «О, папа, пожалуйста, скажи «да», — умоляла она. Отец задумался, озабоченно сморщив лоб. Как ему хотелось дать дочери хорошее школьное образование. Но тетя и ее муж не были христианами. Они были жрецами культа Вуду и чародеями. Они служили духом. Может ли он доверить свою дочь таким людям? «Знаешь», — медленно начал отец, обратившись к тете, «Жаклин верит в Иисуса Христа. Разрешишь ли ты ей ходить в церковь? И не будешь ли заставлять ее принимать участие в ваших языческих обрядах Вуду? Мне хорошо известно, что вы отвернулись от нашей древней религии и следуете за этим Иисусом», — резко ответила тетя. «Однако не беспокойся. Жаклин сможет поступать в моем доме, как ей захочется». Что-то было в ее голосе, что очень не понравилось отцу. С тяжелым сердцем он дал свое согласие. Наконец пришла пора прощаться. Отец ласково обнял дочь. «Дитя мое, послушай меня внимательно. Помни, твоя вечная жизнь важнее, чем хорошее школьное образование. Пусть Иисус всегда занимает первое место в твоем сердце. И если ты заметишь, что больше не можешь жить в доме тети, как христианка, сообщи нам об этом. Мы сразу заберем тебя». «Папа, ты знаешь, что я люблю Иисуса. Я сделаю все, чтобы остаться верной Ему», — уверяла Жаклин. И действительно, ей было хорошо у тети. Каждый день она преданно читала Библию и молилась, зная, что это самое лучшее оружие против сатаны. Ей предложили отдельную комнату и разрешили каждое воскресенье ходить в церковь. Нет, это было вовсе не трудно жить по-христиански. Пока нет. Однако вскоре ее вера была подвергнута тяжелому испытанию. Началось все однажды после обеда. В веселом настроении она вернулась из школы домой, зашла в свою комнату положить портфель и остолбенела. Кто-то заходил в ее комнату. Что-то здесь было не так, как всегда. Выдвижной ящик в тумбочке был открыт. Книги на полке стояли не на своих местах. Странно. Ее взгляд упал на место в выдвижном ящике, куда она еще сегодня утром положила Библию. Библии не было. Кто взял ее? Кто в этом доме мог интересоваться ее Библией? Замирающим сердцем она пошла к тете. «Ты случайно не знаешь, куда могла пропасть моя Библия?» Тут Жаклин заметила, как потемнели тетины глаза.
1: «Знаю»,
0: — в голосе тети звучала угроза.
1: «Этой книге нет места в нашем доме. Она мешает мне служить духом. Она лишает меня волшебной силы. И если хочешь точно знать, я ее сожгла». «Да, сожгла!»
0: Жаклин не находила слов. Она дрожала всем телом. «Сожгла?» — разрыдалась она и, побежав в свою комнату, бросилась на кровать. «О, Господь Иисус, помоги мне! Ты знаешь, я хочу оставаться верной тебе!» — молилась Жаклин. Теперь ей придется обходиться без Библии, во всяком случае, некоторое время. Многочисленные стихи из Библии, которые она выучила наизусть в воскресной школе, были для нее большой помощью. Однажды вечером Жаклин уже собиралась лечь спать. Со двора до нее долетели громкие звуки барабанов и множество человеческих голосов. «Наверное, снова какой-нибудь чародейский праздник», — подумала она. Тут в комнату с шумом вошла тетя.
1: «Скорее одевайся. Сегодня вечером праздник женщин. Я веду этот вечер, и ты можешь помочь мне», — сказала она, схватила оторопевшую девочку, стащила с нее одежду и вынула из шкафа воскресное платье. «Надень вот это». «Что ты так смотришь на меня? Что тебе не нравится? Любая другая девочка была бы рада занять твое место. Ну, давай пошевеливайся».
0: Тетя толкала девочку перед собой, и так они вышли на задний двор. Там, под аккомпанемент гремящих барабанов, люди двигались в диких танцах. Посреди двора стоял мужчина с курицей в руках. Курица барахталась в смертельном страхе, отчаянно глотая воздух. Причувствовала ли она, что будет принесена в жертву духом? Внезапно ритм барабанов изменился. Они зазвучали глухо и тяжело.
1: Что-то зловещее витало в воздухе. Ночь казалась еще более темной, чем до этого. Лишь несколько небольших ламп слабо освещали двор. Танцующие окружили тетю, Жаклин и мужчину с курицей.
0: Жаклин чувствовала множество устремленных на нее и чего-то ожидающих взоров. Тетя схватила курицу и протянула ее Жаклин.
1: «Держи ее, когда ее будут резать», — сказала она.
0: И льстиво добавила. «На тебя пойдет особое благословение.
1: Делай, что я тебе говорю».
0: Как поступить, Жаклин? Убежать она не могла. Держать курицу и получить особое благословение? Нет, этого она не хотела ни за что на свете. А может быть, все-таки поступить так? Просто сделать то, что говорит тетя, а в сердце продолжать верить в Иисуса. Она почувствовала, как мягкий внутренний голос манил ее. «Подумай о своем образовании, Жаклин. Такой возможности у тебя больше не будет. Не будь глупой. Чего ты еще колеблешься?» Жаклин медленно подняла правую руку, чтобы взять курицу. Но, ах, какая она стала тяжелая! Вдруг в ее ушах совершенно отчетливо зазвучали слова Христа.
1: «Помни, твоя вечная жизнь важнее, чем хорошее школьное образование».
0: Нет, она не

сообщение. «Пожалуйста, заберите меня отсюда, только быстрей, ваша Жаклин». Отец не заставил себя ждать. И вот Жаклин снова дома. Все были рады ее видеть. Отец, мать, братья и сестры. Окружив ее и перебивая друг друга, они просили: «Рассказывай, Жаклин, рассказывай!» И Жаклин рассказывала обо всем. О школе, о тете, о сожженной Библии, об истории с курицей. «Храбрая Жаклин!» – произнес отец. И, взяв ее руку, твердо пожал ее. «Ты выдержала испытание. Ты осталась верной Господу. Я уверен, что Он проведет тебя самым лучшим путем». Теперь Жаклин помогала матери по дому и в саду. И с большой радостью она рассказывала об Иисусе детям в воскресной школе. Но глубоко в душе ей очень хотелось ходить в школу и получить хорошую профессию. Чем старше она становилась, тем чаще она уединялась в укромном местечке под кофейными кустами. Наблюдая за пташками, купающимися в песке, она думала: «Если Бог так заботится о птицах, неужели Он не позаботится и о моей жизни?» Нет, она не жалела, что не послушалась тетю и осталась верной Иисусу, даже если ей пришлось дорого за это заплатить. Жить с Иисусом для нее прекраснее всего на свете. Однажды, Жаклин тем временем исполнилось 18 лет, к ним снова приехал гость. На этот раз это был пастор из соседней деревни. Он принес письмо и объявил: «Я принес с собой бланки для желающихся записаться в миссионерскую школу. Посмотрите в них. В этой школе готовят верующих учительниц по домоводству. И стоит обучение недорого. Не хотите ли вы отправить туда Жаклин?» Жаклин онемела. Украдкой бросив взгляд на отца, она заметила, как он озабоченно сморщил лоб. Признак того, что он напряженно о чем-то думал. Затем он взглянул на дочь, подмигнул ей и торжественно произнес: «Ну что ж, дитя мое, один раз ты уже выдержала испытание. Теперь Бог дарит тебе новую возможность проявить свою верность. Мы запишем тебя в школу, ты согласна?» Жаклин подпрыгнула от радости и бросилась отцу на шею. Она прилежно училась и стала хорошей учительницей по домоводству. Но первое место в ее жизни, это она твердо решила, всегда будет занимать

Однажды два самых лучших друга отправились в путешествие исследовать пещеры. И в одной из пещер они наткнулись на след медведя. Но они не испугались и пошли дальше. Продвигаясь вглубь пещеры, они ожидали встречи с медведем. И действительно,

Вдруг неожиданно из темноты выскочил огромный медведь. Он издал рев, подобно льву, тем самым заполнил всю пещеру оглушительным громом. И мальчики тут же решили, надо бы поскорее убегать. Они развернулись и побежали прочь. Неожиданно один из мальчиков сел на пол пещеры и стал снимать свою обувь. Сняв свои ботинки, он обул кроссовки, вынутые из рюкзака, и принялся завязывать шнурки. В недоумении друг мальчика крикнул ему: «Эй, давай быстрее! Чего это ты там переобуваешься? У нас нет времени спастись, мы не сможем бежать быстрее медведя!» Вскочив на ноги, друг мальчика ответил: «Мне не надо бежать быстрее медведя, мне достаточно бежать быстрее тебя». А вас самые лучшие друзья бросали в самые трудные моменты? Есть прекрасная новость. Есть тот, кто называет нас своими друзьями, и он готов даже свою жизнь отдать. И не только готов, но уже и отдал. Нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна, 15 глава, 13 стих. И это, друзья, Иисус Христос.

перекуют мечи свои на орала. В книге пророка Исаии, среди многих пророчеств, мы читаем о последних временах и о царстве ожидаемого Мессии, Богом обещанного Спасителя и Владыки мира. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

и зла не будет на земле». Господь дал пророку Исаии откровение о будущем Царстве Мессии Иисуса Христа, Сына Божия, когда ни зла, ни горя не будет на земле. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

Пророк Осия. Мы уже слышали об отступлении от Господа, о беззаконии и идолопоклонстве в Северном еврейском царстве, в Израиле. Господь, чтобы обратить израильский народ и его царей на путь истины, посылал к нему своих пророков и наказание за наказанием, но напрасно. Цари и народ продолжали жить в беззаконии и почитать идолов. Поэтому Господь решил разрушить это царство и отдал народ в руки захватчиков. Незадолго до падения царства жили пророки Осия, Исаия и Михей. В книге пророка Осии отношение Бога к Израилю представлено в виде брачного союза, а вероломство народа — как неверность жены мужу. Вот как пророк Осия говорит о вероломстве народа. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах». Но пророк говорит и о том, что если народ возвратится и раскается пред Господом, Бог благословит народ свой. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». Пророчествуя о далеком будущем раскаявшегося народа, Осия предсказывает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: «Вы не мой народ», будут говорить им: «Вы сыны Бога живого».

Пророк Иоиль. Неизвестно, когда жил пророк Иоиль, но считается, что он был одним из ранних пророков Иуды. Он пророчествовал, в частности, о далеком будущем, о грядущем дне Господнем. «О какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет он! Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей! Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего». И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Много столетий спустя апостол Петр, свидетельствуя народу о Господе Иисусе Христе, цитировал некоторые из этих слов. Иоиль пророчествует также о восстановлении Израиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами, и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий. И возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе и на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею».

Пророк Иона. Господь однажды сказал пророку Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Иона, не желая слушаться Бога, решил убежать от лица Господня в город Фарсис. Он дошел до Иопии и, найдя там корабль, отплывающий в Фарсис, заплатил за проезд и взошел на него. Но Господь послал сильный ветер, на море сделалась буря великая, и корабль чуть не разбивался. Корабельщики устрашились, стали взывать каждый к своему Богу, и, чтобы облегчить судно, стали бросать в море кладь. Иона же, спустившись в трюм, крепко спал. И узнали те люди, что бежит Иона от лица Господня. И тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иону бросили в море, и оно сразу же успокоилось. Тогда все на корабле устрашились Господа страхом великим, принесли ему жертвы и дали обеты. Бог же повелел огромной рыбе проглотить пророка Иону. И тот, пребывая 3 дня и 3 ночи в чреве рыбы, не переставая, молился Господу Богу своему. И Господь повелел рыбе извергнуть Иону на сушу. Господь сказал пророку Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». На сей раз Иона не ослушался Господа и пошел в Ниневию. Придя туда, он стал проповедовать на улицах, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ниневийский же царь, услышав об этом, оставил дворец, сбросил с себя царские одеяния, облачился во вретище, траурный балахон, и повелел, чтобы все люди и даже скот накрылись вретищами, постились и истово взывали к Богу, моля о прощении всех грехов и проступков, злых помыслов и ложных путей. Все жители города поверили Богу и пророку его. Господь увидел, что ниневитяне отвратились от злых деяний, смилостивился над ними и не наслал на них того бедствия, которым хотел их покарать. Милосердный Господь Бог не желает грешникам погибели, но хочет, чтобы все люди обрели спасение, покаявшись во грехах и обратившись к Нему.

0: А теперь, дорогие ребята, давайте послушаем рассказ «Наказание».
1: Маленькая Лида уже более 3 часов ждала Колиного возвращения. Взобравшись на подоконник и смотря на улицу, а он все не приходил. Холодное стекло отпотело от горячего дыхания девочки, и она беспрестанно вытирала его маленькой ручкой, чтобы лучше можно было видеть, и снова с напряженным ожиданием начинала смотреть на улицу. Но по ней продолжали сновать взад и вперед все незнакомые ей лица. А Коли, того бледного, маленького послушного мальчика, которого она ждала с таким нетерпением, все не было. Солнце давно уже скрылось за горой, длинный летний день незаметно гас, и мягкие сумерки начинали окутывать город. Еще 30 минут, и станет совсем темно, и хотя на улице зажгут фонари, но ей нельзя уже будет оставаться у окна, потому что придется приниматься за уроки. Да и вечером через окно она все равно ничего не увидит. И отчего же его так долго нет? Неужели прогулка за город может длиться так долго? Ах, если бы Лида знала, что эта прогулка будет такой продолжительной, и им придется возвращаться в город перед наступлением сумерек, она постаралась бы быть послушной и попала бы на нее, так как тогда мама уже, наверное, отпустила бы ее. Но не только послушной, а даже прилежной девочкой она не смогла быть и потому-то не попала на эту загородную прогулку в большом шарабане, нанятом верхними жильцами для своих детей. А уж как ей хотелось ехать на природу! Ведь за городом, на чистом воздухе, теперь так хорошо и привольно. Она это отлично знает, потому что, когда был жив папа, и они жили гораздо лучше, занимая большую квартиру на главной улице, у них в семье часто устраивались такие поездки за город. И она живо помнит, как было ей тогда весело и хорошо. И почему мама не отпустила ее, когда старший брат Коли приходил к ним и просил за нее? Только потому, что она не выучила заданного урока и к тому же выпила молоко маленького братишки. И хотя она обещала со слезами на глазах, что больше этого не делать и быть послушной и прилежной, на прогулку все-таки не попала и только могла смотреть из окна, как подъехал к крыльцу шарабан и как горничная верхних жильцов вынесла из дома большую корзину с провизией и поставила кучеру под ноги. Потом вышел Коля, и Лида видела, как старший брат подсадил его. Он сам все равно не влез бы, ведь он такой робкий и трусливый. Он всего боялся и всегда моргал глазами, когда кто-нибудь бросал высоко мячик. Затем, когда все было уложено и все заняли свои места, кучер щелкнул кнутом, и экипаж быстро покатился и очень скоро исчез за поворотом. И вот теперь она принуждена сидеть здесь, на окне, и ждать его возвращения, чтобы узнать, как они провели время и весело ли им было. Но он, наверное, совсем забыл про нее, потому что иначе торопил бы их всех там с отъездом, зная, как ей одной скучно без него. Но что это? Стук колес, грохот мостовой все ближе и ближе. Это, наверное, они. Хорошенькая головка высоко поднялась. Девочка привстала на цыпочки. Да, да, это он. Ей тотчас же бросилась в глаза его курчавая головка. Только какой-то он сонный. Просто смешно, как он закачался, когда его сняли с шарабана и поставили на крыльцо. Лиде стало вдруг необыкновенно весело, и она захохотала. За собственным хохотом она и не слышала, как захлопнулась в передней дверь и как пустой экипаж, сделав полукруг, уехал. На улице все стихло, а наверху над ее головой Начались шум и беготня. Там сейчас будут пить чай. Только что же это? Значит, Коля тоже ушел наверх? Значит, он не заметил ее, сидящей на окне и ждавшей его? Иначе он уже был бы у них в комнате и рассказывал бы теперь ей все. Неужели она только завтра узнает от него все подробности этой поездки? В передней тихо звякнул колокольчик. Сердце девочки забилось усиленней. Она быстро спрыгнула с подоконника и побежала в переднюю. «Ах, какой тугой крючок! Ну еще, еще немного! Вот так!» Дверь скрипнула и отворилась. «Иди сюда!» Она обеими руками ухватилась за товарища и быстро втащила его в комнату. Как хорошо с его стороны, что он пришел. Славный мальчик этот Коля. И она так любит его. Ну, говори. Хорошо было. Устал ты? Ну, что же вы делали? Ах, да говори же, рассказывай скорей. Мальчик с верхнего этажа несмело глядел на бойкую девочку своими добродушными голубыми глазами. Да, было очень-очень хорошо и весело. Но только он страшно устал. Целый день они бегали по горам, купались в реке. Вода в которой такая чистая и прозрачная, что видны камешки на дне. Катались на ослах. Ах, если бы она знала, какие они смешные и какие тихие и послушные. Он уже просил папу купить ему ослика, и тот обещал исполнить его просьбу. Рвали землянику и ели ее с сахаром и молоком. А теперь он пришел поскорее сказать ей, что завтра после обеда они снова поедут пить чай за город. И она, Лида, тоже поедет с ними. Ведь она хочет ехать, да? Ну, конечно, хочет, и еще как. От радости она обняла мальчика и поцеловала его. «Да, хочу». «Ну так мы сейчас отпросимся у твоей мамы. Хочешь? Хорошо». Лида кивнула мальчику головкой и быстро направилась к дверям. Но на пороге она вдруг остановилась и почему-то медлила отворить их. Странно. Отчего это у нее вдруг так болезненно сжалось сердце? И припомнились все шалости за последние дни. Выпитое молоко, украденные из шкафа остатки сладкого пирога, вытащенный мокрый сахар из чая мамы. Она тихо отвернулась от двери и подошла к мальчику. «Знаешь что, Коля, пойди лучше спроси ты, а я пойду за тобой так». «А где она?» «У себя в комнате. Хочешь, я проведу тебя?» «Ну хорошо, пойдем». Мать оказалась в спальне. Услышав шум отворившейся двери и шаги в комнате, она подняла голову и ласково посмотрела на вошедших детей. «А, Коля! Здравствуй, голубчик! Вернулся уже?» «Тебе что, Лида?» «Мама, я... он... Коля хочет тебе что-то сказать». Ей такого труда стоило выговорить эту фразу, что, окончив ее, она еле перевела дух. Но почему-то совестно было смотреть прямо в глаза матери. И она молча приняла с концом передника тереть совершенно чистую ладонь. «Что скажешь, Коля?» — мягко спросила мать. Так же ласково продолжая смотреть на детей. «Мама послала меня. Завтра после обеда мы опять поедем за город чай пить. Отпустите с нами Лиду. Мама просила». «Хорошо, голубчик, с удовольствием». Лида громко вскрикнула от восторга и бросилась на шею матери, осыпая ее лицо поцелуями. «Мамочка, а в каком я поеду платье? А? В голубом? Розовом? Белом?» «В каком хочешь, деточка», — улыбаясь, отвечала мать, разглаживая мягкие, длинные волосы Лиды левой рукой и по временам заглядывая в ее раскрасневшееся личико, казавшееся совершенно счастливым. На другой день, в 3:00 пополудни, Лида уже стояла в простеньком голубом платье на верхней площадке лестницы, которую вела в квартиру Колиных родных. Она поспешно толкнула едва припертую дверь, которая бесшумно отворилась, и вошла в переднюю. В ней никого не было. А она отворила дверь в гостиную и вошла. Тоже никого. Может быть, они одеваются, и потому в комнате нет ни души? Ну что ж, все равно. Она подождет и посмотрит на канарейку Коли. Железная клетка, с которой стоит на среднем окне, а также посмотрит картинки в большой книге, лежащей на круглом столе. Она села на диван и только что хотела взяться за книгу, как заметила лежащую на столе маленькую вещицу, при виде которой глазки ее так и загорелись. На столе лежала сахарная свинка. А так как Лида была страшная лакомка, то, увидя конфетку, быстро схватила ее. Она хотела только рассмотреть ее хорошенько и вовсе не думала съесть, так как это была чужая вещь. Мама же ей часто говорила, что чужие вещи без спроса брать нельзя. Но в торопях она так неосторожно взяла ее, что обломала ножку и хвостик у маленького зверька. Что теперь делать? Лида испугалась. Глазки ее беспокойно смотрели на конфетку. Сердце лакомки сжималось от страха. Положим, она догадывалась, что Коля, наверное, оставил эту конфетку для нее, так как сам не любит сладкого и всегда отдавал ей большую часть получаемых лакомств. Он и эту свинку отдал бы ей, наверное. Впрочем, нет. Он, наверное, совсем позабыл о ней. И если она останется без хвостика и ножки, то совсем не заметит этого недостатка. Да, да, надо обломать все ножки. Тогда не будет так бросаться в глаза. К тому же ей казалось совершенно невозможным оставить свинку в таком положении. Лида быстро обломила все ножки и вместе с хвостиком положила себе в рот. Ах, как вкусно! Как славно сахар тает на языке. С наслаждением облизала она себе губки и в ожидании прихода Коли села на диван у стола. Коля все не идет. А между тем ей ясно слышались шаги в соседней комнате. Разве пойти и поискать его? Нет, это не годится. Лучше будет, если она подождет. Высоко подняв ножки в новых ботинках, чтобы они не болтались между диваном и ковром, сложив ручки на коленях, Лида неподвижно сидела одна в большой комнате, избегая смотреть на свинку, которая без хвостика и ножек беспомощно лежала на столе, ярко выделяясь на малиновом бархате скатерти. Но глаза девочки совершенно против ее воли все чаще и чаще обращаются в сторону лежащей на столе вещицы, тогда как сердце ее полно желания. И чего она боится? Ведь если даже она и съест всю свинку, то ей ничего не будет. В комнате никого нет. И никто не узнает, что она... Головка девочки все ближе и ближе наклоняется к столу, ручки вздрагивают. Вдруг... А! Что она сделала? Свинка наполовину была обкусана. Судорожно сжимала правая ручонка остатки конфетки, когда в соседней комнате послышались голоса и шум шагов. Лида вскочила с дивана в смертельном ужасе. Если ее увидят в комнате одну, сейчас же, когда обнаружится пропажа свинки, то ее могут заподозрить в том, что она взяла ее себе. Надо спрятаться куда-нибудь до тех пор, пока пропажа забудется. Да, да, спрятаться как можно скорее. Ах, вот кстати, там в передней одна дверь ведет в чулан. Это самое удобное место, и там ее уже никто не найдет. Она свободно просидит там до тех пор, пока можно будет выйти. Лида испуганно осмотрелась кругом и бросилась из комнаты. Дверь за нею захлопнулась в ту самую минуту, когда в гостиную входили Коля, его мать, старший брат и сестры. Кладовая, в которую спряталась девочка, была маленькой комнаткой, без окон, с высокими шкафами, вделанными в стену, и полками. Лиде вдруг сделалось страшно, у нее застучало в висках. Сердце билось сильно-сильно, как пойманная в клетку птичка. Она прислонилась головкой к дверям, к самой замочной скважине, и услышала разговор. «Мама, уже 3 часа, — говорит Коля, — пора отправляться». «А как же Лида?» — доносится до слуха девочки голос ее подруги, сестры Коли. «Нам скучно будет без нее». «Не сбегать ли мне за ней вниз?» — говорит опять Коля. «Нет, мой мальчик, не надо», — отвечает мать. «Верно, Лиду не пускают. Верно, она опять наделала чего-нибудь, и в наказание ее не пускают. Мы можем спокойно ехать без нее».
2: «Что? Ехать? Ехать без нее? Как же это так?»
1: В груди девочки поднимается целая буря. Ведь она тоже хочет ехать с ними. Она получила приглашение. Ей хочется выйти, хочется броситься в ту комнату, где дети, и все рассказать. Но что это? Вот опять донесся до нее голос матери Коли. «Взяли ли вы корзину? Фрукты? Настя, увяжите все хорошенько. А кто взял сверток с гостинцами?»
3: «Гостинцы?» Сердце Лиды замирает. Страшная минута наступила. Сейчас хватится и сахарной свинки. Заметит, что ее нет. И если она выйдет из чулана, то...
1: Нет. Нет, надо подождать благоприятной минуты. Она сильнее прижимается ухом к замочной скважине и прислушивается. В комнате все тихо. Неужели они подошли к столу, увидели, что кто-то был и взял чужую вещь, и ждут, чтобы воришка вышел из своей засады и сам чистосердечно признался во всем?
3: Да, да, так ей и следовало сделать. Выйти, признаться во всем, вымолить прощение и затем ехать с ними в горы. Детская ручка схватилась за скобку, но дверь не поддалась. Она нажимала сильнее и сильнее, но все было напрасно. Что же это такое? Неужели она заперта? Не может быть! «Коля! Коля, я здесь! Я в чулане! Открой же, Коля!» Но кругом все тихо, ничего не слышно. Вот в коридоре слышны шаги. Они удаляются. Значит, ее голоса никто не слышал. Стук колес. Это, наверное,

правил, чтобы не забыть. Коля останавливается и оборачивается к ней. Он молча смотрит на ее смуглые, расстроенные личико и видит, что она избегает смотреть ему прямо в глаза. Он догадывается теперь, кто взял свинку. Теперь он знает, почему она плакала там, в чулане, когда он вошел, почему молчит теперь. Ему все становится понятным, и его личико делается еще более сосредоточенным и грустным. «Жаль», — просто говорит он, — «я ведь все равно хотел отдать ее тебе. Она была оставлена для тебя». «Ну, перестань, не плачь», — начинает он успокаивать ее при виде новых слез. «Ведь уже все прошло? Слезами не поможешь. Ты уже наказана». «Наказание, Лида, всегда бывает. Помни это. Но не плачь, успокойся». Она поднимает к нему свою бедную головку. Последние слезинки дрожат на ее длинных ресницах, а глаза с тоской смотрят на мальчика. «Наказание?» — говорит она. «Да почему же? За что? Ведь никто не знал!» Свет от лампы мягко освещает худенькое, почти прозрачное личико мальчика. «Бог знал», — тихо говорит он, и от этих серьезных слов по телу девочки пробегает дрожь. Она протягивает к нему свои горячие ручки и стоит подле него, молчаливая и задумчивая. Она припоминает теперь, что часто то же самое говорила ей мама. И она сама хорошо знает, что Бог все видит, все знает, что от Него ничего не скроешь, ничего не утаишь. Медленными шагами, не говоря ни слова, идет она к двери, не прощаясь и несмотря на мальчика, который с лампой провожает ее по лестнице. Ее бедная головка усиленно работает, и она дает себе слово с этого дня быть умницей, послушной и доброй девочкой и во всем слушаться, любить и ничем не огорчать свою милую, добрую маму, которая так любит ее.

вздохнула. Солнце только что взошло. Птичка робкая вспорхнула. Все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов. Нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури. Разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро. Жизнь во всем краса. Неветшающее утро.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Рад приветствовать наших радиослушателей, всех тех, кто регулярно слушает наши передачи, а также тех, кто присоединился к нашей программе в первый раз.
3: Мы очень рады, что вы всей семьей слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам всем, дети, мамы, папы. Спасибо всей семье.
2: Сегодня тетушка Кэрол расскажет вам об одном очень интересном человеке. Не так ли, тетушка Кэрол?
3: Да, дядюшка Дэн. Мой сегодняшний рассказ о человеке, который случайно сделал удивительное открытие, причем он сам не мог этому поверить.
2: Это открытие оказалось очень важным для развития медицины.
3: Невозможно себе даже представить, сколько людей спасло его открытие.
2: Да я уже не могу больше ждать. Как ты назвала эту историю, тетушка Кэрол?
3: Дядюшка Дэн, ты такой нетерпеливый. Итак, давайте начнем наш сегодняшний рассказ, который я назвала «Вильгельм Конрад Рентген, Нобелевский лауреат».

0: А тут мы прибавим ему немного пушка. Вот так.
1: Вот смеху-то будет, когда следующий класс увидит на доске портрет нашего козла-учителя.
2: Они поставят классную доску в рамку и выставят ее в музее.
0: Подожди, подожди. Вот я привяжу ему шею,
3: как у страуса.
2: Прекрасная работа, Вилли!
4: Эй, вон он идет.
2: Эй, Вилли, Вилли! Смотри, он идет. Скорей садись. Вилли, садись на свое место, скорей!
5: Рентген, что тут такое творится? Что ты делаешь у доски? О, кто это нарисовал? Рентген, это ты нарисовал эту...
6: Нет, герр учитель.
5: Тогда кто нарисовал эту картину? Отвечай.
6: Не могу, герр учитель.
5: Ах так! Ты не хочешь сказать, кто это сделал. Правильно я тебя понял? Прекрасно. Профессор Ван Твир, можно вас на минутку?
7: Да. Что вам угодно?
5: Вот, полюбуйтесь. Рентген отказывается назвать того, кто нарисовал этот безобразный рисунок.
7: Да. Уверен, что он прекрасно знает, что с ним будет за подобное нарушение дисциплины. Рентген, собирай-ка свои вещи немедленно. Я лично уведомлю твоих родителей, что ты исключен из гимназии.
8: Вильгельм, я все время думаю о том, что произошло. Я так хотел, чтобы ты поступил в университет, и вдруг на тебе. Выброшен вон, без аттестата.
6: Ну, отец, ведь они же мои друзья. Я просто не мог...
8: Друзья, говоришь? Мы с матерью хотели только одного, чтобы ты получил аттестат зрелости. Теперь же ты никуда не сможешь поступить.
6: Отец, я... Это было просто...
8: Вильгельм... Я хочу поговорить с директором гимназии. Иногда они дают специальное разрешение для сдачи экзамена на аттестат. Так что тебе придется хорошенько поработать. Чего бы тебе это ни стоило.
9: Несколько месяцев спустя, после многочисленных и настоятельных просьб отца, Вильгельму было, наконец, дано специальное разрешение на сдачу выпускного экзамена. Вильгельм работал целый год, работал много и напряженно. И вот, наконец, наступил день экзамена.
10: Войдите.
11: Здравствуй, Рентген.
6: Здравствуйте, профессор Бауман.
11: Я такого мнения, Рентген, что ты... Вполне заслуживаешь этот шанс и уверен, что ты не подкачаешь.
6: Благодарю вас, герр профессор.
11: Однако, как сам видишь, я плохо себя чувствую, так что я попросил своего коллегу, профессора Шульца, провести экзамен вместо меня. Ступай туда, вон в ту дверь. Он тебя уже ждет.
7: Войдите!
6: Добрый день, профессор, я...
12: Рентген, ты, как я вижу, надеешься получить аттестат. Но мы ведь не забыли твоего вызывающего поведения. Нет, не забыли. Что ж, я подготовил для тебя несколько специальных вопросов. Следуй за мной.
8: Так. Значит, ты, Вильгельм, говоришь, что я не совсем понял, что профессор Бауман плохо себя чувствовал и поехал домой. А экзамен проводил профессор Шульц. Тот самый Шульц, который сделал все, чтобы выбросить тебя из школы.
6: Да, тот самый. Я так готовился. Но он собирался провалить меня на экзамене с самого начала.
8: Знаю, Вилли. Надо полагать, что больше ничего не остается, как попытаться получить аттестат заочно.
6: В качестве вольнослушателя? Ты это имеешь в виду?
8: Да. По крайней мере, у тебя будет возможность послушать лекции некоторых наших крупнейших ученых.
9: Вилли Рентген, так друзья называли Вильяма, получил возможность посещать лекции в знаменитом старинном голландском университете Утрехт. Там он подружился с Карлом Торманом.
1: Туше!
6: Все, Карл, твоя взяла. Ой, махать этими рапирами – это занятие не по мне.
1: Давай-ка сложим нашу фехтовальную амуницию и потолкуем по дороге ко мне домой. У меня есть для тебя хорошая идея.
6: Ну, что у тебя за идея, Карл?
1: Я узнал, что в политехническом институте в Цюрихе принимают без аттестата. Правда, надо сдать довольно трудный вступительный экзамен.
6: Ты это серьезно?
1: Сам спроси у моего отца.
6: Карл, это просто замечательная идея.
9: Решение поехать в Цюрихский институт в Швейцарии было очень разумным. К величайшему удивлению Вильяма, ректор политехнического института принял его безо всякого экзамена. И вот 2,5 года спустя, в 1868 году, он получил диплом инженера-механика, а еще через год он защитил докторскую диссертацию. Это была счастливейшая пора в жизни молодого ученого.
3: Берта, девочка моя, налей-ка Вильгельму еще бокал.
10: С удовольствием, папочка.
6: Видите ли, Йоган, это все профессор Кун.
3: Профессор Кун?
6: Да. Ему я обязан своим увлечением. Ну, тем, что начал заниматься научным исследованием в области физики.
3: Видишь ли, мы очень за тебя рады. Ведь ты будешь работать у самого профессора Кунта. Это громкое имя. Но ты, по-моему, проводишь слишком много времени в лаборатории.
6: Да нет, ну что вы? Я ведь только начал.
3: Наверное, поэтому Берта в последнее время немного взгрустнула. Я прав, Берта?
10: Пап, ну зачем ты?
6: Ты на самом деле, Берта, похоже, не в духе. Знаешь что? Давай-ка возьмем извозчика и покатаемся немного.
13: Ну, дядюшка Дэн, и что же ты думаешь обо всем этом?
14: Весьма интересно, но время так быстро летит.
13: Почему бы нам не дать наш адрес в конце программы?
14: Хорошая идея.
13: А теперь послушаем окончание нашей истории, которая называется «Вильгельм Конрад Рентген, Нобелевский лауреат». В Цюрихе судьба была милостива к Вильгельму Рентгену. Тут он получил свою научную степень, тут он начал серьезную научную деятельность под руководством выдающегося профессора Августа Кунта. Тут он влюбился в Анну Берту Людвиг. Как только планы относительно их свадьбы твердо определились, Берта поехала в Голландию, чтобы поближе познакомиться с тем, как положено вести хозяйство в добропорядочной немецкой семье. Приблизительно в это же время Вилли принял предложение профессора Кунта переехать вместе с ним в Вюрцбургский университет в Германии. Первым делом профессор Кунт попытался добиться для своего талантливого помощника места преподавателя на кафедре.
15: Ничего подобного у нас не бывало и не будет.
16: На нашей кафедре мы такого не допустим.
17: Мне это совершенно безразлично. Пусть он будет лучше всех.
18: Уважаемые коллеги, успокойтесь, прошу вас. Пожалуйста, займите свои места.
19: Профессор Кунт, позвольте уверить вас в том, что мы ни на минуту не сомневаемся в вас, как не сомневаемся и в ваших достижениях в области физики. Мы все также абсолютно уверены в том, что вы не действовали поспешно, выбрав в качестве своего ассистента молодого человека, который проявляет истинное усердие и добросовестность в работе. Однако мы должны поставить вас в известность о том, что господин Рентген, в силу того, что у него нет аттестата об окончании гимназии, автоматически исключается из числа людей, которые могут занимать место члена кафедры. К сожалению, никакие исключения в данном случае невозможны.
7: Что я могу сказать, Вильгельм, друг мой? Я очень огорчен. Я надеялся на то, что нам удастся их переубедить.
6: Да, я тоже надеялся, что больше не услышу этих выражений ввиду отсутствия аттестата зрелости, а также недостаточная подготовка в области классических языков.
7: Недостаточная подготовка в области классических языков. Поверь мне, это еще не конец.
6: Нет, не конец. Ведь кроме этого в жизни есть вещи поважнее. День моей свадьбы уже назначен. Надеюсь, вы придете, профессор?
7: Само собой, разумеется.
2: Послушайте, послушайте, внимание!
6: Берта, то есть фрау Рентген и я хотели бы... Мы хотели бы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли на нашу свадьбу, а также наших родителей, которые приехали из Цюриха, моего старого приятеля Карла Тормана, ну, короче, всех.
20: А еще, дорогой Вилли, я хочу, чтобы все присутствующие не забывали, что ты будешь самым лучшим физиком. Лучше всех!
21: Он уже самый лучший физик.
13: В 1872 году, в год своей женитьбы, Вильгельм Рентген снова последовал за своим наставником Августом Кунтом. На этот раз в Страсбургский университет.
7: Профессор Рентген!
19: Как вам Альпы в этом году, профессор Рентген?
22: Добро пожаловать, профессор Рентген!
6: Спасибо. Очень хорошо, все очень хорошо. Доброе утро, Гермюллер. Людвиг, мне пора приступать к опыту. Где эти новые трубки катодного излучения?
22: Они тут, профессор Рентген. Ваш аппарат готов.
13: Продолжая исследовательскую работу, начатую еще французским физиком Филиппом Ленардом и другими учеными, Вильгельм Рентген приступил к экспериментам со специальной вакуумной трубкой, называвшейся трубкой Хитторф-Крукса, которая, как было известно, излучала невидимую радиацию. Вильгельм, включив однажды трубку в затемненной комнате, обнаружил, что небольшая специально окрашенная картонная карточка начала светиться в темноте. Это случилось в ноябре 1895 года, и Вильгельм уже с предвкушением ждал того момента, когда все студенты разъедутся по домам на рождественские каникулы, и ему никто не будет мешать работать. Он не переставал думать об одной теории, согласно которой коротковолновое излучение должно было проходить сквозь твердые материалы.
6: Ну, наконец, теперь я смогу полностью сосредоточиться на своей работе. Посмотрим, были ли правы Максвелл и фон Гельмгольц. Вот что. Я поставлю эту книгу перед трубкой. Вот так. Теперь посмотрим, будет ли светиться картонная карточка под влиянием этого таинственного излучения.
0: Так, включаю. Да, просто удивительно. Книга бросает что-то вроде тени на этот светящийся экранчик. Так, что тут у нас есть еще? А что, если попробовать эту свинцовую пластинку? Включаю аппарат. Так. Ничего. Абсолютно ничего. Теперь я попробую этот маленький свинцовый диск. Если держать его пальцами, вот так, а другой рукой включить аппарат, так, не может быть, свинцовый диск не пропускает лучей, но я могу отчетливо видеть контуры своих пальцев, словно легкие тени. А что это такое темное внутри? Похоже, что это что-то внутри моих пальцев. Будто это... Ну да. Это же кости моих собственных пальцев.
9: Вильгельм был потрясен тем, что он увидел. Живые кости внутри живого человеческого тела. Ведь этого никто до той поры не видел. Он сразу же прекратил дальнейшие эксперименты из страха, что если слух об этом распространится, он может потерять свой авторитет в научном мире, стать посмешищем, и тогда его репутация как ученого погибла. Но вскоре, работая в глубочайшей тайне, он подтвердил существование этого нового загадочного явления. При полной поддержке своей любимой жены Берты, Вильгельм в канун нового 1896 года послал десяткам ученых свой доклад об этом загадочном явлении. Вскоре его открытие станет известным всему миру. Опуская конверты в почтовый ящик, он, повернувшись к своей жене, сказал:
0: «Ну вот, теперь поднимется настоящий переполох».
9: Рентген знал, что он обнаружил какое-то неизвестное до той поры излучение. Однако какое именно излучение, он не знал, и поэтому назвал его просто «Х-лучи». Это невероятное открытие скоро вызвало большой интерес во всем мире, и его всюду приглашали выступать. После того, как он продемонстрировал свое открытие кайзеру в Берлине, он посчитал себя обязанным провести подобную же демонстрацию для физико-медицинского общества в своем родном городе Вюрцбурге. Это была единственная публичная лекция, которую он прочел об X-лучах. Лекционный зал был набит битком. Тут было множество очень важных лиц, а также большое количество студентов, которые стояли у стен, сидели на подоконниках, заняв все свободные места. Но вот в дверях появился человек довольно высокого роста, скромный на вид, немного смущенный и который, похоже, слегка нервничал при виде огромной толпы. Студенты тут же отреагировали на его появление. Овация продолжалась несколько минут, по окончании которой последовала очень сдержанная по тону, но ясная по смыслу лекция рентгена с одновременной демонстрацией эксперимента. Когда рентген закончил свое выступление, поднялся знаменитый анатом Альберт фон Колликер.
4: Дамы и господа, за 48 лет, в течение которых я имел честь быть членом физико-медицинского общества города Вюрцбурга,
15: Я не слышал доклада, который бы имел большее значение для медицины, чем тот, который мы только что прослушали.
16: Да, да. Это...
9: На всех континентах ему воздавались почести. Казалось, что все газеты хотели получить интервью у прославленного профессора из города Вюрцбурга.
5: Да, фрау Ренген, я приехал 2 дня тому назад из Берлина, и в течение всего этого времени я пытался...
16: Знаете что, наша гамбургская газета требует интервью с профессором Ренгеном.
5: Мы были очень терпеливы.
16: И народ нашей страны, в конце концов, имеет право знать больше относительно того,
20: господа,
16: которое здесь произошло.
20: Успокойтесь. Боюсь, что вам придется потерпеть еще немножко. Мой муж очень устал, извините. Но вам придется подождать. Да-да, всего хорошего. До свидания.
5: Фрау Ренген, всего только минутку.
16: В конце концов, мне надо завтра возвращаться.
20: Извините, господа, извините. До свидания.
11: Берта, ты просто святая. Все случилось, как я тогда сказал. Ну, в тот день, когда мы пошли на почту, помнишь? Работать стало просто невозможно. Когда же, наконец, прекратится этот переполох?
20: Ну вот, Вилли, теперь ты сможешь немного отдохнуть. Мы будем с тобой сидеть вместе, в тишине, в покое. Я испекла для тебя вишневый пирог. Попробуй.
11: Вишневый пирог. Как всегда летом. Выглядит очень аппетитно.
20: Ну, попробуй.
11: Знаешь, Берта, все меня все время спрашивают, почему я не запатентую свое открытие. Они говорят, что я моментально бы разбогател.
20: Я знаю, как ты относишься к подобным вещам. Ведь ты же человек высоких принципов. Результаты научного исследования должны служить на пользу всего человечества.
11: Извини меня, Берта, но что это за шум? Похоже, что сюда движется огромная толпа. И как будто бы... Да, как будто бы играет духовой оркестр.
20: Нет, ты не вставай. Я пойду взгляну с балкона. Вилли, сюда направляется огромная толпа с факелами. Я не помню, когда в последний раз видела нечто подобное. Настоящий парад с факелами.
11: Что происходит? По какому случаю парад?
12: Уважаемый профессор Рентген и фрау Рентген, как вы сами можете видеть, сегодня вечером тут собрались жители города Вюрцбурга с тем, чтобы выразить вам свою благодарность за тот вклад, который вы внесли в науку на пользу всего человечества. Наши студенческие организации подготовили почетные адреса, которые они хотели бы вручить вам лично.
9: Представители различных студенческих организаций поднялись поочередно на 2-й этаж в квартиру профессора Рентгена, чтобы произнести коротенькую речь, в то время как члены их обществ шагали внизу кругами, а их факелы создавали в полутьме причудливые узоры. По окончании последней речи глубоко тронутый профессор Рентген вышел на балкон, под которым собралась толпа.
12: Когда я был молодым, как большинство из вас тут собравшихся, я питал в своей душе много высоких надежд и был полон самых восхитительных ожиданий, глядя в свое будущее. Однако никогда в своих мечтах не представлял я себе, что в мою честь будет устроен подобный парад с факелами, устроенный самым величайшим немецким университетом в
1: честь какого-то просто-напросто научного открытия. Хочется надеяться, что каждый из вас будет чествован подобным же образом. И я первый приду вас поздравить. Но независимо от того, принесет ли вам ваша жизнь что-либо подобное, никогда не забывайте об одном важном жизненном принципе, который обогатит вас. Он поможет вам в жизни, ибо я, как вы видите, сам применил его на практике. Главное – это быть преданным своей работе и способствовать ее дальнейшему развитию, к какой бы области она ни относилась. А почести же придут к вам сами. Я также хочу надеяться, что вы все будете счастливы. А теперь давайте дадим троекратное ура нашему любимому Вюрбергскому университету!
3: Ура! Ура!
9: Ну вот, мы и завершили программу.
14: Рентген действительно был великим человеком.
9: Великий ученый, который мог бы заработать огромнейшие деньги на своем открытии, но вместо этого он решил поделиться им со всем миром.
14: Давай, не забудем указать наш адрес, тетушка Кэрол.
9: Верно. Мы хотим, чтобы наши слушатели знали, что у нас для них есть книга с уроками по Библии.
14: Все, что вам нужно сделать, это послать запрос на наши уроки по компьютеру. Возможно, это наилучшее решение вы когда-либо приняли. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com.
9: Надеемся получить от вас весточку. Пока!
8: Это был час твоего рассказа.
23: Тетушка Кэрол
14: и дядюшка Дэн
23: прощаются с вами.
14: До новых встреч!

0: молитвы утро начинаете.
1: Склоняйтесь пред своим Творцом. Хвалу Ему всю воздавайте.

0: подождет. Дела и кофе. Не окунайтесь в суету. Спешите утром в Голгофе.
1: Спешите Господу Христу.

Здравствуйте, мальчики и девочки! Бывало ли у вас такое, что вам было очень сложно с кем-то или с чем-то поделиться? Скорее всего, вы знаете, что я имею в виду. Думаю, каждый встречался с таким неприятным чувством, возникавшим в тот момент. Кто из вас знает, что такое жадность? Ну, жадность – это когда вам жалко или трудно с чем-то поделиться. Это когда кажется, что сколько бы у вас не было того или другого, этого все равно будет мало или недостаточно. Жадность является далеко не самой привлекательной чертой характера. Давайте посмотрим, что в Библии написано в книге притчей. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Мне кажется, этот стих очень хорошо говорит нам о том, что самое главное не сколько у вас, например, игрушек, одежды, фломастеров, ну или денег. А добры ли вы друг к другу, к людям, которые рядом с вами? Готовы ли вы делиться с вашими братиками или сестричкой, ну или с вашими друзьями? На этой неделе прямо у порога нашего дома мы увидели, что в цветке птичка свила гнездо. А через день мы увидели 2 яйца в гнезде. Но самое удивительное мы заметили потом. Мы увидели, как самец приносит в клюве еду и кормит свою самку. Меня это натолкнуло на вопрос. Как вы думаете, умеют животные или птицы делиться? Давайте узнаем об этом поближе. Как вы видите, делиться умеют даже птицы и животные. И не всегда это легко сделать. Смотрите, что в Библии написано. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Что это значит? Если вы не будете добры и не научитесь делиться, то люди вокруг вас не будут делиться с вами и дарить вам свою доброту. Это, как правило, бумеранга. Что вы отдаете, то к вам и возвратится. Возможно, кто-то из вас сейчас может сказать: «Я всегда делюсь, а со мной не хотят делиться, что же мне тогда делать?» Я бы ответила на этот вопрос так. Будьте добры, несмотря ни на что. Так же, как и Иисус. Были люди, которые его очень не любили и делали ему только плохое. Но Иисус не перестал быть к ним добрым. Я думаю, это отличный пример для нас. Как нам иметь доброту к другим

Дорог в мире много и много путей, как много поэтов и много врачей. Дороги есть в поле, тропинки в саду, в горах и долинах, в дремучем лесу. Дороги

картах, на глобусном шаре, чтоб люди уверенно к цели шагали. Вот стрелка на север, на запад и юг, вот лес зеленеет, вот солнечный луг. Дороги, тропинки лежат на земле. Ищите дорогу, спасение душе, дорогу на небо, тропинку Христа, где счастье рекою течет без конца.

Господи Боже, мир нам пошли! Слава за то, что Тебя мы нашли! Слава за домик, что сыт и одет, вечной любовью Твоею согрет! Господи Боже, добрый Творец! Папа сказал, что его Ты отец, мама сказала, что Ты жизнь даешь. Боженька милый, когда Ты придешь? Ты наш отец, от себя не откинь. Спать я хочу. До свидания. Аминь.

Пророк Михей. Пророк Михей был родом из города Мурасфита, находящегося приблизительно в 50 километрах к югу-западу от Иерусалима. Он пророчествовал в дни иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии и израильских царей Менаима, Факии, Факея и Осии 740 до 700 года до рождения Христа. Михей пророчествовал об отступничестве народа от Бога, о грядущем суде над вождями народа, об уничтожении Самарии и Иерусалима. Он пророчествовал также и о грядущем царе Сиона и его всемирном царстве, о Мессии, Иисусе Христе. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм черри Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на

Пророчество о первом пришествии Мессии. В начале этой книги рассказывается, как Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Бог хотел, чтобы человек был таким же, как Он, милосердным, справедливым, безгрешным. Но уже первые люди, Адам и Ева, не устояли перед грехом. Их первый сын Каин убил своего брата Авеля. И земля вскоре настолько пропиталась грехом, что Господь сказал: «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. А ведь плата за грех — это вечная гибель». Господь Бог избрал один народ на земле, чтобы тот сохранял веру в Него, истинного Бога, и жил бы по заповедям Его. И выбрал Он сынов Израилевых. Бог нередко через пророков своих говорил израильскому народу о пришествии Спасителя мира, Мессии, Помазанника, что по-гречески означает «Христос». Так, например, предвидя будущее, пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа предрекал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». А пророк Михей предсказывал даже то, где Мессия родится: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Из 53 главы книги пророка Исаии мы узнаем о главной цели пришествия Мессии — отвратить человечество от греха, обратить его к Богу и спасти всех людей, приняв самому смерть за их грехи. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. Так все и сбылось, ибо Слово Божие непогрешимо. Все эти пророчества исполнились через пришествие на землю Иисуса Христа. В продолжении нашей книги рассказывается о рождении Иисуса, о Его жизни и учении, о Его смерти и воскресении из мертвых.

Интересен мне вопрос, был ли маленький Христос, как учился он ходить, что он начал говорить, и любил ли он гулять, и во что любил играть, был ли он отцу послушен, музыку какую слушал, думаю, он добрый был, и в собрание ходил, дружелюбный был старался, и, конечно, он не дрался, младшим сестрам помогал, иногда уставал, но капризом сломным не был. Он всегда смотрел на небо, он всегда молился Богу, только так искал подмогу. Если б я могла там жить, то с ним хотела бы дружить.

Я хочу познакомить вас с жизнью одной девочки по имени Гуэн и ее семьей. А впрочем, Гуэн сама о себе расскажет. Ей очень хочется поделиться с вами, ребята, о том, сколько хорошего сделал для нее и ее семьи Иисус Христос. И еще ей очень хотелось бы, чтобы вы познакомились со скромным и преданным Кором, ее братом, который всегда больше думал о других, чем о себе. Ведь Слово Божие говорит: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Римлянам 15:1. Итак, ребята, вы уже готовы слушать? Начинаем. Я живу в маленькой хижине, которая находится на берегу моря в стране Галлии. Я живу не с настоящими родителями. Своих родных родителей я даже и не помню, и не знаю, кто они. А теперь расскажу, как я попала в эту хижину. Однажды было 9 часов вечера. Поднялся страшный ураган, и какой-то корабль разбился о рифы. На следующее утро, когда буря улеглась, на берегу нашли совсем маленького полумертвого ребенка. А всех родных и близких этой крохотной девочки поглотило жестокое море. Этим ребенком была я. Никто до сих пор не знает, как я оказалась на этом корабле и кто были мои родители и те пассажиры, которые погибли. На берегу меня заметил и подобрал один человек. Он укутал меня в свое пальто и отнес в соседнюю деревню, где он жил в маленьком домике со своей женой и детьми. Эти добрые люди так ухаживали за мной, что сумели вернуть меня к жизни. Хозяйка и соседи хотели отдать меня в городской детский дом, но человек, который приютил меня, отказался сделать это. Он сказал, что удочерил меня и не жалеет об этом. Меня назвали Гуэн Эванс, потому что их фамилия была Эванс. Они были очень добры ко мне. Я называла их папой и мамой, и они обращались со мной, как со своей родной дочерью. Кроме меня в семье еще было 4 детей. Самому младшему из них было 4 года. Это был очень грустный день для меня и для всей семьи, когда умер мой приемный отец. Мне тогда было всего 6 лет. И я боялась, что теперь меня отправят в приют, потому что иногда, когда у мамы бывало плохое настроение, она говорила, что у нее не хватает денег, чтобы содержать меня. А теперь, когда умер папа, у нее и в самом деле не будет денег. Когда отец был жив, он работал на шахте, где добывали свинец. Шахтеры вообще очень редко доживают до старости. Эта работа так сильно их изнуряет, что у них никогда не бывает хорошего здоровья. После похорон моя мать задумалась над тем, как прокормить себя и детей. У отца была хорошая зарплата, но кроме него в семье больше никто не зарабатывал. И поэтому моя мама пошла к инспектору шахты и попросила принять Гуга, старшего из сыновей, которому должно было исполниться 14 лет. Инспектор согласился, так как уважал отца мальчика, который, по его словам,
был очень честным человеком и добросовестным работником. А о Гюго же ходили разные слухи, из-за которых было бы очень трудно куда-нибудь пристроить его. Это несколько смущало его маму. Он был ленив и легкомыслен. А кроме того, водился с мальчишками, которые были намного хуже его и не могли научить его ничему хорошему. И теперь мама надеялась, что как только он устроится на работу и у него появятся свои обязанности, он обязательно исправится. Мэри, которая была чуть помладше Гюго, устроилась прислугой на ферму. Она доила коров, мыла лохани из-под масла и сметаны, выдергивала сорняки в саду и работала в поле. Хозяйка была довольна ее работой и хорошо относилась к ней. Но остальные дети работать еще не могли. Пьер, которому исполнилось 11 лет, был калекой. Еще младенцем он сильно упал, ударившись спиной, и с тех пор был парализован. Теперь он сидел у огня или спал перед дверью на солнышке. Пока мама размышляла, что делать, как выпутаться из сложного положения, в которое мы попали после смерти отца, один из соседей посоветовал ей поселиться на пустыре на берегу моря. Эта площадь принадлежала коммуне, и каждый мог поселиться на ней с условием, что он построит дом в течение одной ночи и до утра разведет огонь. Соседи обещали маме построить хижину из глинистой земли, а затем обнести заборчиком часть пустыря, на котором можно будет устроить небольшой садик. Она купит гусей, будет ловить раков для продажи. Таким образом, на зарплату Гюго и на те деньги, которые она заработает сама, стирая белье, мы вполне сможем прожить. Когда мама наконец решила последовать их советам, она объявила мне, что я могу остаться с ней. А так как я уже достаточно большая, то должна буду ловить раков. Ей было очень трудно вырастить меня. И теперь я должна сделать все, что в моих силах, чтобы заработать на свое существование. Я была очень рада, что меня оставили. Я так боялась, что мне здесь не найдется места. И при мысли, что мы скоро можем расстаться, мое сердце разрывалось на части. О, да! Я до сих пор еще ни слова не сказала о Коре. Но я просто уверена, что если начну рассказывать про него, то мне не хватит времени рассказать о себе. С того времени, как я себя помню, он очень много значил для меня. Его настоящее имя – Корнелиус. Он самый младший из мальчиков и в два раза старше меня. Все говорят, что он неумелый, но ведь на то он и мальчик. И это естественно, что в домашнем хозяйстве он не все может делать так же хорошо, как девочки. У него пышные рыжие волосы и приятное лицо с обаятельной улыбкой. И потом он такой добрый и доверчивый, что, по-моему, на свете нет другого такого мальчика, как мой брат Кор. Я очень хорошо помню, как строили хижину. Сначала соседи копали землю, а затем сложили ее в кучу на том месте, где должен был быть построен наш дом. Когда наступил вечер, 20 человек из них собрались на условленном месте и начали строить. А мы стояли вокруг и наблюдали, так как они сказали нам, что мы будем им сильно мешать, если начнем путаться у них под ногами. Ряд за рядом вырастали стены нашего дома, и вот уже на них можно ставить крышу.
Наконец, из пристроенных на стену жердей соорудили водосток и покрыли его толстым слоем тростника, который рос тут же, около дома. В крыше сделали отверстие для трубы, которое тоже было сделано из земли. Тогда мама, собрав достаточное количество хвороста, вошла в дом и зажгла в камине огонь. А тем временем мы, дети, кричали от радости на улице, увидев клубы серого дыма, который легко подымался в свежий утренний воздух. А соседи, выполнив свою работу, ободрив и дав нам множество советов, покинули нас. Каждый вернулся к себе домой по маленьким тропинкам, протоптанным в песке. А наша мама опустилась на стул около потухших головешек и начала плакать. На следующий день соседи вбили колья, чтобы оградить наш садик, и пристроили к хижине дверь и два маленьких оконца. Вскоре все было готово, и мы могли спокойно войти в наше новое жилище. Здесь было две комнаты, и хотя они были очень маленькие и низенькие, мы были счастливы, может быть, потому что все новое всегда чем-то привлекательно. Мы могли бегать вокруг домика, играть в зарослях вереска и ловить раков. Мама купила дешевую веревку, и в неглубоком болотце они вместе с кором растягивали ее на песчаном дне. Затем, когда она становилась тяжелой и казалась полной, они вытаскивали ее на берег и складывали в кучки все, что на нее цеплялось. Я, в свою очередь, должна была выбирать этих блестящих раков из водорослей, камней и песка. Иногда Пьер, собравшись силами, спускался на пляж и помогал мне. Но в основном, когда мы уходили на рыбалку, эта работа лежала полностью на мне. Когда корзина была полная, мы возвращались домой. И пока мама жарила креветки, мы с Кором готовили их к продаже. А до города нужно было примерно идти 2 километра по болотам. Каждый год, летом и осенью, в городе было много купающихся и людей, которые проходили здесь курс лечения воздушными морскими ваннами. Так что мы без всякого труда могли продавать здесь наших креветок. Кор нес корзину, а я его сопровождала, потому что, во-первых, я торговала лучше, чем он. Я знала, когда мы могли прибавить франк, не нанеся убытка нашей продаже. А во-вторых, мама думала, что я смогу вызвать у людей жалость. Чаще так и происходило. Иногда мне давали монету, говоря, что это для меня. Но я все относила маме. Я была такая маленькая, что казалась младше своего возраста. Каждый раз, когда я должна была идти в город, мама тщательно расчесывала мои длинные белокурые волосы и мыла мне лицо и руки. Лишь одежда была в лохмотьях, а голые ноги мои были покрыты грязью. А Кор никогда не причесывался и не умывался. Все это, по его мнению, было лишней тратой времени. Прошло 2 года, и вот однажды мы с Кором, как обычно, отправились в город с корзиной, доверху наполненной креветками. Стояло лето, была удушающая жара, а над морем нависли густые тучи. Корзина была тяжелая, потому что в этот день нам повезло, и мама сказала, что мы не смели возвращаться домой, пока все не продадим, даже если пойдет дождь. Поэтому, когда начался дождь, мы продолжали бегать по пустынным и сырым улицам, крича: «Креветки! Свежие креветки!» И время от времени кто-нибудь появлялся около двери,
или у раскрытого окна и покупал наши креветки. Так мы продали все до последней. Тогда, прежде чем идти домой, мы решили спрятаться под навесом, чтобы посчитать наши деньги и аккуратно завязать их в уголок платочка Кора. Кор поставил корзину на землю и попытался своими сильными руками выжать воду из моих волос и платья. Но из этого ничего не вышло, так как дождь проникал в наше убежище. Да и меня мало это заботило, потому что мы ходили в город в любую погоду. Прямо напротив аллеи, где мы остановились, стоял большой дом, где отдыхали приезжие. В окне мы увидели женщину с маленькой девочкой, которая смотрела, как идет дождь. Вдруг девочка спустилась на улицу и сделала мне знак подойти. Я подумала, что она хочет купить креветок, и показала ей пустую корзину, чтобы она убедилась, что у нас больше нет. Но она продолжала звать меня, и я, наконец, решила подойти. «Пойдем», — сказала я Кору, потянув его за рукав куртки. Но он отказался и вытолкнул меня из убежища. Так что я очень быстро оказалась возле девочки. Но вот рядом с ней появилась служанка, у которой был довольно мрачный вид. И, увидев меня, промокшую до ниточки, она пробурчала, обращаясь к девочке. «Дайте ей немного денег, Эдит, и возвращайтесь. Она вся мокрая, и к тому же вам не пара». Но девочка все так же знаками предложила мне войти и, подбежав к лестнице, крикнула: «Мама, девочка здесь, но она такая мокрая, что не может пройти в комнату. Ты хочешь поговорить с ней?» На ее голос вниз спустилась женщина. Никогда еще я не видела такой красивой и приветливой дамы. Она ласково погладила меня по голове, затем по голому плечу, которое виднелось из-под рваного платья. «Скажи, как тебя зовут?» – спросила она. «Гуэн Эванс», – ответила я, разглядывая ее. «Ты вся промокла, Гуэн. Почему ты гуляешь в такую погоду?» «Мама сказала, чтобы мы с Кором не возвращались домой, пока не продадим всех креветок. А сейчас мы уже все продали. И к тому же мы с Кором уже привыкли к плохой погоде. И она нам нисколько не мешает». «А Кор – это твой брат? Этот мальчик, который был сейчас с тобой?» «Да, это он. Он сушил мне волосы, когда вы меня позвали». «Позови-ка его, он, наверное, тоже совсем промок». «Он не захочет. Знаете, он очень застенчив». «Хорошо, посиди около огня, пока мы будем разговаривать», — сказала женщина и привела меня в кухню. Когда я проходила туда, на полу оставались следы от моих сырых ног, и мне было очень стыдно. Я села у огня, опустив голову, но женщина улыбнулась и так ласково заговорила со мной, что я совсем осмелела. Я ни о чем не думала и была совершенно счастлива. «Ты ходишь в школу, Гуэн?» – спросила она. «Нет, мадам, но Кор как-то ходил туда целую неделю. Ему показалось сложным алфавит. Мама сказала, что Кор у нас глупый». «А для тебя тоже труден алфавит?» «Я не знаю. Я никогда не пыталась его учить, потому что постоянно занимаюсь креветками». «А знаешь ли ты что-нибудь о Боге, девочка?» — спросила женщина с нежностью и в то же время серьезно глядя на меня. «Конечно, мадам», — быстро ответила я. «Это он меня создал». «Это правда, Гуэн.
А про Иисуса тебе рассказывали?» Я задумалась. Это имя мне было знакомо, но я никак не могла вспомнить, где и когда я слышала его. «Я не помню. Мне бы хотелось, чтобы ты знала его, мое дитя, потому что Иисус – это твой лучший друг, и даже если ты никогда не слышала о нем, он все знает о тебе, любит тебя и заботится о тебе». «Не думаю, мадам», – сказала я. «С тех пор, как умер мой папа, только Кор заботится обо мне». «И все же это правда, Гуэн. Это друг Иисус всегда рядом с тобой. Только ты этого не замечаешь». Увидев сомнение на моем лице, она добавила: «Ты хочешь остаться со мной? Я рассказала бы тебе о друге, который так любит тебя. А хотела бы ты, Гуэн, научиться читать?» «Да, мадам», – ответила я из вежливости. На самом же деле у меня не было на это ни малейшего желания, так как я знала, что этому будет не так-то легко научиться. Но я не хотела противоречить столь милой даме. И потом мама всегда велела мне говорить «да», когда люди вежливо разговаривали со мной. «Ну так вот, если мама разрешит тебе, приходи ко мне 2 раза в неделю после того, как продашь своих креветок. Я буду заниматься с тобой. Я пробуду здесь еще несколько месяцев. Только вот что, Гуэн, я хотела бы, чтобы на моих уроках у тебя был более опрятный вид. Скажи, у тебя нет платья получше, чем это?» «Нет, мадам», – ответила я, хотя и знала, что в сундуке у мамы припрятаны 2 приличных платья. Я надеялась, что эта добрая женщина подарит мне еще одно, и поэтому так бессовестно солгала, прекрасно зная, что это очень скверно. «Хорошо, я дам тебе платье», — сказала дама, «и ты будешь надевать его каждый раз, как пойдешь ко мне. Ты можешь взять его прямо сейчас». Затем она сказала служанке: «Принесите одно из платьев, которое Эдит больше не носит, хотя бы то в голубой горошек. Оно будет в самый раз этой девочке, которая намного меньше моей дочери».

Когда я вырасту? Когда я вырасту большой и долго буду жить, я буду радостно душой Спасителю служить. Я как Христов миссионер поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма, где ночь. Хочу с начала юных лет страдающим помочь.

и милостей твоих, Господь, не счесть. Как ни пытался я, ведь их так много, хотя бы то, что я на свете есть, уже за это можно славить Бога. А если посмотреть по сторонам, ведь этот мир, он так устроен дивно. И для кого все это? Для меня, как безупречно, мудро и красиво. Ты милость мне являешь каждый миг, вся моя жизнь полна благословений. О Боже, как же скуден мой язык, чтобы воздать Тебе благодарение. Где мне найти, как подобрать слова, чтобы за все Тебя, Господь, прославить? Ведь все Твое творение без конца Тебе поет, Тебя величит, хвалит. Я преклоню перед Тобой колени. Я знаю, дело даже не в словах. Все, что язык сказать мой не сумеет, пусть скажет благодарная душа.

Новый Завет. Новый Завет состоит из 27 книг или частей, составляющих около 300 страниц мелкого или 600 страниц обыкновенного шрифта. Новый Завет делится на 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, 21 послание и Откровение Иоанна. Греческое слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Евангелия содержат одно и то же учение, хотя и написаны они четырьмя различными писателями под действием Духа Святого. В них описываются в основном жизнь и учение Спасителя мира, Иисуса Христа. Четыре Евангелия составляют почти половину Нового Завета. Деяния апостолов описывают события, случившиеся после вознесения Иисуса Христа. Эта книга, как и Евангелие от Луки, написано врачом Лукой. Все послания, то есть письма, написаны учениками и последователями Иисуса. Иаков и Иуда написали по одному посланию, Петр – 2, Иоанн – 3 и Павел – 13 посланий. Кто же написал послание к евреям, с уверенностью сказать невозможно, хотя некоторые и предполагают, что оно было написано Павлом. В посланиях предлагаются наставления, как вести христианскую жизнь, объясняется евангельское учение и частично описываются события, связанные с жизнью первых христиан. Откровение Иоанна было написано апостолом Иоанном, тем же самым учеником Иисуса Христа, который написал Евангелие от Иоанна. Эта книга – откровение будущего, книга о том, что Господь открыл рабу своему Иоанну и чему надлежит быть вскоре.

Захария и ангел в храме. Когда начались события, описанные в Новом Завете, то есть почти 2000 лет тому назад, еврейский народ был в тяжелом положении. Он уже сотни лет не имел собственного царя. Ассирийцы, вавилоняне, греки и, наконец, римские завоеватели владели им. Бог перестал говорить к народу через пророков, как в древние времена. Последний из них, Малахия, жил в V веке до рождения Иисуса. Итак, народ в своем тяжелом положении ожидал пришествия обещанного Мессии, который избавил бы их от иноземного ига и обратил сердца людей к Богу. Но прежде чем Мессия, Иисус Христос, явился, Бог стал подготавливать народ к его пришествию через молодого человека Иоанна. Рождение Иоанна было необычным. Его отец, Захария, был священником. Он жил с женой Елисаветой в Иудейских горах. Супруги были праведными и жили по всем заповедям и уставам Божьим. Они были уже пожилыми, но детей у них не было. Однажды, когда Захария служил в храме в Иерусалиме, а множество народа молилось вне храма, во время кождения ему явился ангел Господень, Гавриил. Захария очень испугался. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Но Захария засомневался в словах ангела и ответил: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел укорил священника Захарию за неверие и сказал: «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал, когда Захария выйдет из храма, и удивлялся, что он медлит.

Рождение Иоанна Крестителя. Случилось точно так, как предсказал ангел Гавриил. Не прошло и года, как у Захарии и Елисаветы родился сын. Они очень обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня. Если же у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и родственников. Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему, и все удивились, и тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним». И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъедешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить светящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от Луки можно только читать: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю».

Никогда я одна не бываю, ведь со мною всегда Иисус. Он в дороге меня охраняет, Он со мной, когда спать я ложусь. Просыпаюсь, со мною Он снова, Он со мной каждый миг, каждый час. Во всем мире нет друга такого, ведь страдал на кресте Он за нас.

0: Ну а сейчас, дорогие дети, вы услышите продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: «Сколько тебе лет, Гуэн?»
2: 8, мадам», — ответила я.
1: Я продолжала стоять с опущенной головой, пока она ласково говорила со мной и готова была убежать, лишь бы не чувствовать на себе ее взгляда. Наконец я сказала, что не могу больше здесь оставаться, потому что боюсь, что Кор уйдет без меня. При этом я наклонила голову, чтобы скрыть румянец, заливший мои щеки, и переминалась с ноги на ногу, очень неловко чувствуя себя. «Гуэн, это правда, что у тебя нет другого платья? Я была бы очень огорчена, если ты солгала мне. Скажи лучше правду».
2: «Ну, это правда», — сказала я, увидев, как девочка вошла в комнату, держа в руке красивое платье, о каком я могла только мечтать.
1: Платье уложили в пакет, и дама попрощалась со мной. Эдит проводила меня до двери и крикнула вслед: «Приходи завтра, Гуэн, я буду ждать тебя и сразу узнаю тебя в голубом платье. Я так рада, что мама подарила его тебе». Но я уходила с тяжелым сердцем. Мы скоро возвращались домой. Стоило шагнуть, как ноги погружались в грязь по самые щиколотки. Но мы не замечали этого. Кор сгорал от желания узнать, что же произошло со мной в этом большом доме. И так как у нас не было секретов друг от друга, я все рассказала ему, в том числе и о своем несчастье. «Ведь это было очень плохо, правда, Кор? Ты бы не поступил так». Кор принял равнодушный вид и покачал головой. «Я думаю, что это не так страшно для тебя. Ты маленькая и к тому же девчонка».
2: «Ты правда считаешь, что маленьким девочкам можно лгать?» — с надеждой спросила я.
1: «А кто тебе это сказал, Кор?»
2: «Да никто. Но я вдвое старше и сильнее тебя. И привык к тому, что я сильный. А поэтому в любой ситуации я не хотел бы лгать. Это было бы унизительным для меня. Но если бы я был маленьким и слабым, то вполне возможно, что я бы не был так требователен к себе».
1: «Нет, Кор, ты все равно не сделал бы этого», – возразила я, чувствуя, что он ищет предлог, чтобы простить меня. «Ты намного лучше меня. Я не хочу больше лгать. И обещай мне, Кор, что ты ни слова не скажешь дома об этом платье».
2: «И что это взбрело тебе в голову?» — с улыбкой спросил меня Кор. «Вечно ты что-то выдумываешь».
1: «Я хочу вернуть платье женщине, Кор. Ты знаешь, я не смогу надеть его после того, как солгала, что у меня нет другого, хотя в сундуке лежат еще два. Одно в цветочек, а другое папа купил мне на рынке еще до болезни. Помнишь?» Кор кивнул.
2: «Так слушай», – зашептала я, – «мы выроем яму в песке и спрячем туда пакет, а потом я отнесу его обратно». Вскоре мы пришли к месту, куда не могла проникнуть вода, и Кор вырыл яму, в которую мы положили наш маленький сверток. Затем мы забросали его песком, так, чтобы никто ничего не мог заметить, и положили рядом несколько камешков, чтобы не забыть место. После этого мы побежали домой, так как было уже слишком поздно. Когда мы вернулись, мама стирала белье и была заметно взволнована. То и дело она бросала взгляд на тропинку, по которой мы обычно возвращались из города. Пьер, следивший за гусями, сидел в тростнике и без конца сыпал песок между своих тонких пальцев.
1: «Как вы долго!» – воскликнула мама. «Я уже подумала, что вы остановились на дороге поиграть». Но мы поспешили показать ей пустую корзинку и платочек Кора, наполненный монетами. Она осталась очень довольна нами. Вы не зря провели время. Но запомните, дети, что ваш заработок очень дорог нам. Вы не знаете, как нам трудно сводить концы с концами, тем более, что бедняга Пьер никогда не сможет что-либо заработать. Мама не думала, что Пьер может услышать ее, а он, между тем, не пропустил ни слова и, уткнувшись лицом в колени, долго плакал. А мы, привыкшие к его слезам, не придавали им большого значения. Мы были слишком заняты своими собственными делами и особо не интересовались им. Мы скоро расположились в траве, держа в руках большой ломоть хлеба и чашку с молоком, которую мама приготовила для нас. После ужина мы помогали маме развесить белье для просушки. В этот вечер я долго не могла уснуть. Я думала о словах женщины, о том, что ей будет очень неприятно, если я сказала неправду. Честно говоря, я не поняла, почему она так сказала. Но мысль, что ей будет грустно, терзала меня. Нужно было, чтобы она узнала правду во что бы то ни стало. И в то же время я боялась признаться. К несчастью, на следующий день мы не поймали ни одной креветки. Я не знаю, почему так случилось, но креветки вдруг исчезли. И когда мы вытаскивали наши веревочки, на них была только трава и песок. Лишь через 3 дня нам удалось кое-что поймать на продажу. И мы скоро, как всегда, отправились в город с полной корзинкой. В дороге я устала. Наконец мы подошли к месту, где лежали оставленные нами камешки. Пакет был здесь. Я показала платье Кору. «Правда, оно хорошенькое?» Спросила я его и задумалась. «Смогу ли я вернуть платье назад? У меня еще никогда не было такого нарядного в голубой горошек без малейшего изъяна платья». Но тут я вспомнила, как было несчастно все эти 3 дня. И поняла, что не успокоюсь, пока не верну его. Я снова завернула его в пакет, чтобы не видеть, как оно красиво. И мы продолжили наш путь, стараясь идти как можно быстрее по сырому песку. «Кор», — вдруг спросила я, — «ты слышал когда-нибудь об Иисусе Христе?» «Да», — ответил Кор, — «нам рассказывали о нем в школе». «Расскажи мне, пожалуйста, все, что знаешь о нем, Кор». «Ну, я знаю не так уж много», — подумав, сказал Кор. «Я помню только, что однажды к нам на урок пришла женщина и начала что-то рассказывать об Иисусе Христе. Например, что он любит детей и заботится о них. Тогда я вспомнил о тебе. Ведь это, наверное, Иисус спас тебя тогда, во время кораблекрушения. Помнишь?» В городе я сразу же пошла к женщине, а Кор пошел дальше, выкрикивая: «Креветки! Свежие креветки!» Я еще не успела позвонить, как Эдит открыла мне дверь. Оказывается, она увидела меня в окно. «Я думала, что ты никогда больше не придешь, Гуэн», — сказала она. «А почему ты не надела голубое платье?» «Я хотела бы видеть ту женщину», — ответила я на ее вопрос. «А, ты хочешь поговорить с моей мамой?» «Да, конечно, ты сейчас увидишь ее. Она уже знает, что ты здесь». И Эдит привела меня в уютную комнатку на первом этаже. Но сейчас меня интересовала только женщина. Она сидела у окна. «Что с тобой, Гуэн? Ты так взволнована? Подойди ко мне и расскажи, что случилось?»
3: «Вот платье, мадам. Я возвращаю его вам.
1: и не расстраивайтесь зря из-за такой маленькой девчонки, как я».
2: «Я что-то не понимаю», — ласково сказала женщина, беря мою руку и привлекая меня к себе. «Объясни, почему ты принесла платье обратно?»
1: «Я солгала вам, мадам. В мамином сундуке лежат еще два платья. А кроме того, я сказала вам, что хочу научиться читать. И это тоже неправда. Я очень скверная, и я знаю это. Ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы ведь сказали, что расстроитесь из-за моей лжи».
2: Женщина усадила меня на табурет подле себя, как будто я была ее дочь, и, заплакав, положила голову себе на колени. А я чувствовала себя так хорошо после того, как призналась ей. Несколько минут мы молчали. Потом она заговорила. «Ты думала, что своим поступком огорчишь только меня?»
1: «Кор сказал, что для маленьких девочек это не страшно, а мама ничего не знает об этом. Только вы, мадам, могли расстроиться из-за этого».
2: «Послушай, в прошлый раз я рассказывала тебе о том, кто очень любит тебя. Гуэн, ты помнишь?»
1: «Да, это Иисус Христос», – тихо сказала я. «Я спрашивала у Кора, знает ли он о нем что-нибудь, и он сказал, что это Христос спас меня во время бури, когда я была еще совсем маленькая».
2: «Конечно, Гуэн, Кор абсолютно прав. Это сделал Христос. И теперь он продолжает заботиться о тебе. Ему бывает грустно, если ты делаешь что-нибудь не так. Ведь он так любит тебя».
1: «Я больше не буду», – пообещала я от всего сердца.
2: «Но даже если ты больше не будешь, ты должна попросить у Иисуса прощения. Ты рада теперь, что созналась мне, и что я тебя простила. Но только Иисус может снять с тебя этот грех, и ты должна попросить его об этом».
1: «Я не знаю, где живет Иисус, мадам», – грустно сказала я.
2: «Он совсем рядом, он здесь, хотя ты и не видишь его. Но стоит заговорить с ним, и он услышит тебя».
1: Все это показалось мне очень странным. Я хотела подумать и поговорить об этом с Кором. Однако я ответила даме, что попрошу у Иисуса прощения. «А еще я хотела бы научиться читать», – добавила я, – «если вы будете учить меня, и если это не так сложно». Я подумала, что было бы хорошо часто видеться с этой доброй женщиной и сидеть, как сейчас, у ее ног.
2: «Моя миленькая Гуэн, я очень сожалею, но я не смогу учить тебя чтению. Завтра я должна уехать к своей подруге, которая заболела, и вряд ли вернусь до осени или даже до следующего года».
1: «Ну тогда все это зря!» — воскликнула я, чуть не плача.
2: «Что зря, дитя мое?»
1: «Быть хорошей. Я думала, что смогу быть хорошей. Я хотела попросить прощения у Иисуса и больше не врать никогда. А теперь никто не сможет подсказать мне, что я должна буду делать».
2: «Гуэн, но ведь Иисус никуда не уедет. Он всегда с тобой. Ты должна говорить с ним. А вот и еще одно средство помочь тебе, если ты научишься им пользоваться». Женщина положила на стол книгу в красном переплете и с золотой полоской по краям. «Это Библия, Гуэн. Она расскажет тебе об Иисусе и о том, как Он любит тебя, как Он умер для того, чтобы жила ты, и какой Он хочет тебя видеть. Я знаю, что сейчас ты не умеешь читать, но постарайся найти кого-нибудь, кто научил бы тебя этому. Я уверена, что если ты захочешь, то найдешь». Я с большой радостью взяла эту книгу, видя, что женщина простила меня и решила во что бы то ни стало научиться читать. Ты доставишь мне удовольствие, Гуэн, если научишься читать до моего возвращения, сказала женщина. Я напишу твое и свое имя на первой странице книги, чтобы ты не забыла меня.
1: Слезы закапали из моих глаз прямо на руки доброй женщины и на красивую книгу. Однако она не заругала меня.
2: Я могу только одно сделать для тебя, Гуэн. Знаешь что?
1: Нет, мадам, ответила я, надеясь, что она отдаст мне платье.
2: Попросить Бога благословить и научить маленькую Гуэн. И я думала о своей Библии с утра до вечера. Никогда, даже близко, я не видела такой красивой книги. И мне было трудно поверить, что она действительно принадлежит мне. Я носила ее с собой повсюду, хотя и понятия не имела о том, что в ней написано. Когда я не была занята, я перелистывала ее страницы. Мне нравилось рассматривать ее роскошный красный переплет, белую бумагу и напечатанные на ней буквы. Это была единственная вещь, которая принадлежала мне, потому что оба мои платья были заперты в мамином сундуке, и я могла надевать их только с ее разрешения. Кроме того, я все время помнила о той милой женщине, которая дала мне эту книгу, и знала, что мое и ее имя написаны на первой странице. Когда я принесла книгу и показала ее маме, она тотчас хотела ее запереть, чтобы подождать, пока я вырасту. «Зачем тебе эта книга, если ты не знаешь ни одной буквы алфавита?» – недоумевала она. «Лучше бы эта женщина дала мне денег, чтобы я могла купить одежду или обувь для тебя. Твои уже в таком плохом состоянии, хотя я и отдавала их чинить».
1: «О, мама, а мне больше нравится Библия!» – возразила я. Я уже так привыкла к своей худой одежде, что она совсем не волновала меня. К счастью, думала я, мама ничего не знает о платье в горошек. Она бы ни за что не согласилась отдать его.
2: Ну хорошо, теперь, когда у тебя есть эта книга, надо подумать, куда ее положить. Ну, хотя бы вот сюда, на эту этажерку, около сервиза из красного саянса. Здесь она будет в безопасности.
1: Но, мама, я не смогу дотянуться до этажерки.
2: Неужели ты не можешь смотреть на свою книгу издали? Тебе незачем трогать ее, пока не научишься читать.
1: Но я плакала и умоляла маму до тех пор, пока она не разрешила мне хранить книгу у себя. Целыми днями я не расставалась с ней, а вечером засыпала, обняв ее своими ручонками. Поэтому краска и позолота скоро стерлись, но я довольствовалась тем, что перелистывала страницы и рассматривала черные, бессмысленные для меня буквы. И я вспоминала слова женщины о том, как она будет рада, если к ее возвращению через год я научусь читать. Она ведь будет очень довольна и, может быть, положит свою руку мне на голову и назовет меня «моё дитя», чего никто никогда не делал. Но я не знала, как учиться. У многих из наших соседей были книги, и они умели читать. Только эти книги были на гальском языке, а моя Библия была на английском. Я вспомнила о Гюго, который изучал английский в школе, но поняла, что бесполезно спрашивать его о чем-либо. Гюго очень редко бывал дома, а когда он приходил, то садился у огня, и если у него что-нибудь спрашивали, молчал или бурчал что-нибудь. Гюго всегда был вспыльчив и груб. Мама не раз спрашивала себя, что могло так дурно повлиять на него? А я думаю, что виноват он сам. И вот почему. Однажды Гёга сказал что-то резко и ударил Кора, который попытался заступиться за меня. А потом выбежал на улицу, упал лицом на песок и заплакал. В общем, мне было бесполезно ждать от него помощи. А больше я не знала, к кому обратиться. Я говорила об этом Кору, но он тоже не мог найти выход из положения. Как-то утром я вспомнила, что женщина советовала обратиться к Иисусу, если мне будет очень трудно, и что Он, безусловно, поможет мне. Она говорила также, что Иисус непременно услышит меня, когда я буду говорить с Ним. И я решила сегодня же пойти на берег, где меня никто не услышит, и рассказать Иисусу о своем желании научиться читать. Окончив работу, я побежала в маленький грот, который находился недалеко от дома, и рассказала Иисусу о своих трудностях. Я объяснила ему, что у меня есть Библия, но я не умею читать. Однако я очень хотела бы знать, чему может научить меня эта книга. Я сказала ему, что не нашла никого, кто показал бы мне буквы, и что если он так добр к детям, то, может быть, он смог бы показать их мне и таким образом вывести меня из этого трудного положения. После этого я возвратилась домой, так как было уже поздно. А на следующий день, как только первые лучики солнца заглянули в наше маленькое окошко и коснулись моей головы, я вытащила из-под подушки книгу, пытаясь понять то, что в ней написано. И как же я была разочарована, когда поняла, что сегодня я знаю не больше, чем вчера. Слезы из моих глаз так и закапали на странице. Но я не хотела останавливаться после первой попытки, потому что женщина сказала, чтобы я рассказывала Иисусу обо всех своих трудностях. Он должен был знать, в чем они заключались. Я снова пошла в маленький грот и еще настойчивее попросила Иисуса научить меня читать. Но проходили дни, я повторяла свою просьбу. Все было напрасно.
0: Продолжение рассказа «Хижина у моря» вы услышите завтра в это же время.

Папа в Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя. В нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог есть солнце града. Его сияние чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может. И красоту его всех врат Бог жемчуги умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят. Сам Бог его священный храм. Все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято. Безбожник в город не войдет. Сам в этом виноват он будет. Я так хочу всей гряд святой, где радости так много, тропинкой веры золотой, прийти в объятия Бога.

Благовещение о рождении Иисуса. Бог послал в этот греховный мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца, мира и Вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных. Вскоре царь той страны решил убить его. Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете на севере Израиля жила девушка по имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами». Мария, увидев его, смутилась. Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила младенца Иисуса.

Рождение Иисуса Христа. Когда Мария была уже беременная, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за 1000 лет до рождения Иисуса. Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до Вифлеема более 200 километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет находился на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти через Самарию, а Самария и Иудея – горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях и в настоящее время пастухи используют для своих овец такие пещеры.

ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг городка Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру, и первым возвестил о рождении Его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества.

пастухи у Иисуса. Мы можем представить себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.

Благочестивый старец Симеон. По прошествии 8 дней со дня рождения божественного младенца священник совершил над ним обряд обрезания, и дано было ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом еще до его рождения, означает «Бог спасает». По закону Господа каждый первенец, то есть первый сын в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось 6 недель, его принесли в великолепный Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, двух горлиц и двух птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».

Иисус, всегда и везде, дай мне сил любить людей, в послушании дай успех, удали из сердца грех, чтоб являться мне всюду свет, дай мне слушать Твой совет, Слову Божьему внимать, своих ближних понимать. Подари смирение мне, мудрость дай, как свет в окне. Мой Господь, дай доброту и терпение красоту. В мою совесть Ты стучи, благодарности учи. Среди тропок и дорог сохрани меня, мой Бог.

0: Сейчас вы услышите продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: Однажды после очередной стирки мама попросила меня развесить белье на кустах дрока, которые росли около дома. Я, как всегда, была очень расстроена, но выполнила ее просьбу. Я уже начала думать, что Иисус не услышал меня или что я сделала что-нибудь не так, поэтому я очень хотела, чтобы женщина поскорее вернулась и объяснила, в чем дело. Я взяла из корзинки рубашку Пьера и уже хотела повесить ее на сучок, как услышала голос Кора, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Где ты?» «Здесь, Кор!» – отозвалась я. Он примчался ко мне, еле переводя дух. «Я нашел Гуэн! Я нашел ее!» – возбужденно заговорил он. «Что ты нашел?» – спросила я, посмотрев на его пустые руки. «Того, кто научит тебя читать!» От радости я захлопала в ладоши, уронив рубашку на землю. «Расскажи мне все, Кор, и побыстрее, пожалуйста!» «Хорошо, пойдем со мной!» – крикнул он уже на бегу. Я догнала его на вершине песчаного холма. «Посмотри вдоль берега. Видишь крышу в 500 метрах отсюда?» «Конечно, вижу. Это дом Жан Брюк». «Так ты ничего не знаешь?» – засмеялся Кор. «Жан Брюк уехал 6 недель тому назад, а теперь в этом доме живет мадам Лот». «Кто это?» «Этого я не могу еще тебе сказать. Я только знаю, что она вдова и живет одна, а кроме того, умеет читать и писать по-английски». И Кор широко раскрыл глаза при одной мысли о таком необыкновенном таланте.
2: «Ты думаешь, она захочет давать мне уроки?»
1: «Во всяком случае, мы можем спросить ее об этом. Пойдем к ней вместе. Знаешь, о чем я подумал, Гуэн? Я приведу в порядок ее садик, принесу угля или еще чего-нибудь, ведь такой мальчик, как я, может быть полезен. Я просто уверен, что она будет заниматься с тобой». Я бросилась ему на шею. «Кор, ты такой молодец!» Он был очень доволен. Но это не помешало ему продолжать работу. А я пошла поднимать рубашку Пьера и развешивать оставшееся белье. Однако, раздумывая о всем случившемся, я была немного разочарована. Мне казалось, что Иисус так и не услышал меня, и что один только Кор всегда помнит обо мне. Но потом я подумала, что Иисус мог ведь подсказать это Кору, так же, как он попросил папу позаботиться обо мне, когда он нашел меня на берегу. Я подумала, что Всевышний Бог мог бы сразу показать мне буквы, что не составило бы большого труда, чем учить меня читать с помощью мадам Лот. И я не сразу сумела понять, почему я не могла научиться без посторонней помощи. Я рассказала об этом теперь потому, что боюсь не вспомнить об этом позже. На следующий день мы с Кором отправились к мадам Лот. Я очень спешила, даже хотела побежать, и поэтому все время тянула Кора за рукав, заставляя его идти скорее. Но когда мы стали приближаться к дому, меня охватил страх. Я отстала от Кора и спряталась за его спиной, когда он постучал в дверь. «Войдите», – услышали мы. Тогда Кор отодвинул задвижку, и мы очутились на пороге. В домике была одна комната, светлая и уютная. В углу стояла большая деревянная кровать, покрытая лаком. На ней было покрывало, связанное разноцветными квадратиками. На стене висели полки с различными блюдами, чашками и тарелками. А за каменной решеткой весело горел маленький огонек. Около камина сидела пожилая женщина, очень опрятная, в в ситцевом платье и с платочком на шее. Она была в очках и читала раскрытую перед ней толстую книгу. Я сразу предположила, что это Библия. Когда мы вошли, она сняла очки и посмотрела на нас. «Входите, друзья мои», – пригласила она. «Я не знаю вас, но мне всегда приятно, когда меня навещают дети». Я все еще пряталась за Кором, а он тем временем подошел к самому столу старушки. «Я Корнелиус Эванс, но чаще меня зовут Кор», – начал он. «А это Гуэн», – и он кивнул в мою сторону. «Мы живем там, на берегу. И, не хвастаясь, могу сказать, что я очень ловкий и могу делать сразу много дел, которые мне доверят. Спросите у Гуэн. Если вы хотите, я могу вскопать вам сад, подрезать деревья и даже вести хозяйство. Впрочем, здесь почти нечего делать», – добавил он, разочарованно, глядя вокруг себя. Мадам Лоуд была очень удивлена. «Я не понимаю, Корнелиус», – сказала она. «Почему ты так хочешь работать на меня?» «Гуэн ужасно хочет научиться читать. А нам сказали, что вы хорошо умеете читать по-английски. Быть может, вы согласитесь давать ей уроки? А я что-нибудь сделаю для вас, потому что я ловкий и сильный. По крайней мере, я так думаю», – добавил он, потому что вспомнил, как мама говорила ему, что нет на свете мальчика более неповоротливого, чем он. Мадам Лот улыбнулась и наклонилась, чтобы увидеть меня, так как я все еще старалась, как могла, спрятаться за Кором. «Значит, это ты, Гуэн?» – спросила она. «Подойди ко мне, малышка, и объясни все сама. Почему ты хочешь научиться читать?» «Одна женщина дала мне Библию, и я не могу прочитать в ней ни одного слова. А она сказала, что я обязательно должна научиться читать». «Это английская Библия», – добавил Кор. «И Гуэн хорошо говорит по-английски, а читать не умеет. Она даже букв не знает. Но вы же видите, какая она еще маленькая». «И ты хочешь знать, о чем говорится в Библии, Гуэн?» «Да, мадам Лот, научите меня, пожалуйста, читать». «Посмотрим, посмотрим», – ответила старушка. «А когда ты сможешь прийти ко мне?» «Завтра вечером, каждый вечер», – взволнованно ответила я. «Хорошо, приходи завтра, и мы постараемся начать. И ты тоже можешь прийти, Кор, если захочешь». «Да, но не для того, чтобы учиться читать, мадам. Я не такой талантливый. Во всяком случае, для учебы», – поспешно добавил он. «Неважно. Если хочешь попробовать, я могу позаниматься и с тобой. У меня были такие же неспособные мальчики, как ты. Однако они научились читать. Так вы сможете вместе приходить и уходить». «Тогда я согласен. Благодарю вас, мадам. Но вам понадобится много терпения». Мадам Лот улыбнулась и сказала, что она надеется на это. После этого мы попрощались с ней и возвращались домой, очень довольные нашей удачей. По дороге я рассказала Кору, сколько раз я просила Иисуса научить меня читать. И это несомненно. Он попросил мадам Лот давать мне уроки. Кор долго молчал, и я видела, что он размышляет, и поэтому не произносила больше ни слова, ожидая, когда он заговорит первый. «Я хочу тебе сказать, о чем я думал, Гуэн», – произнес он наконец. «Я слушаю, Кор. Мне кажется, ты права. Конечно, это Иисус сделал так, что мадам Лот отнеслась к нам с такой любезностью. И на твоем месте я бы поблагодарил Всевышнего. Было бы невежливо обращаться к Иисусу только тогда, когда тебе что-нибудь нужно. Это то же самое, как если бы мы разговаривали с мамой только, когда голодны или нуждаемся в новой одежде. Да, я согласна с тобой, Кор. Сегодня же вечером я пойду и поблагодарю Бога. Я не знала, что разговаривать с Всевышним можно везде, где бы я ни находилась. И мне казалось, что я обязательно должна была идти в свой маленький грот, где могла говорить вслух и где никто не мог меня услышать. С этого дня я стала каждый день разговаривать с Богом, убеждаясь все больше и больше, что Он здесь и слышит мои молитвы. В течение многих недель почти каждый вечер мы с Кором встречались с мадам Лот и учились читать ее большую Библию. В ее книге было легче разобрать буквы, чем в моей. А кроме того, здесь было много красивых картинок, которые нам нравилось рассматривать. Мне казалось, что я запоминала слова быстрее, чем Кор, но он понимал их гораздо лучше меня. Мадам Лот обучала нас не только тому, как произносить слова, но и старалась объяснить их значение и как мы должны употреблять их в повседневной жизни и нашей речи. Как-то вечером мы начали наш урок с чтения первого стиха 15 главы послания к римлянам. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Я довольно хорошо прочитала эту фразу и споткнулась только на одном слове – «немощи». А Кор прочитал это довольно бегло. И когда он кончил, я уже хотела перейти к другому стиху, но Кор, перебив меня, сказал, что нужно сначала понять смысл прочитанного. «Видите, мадам Лот, — сказал он, — сильный — это я. Здесь нет ни одного мальчика, который мог бы справиться со мной. Должно быть, этот стих написан для меня, не правда ли?» «Тебе еще не понять всего, что здесь написано, — ответила мадам Лот, — даже если я объясню тебе, хотя смысл прост. Конечно, ты мальчик крепкий, ты должен быть спокойным и мягким с теми, кто слабее и меньше тебя. И ты должен использовать свою силу, чтобы прийти им на помощь, вместо того, чтобы жаловаться на кого-то». «Да», – задумчиво сказал Кор, – «я должен поступать именно так». «Он и так делает только хорошее, мадам», – перебила я. «Он добр и ласков со мной». «Это естественно», – сказал Кор, посмотрев на меня. «Ты маленькая и нуждаешься в заботе, а я вот думаю о Пьере». «Я не думаю, что речь здесь идет о Пьере, ведь он намного старше тебя». «А кто это Пьер?» – спросила мадам Лот. «Это брат Кора», – ответила я. «Ему почти 13 лет, но у него болит спина, и он все время лежит на песке. Это все, что он может делать, а больше его ничего не интересует». «Бедный Пьер! Неужели он ничего не может делать? А почему бы ему не научиться вязать или плести корзинки из тростника? Он почувствует себя счастливым, если будет полезен. А если ты научишь его, Гуэн?» «Я не умею ни вязать, ни плести корзинки», – ответила я. «Но я могу научить тебя. Я очень хорошо умела плести их, когда была маленькая, и до сих пор не забыла, как это делается». «А читать я больше не буду учиться?» – обиженно спросила я. «Потому что каждый день я должна была еще помогать маме». «А я бы предпочел лучше делать корзинки, чем учиться читать», – сказал Кор. «Ведь это намного легче».
2: «Я не думаю, что твои пальцы для этого приспособлены», — ответила мадам Лот. Кор посмотрел на свои большие руки, не привыкшие к тонкой работе. «А впрочем, посмотрим. Гуэн, читай следующий стих». И мы продолжили чтение. Но слова меня больше не интересовали. Во мне боролись два желания. Или скорее научиться читать, или помочь Пьеру. Кор читал. «Ибо и Христос не себе угождал». Это был третий стих. И я так задумалась, что чуть не пропустила свою очередь читать. Эти слова, несомненно, были обращены ко мне. И когда урок окончился, я уже решила. «Пожалуйста, мадам Лот, научите меня делать корзинки». «Вот и хорошо, Гуэн. Кор будет продолжать учиться читать, а ты в это время будешь плести тростник. Он догонит тебя, а потом вы сможете работать вместе. Я знаю, где можно достать немного сухого тростника, из которого мы начнем делать корзинки. А Кор будет обрезать его для Пьера». «Прекрасно!» – воскликнул Кор. И, довольные, мы отправились домой. Я не думала, что делать корзинки так легко и интересно. И в конце недели мадам Лот сказала, что я могу начать учить этому Пьера. Обрадованные, мы пошли домой, и Кор нес в руке большой пакет с сухим тростником, а я гордо размахивала своей первой корзинкой, которую собиралась показать Пьеру. Придя домой, я увидела Пьера, который, как обычно, лежал на песке, и бросилась к нему. «Пьер! Пьер!» – закричала я. «Сейчас я кое-что тебе покажу и научу тебя делать корзинки. Мадам Лот сказала, что я должна помочь тебе, потому что я сильная, а ты слабый, и я быстро научилась плести тростник». Но у Пьера был мрачный вид, когда он обернулся ко мне. Я увидела, что чем-то обидела его, и, присев рядом с ним, добавила: «Я не хотела тебя обидеть, Пьер. Кор объяснил бы тебе лучше, чем я. Но тебе так грустно здесь одному, и ты не можешь бегать в город вместе с нами. Вот что я хотела сказать словом «слабый».» Пьер молчал, а я продолжала: «Мы скоро думали, и мадам Лот тоже, что тебе понравится делать корзинки. Посмотри, я принесла тебе одну, а Кор уже приготовил тростник». Мне все еще не удавалось заинтересовать Пьера и тем более заставить его говорить, но я видела, что он слушал. Вдруг, вместо того, чтобы ответить, он заплакал. «О, Пьер, не плачь, прошу тебя! Я всегда один! Я всю жизнь был никому не нужен! Когда Кор здесь, мама часто ругает его, но стоит ему уйти, как она говорит, что он ее утешение и самый лучший из всех детей. А ты... ты тоже можешь ловить креветок и учиться читать, хотя ты и такая маленькая. А я, хотя и намного старше вас, ничего не могу делать, ничего не умею. И зачем только я родился на этот свет?» Пьер рыдал все громче. Я была очень расстроена, потому что он никогда не говорил о себе, а все время молчал. Я не знала, что ответить, и молча стояла около него в ожидании, что он заговорит опять. «А кто это посоветовал тебе научить меня чему-нибудь, Гуэн?» — наконец спросил он. «Я не думал, что ты или Кор когда-нибудь вспомните обо мне. Вы всегда вместе, а я один. Я никогда не думала, что ты так страдаешь. И Кор тоже ничего не знал. А теперь я научу тебя плести тростник, и ты сможешь приносить пользу. Ведь эти корзинки очень дорого стоят, Пьер. Ты заработаешь много денег, и мама будет довольна. Через некоторое время Пьер успокоился и повернулся ко мне. Когда Кор принес тростник, он взял один и согнул его. Потом мы решили сделать маленький заговор. Было условлено, пока ничего не говорить маме про корзинки. Пьер будет работать недалеко от хижины, а мама его не увидит, потому что всегда занята. Кор будет уносить каждую корзинку и прятать ее под старой лодкой, лежавшей на берегу кверху килем. Потом, когда мы продадим их, Пьер принесет маме деньги, и это будет большим сюрпризом для нее. «Я уже нарезал немного тростника», – радостно сказал Кор, «и буду готовить его каждый раз, когда он тебе понадобится». В этот вечер я была очень счастлива. Однако мы жалели, что так долго не общались с Пьером. Засыпая, я думала, знает ли Иисус о том, что произошло, и доволен ли он, что для Пьера наконец нашлось настоящее дело. Пришел август, дни становились короче, и, думая об осенних вечерах, я спрашивала себя, когда лучше брать уроки у мадам Лот? Чем дальше я училась, тем больше мне хотелось знать. И вечером я спросила ее, сможет ли она позаниматься со мной в воскресенье утром? «Ты можешь прийти», – с улыбкой сказала она, «но, возможно, ты не застанешь меня дома». «А куда же вы пойдете в воскресенье?» – спросила я. «На христианское собрание, Гуэн. Ты никогда не была в церкви?» «Нет. Я слишком плохо одета. В городе я видела красивую церковь, в которую входили дамы в красивых пальто». «Ты знаешь, Гуэн, Богу нет дела до этого. Бог не нуждается ни в красивой одежде, ни в дорогих одеждах прихожан. Ты помнишь стих, который мы читали в истории Самуила? Человек видит только внешность, а Бог еще и душу. Христианское собрание, куда я пойду, будет в обычном зале. На него придут такие же простые люди, как мы, рыбаки, рабочие. Ты хочешь пойти со мной?» «А что там надо будет делать?» Вместо ответа спросила я. Мадам Лот укоризненно посмотрела на меня. Наверное, она была удивлена, что я задаю такие глупые вопросы. «Моя дорогая Гуэн», — сказала она, «мы идем туда, чтобы поклониться Богу, помолиться Ему, попросить о своих нуждах и услышать Его святое слово». «Если надо просить, тогда я пойду», — обрадовалась я. «Я еще не очень хорошо умею просить. Никто хорошенько не научил меня этому. Как это надо делать? А женщина, которая дала мне Библию, сказала, что я должна просить». Время до воскресенья тянулось очень медленно. Мне очень хотелось пойти на собрание. И в субботу всю ночь я не сомкнула глаз. В воскресенье утром в назначенное время я пришла к мадам Лот, чтобы первый раз в жизни пойти на христианское собрание. После слов мадам Лот меня мало заботил мой внешний вид. И так как мама еще спала, когда я уходила из дома, я не попросила у нее своего лучшего платья, а пошла в том, которое носила каждый день, босиком и не очень-то чистое. Мне показалось, что мадам Лот немного удивилась, увидев меня, когда я вошла в комнату, но ничего не сказала. А так как время шло, и старушка не могла быстро идти, мы отправились в путь. Когда мы вошли в зал, народу еще было очень мало. И мне вдруг стало стыдно своего грязного вида. Мадам Лот села на скамью, где уже расположились несколько пожилых дам, и я присела возле нее. Мне уже начало надоедать тихо сидеть, как сзади послышались шаги. Обернувшись, я увидела множество детей, хорошо и чисто одетых, которые расселись на скамейках, расположенных вдоль стены. Мне было интересно узнать, кто они. Немного погодя, какой-то господин заговорил. Это было очень странное утро. Я услышала много непонятных мне вещей, и хотя после этого случая я часто посещала собрания, мне трудно сказать, какие чувства я испытала в первый раз. Мне казалось, что кто-то невидимый присутствует здесь и слушает молитвы. У меня не было подобного чувства, когда я была одна на берегу, а теперь я шептала: «Иисус, я знаю, что ты здесь». Потом пели гимны. Я не рискнула петь, но мне казалось, что все голоса выражали то, чем было переполнено сейчас мое сердце. Однако под конец мне это наскучило. Я чувствовала усталость, глаза слипались, и, наконец, я уснула, не заметив как, уронив голову на плечо мадам Лот. А проснулась, когда все уже начали вставать, собираясь уходить. По дороге обратно я не сказала мадам Лот ни слова, потому что была погружена в свои мысли. И только на следующий день, придя к ней на урок, я спросила, кто были те дети, которые пришли на собрание? «Они из воскресной школы, Гуэн. Они обучаются по Библии, разучивают различные гимны, а потом воспитатели ведут их в церковь». «Все дети могут учиться в воскресной школе?» – спросила я. «Ты можешь поступить туда, если мама отпустит тебя. Хотела бы ты там учиться?» «О, да!» – ответила я. «Я спрошу об этом маму, как только вернусь домой». Когда урок закончился, я во весь дух побежала домой, чтобы спросить у мамы разрешение учиться в воскресной школе. Я не сомневалась, что она отпустит меня. Вбежав на порог и ничего не замечая вокруг, я подбежала к маме, крича: «Мама, мамочка, разреши мне учиться в воскресной школе и разреши, пожалуйста, одеть мне розовое платье». «В воскресной школе? Этого еще не хватало!» – гневно ответила мама. «Даже не говори об этом! Я сыта по горло вашими чтениями и школами! Скоро вы ни на что не будете способны, ни ты, ни он! Посмотри вот на этот кусок хлеба! Кто его теперь съест, скажи!» Я увидела на столе несколько больших пирогов, настолько сгоревших, что их и в самом деле невозможно было есть. «Это все от того, что вы больше ни о чем не думаете, кроме своих книг! В конце концов, мое терпение скоро лопнет!» – негодовала она. Я не понимала, что произошло, и смотрела на Кора, который стоял рядом, опустив голову. «Это я сжег хлеб!» «Вы всех заразили своим чтением!» – продолжала мама. «Уже и Пьера не видно нигде. Может быть, он тоже сидит и читает где-нибудь в уголке. Во всяком случае, он больше не следит за печью. Ты тоже, Гуэн, могла бы быть полезна семье, которая приютила тебя. Но нет, вместо этого ты учишься читать, как какая-то знатная дама». И, наконец, Кор, обещавший следить за печью, берет книгу и забывает все на свете. Он, конечно, думает, что хлеб валяется на дороге, как эти булыжники. «Мне, мама, в самом деле очень жаль», – произнес Кор. «Жаль! Я и не сомневаюсь, но хлеб от этого лучше не станет. И ты еще больше пожалеешь, когда начнешь жевать горелую горбушку с вечерним супом. А ты смотри сюда», – сказала мама, повернувшись ко мне. «Вот твоя ненаглядная книга на этажерке. И чтобы больше ее не трогать, я запрещаю тебе и Кору. И запомни, что я больше не хочу слушать ни об уроках, ни о школе. Я вышла из дома и в слезах села в траву. Мне было трудно сразу от всего отказаться, когда я уже начала делать успехи. Я так хотела научиться читать до возвращения той милой женщины и ходить вместе с другими детьми в воскресную школу. А теперь все надежды рухнули. Я надеялась стать послушной девочкой и поступать так, как скажет Всевышний. А теперь не я буду виновата, если стану непослушной, потому что как же я могу обойтись без Библии? Я была очень сердита на маму и забыла о всем хорошем, а также о том, что Кор сжег хлеб на целую неделю. А потом я подумала, что если бы Всевышний действительно хотел, чтобы я стала хорошей, он ни за что бы не допустил, чтобы это произошло. Все было бы в порядке, и я бы пошла учиться в воскресную школу. Виноваты прежде всего мама, Кор и все. Только я была права, и поэтому мне было очень грустно.
0: Продолжение чтения книги «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время на волнах радио МВ.

Иисус Спаситель нас на небе ждет, по дороге узкой мы идем вперед, к неземной отчизне, в вечный Ханаан, по стопам прошедших первых христиан, где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». На самом деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою.

дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии. «Глаз в раме слышен, и плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о котором говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, сотни километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком.

0: Отче наш, сущий на небесах,
1: да светится имя Твое, да придет царствие Твое.
0: Будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
0: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

0: Пришло время слушать продолжение рассказа «Хижина у моря».
1: На следующий день мое настроение еще больше ухудшилось, и мама сказала, что я должна буду уйти, если не исправлюсь. Я вышла ворча и направилась к пляжу. Сделав несколько шагов, я услышала голос Пьера, который был намного веселее обычного. Он сидел около лодки. Возле него стоял пакет с тростником. Пьер так проворно заплетал стебли, что я едва могла уследить за его пальцами. «Смотри, Гуэн!» — сказал он. «Сколько корзинок я уже сделал! Кор складывает их под старую лодку. Пойди, посмотри!» И я нехотя поплелась к лодке, так как в этот момент корзинки меня совсем не интересовали. Но как же я удивилась, увидев множество аккуратно сплетенных корзин. «Каждая стоит 5-6 франков», — сообщил Пьер. «Я хочу, чтобы мсье Джон узнал, что я продаю их. Он сразу же захочет их купить, потому что Мэри сказала, что корзинки ему очень нужны». Моя сестра Мэри работала у месье Джона, одного из крупнейших в стране фермеров. «Я думаю, Гуэн, — продолжал Пьер, — что если утром у тебя будет время, ты сможешь пойти и сообщить ему об этом, и тогда я принесу маме деньги». «Я не пойду туда, меня мама заругает, — ответила я, собираясь уйти. «О, Гуэн, сходи туда! Я уверен, что мама разрешит тебе». «И я не буду ничего у нее спрашивать. Я сказала тебе, что не пойду туда». Я ушла, но мне было неспокойно. То, что я сделала, не могло понравиться Христу. Вдруг мне вспомнился стих, который мы читали в Библии, «Мадам Лот», ибо Христос не себе угождал. И мне стало стыдно за свою грубость по отношению к Пьеру. Через минуту я снова вернулась к нему. «Пьер, мне очень жаль, что я так грубо разговаривала с тобой. Я сейчас же пойду к мсье Джону. Дай мне одну корзинку, чтобы он увидел, как хорошо ты их делаешь». Пьер обрадовался. «Я подожду тебя здесь, Гуэн, а потом ты мне скажешь, согласен ли мсье Джон купить их у меня». «Я быстро!» – уже на бегу крикнула я. Потом я сказала себе, что если теперь у меня нет Библии, то, по крайней мере, я постараюсь вспомнить то, что уже знаю, и попрошу Иисуса научить меня еще чему-нибудь. Может быть, Он найдет для этого другой способ? Я была уже почти около фермы, как услышала сзади шум телеги. «О! Какая прекрасная барышня!» – раздался громкий голос. И, обернувшись, я увидела самого мсье Джона, который вез в сарай снопы. «Не хочешь прокатиться вместе со мной?» – спросил он. И тут же поднял меня. Я расположилась рядом с ним на снопах, очень довольная собой. «Мы едем медленно, Гуэн, но я думаю, это не беда. Куда ты направилась? Может быть, на ферму? Повидаться с сестрой?» «Нет, мне нужны вы», — ответила я.
2: «Я? В таком случае тебе повезло, потому что во время жатвы меня почти не бывает дома. Чего желает твоя мама?»
1: «Меня послал Пьер, а не мама. Он сделал много корзинок и хочет узнать, нужны ли они вам?»
2: «Конечно!» — воскликнул фермер Джон. «Когда много фруктов, корзинок всегда не хватает, а в этом году их вообще трудно достать. Я обещаю тебе, что начну пользоваться ими, как только Пьер их доделает. Я очень рад, что такой парень, как Пьер, наконец нашел себе занятие.
1: Он очень хочет помогать маме, а креветок не может ловить из-за своей спины, вы знаете?»
2: «Да-да, бедный мальчик. И сколько корзинок он продает?»
1: «Около 20».
2: «О, это немало», — сказал фермер. «Если хочешь, вы скором можете сегодня вечером принести их мне. Я сразу же заплачу, и Пьер сможет отдать маме деньги. Я помню, как сам с удовольствием делал это, когда был мальчишкой.
1: Значит, ты выполняешь его поручение,
2: да?
1: Слушая, как ласково разговаривает со мной мсье Джон, я еще больше пожалела о своей грубости и неприветливости. И когда он ласково щелкнул меня по голове, сказав, что со временем я буду утешением для мамы и стану такой же прилежной, как Мэри, я чуть не сгорела от стыда, сознавая, как мало заслужила эти похвалы. Разговаривая, мы въехали во двор, и мсье Джон помог мне спуститься. Потом он посоветовал мне сходить на кухню и посмотреть, там ли Мэри. Кухня была очень чистая и светлая. На оловянных блюдах, расставленных на полках вдоль стены, и на сосновом столике плясали отблески огня, разведенного в печи. Очень яркие плитки, расположенные в форме геометрического рисунка, были, как всегда, чисто вымыты. Мадам Джон то входила, то выходила. Она готовила еду своему мужу и работникам фермы, так как приближалось время обеда. Мне тоже дали тарелку супа и большой ломоть хлеба. Возясь с кастрюлями и картошкой, мадам Джон успевала расспрашивать меня о маме и о братьях. «Ты ведь отнесешь маме немного молока, Гуэн?» — с улыбкой спросила меня добрая женщина, когда я уже собиралась уходить. Она налила мне маленькое ведерко молока, и, обрадованная, я осторожно понесла его домой. Я рассказала Пьеру о моем визите и пообещала, что вечером мы скоро отнесем корзинки на ферму. Потом я пошла домой, поставила молоко около двери и сказала: «Мама, сегодня утром я вела себя очень плохо, но если что-нибудь нужно, я постараюсь сделать это хорошо». Мама повернулась и посмотрела на меня. И вдруг взяла меня на руки и поцеловала. Она не часто целовала меня, поэтому я очень обрадовалась. «У меня тоже было плохое настроение», — ответила она. «Ты знаешь почему? Я постоянно работаю и очень устаю. Нет отдыха ни телу, ни сердцу. Ах, Гуэн, мне надо просто отдохнуть. Но мне кажется, что я отдохну только в могиле». «Мама, ты не рассердишься, если я прочитаю тебе из Библии?» И я прочитала ей хороший стих, которому научила меня мадам Лот. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я была поражена, увидев, как мама села и заплакала. Я не помнила, когда она плакала в последний раз с тех пор, как умер отец. Не зная, что делать, я уже хотела позвать Кора, но мама успокоилась и вытерла фартуком слезы. «Гуэн, — сказала она, — я уже слышала эти слова. Я часто повторяла их в молодости, когда, несомненно, была лучше, чем сейчас. Прочитай, пожалуйста, еще раз этот стих, дитя». Я прочитала этот стих снова и добавила: «Это правда, мама, потому что так сказал сам Иисус». «Да, это правда, только не для меня. В жизни я шла по другому пути, чем моя мама, которая научила меня этим словам. И теперь видно, что эти пути ведут к разным целям. Но я уверена, Гуэн, что ты будешь хорошей девочкой. Не обращай внимания, если я тебя иногда ругаю. А теперь иди, у меня много работы». Я вышла, чтобы взять молоко. Мама была очень тронута вниманием мадам Джон и принялась за свою обычную работу по дому. Мы скоро смогли пойти на ферму только после обеда, так как днем ходили в город торговать креветками. К нашему удивлению, мы получили за корзинки 60 франков. И теперь с радостью представляли себе, как Пьер отдаст эти деньги маме. Когда Кор начал пересчитывать деньги, его брат не верил своим глазам. Впервые он сам заработал деньги. «Надо все рассказать маме», — сказал он. «Идемте со мной». Но мамы не было дома, и мы решили подождать ее, усевшись на песок возле дома. Это был первый вечер, когда я не пошла читать к мадам Лот. Увидев, что мне нечего делать, Кор предложил поискать на берегу ракушек для ужина. Пьер пообещал подождать нас. Вернувшись через час, мы еще издали услышали голос Пьера. Он был чем-то расстроен. Рядом с ним стоял Гюго. Он что-то сердито говорил Пьеру. «Кор!» — крикнул Пьер. «Гюго взял у меня деньги!» «Ты ненормальный!» — сказал Гюго. «Разве я не пообещал принести тебе хороший сервиз? Через несколько дней у тебя будет 1000 франков вместо твоих ничтожных 60, и ты будешь богат!»
2: «Кор, отбери у него деньги!» — беспомощно повторял Пьер. «Ведь я даже мечтать о них не смел, и так хочу отдать их маме!»
1: «Не беспокойся, твои деньги никуда не денутся», — сказал Гюго, похлопав себя по карману. «Я хотел бы посмотреть, как Кор отберет их у меня. Он сразу же полетит вверх тормашками».
2: Кор был потрясен. Он сжал кулаки, и хотя Гюго был наполовину выше его, готов был броситься на обидчика, лишь бы вернуть Пьеру деньги.
1: «Только подойди», — сказал Гюго, усмехаясь.
2: Я попыталась остановить Кора, обхватив его сзади руками.
1: «Как ты можешь так делать, Гюго?» — воскликнула я. «Тебе не потребовалось много сил, чтобы обокрасть Пьера, а теперь ты хочешь драться с тем, кто намного младше тебя».
2: «Обокрасть? Я не обокрал его!» — крикнул Гюго. «Я только взял деньги взаймы!»
1: «Ты украл! Пьер не хотел тебе их давать! И если ты сейчас же не вернешь деньги, я все расскажу маме! Вот она уже идет!»
2: Обычно Гюго не обращал внимания на мать, но сейчас было заметно, что ему не хотелось иметь с ней дело. Быстро вынув деньги из кармана, он бросил их Пьеру.
1: «На!» «Идиот! Бери свои деньги!» «Я же пошутил, а ты расплакался! Может, мне просто было интересно, что станет делать Кор?» И, приняв независимый вид, Гюго ушел.
2: «Что здесь происходит?» — спросила мама, подойдя к нам.
1: «Где Гюго?»
2: «Он ушел, не отдав мне свою зарплату».
1: «Он только что был здесь!» — сказал Пьер.
2: «Но посмотри, мама, сколько денег я тебе заработал!» И он радостно протянул ей 60 франков.
1: «Заработал? Что ты хочешь этим сказать, мой мальчик?»
2: «Я делал корзинки. Гуэн научила меня плести тростник. И я быстро сделал 10 корзинок, за которые мсье Джон заплатил 60 франков. Потом я сделаю еще больше и заработаю много денег!»
1: «Какой ты молодчина, Пьер!» — сказала мама, целуя его. «Это будет для тебя хорошим занятием, а для меня — большой помощью!»
2: «Так, значит, вот почему тебя не было видно! Ты делал корзинки?»
1: «Я ни за что бы не догадалась!»
2: «Да!» — сказал Пьер, потирая руки. «Я стану богатым, мама, вот увидишь. Я построю тебе большой дом, и тебе не надо будет работать. Ты сможешь сидеть в красивом красном платье и вязать. Кор и Гуэн будут около тебя. И Гюго тоже, если захочешь. И мы будем счастливы». Пьер замечтался, а мама была очень взволнована.
1: «Знал бы отец, что ты нашел себе работу», — тихо произнесла она.
2: «Мама», — сказал Пьер, глядя ей в лицо,
1: Теперь ты не будешь говорить, что я ни на что не годен. Ведь так? Ты не представляешь, как я хотел чем-то помочь тебе, но не знал, как это сделать. Спасибо Гуэн, которая научила меня этому ремеслу. Это мадам Лот подсказала мне и научила меня делать корзинки.
2: «Так это мадам Лот?» — воскликнула мама. «Я надеялась, что она разрешит мне продолжать учиться читать, но она ничего не сказала и продолжала разговаривать с Пьером.
1: «Я должна идти готовить ужин», — сказала она наконец. «А ты, Пьер, можешь оставить себе 10 франков, потому что это твой первый заработок. А когда Кор пойдет в город, он купит тебе то, что ты захочешь». Но Пьер покачал головой.
2: «Это твои деньги, мама», — сказал он.
1: «Но я хочу кое о чем попросить тебя».
2: «Что такое, мой мальчик? Говори скорее, а то картошка подгорит».
1: «Разреши, пожалуйста, Гуэн снова взять Библию и пойти учиться к мадам Лот».
2: Услышав это, я испугалась, что мама рассердится. Но она сказала:
1: «Да, я разрешаю. Но ты всегда должна быть здесь, если будешь нужна мне. Кроме того, Гуэн, я не люблю, когда что-нибудь делают наполовину. И если ты учишься читать, ты можешь ходить и в воскресную школу. Я тоже посещала ее, когда была маленькая. Но теперь я уже почти все забыла». И мама заспешила домой.
2: «Я и не думала, что все так быстро уладится. И если бы не случай с Гюго, я была бы совсем счастлива.
1: Я очень полюбила воскресную школу и так часто рассказывала о ней Куру, что он тоже захотел пойти туда. И мы вместе с мадам Лот спросили, что он решил.
2: «Я очень хочу пойти туда, но кое-что смущает меня», — ответил Кор.
1: «Что такое, мой мальчик? Ведь ты, надеюсь, согласишься учиться с детьми, которые младше тебя?»
2: «Не в этом дело», — сказал Кор. «Но мне нечего надеть. Мои брюки и свитер очень старые. В них еще можно ходить на пляж. И я не хотел бы просить у мамы другую одежду. Она столько работает, чтобы прокормить нас. А в этом мне стыдно ходить в школу. Как вы думаете, мадам?»
1: «Но, Кор, твоя одежда еще лучше моей!» — воскликнула я.
2: «Я даже не знаю, чью одежду лучше выбрать, чтобы ходить в школу», — с улыбкой сказала мадам Лот.
1: «Ты, Гуэн, не успеваешь штопать дыры на своем платье».
2: «Но никто не учил меня этому. Не могли бы вы научить меня шить? Тогда я могла бы починить свою одежду и одежду Кора, и мы бы вместе пошли в школу».
1: Но старушка покачала головой. «Лучше всего вам купить новую одежду. Я думаю, Кор, что ты сможешь на нее заработать».
2: «Но я умею только ловить креветок, мадам, и все деньги после продажи отдаю маме».
1: «Я понимаю. Но ведь ты же не весь день ловишь креветок».
2: «Я бываю свободен до обеда или уже ближе к вечеру. Но кто согласится принять меня на работу?»
1: «Я подумала об этом. Садись, Кор, я расскажу тебе. Ты знаешь Жоржа Ришера, который живет около моря?»
2: «А, это калека, как и Пьер?»
1: «Да, он хромает, но он не так немощен, как Пьер».
2: «Жорж – мой племянник», – продолжала мадам Лот. «Он очень хороший и любит меня. На прошлой неделе он пришел и сказал мне: «Тетя, водоросли уже выросли, и еще никогда их не было так много, как в этом году. Если я смогу, то соберу их до прихода туристов, и таким образом смогу выручить приличную сумму. Папа очень обрадуется». «Ты, наверное, знаешь, Кор, что отец Жоржа болен, и что он делает для него все, что может».
1: «Мы с Кором знали, что водоросли росли около скал, прямо на поверхности воды. Иногда мы собирали их, когда играли, но мы никогда не думали, что водоросли можно продавать.
2: Так вот, дети, я думаю, что Кор и Жорж будут собирать водоросли вместе. У Жоржа есть осел, а отец даст ему телегу. Жорж покажет вам, где растет много водорослей, а Кор будет собирать их в тележку. Когда тележка наполнится, Жорж поедет продавать их в город, а потом вы разделите деньги. И я не сомневаюсь, Кор, что этих денег хватит на то, чтобы купить тебе костюм.
0: Продолжение рассказа «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время.

Может, в комнаты капканы им расставить, а может, сыщиков с собакой пригласить. В итоге Ваня предложил свою идею, чтоб скрытой камерой вреднючку подловить. И тут же камеру повесили над дверью, а запись к вечеру решили прокрутить. И вот что камера сняла и показала. Нигде назойливой вреднючки в доме нет. Вот мама только что на кухне подметала, а вот смахнул Ванюша крошки на паркет. Конфету съел, обертку тут же бросил рядом, а вот в игре забыл, что краски не убрал, а тут задумался и после мармелада лицо и руки занавеской вытирал. Смотреть на это Ване было неприятно. Он все шептал: «Я за собой не замечал, я виноват. Теперь мне стало все понятно. Я зря грязнулю-невидимку обвинял». Тут мама сына обняла. «Ты представляешь, мы проследили лишь один денек в году. А ведь за каждым человеком, ты же знаешь, Бог наблюдает. Перед ним мы на виду. Дела и мысли нам Господь потом покажет. Напомнит он, как мы по этой жизни шли. И то кино про нас нам многое расскажет, что не заметили, забыли, не учли. Как важно нам успеть исправиться, чтоб запись была записана по-новому, поверх, стирая все, где мы ошиблись, спотыкались, где, может быть, совсем не видели свой грех. Господни очи землю всю обозревают, и Слово Божье нам не зря о том твердит. Нам нужно помнить, нас не камеры снимают, за нами небо круглосуточно следит».

Мальчик Иисус в Назарете. Иосиф, Мария и маленький Иисус оставались в Египте до смерти иудейского царя Ирода. Когда Ирод умер, ангел Господень вновь явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода, Архилай, он побоялся туда идти. Тогда он получил во сне откровение о том, что ему следует идти с младенцем в город Назарет, где раньше жила Дева Мария. Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Так как Иосиф был плотником, то Иисус помогал ему в этой работе и сам стал плотником. В Евангелии очень мало написано о мальчике и юноше Иисусе, но то, что мы читаем, говорит нам о многом. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И еще Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался своим земным родителям. В Евангелии читаем об этом: «И был в повиновении у них». Всем детям надо повиноваться родителям. Этого желает сам Бог. Одна из 10 заповедей Божьих гласит так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».

Иисус в храме. Иисус жил и воспитывался в городе Назарете. Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год его земные родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, они взяли его с собой. После окончания праздника все возвращались домой, а отрок Иисус остался в Иерусалиме. Мария и Иосиф не заметили этого и думали, что он идет впереди с другими их родственниками. Однако через некоторое время они стали искать его между возвращающимися из Иерусалима родственниками и знакомыми. Не найдя его, они вернулись назад в Иерусалим и только через 3 дня нашли Иисуса в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал и спрашивал их, и все присутствующие дивились его разуму и ответам. Матерь Иисуса удивилась, что ее послушный сын остался в храме, не предупредив ее об этом. Она сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Этим он хотел сказать, что ему поручено его небесным отцом великое дело на земле. Но родители не поняли его слов. Мария же сохраняла их в своем сердце. Иисус вернулся с родителями в Назарет и находился в повиновении у них. Он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и людей.

Иоанн проповедует и крестит. Молодой Иоанн жил в пустыне. Господь готовил его для особой службы – объявить народу о скором пришествии Мессии, то есть Иисуса Христа, и призвать народ к покаянию. О том, что Иоанн должен приготовить народ к пришествию Мессии, писали пророки уже за сотни лет до рождения Иоанна. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а пищи его были акриды, саранча и дикий мед. Когда Бог явился Иоанну в пустыне, Иоанн начал свою службу. Он проходил по всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и креститься, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди исповедоваться в своих грехах из всей Иудеи и из Иерусалима, и Иоанн крестил их в Иордане. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».

крещение Господа Иисуса. Так как народ ожидал пришествия Мессии, многие спрашивали: «Неужели Иоанн тот обещанный Мессия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе. И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься от него. Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в крещении покаяния, удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас с небес, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Искушение Иисуса в пустыне. После крещения Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Постившись там 40 дней и 40 ночей, он, наконец, ощутил голод. Тогда приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус ответил сатане словами из Священного Писания: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда дьявол решил искушать его также словами из Писания. Он вознес Иисуса на крышу храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает от тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Еще раз дьявол решил искусить Иисуса. Он вознес его на весьма высокую гору, показал ему все царства мира и славу их, и сказал: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда побежденный дьявол оставил Иисуса, и ангелы приступили и служили Сыну Божию. Мы тоже сможем победить искушения сатаны, по примеру Иисуса, с помощью Слова Божия и молитвы. Будем же оказывать сопротивление лукавому и хитрому врагу нашей души.

Хоть еще и мал я, но уже не раз самый лучший в мире слышал я рассказ. Слышал я о яслях под сиянием звезд. Там лежал прекрасный маленький Христос. То, что рассказала мамочка моя о Христе-младенце, буду помнить я. Хоть я мал, но слышал много-много раз о Христе распятом страшный я рассказ, о венце терновом, о его кресте, о спасении вечном, данном нам в Христе. То, что рассказала мамочка моя о Христе распятом, помнить буду я. Хоть я мал, но все же слышал много раз о Христе воскресшем радостный рассказ. Никогда уж больше не умрет Христос. Он своей победой жизнь нам всем принес. В то, что рассказала мамочка моя о Христе воскресшем, твердо верю я.

0: Сейчас вы услышите продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: Кору эта идея очень понравилась. «Ура!» – закричал он. «Скажите Жоржу, что я готов идти с ним. Больше всего на свете я люблю карабкаться по скалам». «Жорж очень добрый», – сказала старушка. «Иначе я бы не послала тебя к нему. К тому же я знаю, что ты будешь хорошим напарником». Кор был доволен, хотя он и не ожидал услышать такую похвалу. Но, по-моему, мадам Лот была совершенно права, потому что я не знаю мальчика более честного и трудолюбивого, чем мой брат Кор. Мадам Лот договорилась обо всем с Жоржем, и после обеда, когда стояла хорошая погода, я уговорила Кора взять и меня с собой, и мы вместе отправились собирать водоросли. Тележка стояла у дверей дома Джорджа. Она была большая, и ослик с трудом тянул ее, хотя и считался самым сильным в деревне. Мы уселись в тележку. Жорж взял вожжи, а Кор бережно придерживал меня, потому что тележку сильно трясло на кочках, когда мы ехали по дороге, ведущей к скале. «Где мы остановимся?» – спросил Кор. «Нам надо будет спускаться вниз или подниматься на скалу?» «По берегу ехать нельзя, там очень узко, и телега не пройдет. Я уже думал об этом. Лучше ехать по дороге. Если ты мне поможешь, мы перенесем корзинки на скалу. Ты, Кор, спустишься и наполнишь корзинку водорослями. Потом мы с Гуэн возьмем ее у тебя, чтобы переложить водоросли в телегу. А ты в это время будешь наполнять другую корзинку». «Согласен», – сказал Кор. «Сколько мы сейчас наберем? Правда, Гуэн?» Скалы, как и говорит Жорж, спускались к самому морю и соседствовали с холмами, где находилась шахта, в которой работал Гюга. Дорога, по которой хотел проехать Жорж, пролегала между двумя скалами. Жорж хотел забраться как можно выше, но дорога становилась все круче и круче. Мы скоро спустились на землю, а немного погодя, Жорж объявил, что телега дальше не пройдет. Тогда мы ослабили у осла вожжи, чтобы он мог пожевать свежую траву и чертополох, которого было много вокруг. И нагруженные корзинкой и веревкой мы втроем стали медленно подниматься на вершину. Тропинка была крутая, и Жорж шел медленно, чтобы не рисковать. Даже для того, кто привык иметь дело со скалами, это было опасно. Кор снял куртку и приготовился спускаться. Тогда я попросила его взять меня с собой. «Ты же знаешь, что я умею спускаться и подниматься не хуже тебя. У меня никогда не кружилась голова, а вдвоем мы сможем работать в два раза быстрее. Кроме того, водоросли надо промывать в море. А кто это будет делать, если я останусь наверху?» Наконец, Кор разрешил мне пойти с ним, с условием, что я буду держать веревку при спуске и никуда не уйду с места, которое он мне покажет. Там я буду мыть водоросли, пока он будет собирать их около скалы. Перед нами, насколько хватало глаз, простиралось голубое море с множеством рыбацких лодок и с кораблями, которые один за другим исчезали за горизонтом. Сзади нас возвышались холмы, на которых среди папоротника и карликового орешника виднелись меловые камни. То здесь, то там из труб шахты поднимались клубы дыма. Справа, далеко-далеко, можно было разглядеть город. Чуть поближе – несколько хижин. Вдоль берега стояло несколько отдельных домов, а слева располагались поля с созревшей пшеницей и длинные ряды уже сжатых снопов. Но стоило нам сделать два шага вниз, как вид изменился. Нам стало видно только море. Мы слышали только шум волн, у подножия скалы. Я так поразилась тишиной, которая окружила нас, что чувство страха и одиночества завладело всем моим существом. И я позвала Кора, который был почти в самом низу, чтобы он вернулся и помог мне пройти дальше. Когда мы прошли половину пути, тропинки привели нас в маленькую пещеру. Кор остановился, чтобы получше разглядеть ее. Но мне почудилось, что там кто-то дышит. И я потянула Кора за рукав. Увидев бледность на моем лице, он улыбнулся. «Ты думаешь, что там сидит лев? Если это так, я убью его!» Так, немного посмеявшись, ему удалось успокоить меня, и мы продолжали спускаться. Вскоре страх мой рассеялся, и теперь я думала только о нашей работе. Мы нашли место, где росло много водорослей. Внешняя часть скалы была сплошь покрыта зелеными нитями, и урожай здесь обещал быть очень обильным. Кор нашел на берегу моря место, где песок был сухой. Он сваливал водоросли возле меня, а я промывала их. И влажные, и блестящие укладывала в корзинку. Потом, когда корзинка наполнялась, мы давали Жоржу знак. Он бросал веревку с крючком. Мы вешали на него корзинку, и он тянул вверх к себе. А мы следили, как груз раскачивался над нашими головами около крутой скалы. Потом мы зацепляли следующую корзинку, которую Жорж снова тянул. И так мы работали, пока Жорж не закричал нам, что тележка уже полная. Темнело, приближалась ночь, и нам пришлось подниматься наверх с большими предосторожностями, потому что не было видно, куда ставить ногу. Около пещеры Кор сказал: «Подожди минуточку, Гуэн, я хочу посмотреть, что там внутри. Я быстро вернусь». «Но сейчас темно, ты ничего не увидишь», — сказала я. Я не хотела, чтобы он заходил туда, но мне было стыдно признаться в этом. И я осталась стоять, вся дрожа и неотрывно следя за силуэтом Жоржа Ришера, который отчетливо вырисовывался на фоне голубого неба на самой вершине скалы. Прошла минута, как Кор оставил меня. Вдруг я услышала чьи-то шаги. Я обернулась и увидела темную фигуру человека, который поспешно выскользнул из пещеры и со всех ног бросился вверх по тропинке. Смертельно напуганная, я все-таки догадалась, кто это был. По походке я узнала Гюга. Вскоре появился Кор, и, несмотря на сгущающиеся сумерки, я увидела, что он был чем-то взволнован. «Ты видела, Гуэн?» — спросил он, переводя дыхание. «Это Гюга!» — ответила я. «Да!» — подтвердил Кор. «Но что он здесь делал?» И он так испугался, увидев меня, и попытался спрятаться, чтобы я его не заметил. Боюсь, как бы он не задумал что-то плохое. «Идем», — сказала я. «Скоро наступит ночь, и мы не сможем подняться. А Гуга мы поговорим позднее». «Но ни слова Жоржу, слышишь?» — предупредил Кор. «И маме тоже. Мы ее только обеспокоим этим». И я обещала ему молчать. Мы расстались с Жоржем Ришером, договорившись, что завтра утром он отправится в город продавать водоросли. Мы скоро пошли домой, болтая об удачном сборе водорослей. Потом мы заговорили о Гюга. «Я думаю, что ничего такого не случилось», — сказал Кор. «Может быть, ему просто нравится гулять там». «Но тогда почему он был напуган и так быстро исчез? Может быть, он не узнал меня? Уверяю тебя, что я тоже очень испугался. Ты расскажешь об этом маме?» «А что рассказывать? Гюга, может, сам об этом вспомнит. А нет, то и я ничего не скажу. Не надо торопиться, Гуэн». И мы больше не говорили об этом. На следующий день Жорж продал наш урожай. Мы не ожидали, что он принесет так много денег. Кору досталось столько, что он мог теперь купить необходимое количество ткани на новый костюм. Мама была очень довольна и пообещала помочь выбрать ткань. В субботу мы решили пойти вместе на базар и купить полотно. Когда в 6 часов мы уходили из дома, Гюга еще не пришел с работы, и мама спрятала ключ, чтобы, вернувшись, Гюга мог найти его. Мы были очень счастливы, так как кроме ткани мама хотела купить посуду и шаль для себя, а мне – моток красной пряжи, с помощью которой мадам Лот хотела научить меня вязать. Ярмарка проходила на большой площади, в самом центре деревни. В этот день шахтеры получали месячную зарплату, и многие из них пришли сюда вместе со своими женами и детьми. И теперь рассматривали в лавках товары. Для детей здесь были организованы различные представления и спектакли, в то время как их матери рассматривали ряды с домашней утварью, тканями и обувью. Кроме того, здесь продавали изделия из цветного фаянса, и мама купила тарелки и кружку для Пьера, на которой золотыми буквами было написано его имя. Но нашей главной задачей было купить ткань, и я ни на что не обращала внимания, пока мы не обошли все лавки и не выбрали самое лучшее и красивое полотно. Никогда еще у Кора не было такой нарядной одежды, и поэтому я чуть не запрыгала от радости, поминутно трогая теплую и толстую материю. Это был вид самого высокого качества, и мы надеялись, что его хватит на многие годы. Но когда мама спросила цену, оказалось, что она намного больше той суммы, которую располагал Кор, и мы уже хотели уйти, очень расстроены, когда мама, подумав, сказала, что у нее есть небольшая сумма денег, и что у Кора будет эта ткань, что он заслужил новый костюм. Только потом мы узнали, что мама потратила деньги, отложенные себе на шаль, и ей пришлось дожидаться следующего базара. Полотно было куплено и упаковано. Потом мы выбрали красную пряжу. И, наконец, устав ходить по ярмарке и рассматривать товары, мы пошли домой. Приближаясь к дому, мы встретили Гюга, который знаком показал Кору, что хочет с ним поговорить. Мама продолжала идти, а мы с Кором остановились. «Слушай, Кор, — начал Гюга, — я знаю, что ты не хочешь доставить мне неприятности, поэтому не говори маме о том вечере, ведь ты хороший парень, не так ли?» «А что ты делал в той пещере, Гюга?» «Я не должен отчитываться перед тобой, — ответил Гюга. И я могу ходить на скалы так же свободно, как и ты. А ты что там делал? Смотри, как бы я не рассказал об этом маме!» И Гюга попытался улыбнуться. «Ты же прекрасно знаешь, я собирал водоросли». «Хорошо, а почему бы и я не мог искать там водоросли?» «Слушай, Гюга, если ты не сделал ничего плохого, тогда почему ты не хочешь, чтобы мама узнала об этом?» «Я совсем не такой тихоня, как ты думаешь. И перестань так разговаривать со мной. Сейчас ты скажешь правду, а мы с Гуэн никому ничего не расскажем». «Видишь ли, Кор, есть вещи, о которых тебе еще очень рано знать. Кроме того, у меня есть причина, чтобы мама не узнала, куда я ходил в тот вечер. Так молчи и ты, Кор». Кор ничего не ответил, он думал. «Ведь я твой брат, Кор, и очень люблю тебя, несмотря на то, что иногда бываю груб. А что касается Гуэн, то она готова сделать для тебя все». Гюга говорил так ласково, что Кор готов был уже на все согласиться с ним. И увидев это, я сжала его руку, потому что считала, что он не должен так поступать. И прежде чем Кор успел вымолвить слово, Гюга достал из кармана 2 монеты по 5 франков. «Смотри, — сказал Гюга, — вы с Гуэн получите их, если пообещаете молчать». Кор оттолкнул руку Гюга. «Мне не нужны твои деньги», — сказал он. «Я должен подумать. Мысль о том, что ты сделал что-то плохое, до сих пор не приходила мне в голову. Теперь я думаю иначе. Конечно, я не хотел бы причинить тебе неприятности, но и обещать тебе ничего не буду». «А, так ты не хочешь?» «Хорошо же, мы еще посмотрим», – прошипел Гюга. «Скоро ты заговоришь по-другому. Посмотрим, кто из нас сильнее». Он схватил Кора за плечи и так тряхнул его, что тот едва удержался на ногах. «Напрасно смотрела я по сторонам. Вокруг не было ни души». «Идем, Кор!» — крикнул я, схватив его за руку. «Бежим быстрее! Быстрее домой!» «Ах, так!» — сказал Гюга. «Ни ты, ни Кор не уйдете отсюда, пока не дадите мне слова, что будете молчать. Или же я дам ему такую взбучку, какую он в жизни не получал». «Я же сказал тебе, что ничего не могу тебе обещать», – мягко ответил Кор, дрожа всем телом. Тогда Гюга начал беспощадно бить его. Я испуганно кричала, но никто не мог услышать меня. «Замолчи, Гуэн», – проговорил Кор, – «не шуми. Пусть он бьет меня, если хочет». И Гюга продолжал бить его с ужасной силой, но Кор не желал просить пощады и молча терпел все удары, крепко сжав зубы. «Ну?» – остановился Гюга, чтобы перевести дух. «А теперь ты даешь слово?» Кор отрицательно покачал головой, стараясь удержать выступившие на глазах слезы, и отвернулся, чтобы Гюга не увидел их. «Не думай, что я уже рассчитался с тобой», – сказал Гюга. «Предупреждаю, если ты скажешь хоть слово маме или еще кому-нибудь, ты в этом раскаешься, можешь не сомневаться. Ты не знаешь, на что я способен. Это еще цветочки по сравнению с тем, что я могу сделать с тобой. Итак, я предупредил тебя. И тебя тоже, мерзкая девчонка». И он ушел, еще раз пнув Кора ногой. Тогда я помогла Кору подняться и вытерла у него слезы и кровь, которая шла из носа. Он был весь в синяках. «И если бы я была мужчиной, — сказала я, — то ответила бы этому негодяю Гюга». «Гвен, не говори так. Бедный Гюга, он несчастнее меня, и я не могу ему мстить». «Как ты можешь быть таким спокойным?» «Видишь ли, Гуэн, — помолчав, ответил он, — я все время думаю о том, что мадам Лот читала нам из Библии. Помнишь, о Христе?» Я поняла, что он хотел сказать, и кивнула. «Он ведь никогда не повышал голоса. Даже для своей защиты он предоставлял другим полную свободу действий. Ты считаешь, что мне не надо было помнить об этом?» Я обняла его и вытерла его влажные щеки. Некоторое время мы сидели в объятиях друг друга. Наконец Кор сказал: «Надо идти домой. Мама будет беспокоиться». «Ты расскажешь об этом маме сегодня же вечером?» – спросила я его. «Не знаю, вряд ли. Я хочу еще все обдумать». «Ты не хочешь спросить совета у мадам Лот? Она всегда знает, что надо делать». «Завтра воскресенье. Не будем больше говорить об этом. А теперь пойдем к морю, умоемся, чтобы мама не заметила, что мы плакали». Кор шел с трудом и казался очень больным. Я была уверена, что мама чувствует что-то неладное. Но когда мы вернулись, она была очень занята и не обратила на нас внимания. Кор тотчас же лег спать. Когда я тоже улеглась в свою кроватку, Гюга еще не пришел домой, и только поздно вечером я услышала около двери его шаги.
0: Продолжение чтения рассказа «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время.

babi не обижайте, в беду попавшим руку дайте, для нищих денег не жалейте, напиться путнику налейте. С утра с мечтою просыпайтесь, идя по жизни улыбайтесь, любимым будьте и любите, и жизни данной дорожите. Дарите ближнему тепло, частичку счастья своего. Творите на земле добро, в 100 крат вернется к вам оно.

12 учеников Иисуса Христа. Иисус оставил Назарет и поселился в городе Капернауме, расположенном около Генесарецкого озера в Галилее. Так сбылось пророчество Исаии: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

потом предал Иисуса. Все ученики были простыми людьми, но Бог дал им счастье быть друзьями и учениками Иисуса Христа, Сына Божия. Андрей и его брат Симон Петр ловили рыбу на Галилейском море. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это означало, что Он научит их отвращать людей от грехов и приводить к истине. Оставив свои рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом. Призвав их и идя далее, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведеем, подчиняющих рыболовные сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. Также и остальные ученики, как только были призваны, тотчас шли за Иисусом. Иисус стал посылать их на проповедь и дал им власть исцелять болезни и изгонять нечистых духов.

Первое чудо Иисуса. Однажды Иисус был приглашен с учениками на брак в Кану Галилейскую. Случилось так, что во время брачного пира не хватило вина. Мать Иисуса тоже была там. Она сказала Иисусу: «Вина нет у них». Но он ответил ей, что не пришел еще его час. Затем Мария сказала служителям, указав на Иисуса: «Что скажет он вам, то сделайте». В доме пира стояли 6 каменных водоносов. Иисус, обратившись к служителям, сказал: «Наполните сосуды водою». Когда они это сделали, он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал содержимое кувшинов, он позвал жениха и сказал ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Он не знал, откуда это вино. Знали только служители, черпавшие воду. Так в Кане Галилейской Иисус положил начало чудесам и явил славу свою. И уверовали в него ученики его.

Иисус изгоняет торговцев из храма. Перед праздником Пасхи иудейской Иисус пришел в Иерусалим. Войдя в храм, он увидел, что там продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Сделав бич из веревок, Иисус выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Затем он сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Во время пребывания Иисуса на празднике Пасхи в Иерусалиме многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали в

Беседа Иисуса с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, то есть учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Но Никодим, не поняв, спросил: «Как это может быть?» Иисус стал объяснять ему тайну пришествия его на землю и Божий план спасения людей от грехов. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».

Иисус и Самарянка. Однажды Иисус пошел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и евреи, верили в одного Бога, Творца неба и земли, но у них были свои обычаи, свои священники и когда-то даже свой храм, который был разрушен евреями. Евреи не хотели общаться с ними. Когда Иисус со своими учениками пришел в самарийский город Сихар, то, устав с дороги, он сел у колодца, а его ученики пошли купить пищу. Был полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из колодезя. Иисус сказал ей: «Дай мне пить». Женщина удивилась и ответила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Свидетельствуя о Боге, Иисус сказал женщине: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и рассказала людям о человеке, которого встретила. «Не он ли Христос?» И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по слову его. Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в Господа. Это говорит о том, что перед Господом равны все народы и расы, ибо мы все Его творение».

Необыкновенный улов. Иисус часто учил народ, стоя на берегу озера. Иногда он входил в стоящую на берегу лодку и проповедовал из нее. Однажды толпа народа теснила его так, что ему было трудно говорить. На воде стояли две пустые лодки, одна из которых принадлежала Симону. Тогда Иисус вошел в лодку Симона, сел в нее и оттуда начал учить народ, стоявший на берегу. Кончив учить, Иисус сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали такое множество рыбы, что сети у них стали прорываться. Позвав своих друзей Иакова и Иоанна, они вместе наполнили рыбой обе лодки, но из-за большой тяжести лодки стали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он сказал это от ужаса, чувствуя себя недостойным присутствия великого Господа, сознавая свою греховность. Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Прошло время, и Симон действительно стал проповедовать, обращать людей к Иисусу и этим спасать их.

Исцеление расслабленного. Когда Иисус находился в городе Капернауме, к Нему собралось множество простых и знатных людей из разных мест. Он учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении больных. К дому, где проповедовал Иисус, некие люди принесли на постели расслабленного, то есть парализованного человека, чтобы он исцелил его. Но из-за многолюдства они не могли пронести его через двери, а разобрав крышу дома, спустили своего больного друга с постелью в середину комнаты и положили его перед Иисусом. Иисус, видя их веру, сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи, не веровавшие в Иисуса, стали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, поняв их помышления, сказал им: «Что вы помышляете в сердцах своих? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом свой». Больной человек встал, взял свою постель и пошел домой, славя Бога за великое чудо исцеления. Все находившиеся там тоже прославляли Бога, восклицая: «Чудные дела видели мы ныне».

0: А сейчас, дорогие мальчики и девочки, давайте послушаем стих «Побеждай зло добром». День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только солнышко там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, проработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит:
1: «Дал машинку я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал? Всю машину поломал. И теперь стоит смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я ее не знаю. Не прощу ему я это, ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сереже отомстить».
0: Смотрит бабушка на внука, говорит ему:
1: «А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу.
0: Сядь со мною на крыльцо, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстить». «Помнишь, я тебя, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил, как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал». И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить? На него похожим быть?
1: «Да, да, конечно!»
0: Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал Рубья:
1: «Только как же быть Сергеем?»
0: Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда, если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мыслил, молча кушал, а потом в постели лежал, долго думал о Сереже. А на утро встал в постели, а петухи уже пропели. Солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он веселым настроением, молоко попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и вдруг бежит бегом. Как чудесно солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сережа! Подойди сюда скорей! Да не бойся, подходи, я тебя не буду бить!» Подошел Сережа к порогу, на Петю глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, бы может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И все вольем говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное молоко». И Сережа прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги он глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал». Дорогие детки, Давайте будем брать этот хороший пример с того мальчика, который послушался совет у бабушки, чтобы нам воздавать злом добром.

0: Пришло время слушать продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: «Гуэн», — сказал Кор на следующий день, когда мы сидели на берегу моря, — «есть вещи, которые мне не очень нравятся». «Что именно, Кор?» — спросила я. «Сначала я хотел хорошо вести себя. Вчера вечером, например, я был спокоен, и ты подумала, что я храбрый. Но если бы ты знала, как все во мне кипело от гнева до тех пор, пока я не вспомнил про то, что сказал тебе, помнишь?» «Да», — ответила я. «Я бы хотел получше узнать, как можно молиться Иисусу, Гуэн. Он делает для меня все, а я пока ничего не могу для него сделать». «Мадам Лот говорит, что Богу достаточно и того, что мы любим Его, даже если мы дети и многого еще не знаем». «Я Его люблю», – задумчиво проговорил Кор, и лицо его озарилось улыбкой. «И даже очень. Но ведь одной любви недостаточно. Я должен что-то сделать для Него. А если я провинюсь, Он перестанет хорошо относиться ко мне? Знаешь, я еще почти ничего не знаю о нем. А вдруг он перестанет заботиться обо мне? Я хочу делать все, что он прикажет, потому что он так добр ко мне». Я подумала, что Кору невозможно стать еще лучше, ведь он и так очень хороший, но вслух ничего не сказала. «У нас, — сказал после недолгого молчания Кор, — у нас есть мама. Она часто беспокоится, волнуется, переживает за нас. И я иногда думаю, если бы она только знала, как Иисус любит ее, она бы не расстраивалась так. Она столько для нас делает, но если бы она помнила об Иисусе, как она была бы счастлива!» «Кор, а ты говоришь об этом Иисусу?» «Да, я часто беседую с Ним. И это большое счастье быть уверенным в том, что Он нас видит и заботится о нас». «Помнишь тот отрывок, Кор, где говорится о тех двоих или троих, я не помню, которые молились вместе? Как ты думаешь, можем ли мы это делает вдвоем?» – робко спросила я. Кор взял меня за руку. Мы опустились на колени, и он стал рассказывать Иисусу обо всем и просить, чтобы он научил нас молиться и еще сильнее любить его. Мы думали об этом все время по дороге домой и не обмолвились ни словом. В понедельник утром, перед уходом, Гюга сказал маме: «В шахте обнаружили газ. Нас просили быть осторожнее. Крохотная искра может вызвать взрыв». «Не могу понять, что происходит с мальчиком», — сказала мама, как только он ушел. «Он был так добр и мил эти два дня. Я уже давно не помню его таким. Сейчас он напоминает мне отца. Может быть, он изменится еще?» «Все воскресенье он провел со мной и рассказывал разные истории. И был так вежлив и приветлив!» Мы с Кором переглянулись, хорошо понимая, почему Гюга не отходил от матери ни на шаг. Но Кор ничего не сказал, так как не хотел расстраивать маму. Вдруг мы услышали глухой и продолжительный шум. Побледнев, мама вскрикнула: «Эта шахта взорвалась! Гуга предупреждал меня! Только бы с ним ничего не случилось!» Немного погодя, мы увидели бегущего человека и людей, выходящих из своих домов. Они собрались в маленькие группы и спешили к шахте. «Гуэн, — сказала мама. «Пойди узнай, что произошло. Я боюсь, как бы ни случилось несчастье». Я побежала к соседнему дому, и там мне сказали, что в результате взрыва произошел обвал. Много людей ранено, некоторые задохнулись, другие оказались заживо погребенными под щебнем, так что к ним невозможно пробраться. Я передала все это маме, и мы вместе побежали к входу в шахту. Но Кор намного обогнал нас и прибежал одним из первых, так что вскоре мы потеряли его из виду. Там уже собралась толпа, и с каждой минутой людей становилось все больше и больше. Здесь были и шахтеры, которым удалось избежать опасности. Лица их и одежда были покрыты пылью. Их жены, дети и матери обнимали их, счастливые, что они целы и здоровы, в то время как другие женщины и дети, не находя тех, кого искали, с плачем падали на колени и просили Бога о милости или ходили в толпе и искали пропавших. «Гюга! Где Гюга? Видел ли кто-нибудь моего Гюга?» — кричала мама, бегая от одной группы к другой. Но все взволнованно молчали. Наконец мы увидели старого мастера, которого хорошо знали, потому что он работал в шахте около 40 лет. Это был друг моего отца. Мама бросилась к нему. «Якоб, не видел ли ты моего сына? Скажи же все, скажи, что знаешь, всю правду. Он в шахте умер. Якоб, да не молчите же вы!» Старый шахтер обнял ее за плечи. «Бесполезно от вас скрывать что-либо, моя бедная Сузанна», — сказал он. «Только одному Богу известно, где ваш сын. Одно могу сказать. Гюга был в лагере, недалеко от того места, где произошел взрыв». Якоб шел за матерью и старался разговорить ее, но она была так потрясена, что забыла о его существовании. «Может быть, ваш сын жив?» — говорил он. «А вдруг его найдут раненого? Как же вы в таком состоянии сможете ухаживать за ним? Вам надо успокоиться и быть готовой ко всему. Судьба вашего сына в Божьих руках!» — добавил он, вежливо снимая шляпу. «Мне так тяжело, так тяжело!» — повторяла мама, немного придя в себя. «Я вдова, мой бедный мальчик, бедный Гюга! Он так ласково разговаривал со мной сегодня утром, как будто знал, что произойдет и что я могу больше не увидеть его!» И мама безутешно зарыдала. Увидев это, дядя Якоб сказал мне: «Малышка, отведи мать на траву. Посидите и попытайтесь успокоиться. Сейчас вам это очень необходимо. Обещаю, что как только я узнаю новости о Гюге, плохие или хорошие, сразу же сообщу вам. И кто знает, вдруг мальчишка сам расскажет вам о том, что произошло. Крепись, соседка, и выше нос!» И Якоб протянул руку к синему небу, простиравшемуся над нашими головами. «Их будут искать в шахте, Якоб?» — спросила мама. «Я пойду посмотрю, что там делается», — ответил он, так как не хотел говорить маме, что, к сожалению, после второго взрыва все шахтеры отказались продолжать поиски оставшихся 3 человек. «Конечно, они мертвы!» — говорили они. «Зачем же напрасно рисковать?» Мы с мамой остались сидеть на газоне в нескольких шагах от шахты, и около нас не было ни души. Я обняла маму за шею и попыталась ободрить ее, но она, казалось, не видела и не слышала меня. «Бедный мой мальчик Гюга! Бедный Гюга!» – причитала она. «Никто не хочет прийти тебе на помощь! Ты останешься один и умрешь! О, мой сын! Мой бедный сын!» «Мама!» – тихо сказала я. «Якоб сказал, что Бог не оставит его!»
2: «Я ничего не знаю об этом!»
1: ответила она, быстро обернувшись ко мне.
2: «Я никогда не имела в душе Бога и не показывала Гюга дороги к Нему, а тот, кто живет без Бога и умирает без Бога.
1: Но Бог нас так любит, мама! Я уверена, что Он любит и Гюга. Давай попросим Его, чтобы Он не оставил мальчика в беде».
2: «Попроси, Гуэн, если знаешь, как это делается. Мое сердце так и страдалось, что я не могу простить. Я ничего не могу. Где Кор?»
1: Вдруг спохватившись, она с беспокойством оглядывалась вокруг.
2: «Разве он не был с нами?»
1: «Я не видела его с тех пор, как мы вышли из дома», — ответила я. «Он побежал вперед. Но ты не волнуйся, мама, он, без сомнения, там, вместе со всеми!» И я показала на группу людей, стоявших у входа в шахту. Но она не хотела меня слушать.
2: «Не хватало мне еще потерять сразу обоих!» – воскликнула она. «Обоих! Никто не знает, как я гордилась Кором! Он был моей радостью и утешением. Я часто была несправедлива к нему. Бедный мальчик! Он даже не подозревает, как я люблю его!»
1: «Но с ним же не может ничего случиться, мама!» — сказала я. «Потому что в Библии говорится, что все на свете делается для блага тех, кто любит Бога, а Кор любит его!» И я вспомнила его слова и выражение его лица.
2: «Я точно знаю, что оба они в шахте!» – уверяла мама.
1: Она уткнулась лицом в свой передник, как будто хотела прогнать ужасное видение, а затем резко вскочила и направилась к шахте. Но тут силы оставили ее, и она потеряла сознание. На мои крики прибежали женщины. Они расстегнули маме платье. И когда она пришла в себя, они сказали, что нужно взять себя в руки и что ее сыновья обязательно вернутся. Но мама чувствовала, что женщины сами не верят в то, что говорят. Они хотели только успокоить ее. Вот и все. Вдруг толпа загудела.
2: «Быстрее, Гуэн!» – крикнула мама. «Беги, посмотри, что происходит!»
1: Я побежала, что есть духу, к группе шахтеров и услышала голоса людей.
3: «Это его брат!» «Нет, это не он!» «Да я же знаю его!» «Он никогда не спускался в шахту! А если он сделал это сейчас, то только с одной целью – умереть!» «Такой хороший мальчик! Очень жаль! Тем более, что уже давно известно, что его брат мертв!»
1: В спешке я едва разобрала смысл этих слов и подбежала к входу в шахту, к узкому, идущему вниз проходу, вглубь которого шахтеры спускались по длинным лестницам, возвращаясь к работе.
3: «Где Гюга?» – спросила я этих людей.
1: Наконец, один из них покачал головой и медленно проговорил.
3: «Наверное, его убило во время взрыва. Надежды нет. А этот славный мальчик тоже пошел искать себе смерть».
2: «О чем вы?» – закричала я.
3: «Его брат отправился на поиски. Он так рвался туда».
2: «Кор спустился? Вниз?»
3: «Да, и жив он теперь или нет, неизвестно», — сказал один из них.
1: Прежде чем они успели меня остановить, я бросилась в проход. и, работая руками и ногами, стала быстро спускаться по лестнице, постепенно погружаясь во мрак. «Кор! Кор!» — кричала я. «Где ты?» «Я иду! Это я, Гуэн!» Не знаю, сколько времени я спускалась, говорили, что длина лестницы более 100 метров. Но в ту минуту я не думала ни о времени, ни о расстояниях. Одна мысль тревожила меня. Единственный образ стоял перед моими глазами. Кор, мой братик, который уже казался мне мертвым, лежащим на дне этой ужасной и пустынной шахты. Не помню, как я оказалась внизу, целая и невредимая. Черная тьма окружила меня со всех сторон. И хотя до этого я не чувствовала страха, так как не думала о себе, теперь холодная дрожь пробежала по моему телу, как только я очутилась здесь, во мраке, в этой глубокой тишине. На мои крики откликнулось гулкое продолжительное эхо. Я сделала несколько робких шагов, вытянув вперед руки, стараясь понять, где я. Мой ужас становился все сильнее и сильнее. Я не осмеливалась подняться на лестницу, так как была уверена, что упаду. Не было слышно ни единого звука, и ничто в этом ужасном месте не говорило о существовании каких-либо живых существ. И вдруг я заметила свет и услышала шаги. Кто-то приближался, держа в руке лампу. Я еще раз изо всех сил закричала: «Кор! Кор!» И знакомый голос ответил: «Гуэн, ты здесь? Подожди, я иду! Гюга еще жив!» Через мгновение я очутилась в объятиях моего дорогого братика. Позднее Кор рассказал мне, что случилось с ним в шахте. Как известно, он обогнал нас с мамой и у входа в подземный коридор спросил у шахтеров, стоявших рядом, знают ли они что-нибудь о Гюга. «Он в шахте», — ответили они. «Наверное, убит. Как и те двое, он, скорее всего, не смог спастись». «И никто не спустился?» — тревожно спросил Кор. «Давайте хотя бы попытаемся спасти его!» «Послушай», — сказал ему один из шахтеров, «у меня жена и 4 детей, и я не хочу рисковать своей жизнью, тем более напрасно. Вряд ли кто-нибудь выжил из этих троих. Тебе остается сообщить маме и постараться утешить ее. Больше ты ничего не сможешь сделать». Остальные только закивали головами, соглашаясь с ним. Они не были равнодушными и черствыми людьми. Просто у них не осталось надежды. Если бы они хоть немного верили во спасение, они бы рискнули всем. А теперь зачем?
0: Продолжение рассказа «Хижина у моря» вы сможете услышать завтра в это же время.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, друзья! Как хорошо, что вы снова с нами и снова сможете послушать передачу «Час твоего рассказа».
2: На этот раз очередь дядюшки Дэна рассказывать нам историю. О чем она, дядюшка Дэн?
3: Это самая первая библейская история. Прочитать ее можно в Ветхом Завете, в книге «Бытия». Речь в ней идет о начале всех начал.
2: Если у вас есть своя Библия, или если вы можете взять ее у кого-нибудь на время, обязательно прочитайте первые главы книги «Бытия». Вы получите настоящее удовольствие. Как называется твоя история, дядюшка Дэн?
3: Я назову ее «Адам и Ева». Эта история произошла в давние-давние времена, при сотворении мира. Святое Писание говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю. В первый день сотворения мира Бог создал свет. На второй день Он сотворил воду. Затем Он создал деревья и покрыл землю ковром из трав и прекрасных цветов. И все вокруг ожило и зазеленело. И в конце своего творения Бог создал рыб, птиц и всех животных. И уж затем Бог создал человека, которого назвал Адам. И устроил ему жилище в прекрасном саду, который назвал Эдемский».
4: Здравствуй.
5: Здравствуй.
4: Ты есть Адам.
5: Адам?
4: Да, Адам. Сын Бога, созданный подобно ему.
5: Бог? Кто это Бог?
4: Он создатель вселенной. Он создал все. И тебя.
5: Я хотел бы видеть его. А где он?
4: Его жилище на небесах.
5: Небеса? Где это?
4: Небеса – это центр вселенной, центр всего.
5: Бог должен быть прекрасен, раз он создал всю эту красоту.
4: Он – олицетворение любви и сострадания, силы, справедливости, доброты, всего лучшего.
5: А почему он создал меня?
4: Чтобы ты владел всей землей, мог повелевать животными, птицами и рыбами, управлять стихиями. Ты князь этого мира.
5: Я? Я хотел бы видеть животных, стихии и землю, на которой я царствую. А я это могу?
4: Смотри вокруг себя, Адам.
5: Прекрасно. Прекрасно.
4: Вот одно из животных, созданных Богом.
5: О, какое прекрасное маленькое создание. Могу я взять его в руки?
4: Ты князь этого мира. Ты можешь делать все, что пожелаешь.
5: Иди ко мне, дружок. О, какой ты мягкий и теплый. И какой у тебя маленький пушистый хвост.
4: Как его зовут? У него нет имени. Бог желает, чтобы ты давал имена животным.
5: Удивительно. Удивительно. Я хочу назвать этого малыша кролик.
4: А здесь, Адам, центр большого сада.
5: Великолепно. И какой прекрасный пруд с кристально чистой водой.
4: Из этого пруда вытекают 4 реки, которые орошают сад.
5: Какое величественное дерево.
4: Это дерево жизни. Его плоды дают жизнь.
5: А могу я попробовать его плоды?
4: Ты можешь есть любые плоды в этом саду.
5: Да?
4: Кроме этих. Видишь, вон там дерево.
5: Да.
4: Это дерево познания добра и зла. Тебе нельзя есть его плоды.
5: Они не годятся в пищу?
4: Бог запрещает тебе их есть. А если ты их попробуешь, ты умрешь.
5: Бог мой творец. Я буду повиноваться ему во всем. Я не буду есть эти плоды.
4: Итак, Адам, ты видел весь сад.
6: Привет, малыш. Я хочу, чтобы ты говорил.
4: В некотором смысле животные говорят, Адам.
5: Они умеют говорить.
4: Если ты внимательно понаблюдаешь за ними, за их привычками и повадками, ты обнаружишь, что можешь их понимать.
5: Я вижу, что здесь все животные парами.
4: Да, каждой твари по паре, Адам.
5: А для этого есть какая-то причина?
4: Да, Адам. Пара – это самец и самка. Бог их создал, чтобы они были товарищами друг для друга и наполняли землю.
3: Адам возделывал свой сад, который стал для него домом, и был счастлив со своими четвероногими друзьями. Но Бог понимал, что он был бы еще счастливее, если бы рядом с ним был другой человек. Поэтому Бог сделал Адама очень сонным. Затем, когда Адам заснул, он сделал операцию, вынул у Адама ребро. Из этого ребра Бог сотворил женщину.
7: Здравствуй.
5: Ой, ты меня испугала.
7: Я не хотела тебя пугать.
5: Ты ведь не ангел Божий?
7: Нет.
5: Тогда кто же ты?
7: Я твоя подруга, Адам.
5: Моя подруга? А откуда ты? С небес?
7: Бог сотворил меня из твоего ребра.
5: Правда? Я назову тебя Ева.

0: вот рядом. Как красиво. Что это?
1: Это цветок, Ева. Роза. Ты хочешь его сорвать?
0: А можно?
1: Конечно. Бог создал все цветы для нас, для нашего удовольствия. Бери любой, какой хочешь. Они никогда не увянут, не умрут.
0: Увянут, умрут. Что это значит?
1: Я и сам толком не понимаю. Бог сказал мне, что они увянут и умрут, только если мы совершим грех против Него.
0: Грех? А что это?
1: Грех? Грех – это слово, означающее неповиновение желаниям Бога, Его законам.
0: Но почему кто-то вдруг захочет грешить? Не повиноваться Богу?
1: Этого я не знаю.
0: Бог наш Творец. Он, несомненно, знает, что лучше для нас. Не повиноваться Ему глупо.
1: Да, Ева.
0: Мы ведь, безусловно, будем повиноваться Ему. Правда?
1: Мы будем повиноваться Богу всегда, Ева.
0: Я... Эдам, у меня...
1: Ева, а ты не голодна?
0: Голодна?
1: Да, тебе нужно поесть. Я сорву тебе фруктов.
0: Ой, я бы хотела попробовать вот тех плодов, Адам.
1: Нет, Ева.
0: Ну, пожалуйста, Адам, на вид они такие вкусные.
1: Возможно, но нам нельзя их есть.
0: Почему?
1: Это плоды древа познания добра и зла. Бог запретил нам их есть.
0: Ну, тогда мы не будем их есть. Бог знает лучше нас. И если Он сказал нам не есть их, мы не станем.
1: Ты делаешь меня счастливым, Ева.
0: Я тоже счастлива, Адам.
2: И вот зажили Адам и Ева в раю Эдемском. Однажды, когда Адам подрезал виноградную лозу, Ева, ослушавшись предупреждения Божия, отошла от Адама, сама не зная, как она оказалась в самом центре сада, перед древом познания добра и зла, и, подняв голову, рассматривала его плоды.
0: Какие красивые и на вид вкусные плоды. Интересно, почему Бог запретил нам их есть? Бог лучше знает. И если Он сказал, что нам...
3: Бог запретил вам есть эти плоды?
0: Да, и я... А кто это со мной разговаривает?
3: Друг.
0: Я никого не вижу. Где ты?
3: Здесь, на дереве.
0: Я все равно не вижу тебя.
3: Разве ты не видишь меня, змея?
0: Да, но змеи не умеют говорить.
3: Увы, ты ошибаешься, Ева. Вот я змея, и я говорю. Ева, Бог запретил тебе есть плоды с этого дерева.
0: Да.
3: Почему?
0: Если мы съедим этот плод, мы умрем.
3: Это Бог тебе сказал?
0: Да. Бог сказал нам это.
3: Моя дорогая Ева, ты прекрасна, но не очень умна. Ты хочешь знать истинную причину, почему Бог запретил вам есть эти плоды?
0: Он не хочет, чтобы мы умерли. Тогда почему Бог нам говорит, что мы не должны их есть?
3: Потому что Бог не хочет, чтобы вы стали такими же умными, как Он сам.
0: Я тебе не верю.
3: Я говорю правду и могу это доказать.
0: Как?
3: Взгляни на меня. Я змей. Ты удивилась, что я говорю. А знаешь, почему я умею говорить?
0: Нет.
3: Потому что я съел этот плод.
0: Ты съел этот...
3: Если это

0: плод сделал меня, змея, таким, то подумай, что он даст тебе, человеку. На, Ева, держи этот плод, надкуси его, и ты все равно не умрешь. Давай же, ешь.
1: Ну, ладно. Маленький кусочек.
0: Молодец, Ева, правильно. Так держать. Ну как, вкусно?
1: Да, очень.
0: Я же тебе говорил, ну откуси еще кусочек, на этот раз побольше. Вот так. Ну а теперь доешь его.
1: Да-да, я доем. Вкусный плод.
0: Почему бы тебе не отнести Адаму попробовать?
1: Пожалуй, ты прав. Тогда мы оба станем богами.
0: Видишь, Ева, как ты поумнела и стала свободной, как сам Бог. Отныне не позволяй никому, даже Богу, указывать тебе, что ты должна делать, а чего не должна. Ешь, что хочешь. Делай, что хочешь. Теперь ты стала умной и можешь сама распоряжаться своей жизнью.
1: О, змей, я так счастлива. Пожалуй, я отнесу несколько плодов Адаму. Не исчезай, змей, я приведу сюда Адама. Я хочу, чтобы он с тобой познакомился.
0: Не волнуйся, Ева, у Адама будет еще много, много встреч со мной.
2: Ты знаешь, дядюшка Дэн, я думаю, что хотя многие слышали об Адаме и Еве, они хотели бы узнать эту увлекательную историю из Библии подробнее. Что бы ты им посоветовал?
3: Это очень просто. В нашем первом уроке Библии как раз рассказывается о сотворении мира.
2: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
3: Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com. А теперь давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Адам и Ева».
1: Адам!
4: Ева!
1: О, Адам!
4: Ева, я беспокоился, не знал, где ты. А что случилось, Ева? Ты так взволнована, даже испугана.
1: Да, я взволнована, потому что у меня только что была такая встреча. Я разговаривала со змеем.
4: Что ты делала?
1: Разговаривала со змеем.
4: Ну, это, наверное, был односторонний разговор.
1: Нет, змей говорил со мной тоже.
4: Змей говорил с тобой?
1: Да, и это было прекрасно.
4: Ева, что ты натворила? Ну-ка, расскажи мне подробнее, что произошло?
1: Ну, слушай, я стояла под деревом познания добра и зла, и вдруг...
4: Под деревом познания добра и зла? А что ты там делала?
1: Беседовала со змеем. Он был на дереве, и я...
4: Ева! Ева! Он наш враг! Бог предупреждал нас об этом.
1: Он наш друг. Он так сказал.
4: Ева! Ты ела запретный плод. Ева!
1: Ну и что?
4: Ты ела запретный плод?
1: Да. Да, ела.
4: Нет. Нет. Нет, Ева, ты не сделала этого. Ты не могла. Ты...
1: Да, я ела. И не умерла, как видишь. Я и не собираюсь умирать. Змей мне сказал, что я не умру.
4: Он враг. Он же враг. Бог предупреждал нас об этом.
1: Ерунда. Вот, Адам, я принесла тебе несколько плодов. Съешь их.
4: Нет.
1: И мы с тобой станем богами.
4: Нет, нет, Ева, я не стану их есть. Мы умрем, мы оба умрем.
1: Но я же съела, и ничего не произошло, я не умерла. Ну, пожалуйста, Адам.
4: Нет.
1: Если ты любишь меня, то ты их съешь.
4: Я люблю тебя, Ева. Я очень тебя люблю, но я не могу не повиноваться Богу.
1: Ты любишь Бога больше, чем меня.
4: Ева, не будь смешной. Я люблю тебя.
1: Смешной? Ты не любишь меня. Ты только так говоришь.
4: Вот да. Ну, хорошо. Дай мне плод.
1: Вот.
4: Я съем его. И мы умрем вместе.
1: Мы вместе станем богами.
4: Нет, Ева. Мы вместе умрем.
1: Ну?
4: Вкусно. Очень вкусно.
1: Я же говорила тебе.
4: А может быть, ты права. Может, этот плод сделает нас богами?
1: О, Адам, это прекрасно.
4: Да, Ева, да. Но это не так, Ева. Ева, мы же согрешили. Бог накажет нас.
1: Что за ерунда, Адам?
4: Ева, Бог уже покидает нас. Чувствуешь, воздух становится прохладным. Ой, мне холодно.
1: Ой, Адам, ой, я боюсь. Взгляни, даже божественный свет исчез.
4: Да.
1: Ах, Адам, что же делать?
4: Я не знаю, ты должна была подумать об этом перед тем, как дать мне плод.
1: Ах, ты упрекаешь меня за это.
4: Нет, я не виню тебя ни в чем.
1: Это ты виноват. Ты позволил мне уйти к дереву.
4: Я позволил тебе уйти? Ты просто исчезла. Я даже не видел, как ты ушла.
1: Нет, я не исчезла.
4: Нет, исчезла. Кроме того, если бы у тебя была хоть капля здравого смысла, ты бы не стала слушать лживые россказни змея.
1: Значит, у меня нет ни капли здравого смысла?
4: А разве не так?
1: Не смей кричать на меня.
4: А кто на тебя кричит?
1: Ты.
4: Я на тебя не кричу.
1: Ты унижаешь меня.
4: Я тебя унижаю. Ой.
1: Я хочу умереть.
4: Умереть? Ну что ты? Что ты? Ева. Ева, видишь, что с нами сделал грех? Мы ссоримся и спорим. И...
0: Да, вы ссоритесь.
1: Это змей.
0: Да, это я, Ева.
4: Убирайся. Ты не имеешь права быть здесь, в раю.
0: У меня есть на это полное право, Адам. Я князь этого мира, и я...
4: Я князь этого мира.
0: Был князем, Адам. Но когда ты поддался мне, съев запретный плод, ты тем самым признал мое верховенство. Ты потерял право владычествовать над этой землей. Теперь моя очередь, а ты будешь делать то, что я прикажу.
4: Немедленно уходи из рая. Ты враг Бога, а значит и наш враг.
0: Враг Бога, да. Мы с Богом вели войну на небесах. Он выиграл ту войну, но следующая победа будет за мной. В войне здесь, на земле. В войне, которая началась, когда ты съел запретный плод. А когда-нибудь я буду править с его трона. Тогда я стану властелином вселенной. Да-с! Я враг Бога.
4: Убирайся вон из рая. Я приказываю тебе уйти.
0: Приказываю здесь я, а ты подчиняешься.
4: Именем Бога я приказываю тебе уйти.
0: Не говори так.
5: Не упоминай имя Бога при мне. Я этого не люблю, не выношу.
6: Именем Бога. Уходи отсюда немедленно.
5: Ну, ладно, ладно, Адам, я уйду. Но я еще вернусь и не раз.
1: О, Адам, я боюсь.
4: Да, Ева, да. Теперь нам есть чего бояться. Но мы должны запомнить навсегда, Ева, что если мы призываем на помощь Бога, мы всегда можем победить врага, как мы его победили сейчас.
1: Посмотри на эти цветы, Адам. Они уже не такие красивые, как раньше.
4: Да, Ева, они завяли и умерли.
1: А мы тоже умрем.
4: Наказание за грех. Смерть.
3: Вскоре Адаму и Еве было сказано, что им придется покинуть рай.
1: Покинуть рай? Ну как же это? Ведь это наш дом.
7: Вы согрешили. И поэтому вы уже не имеете права жить в этом райском доме, где все совершенство.
1: Я не хочу уходить.
4: А Бог не перестал нас любить за то, что мы согрешили?
7: Бог по-прежнему любит вас и будет любить всегда.
1: Тогда почему Он выгоняет нас из дома? Какая же это любовь?
4: Ева, Ева, ты расстроена. Ты не отдаешь себе отчета в том, что ты говоришь.
7: Все на небесах расстроены, но другого выхода нет. Вы должны уйти из рая.
1: А мы увянем и умрем, как эти цветы?
7: Плата за грех – смерть. С того момента, как вы согрешили, вы начали умирать, стареть. Вы вступили на путь, который ведет вас к смерти, в могилу.
4: Так значит, нет никакой надежды? Никакого спасения?
7: Нет, Адам, надежда есть. Наступит день, когда Бог пошлет своего единственного родного сына искупить ваши грехи и спасти заблудший мир.
1: А когда это будет?
7: Точное время не столь важно. Вы с Адамом должны покинуть рай и поселиться в новом доме и жить там, пока не придет Спаситель. Попросите Бога владычествовать в вашем доме, и вы сможете обрести в нем счастье.
4: Мы сделаем так, как ты говоришь.
1: А как Спаситель придет в наш мир?
7: Он будет рожден как дитя.
1: Может быть, я стану его матерью?
7: Этой тайны, Ева, я открыть тебе не могу.
4: Пойдем, Ева. Мы уйдем из этого сада и начнем новую жизнь. Господом Богом хранимый. Да будет счастливой наша новая жизнь в новом доме.
1: Пойдем, Адам.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, эта история навевает мысли обо всем, что создал Господь.
3: А ты знала, что в древних письменах Египта, Центральной Америки и Китая есть упоминание о крылатом змее, который в Библии называется драконом?
2: Правда? Значит, все это происходило на самом деле?
3: Совершенно верно. Наверное, детали уточнить невозможно. Но известно, что Едемский сад действительно существовал. К сожалению, мы исчерпали все свое время. Так что не забудьте нам написать.
8: Это очень просто. Наш адрес...
3: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
9: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Фонтан и родник. В старом парке был фонтан, посреди аллейки. Под каштаном тек родник, позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою. Как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Незаметен ты совсем, обделён водицей. Вот какой я сбью струей, виден отовсюду. Свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даешь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

это было давно. Тогда, когда люди начинали пробовать себя в поисках золота и прочих драгоценностях. В одной маленькой горной деревушке жил бедный селянин со своей семьей. Дом у них был старый, обветшалый, с покосившейся крышей. Еды семье часто не хватало, а бывало вообще нет. А в то время трудно мужчинам было работу найти, вот и работали то там, то вообще нигде. В общем, все жили в сплошных ожиданиях и надеждах, и семья этого селянина, которого звали Степан, не была исключением. Как-то узнал Степан, что многие его знакомые ходят потихоньку в горы золото искать. Вот и решил он. «Пойду-ка и я. Чего доброго, найду целый слиток, вот тогда поживимся на славу». Сначала, узнав о решении мужа, жена пыталась его отговорить от этой затеи, говоря, что опасно это, да и редко кому удавалось найти что-то годное для того, чтобы продать. Но когда Степан заговорил о детях и о том, что они могли бы купить для них, если бы нашлось золото, у женщины язык не повернулся сказать что-то против. Этот разговор состоялся вечером, и легли они спать опять-таки с надеждой на лучшее. Рано утром Степан вместе с некоторыми другими искателями драгоценностей вышел из деревни и отправился на поиски. Некоторое время они шли группой, изредка переговариваясь. Это были люди с усталым видом, в грязной, далеко не новой одежде, с разными взглядами на жизнь. Но их объединяло лишь одно – бедность и нужда. После нескольких часов безуспешного поиска у реки они решили разойтись по разным местам, все пошли в разные стороны. Степан решил отправиться в горы, в надежде найти хотя бы какую-нибудь ценную горную породу или старинную вещь, за которую бы хорошо заплатили. Пробираясь через острые кустарники, мужчина увидел вдалеке что-то наподобие пещеры. На это бы никто не обратил внимания, кроме Степана. Его быстрый, зоркий взгляд замечал абсолютно все. Спустя час-полтора человек подошел к подножию горы, в которой и было то углубление, напоминавшее пещеру. Помедлив немного, Степан осторожно вошел в нее. Дневной свет еле-еле попадал сюда, и чтобы не упасть, мужчина шел медленно с вытянутыми вперед руками. Как ему казалось, шел он долго, петляя по каким-то своеобразным коридорам, потихоньку, сам того не зная, заходя в самую глубь горы. Прошло много времени, и Степан, устав от долгой безуспешной попытки найти конец этой пещеры, присел на большой камень. Тяжело вздохнув, он положил голову на руки и задремал. От сна его пробудил грохот. Вскочив, Степан огляделся. Грохот доносился с той стороны, откуда он пришел. Постояв несколько секунд, человек вдруг понял, что это за шум. Начинался обвал, увеличивающийся с каждой минутой. От ужаса Степан побежал в самую глубь горы, спотыкаясь о камни и падая. Камни уже сыпались в нескольких метрах от него, а он все бежал и бежал, как во сне, пока, обессилев, не свалился совсем. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда очнулся, была тишина. Обвал кончился. Но теперь Степан оказался в ловушке. Ему никогда отсюда не выбраться, так как камни полностью загородили проход. В отчаянии мужчина пнул ногой лежащий у его ног камешек. Тот отлетел и, ударившись о каменную стену, упал. Вдруг Степан аж приподнялся от изумления. В том месте стены, куда угодил камешек, появилось отверстие, а из него торчало... Не веря своим глазам, он подошел поближе и, осторожно потянув за ручку, вытащил пыльный, во многих местах поржавевший и потерявший свой цвет ящик. Мужчина, радуясь и не веря, осторожно открыл его. В ящике было почти пусто. В нем была всего лишь коробочка спичек, несколько свечей и книга. От разочарования Степану хотелось силой захлопнуть ящик и бросить его на камни. Столько мучиться, остаться в этом тупике, да еще и одному, ради этого мусора. Он выпрямился и огляделся еще раз. Да, выхода и правда нет. Но что же мне тогда делать, думал он. Зная, что это будет бесполезно, но держась за тоненькую ниточку надежды, Степан закричал, что было силы. Он звал и звал на помощь.
Звал до тех пор, пока горло перестало ему повиноваться и вместо криков о спасении издавало тихие хрипы. Мужчина без сил опустился на землю возле ящика. Зажег свечку. Стало немного светлее, но не теплее. Поежившись, Степан снова встал и стал ходить в своем каменном заточении в поисках хоть чего-нибудь, из чего можно было бы сделать костер. Но, как и должно было ожидать, все безрезультатно. Камни, камни и еще раз камни. И тут Степан вспомнил о книге, о той самой книге, которую нашел в ящике вместе со спичками. То, что надо. Радуясь, он открыл ящик, достал книгу и, открыв ее, как придется, протянул было руку, чтобы вырвать лист, как тут его взгляд упал на слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Мужчина замер. «Что это значит?» Закрыв книгу и повернув обложкой к себе, он прочитал «Новый Завет». «Новый Завет. Так это ж одна из тех книг, которые приезжий проповедник раздавал в поселке», — думал Степан. «Ерунда какая-то. А если ерунда, то зачем ее прятать в самой глубине пещеры, в стене, да еще и в ящике?» Так размышлял он, вертя книгу в руках. Он никогда не читал эту книгу и догадывался, что в ней написаны учения, поучения и нравоучения. И читают ее только те, кто хотят стать самым совершенством. Шло время. Минута за минутой. Час за часом. И все это время одна и та же картина. Угрюмый, сгорбленный от усталости и отчаяния человек, сидящий на камне около ржавого ящичка, то и дело зажигающий свечку, чтобы было не так мрачно. Спустя примерно 5 часов к Степану вернулся голос, и, зовя на помощь в течение получаса, он снова его потерял. Мужчина обессиленно упал на землю, и в его голове будто эхом пронеслись слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Степан вздрогнул. Он снова открыл Библию, желая отыскать тот стих и прочитать полностью все, что сказано о просьбах. Но только он открыл книгу, забыл обо всем на свете. Увлеченно читал Степан историю Рождества, только сейчас понимая смысл этого праздника, который каждый год так ждали его дети, о жизни и чудесах Иисуса. Поражаясь прочитанному, Степан перечитывал каждый стих по нескольку раз, и в его душе с каждым прочитанным стихом теплело и становилось спокойнее. Так, сам того не замечая, он читал главу за главой, отрывая глаза от книги лишь для того, чтобы зажечь новую свечку, чтобы были видны драгоценные слова. Прошло много времени с тех пор, как Степан открыл Новый Завет, и когда наступило утро, в пещере можно было увидеть мужчину, который полулежа спал, откинув назад голову, а возле него на земле лежала книга, раскрытая на последней странице. Это так. За одну ночь Степан прочитал целый Новый Завет. И не только это случилось с ним в эту ночь. Проснулся бывший бедный селянин богатым наследником царя всех царей с твердой уверенностью в том, что Бог не оставит его здесь умирать. Дальше все было так. Степан сидел и снова читал Библию. Как вдруг ему почудились мужские голоса. Сначала мужчина подумал, что у него разыгралось воображение от долгого непрерывного чтения, но затем, прислушавшись, понял, что ошибся. Это были действительно голоса людей. Они приближались. Степан прижал к себе книгу, приблизился к тому месту, где громче всего было слышно людей, и начал звать. И звал он не напрасно. Его услышали, и уже спустя 10 минут он был в дружеских объятиях своих друзей. Потом они ему рассказали о том, как смогли его найти. К вечеру они встретились у реки и заметили отсутствие Степана. Подумав, что он вернулся раньше всех домой, они пошли в деревню. Но там все сказали, что никто не видел Степана. После нескольких часов отдыха компания отправилась на поиски товарища вместе с собаками и ищейками, которые, взяв след пропавшего, и привели остальных к пещере. Поняв, что там произошел обвал, люди решили найти проход с другой стороны, и, найдя его, шли 2 или 3 часа, пока не услышали крик друга. После этого случая прошло много времени. Все изменилось в жизни Степана. Он зашел в пещеру одним человеком, вышел другим.
Мужчина рассказал все своей семье, и в тот же день жена и остальные трое его детей покаялись и приняли Бога в свое сердце. После этого их семья больше не оставалась в нужде. Отвечая на молитвы своих вернувшихся детей, Бог посылал к ним своих людей, которые их с радостью посещали, давали добрые советы и помогали не сбиться с правильного выбранного тернистого пути. Вскоре после покаяния Степана верующие друзья помогли ему найти постоянную работу с хорошей зарплатой и даже помогли отремонтировать дом. С тех пор прошло много лет. Дети Степана выросли, а он со своей женой и по сей день ездит по разным деревням и городам, свидетельствуя людям о своем покаянии и говоря о Божьей любви. Он и сейчас стоит перед вами, дорогие друзья, и скажу вам от всего сердца: я не променял бы эту Библию, этот клад, ни на какой слиток золота, какой большой бы он ни был, потому что драгоценнее этого клада нет на земле. Закончил свое свидетельство Степан Андреевич и, спустившись с кафедры, пожилой человек добавил: «И прошу вас, друзья, не откладывайте свое примирение с Богом, потому что чем дольше вы будете это делать, тем больше ваша жизнь пройдет зря. А жизнь с Богом – это

хранит детей послушных, радость им дает, любит их молитвы слушать, небеса возьмет.

Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Однажды Иисус взошел на гору, сел там, и когда приступили к Нему ученики и народ, стал учить их заповедям блаженства. Проповедь, которую Иисус сказал народу, называется Нагорной проповедью. Она записана в Евангелии от Матфея в главах 5, 6 и 7. Нагорная проповедь – ядро учения Иисуса Христа. Вместе с 10 заповедями, которые Бог дал человечеству во времена Ветхого Завета, Нагорная проповедь является важным путеводителем нашей жизни. Поэтому прочтем ее почти целиком прямо из Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам: не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого.

Нагорная проповедь о любви и молитве. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особого делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правда.

правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

Нагорная проповедь о посте и надежде на Небесного Отца. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Нагорная проповедь. Не судить других, настойчивость в молитве, золотое правило, пространен и узок путь. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их.

Нагорная проповедь о лжепророках, исполнении воли Божией, два основания. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

0: Пришло время слушать продолжение чтения рассказа «Хижина у моря».
1: Но Кор так быстро сдаваться не хотел. Он не хотел бросить Гюга на произвол судьбы, а тем более сообщать маме, что все кончено и надежды больше нет. Он знал, что спускаться вниз очень опасно, так как во время взрыва каждый старался убежать подальше от этого места, оставив свои инструменты и даже взрывные вещества. Все думали только о том, как спасти свою жизнь. А те, кто добегал до выхода из шахты, стояли и ждали взрыва, который мог произойти каждую секунду. И раздавшийся глухой шум заставил вздрогнуть даже тех, кто находился в полной безопасности. Но Кора это ничуть не испугало. Не говоря больше ни слова, он пошел к проходу и начал спускаться по лестнице. Он быстро и ловко добрался до дна колодца и увидел лампу. Подняв ее, он направился в ту сторону, где произошел взрыв и где обычно работал Гюга. Галерея была завалена обломками скальной породы, но Кор продолжал упорно идти вперед, хотя он сильно поранил ноги, и все его руки были в крови. Ему казалось, что уже прошло много времени, и Гюга умер, так и не дождавшись помощи. И он, не переставая, молил Бога о том, чтобы он показал ему, где находится его брат. У него было предчувствие, что просьба была услышана, так как рядом он все время ощущал присутствие Иисуса, который направлял его. Весь страх улетучился. Наконец он услышал слабые стоны и мольбы о помощи, раздавшиеся из-под груды камней, наваленных в нескольких шагах от него. Кор подошел к этому месту и начал разгребать камни. Стоны слышались все отчетливее по мере того, как он отодвигал тяжелые глыбы и пролагал путь к освобождению кого-то, может быть, своего брата. Наконец, его руки нащупали чью-то ногу, потом разорванную одежду, и как только глаза привыкли к темноте, он уже точно знал, что там Гюга. Два больших камня, падая, образовали что-то вроде свода над его головой и плечами, защищая его от завала, под которым он был погребен. И хотя он был ранен и еле дышал, его жизнь, в которую уже никто не верил, была спасена. Кор был бессилен поднять почти безжизненное тело брата и попытался вернуть ему дыхание. Он открыл фляжку с водой, смочил губы раненого и вытер кровь, струившуюся по его лицу. Гюга зашевелился и вздохнул. Потом опять замер, как будто это стоило ему больших усилий. Кор присел около него, раздумывая, что делать дальше. Вскоре он понял, что единственное средство спасти брата – это снова подняться вверх по лестнице и попросить помощи у шахтеров. Кор был уверен, что они пойдут с ним, как только узнают, что Гюга жив. В это время он услышал мои крики, и через минуту мы встретились. Какое это было счастье! Он объяснил мне, что наш бедный Гюга находится совсем недалеко отсюда, живой, но в очень плохом состоянии. «Тебе нужно побыть около него, Гюэн, а я пока поднимусь». Но мысль о том, что Кор опять покинет меня, и что я должна сидеть одна около несчастного Гюга, который каждую минуту мог умереть, так испугала меня, что я начала упрашивать Кора остаться со мной или пойти наверх вместе. «Гюэн», — серьезно сказал он, — «я не ожидал от тебя таких слов. Подумай о бедном Гюга». «Я боюсь!» — крикнула я. Я так боюсь! Разве ты забыла про Иисуса, Гуэн? Ведь Он тоже с нами в шахте. До сих пор я и не думала об этом. Испытав весь ужас одиночества, я не подозревала, что наш Спаситель Иисус ни на минуту не покидал нас, ведь мы бы ничего не сделали без Него. И Он знал это. Он слишком любит нас, чтобы бросить на произвол судьбы. Слова Кора напомнили мне обо всем. И я ответила: «Иди, Кор, иди скорее! Только покажи мне, как пройти Гюга. Я буду сидеть около него, пока ты не вернешься». Я взяла лампу и все время повторяла про себя: «Иисус со мной! Здесь, в шахте! Иисус со мной!» Я направилась к месту, где лежал Гюга. Я была так уверена в этом, что страха как и не бывало. И тогда я стала просить Господа, чтобы Он не бросал Кора, пока тот поднимался по лестнице, и Гюга, который так страдал, и чтобы поскорее пришла помощь. Гюга я отыскала с трудом и только попыталась влить несколько капель воды в его крепко сжатые губы, как услышала звук шагов и голос Коры, который кричал: «Гуэн! Гуэн! Вот мы и пришли!» Как выяснилось потом, не успел он подняться на первую ступеньку, как увидел наверху свет и группу шахтеров, спускавшихся во главе с Якобом. Они выслушали рассказ Кора, и Якоб сказал: «Узнав, что эти дети спустились, я сказал себе: позор мне и другим мужчинам, которые испугались, и решил немедля спуститься в шахту. Стоило только взять лампу. Все вызвались сопровождать меня. Необходимо было лишь подбодрить их. Вот и все. Нужно было, чтобы кто-нибудь показал им пример. И это сделал Кор. Все окружили Кора, восхищаясь его смелостью. Меня тоже хвалили. Но мы попросили их заботиться сначала о Гюга. Он был очень бледен, и мы боялись, что мама уже не увидит его живым. Они завернули мальчика в покрывало, которое принесли с собой, и осторожно понесли его наверх, на свет и воздух. Меня тоже несли на руках, и все были такие милые, что мне почему-то стало стыдно. Мама ждала нас у входа в шахту. Все очень скоро узнали, что Гюга жив, в то время как два его товарища были убиты. Но мама не могла поверить в то, что ей говорили, и была все так же безутешна. Когда она увидела Гюга, безжизненное тело которого положили на газон, то закричала: «Он мертв!» Но, опустившись около него на корточки и положив ему руки на грудь, она услышала, как слабо бьется сердце, и поняла, что он еще жив. «Теперь я буду молиться!» — воскликнула она, сложив на груди руки, а слезы так и текли по ее щекам. И она возблагодарила Бога за его милость к ней и ко всем остальным. Женщины, Якоб и некоторые шахтеры тоже встали рядом с ней на колени. Вскоре пришел врач. Он дал Гюга лекарство, чтобы тот очнулся. Гюга открыл глаза и даже улыбнулся маме, но потом снова потерял сознание. Тогда по просьбе доктора несколько человек отнесли его домой, а мама тем временем приготовила постель. «Гуэн», — сказал мне Кор, когда мы возвращались обратно, держась за руки, «я хочу сказать об этом только тебе. Ты же знаешь, что я хотел сделать Иисусу что-то приятное. Думаю, что это Он послал меня на помощь Гюга. я бы никогда не смог сделать этого, если бы Иисуса не было рядом. За все это я очень люблю его». Через некоторое время Гюга пришел в себя. В течение нескольких дней он был на волоске от смерти, потому что врач определил сотрясение мозга, что еще больше осложнялось тем, что когда он лежал под камнями, у него было недостаточно воздуха для дыхания. Мама не отходила от него день и ночь, и доктор частенько навещал нас. Но я почти ничего не знаю об этом, потому что тоже вдруг сильно заболела. Несколько дней у меня была температура, и все это время я бредила. Поэтому обо всем, что произошло потом, я знаю только по рассказам других. Солнце весело светило в маленькие оконцы нашей хижины, когда однажды утром я открыла глаза. Температура, наконец, спала. Никогда не забуду этих теплых, ласковых лучей. Я зажмурилась, но кур, заметив, что я открыла глаза, подошел к кровати. «Гуэн!» – ласково прошептал он. «Наконец-то ты проснулась!» Я была еще очень слаба, чтобы ответить ему, и кое-как протянула руку, которую он взял в свои большие загорелые ладони. Потом я услышала, как он тихо вышел из комнаты и разговаривал с мамой. «Слава Богу! К ней вернулось сознание!» – сказала она. «Это самая лучшая для меня новость!» Я увидела, как она вынула из мыльной воды свои руки, вытерла их о передник и подошла ко мне. Я сделала усилие и повернулась к ней. «Не двигайся, лежи спокойно, дитя мое!» – сказала она. «Выпей-ка вот этот отвар, который принес тебе кор. Все это время он заботился о тебе и почти 2 недели не отходил от тебя ни на шаг».
2: 2 недели!» – воскликнула я, но ничего не могла вспомнить, как ни пыталась. Я закрыла глаза, а кор все держал мою руку. Понемногу силы возвращались ко мне. Я могла уже выносить свет и следить глазами за мамой, когда она выходила и входила. Я наблюдала за Пьером, как он плел свой тростник, сидя на пороге у двери, а также за Кором, который частенько чинил или чистил веревку, или же уходил в город с полной корзинкой креветок. Потом настал день, когда я уже могла сидеть в кровати, навалившись на 2 большие подушки – и закутавшись в мамину шаль. Тогда я попросила Кора достать Библию и прочитать из нее несколько стихов. Сама я была еще так слаба, что плохо различала буквы. И вечером, когда вся работа была закончена, Кор сел рядом со мной, положил Библию себе на колени и начал читать так громко и выразительно, как только мог. Мама в это время работала очень тихо, как будто тоже хотела послушать. Пьер тоже устроился около нас со своим тростником. И даже Гюга, хотя я не могу сказать, любил ли он наше чтение или нет, сидел рядом, несмотря на то, что он уже был в состоянии выйти прогуляться по пляжу. Сейчас он уже начал выздоравливать, а еще совсем недавно был на волоске от смерти, и мысль о том, что он мог очутиться один в другом незнакомом ему мире, очень пугала его. Кор рассказал мне не все. Я знала только, что в течение 3 дней Гюга мучился угрызениями совести. Ему было очень стыдно, когда он вспоминал прошлое. Иногда он даже плакал, и у него не было надежды на будущее. Однажды к нему пришел весьма почтенный христианин и рассказал о Спасителе, который пожертвовал своей жизнью, чтобы замолить грехи, а Боге, отдавшим своего единородного Сына, чтобы спасти попавших в беду людей. Но ни слова, ни молитвы не могли утешить Гюга, ведь Бог уже пожалел его один раз, когда спас от смерти, и теперь он был почти здоров. Но когда опасность миновала, Гюга перестал беспокоиться. Он внимательно слушал, что говорил ему христианин, но сам никогда не задавал вопросов и не отвечал на них. Он очень изменился и был равнодушен ко всему. Однако никто не мог сказать, что у него на уме. Обратится ли он когда-нибудь к Богу? И верит ли он в того, кто пожертвовал собой ради очищения нас от грехов? Вот и все, что рассказал мне Кор в воскресенье утром, когда мы остались одни.
0: Дорогие ребята, завтра вы услышите заключительную часть книги «Хижина у моря».

Любит очень Бог детей, каждого Он знает, и как любящий отец Он их охраняет. Охраняет Таню, Мишу, Настю, Витю и Наташу, Женю, Владика и Колю, и на улице, и в школе. Охраняет Он ребят по дороге в детский сад, Свету, Лену и Егора, что стоят у светофора, Катю, Славика, Оксану, Лилю, Любу, Сашу, Нину, что купаются в пруду или бегают в саду. Я хочу, чтобы ты знал, в своем слове Бог сказал: «Я люблю тебя, ты мой, мое око над тобой».

научил светить, тепло живое излучая, кто сердце научил любить, любить себя не замечая, кто научил благоухать цветы под неизменным небом, кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом, кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето, кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету, кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной, кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно, кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учитель.

0: как мир устроен мудро, звезды блещут в глубине небес, ночь уходит, наступает утро, а под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой, а приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увяданье, а когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?
1: Воскрешение сына вдовы. Однажды Иисус пришел в город Наин. С ним шли его ученики и множество народа. Когда он подошел к городским воротам, то увидел людей, несущих хоронить умершего единственного сына одной вдовы. Увидев плачущую мать, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Затем он подошел к несущим мертвого юношу. Они остановились, и Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Всех объял страх и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Для Иисуса Христа не было ничего невозможного, чего бы Он не мог сделать, потому что Он – Сын живого и всемогущего Бога. Его учение было пронизано любовью и силой, а его поступки – состраданием к людям. Пророк Исаия за много сотен лет до рождения Христа писал о нем: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Это выражало отношение Иисуса к людям. Великие чудеса и сострадания к людям творил Сын Божий во время жизни на земле. Но и сейчас, когда Христос находится в славе Небесного Отца и невидим нашему физическому взору, Он молится Отцу Богу за того, кто принял Его в свою жизнь как своего Спасителя.

Притча о сеятеле. Иисус рассказал народу притчу о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Затем Иисус пояснил ученикам значение этой притчи. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.

Шесть притч о Царстве Небесном. Однажды Иисус, выйдя из дома, сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и начал учить людей, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы, пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не повыдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».

Колокольный звон. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Марка 16:15. Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. Матфея 10:32. Таня и Алина много лет дружили, потому что рядом две девчушки жили. Во дворе гуляли, часто пели песни, школу в воскресенье посещали вместе. Как-то раз из школы шли домой подружки. Таня щебетала, Аля была скучной. Думала Алина, молча размышляя, она Таню словно и не замечала. Опустив головку, тихо шла Алина. Ей домой дорога не казалась длинной, ну а Тане нашей как смириться с этим? Что не спросит Алю, Аля не ответит. Что случилось, Аля? Что с тобой, подружка? Ты идешь дорогой, словно ты старушка. Кто тебя обидел? Расскажи скорее. Не молчи, откройся, будь повеселее. Я с тобою рядом целый день сидела. Может, тебе плохо? Ты не заболела? Что случилось? Что случилось? Я сама не знаю. Только всю дорогу я переживаю. Не дает покоя мне урок воскресный. Этот раз он в школе очень интересный. Думала я долго, что случилось в классе. Был урок обычный, кроме одной части. Тот рассказ про звоны вновь я вспоминаю. Помнишь колокольчик? Я о нем мечтаю. Вот о чем ты, Аля. Право, я не знаю. Разве это важно? Я не понимаю. Нам же еще рано говорить о Боге. Мы еще подростки. Скажем, что в итоге. Помнишь, как читала нам Вера Петровна, как она сказала с Библии дословно? Кто перед народом об Иисусе молвит, те Господь на небе с ангелами вспомнит. А того, кто людям постыдится прямо, говорить о Боге, будет жить упрямо, тот отвержен будет ангелами Бога.

Вот об этом сердцем у меня тревога. А хорошим звоном быть Христу желаю, говорить о Боге людям все мечтаю. Аля говорила, объяснить старалась, а Татьяна злилась и в душе смеялась. Ей неинтересно слушать откровения, манят нашу Таню мира увлечения. Вот она Марину вдалеке узнала, и, простившись быстро, Таня убежала. А Алина молча шла теперь одна, размышлением чудным занята она. Слышала девчушка звон колоколов, отзывались в сердце строки Божьих слов. Вот четыре звона перед ней встают, разные, как люди, и внимания ждут. Колокольчик первый. Я колокол красивый и большой к тому же, но мой узор старинный никому не нужен, потому что долго я уж безголосный, не звоню я людям, мучают вопросы. Языка нет, плохо мне без звона песни, а сказать хочу всем важные я вести. Люди, не молчите, не стесняйтесь скромно, говорить о Боге можно многословно. Если б я был звоном с языком хорошим, не звоня о спасе, дня бы я не прожил. Почему красивым, добрым христианам не вещать о Боге в жизни постоянно? Почему не мы, христиане, часто? Бог язык и мудрость дал вам не напрасно. Говорите многим о Христе Мессии, не теряйте молча годы золотые. Второй колокольчик. Может, есть похожий кто-то на меня? Пусть многоголоса вся моя родня. Говорю я часто, больше всех звоню, но не заглушить мне всю мою родню. Мне твердят, что очень длинный мой язык. Говорят, фальшивый мой пискливый крик. Если кто такой же среди вас, друзья, тот, кто много звонит, не молчит, как я, кто на все вопросы нам найдет ответ, а сказать о Боге настроения нет. Поболтать о доме, обсудить друзей, время есть, а кроме больше нет затем. Жаль, что я родился с длинным языком. Вряд ли кому нужен вечный пустозвон. Пусть же в вашей жизни не звенят слова, пустозвоном бойким думайте сперва. Расскажите лучше о Мессии весть, чтобы люди знали, что спасение есть. Всем, кто пропадает в горе и грехах, кто Христа не знает, в жизни терпит крах. Третий колокольчик. Неприятно видит мой несчастный вид. Колокольчик милый так давно разбит. Трещины, разломы в сердце глубоки. Мастеру исправит вид мой пустяки. Но давно не видел мастера я след. Как его искать мне, где найти ответ? С трещинами сердце вылечить пустяк. Понимать ведь важно, боль не просто так. Когда ты обидел брата или сестру, когда сам нарушил мира чистоту, поступил нечестно, грубо оболгал, после такой жизни ты щербатым стал. Сердце твое с болью пред Христом звенит, ты в глазах Иисуса с трещиной разбит. В этом состоянии как сказать друзьям о Христе Иисусе, ты же грешен сам? Преклони колени и признай свой грех, друг, проси прощения сам у всех, и тогда у ближних боль и злость уйдут, и тогда на сердце раны заживут. Трещины исчезнут, будет чистым взгляд, с радостью ты скажешь, Бог спасти всех рад. Четвертый колокольчик. Когда на сердце радость и покой, когда живешь ты с чистой душой, стремишься Божье слово исполнять, чтоб не споткнуться, не грешить опять.
Тогда ты, друг, на колокол похож, и зря на в этом звоне не найдешь. Пусть будет скромным его внешний вид, но он для всех людей с душой звонит. Хоть голос его звонкий, очень прост, мелодия летит до самых звезд, и будет все уснувшие сердца, им говорит о милости Творца. Вещает этот колокол всем-всем, Христос изменит жизнь твою совсем, излечит душу, счастьем наделит, лишь во Христе спасение путь открыт. Я колокол без трещин говорю, Творцу хвала, Его благодарю за то, что сохранил меня Бог сам, помог мне верным быть Его словам. Хочется мне очень быть хорошим звоном, чтоб я говорила мягким добрым тоном, возвещала людям о Христе Мессии, чтоб не зря прожила годы молодые. Буду я молиться Господу сердечно, чтоб Он дал мне мудрость не звонить беспечно, чтобы с чистым сердцем я Христу служила, много в своих жизни добрых дел свершила. Часто ли мы в жизни говорим о Боге? Видим ли мы часто ближнего тревоги? На кого похожи мы порой по звуку? И кому протянем мы в поддержку руку? Колокол сердечный звонит ли заблудшим, говорит о жизни им счастливой лучшей, возвещает часто людям с грешным сердцем, что Иисус Спаситель есть к спасению дверца, будет помнит твердо заповедь Господню, рассказать о Боге поспешим сегодня, пусть же сердца звоны доброе расскажут, всем на свете людям новый путь покажут.

0: Дорогие ребята, сегодня вы услышите заключительную часть книги «Хижина у моря».
1: В это воскресенье я в первый раз смогла встать и подойти к креслу. И я очень удивилась, когда мама надела свою лучшую шаль и приготовилась идти в церковь. «Кто из вас хочет проводить меня на церковную службу?» – спросила она. Пьер в это время был на пляже, а Гюго притворился, что не слышит. «Я останусь с Гуэн. Хорошо, мама?» «Конечно, Кор. Мы не оставим Гуэн одну. А ты пойдешь, Гюго?» К моему большому удивлению, Гюго неспешно поднялся и пошел вместе с мамой. В окно я увидела, как они переходили через дюны. Заметив мое удивление, Кор сказал: «Мама ходит на службу каждое воскресенье. Более того, у нее теперь тоже есть своя Библия». «Что ты говоришь, Кор? Точь в точь, как у меня?» «Нет, она больше напоминает мне большую Библию мадам Лот в коричневом переплете. Раньше она принадлежала нашей бабушке, а после ее смерти хранилась на дне сундука». «И мама теперь читает ее?» «Да, и обо всем прочитанном рассказывает нам. Она читала Библию еще когда была маленькая. Потом она забросила чтение и много лет не притрагивалась к Библии. Но все эти годы, пока книга была заперта, она никогда не была счастлива. И сейчас она решила исправить свою ошибку». «Я очень мало знаю, дети мои», – сказала она нам. «Но я могу точно сказать, что Бог никогда не покинет нас, грешников, если мы обратимся к Нему за помощью, к Нему, к Иисусу, нашему Спасителю». «Как я рада, Кор!» – воскликнула я и увидела, что он улыбается, хотя глаза его были полны слез. «Как я рада!» «И все это время я спала и ничего не знала об этом». «Да, время шло для меня очень долго, когда ты болела», – сказал Кор. «Ты была в бреду и никого не узнавала». «А ты, Кор, просил Бога, чтобы я выздоровела?» «Я даже не могу сказать, Гуэн. Я как-то не думал об этом». «Как? Что ты хочешь этим сказать?» «Я все время разговаривала с Иисусом о тебе. Я говорил ему, что маленькая Гуэн заболела, что она может умереть. И тогда я останусь один, без нее. Но видишь ли, мне казалось, что Бог лучше меня знал, что нужно было делать – оставить тебя или забрать к себе. И тогда я решил не мешать ему». «Но, Кор, я думала, что ты будешь просить Бога, чтобы Он исцелил меня». Кор взял мою руку и нежно погладил ее. «Я очень хотел, чтобы ты выздоровела», – сказал он. «Но мне казалось, Богу виднее, что для тебя будет лучше. Тем более, Он любит тебя сильнее, чем я». «Если бы ты был болен, Кор, я день и ночь просила бы Бога оставить тебя с нами». «Но, Гуэн», – проговорил он с улыбкой, «ты даже не представляешь, в каком прекрасном дворце живет Иисус Христос». «Конечно, я предпочитаю сейчас жить на земле, ведь здесь и мама, и ты, и куча дел. Но будет очень хорошо, Гуэн, если Бог позовет нас к себе». В ту же неделю, в четверг вечером, когда мама, Кор и я разговаривали, Гюго вернулся с прогулки. Кор искал в Библии место, на котором мы остановились. Мама взяла свое шитье и устроилась рядом с нами, а я, удобно расположившись в кресле и обложенная подушками, пыталась что-то связать из красной пряжи. Казалось, Гюго был бледен и взволнован. Держа руки в карманах, он подошел к маме и сказал: «Мама, Кор, я хочу, чтобы вы узнали одну вещь. Кор и Гуэн подозревали меня кое в чем, а ты, мама, ничего об этом не знала. И я доставил тебе так много хлопот, и ты никогда не простишь меня». Потрясенная мама не проронила ни слова, ожидая, что Гюга заговорит опять. Через минуту он продолжал дрожащим голосом: «Я своровал, вернее, помог своровать свинец из шахты». Мама продолжала молчать, плохо понимая смысл его слов. «Я не прошу прощения», — сказал Гюга. «Я бездельник и плохой сын, но я не хотел делать этого. Мне предложили деньги и заставили своровать. Они взяли свинец, а я должен был спрятать его в скалах, пока его не будет достаточно, чтобы загрузить в лодку». Мы с Кором, наконец, поняли, что делал Гюга там, наверху, и почему он так сильно испугался, узнав, что его заметили. Гюга замолчал, ожидая ответа. Но все молчали. «Я вам во всем сознался, и я знал, что вы не простите меня». Он направился к двери. Но мама бросилась к нему, обняла и воскликнула: «Гюга! Мой бедный Гюга! Почему ты жалеешь меня? Я этого не заслужил». «Сынок, не мне судить тебя, — сказала мама, — а тем, кому ты нанес ущерб, ты должен во всем признаться хозяину». «Хозяин уже все знает, — ответил Гюга. — Все раскрылось, когда я болел, только никто не знал, что я тоже принимал участие в этом деле. Сегодня я сам пошел к хозяину и все рассказал ему. По дороге домой я твердо решил сознаться и вам, или умереть. Вы даже не представляете, как я тогда волновался». «Тебя не уволили?» – спросила мама. «Впрочем, это все равно. Если ты начнешь все сначала и исправишься, мы постараемся забыть прошлое». «Нет, меня не уволили. Хозяин поручился за меня из уважения к отцу». «Да благословит его Господь! Никогда не давай ему повода, сынок, жалеть о своей доброте, мой мальчик!» «Я понимаю, но я думал, что ни вы, ни хозяин никогда не простите меня. А теперь я надеюсь, что и Бог простит мои грехи». «Гюга, — торжественно сказала мама, — я не имею права говорить об этом, потому что очень мало знаю. Но мне кажется, если ты от всего сердца обратишься к Богу, Он простит тебе все. Как ты мог подумать, что Господь, который так добр и который так любит всех, оттолкнет тебя? Ведь Он слышит даже, как такая бедная грешница, как я, плачет от радости, услышав твое признание. Это все очень необычно для меня. И удивительно, я хочу подумать об этом. А ты, мама, и ты, Кор, помолитесь вдвоем за меня». И Гюга вышел, не сказав больше ни слова. Однажды утром, очнувшись после долгого сна, я увидела у своего изголовья прекрасную розу. «О, Кор, это ты положил ее сюда?» – спросила я. «Что ты, Гуэн, где бы я нашел такой превосходный цветок? А ну-ка, угадай, кто принес ее?» «Может быть, доктор?» «Опять не угадала», – засмеялся Кор. «Попытайся еще раз». Что-то выражение его лица помогло мне раскрыть секрет. «Кор!» – прошептала я. Это она?
2: Точно, ответил он. Твоя добрая дама и Эдит вернулись и хотят остаться здесь до зимы. В прошлый четверг они увидели меня, когда я торговал креветками.
1: Это ты, Кор? Спросила женщина.
2: А где маленькая Гуэн? Тогда я рассказал ей, что ты была больна и лежишь в постели, и что долго не сможешь продавать со мной креветки. Женщина поинтересовалась, где мы живем, и тогда я объяснил ей. Потом она добавила: «Не говори, Гуэн, что я здесь, я хочу сделать ей сюрприз». А сегодня она сама пришла и положила перед тобой эту розу.
1: И мне не удалось увидеться с моей доброй госпожой?
2: О, я чуть не заплакала. Я так хотела увидеть ее. И вот, когда она была здесь, в комнате, я даже ничего не знала об этом.
1: Она не позволила будить тебя, сказал Кор. Хотя мама и говорила, что ты сильно расстроишься. Но послушай, она обещала вернуться завтра. Будь умницей и жди.
2: На следующий день она и в самом деле пришла. Моя дорогая госпожа! Она присела около кровати и провела рукой по моим волосам, как уже делала когда-то. Потом попросила рассказать ей все, что произошло в ее отсутствии. Увидев мою Библию, она не рассердилась, хотя переплет давно утратил свою свежесть и позолота почти стерлась. Напротив, она осталась довольна, узнав, что я немного читала книгу и пыталась делать то, что там написано. Она попросила меня прочитать одну из глав, которые мы читали с мадам Лот, и рассказала мне потом много интересного, а также объяснила все незнакомые слова. С этого дня она навещала меня каждый день. Кору и маме тоже нравилось, когда она приходила. Нам казалось, что она приносит с собой частичку того, о ком она так много говорила. Это были прекрасные дни. И я теперь быстро набиралась сил, потому что была счастлива. Вскоре я уже могла гулять около дома и сидеть на песке рядом с Пьером, а также ходить на берег и смотреть на волны, которые ласкались о мои ноги. Однажды, в начале сентября, женщина сказала мне: «Гуэн, я скоро уеду, потому что скоро наступит зима. У меня еще есть две дочки, они младше Эдит. Я хочу рассказать им о тебе. Я напишу то, что ты мне рассказала, и тогда будет похоже, что ты сама разговариваешь с ними». Вот как мой рассказ оказался на бумаге. В нем нет ничего интересного, но я довольна, что таким образом все узнали, сколько хорошего сделал для нас Иисус, что все познакомились со скромным и преданным братом Кором, который всегда больше думал о других, чем о себе. Когда женщина кончила писать, она спросила: «Как я хочу закончить свою историю?» Я ответила, что хочу закончить ее стихом Кора. «Каким же?» – спросила она. И тогда я повторила ей то, что мы с Кором прочли в Библии мадам Лот. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Римлянам 15:1-3.
0: Вы прослушали заключительную часть книги «Хижина у моря».

книгу Нового Завета, я люблю читать. Из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.

Иисус укрощает бурю на озере. Однажды Иисус и ученики Его переплывали на лодке Геннесаретское озеро. Во время плавания Иисус заснул. Тогда это озеро называли морем. Вдруг на озере поднялась сильная буря, так что лодку стали заливать волны. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус сказал им: «Где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные?» Потом Он встал и запретил ветру и сказал воде: «Умолкни, перестань!» Сразу ветер утих, озеро успокоилось, и наступила полная тишина. Люди в страхе и удивлении стали говорить друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» Да, слову Господа Бога повинуется вся вселенная. Пусть же наше доверие Господу будет полным и постоянным, чтобы Он не спросил нас: «Где вера ваша?»

Воскрешение дочери Иаира. Однажды на берегу Галилейского моря Иисус учил народ, собравшийся к Нему из разных мест. К Нему подошел один из начальников синагоги по имени Иаир. Он упал к ногам Иисуса и стал горячо просить Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним неотступно следовало множество народа, тесняя его со всех сторон. Тут одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, много лечившаяся у врачей, но не получившая исцеления, услышала об Иисусе. Она пробралась сквозь толпу, подошла сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к его одежде. Женщина думала: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас она почувствовала, что исцелилась от болезни. В то же время Иисус ощутил, что из него вышла сила. Он спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики, не поняв, почему он спрашивает об этом, сказали, что это народ со всех сторон теснит его. Но Иисус смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, зная, что с ней произошло, в трепете и страхе подошла, упала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, пришли к начальнику синагоги его люди и сказали: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Придя в его дом, он увидел смятение, громко плачущих и вопиющих родных. Иисус сказал им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна и родителей умершей девочки и вошел в комнату, где она лежала. Он подошел к ней, взял ее за руку и сказал: «Девица, тебе говорю, встань». Девочка тотчас встала и начала ходить. Видевшие это чудо пришли в великое изумление.

улицу не выйти. Как Семён меня увидит из соседнего двора, так кричит: «Ура, пришла!» То подставит мне подножку, то вдогонку засвистит: «У тебя же нос картошкой!» через улицу кричит. Как-то вечером с дружками мне дорогу преградил, не жалея кулаками, ни за что меня избил. Я упала носом в лужу, вся измазалась в грязи, а расскажешь — будет хуже, мне вдогонку пригрозил. Я сказала со слезами: «Бог разделается с вами!» «Лгунья!» — он кричит в ответ: «Никакого Бога нет!» А вчера ребята в школе говорили: «Сёмка болен, он пластом в жару лежит, плохо ест и плохо спит. Мама с папой на работе, врач домой к нему приходит, через каждых 3 часа колет Сёмку медсестра. Порошки, микстуры, травы, все в избитке, все достали. Но от кашля Сёмка взмок, наказал Семёна Бог. Я так рада, я так рада, болен Сёмка, так и надо. Но сказала мама: «Стой, ну-ка Библию открой, Римлянам главу 12 и прочти стих номер 20. Поразмысли о деле том, посоветуйся с Христом». Я главу ту прочитала, не спеша поразмышляла и спросила у Христа: «Может быть, я не права? Ты смирение научаешь, любишь всех и утешаешь. Не велишь врага простить, накормить и напоить. Ибо, делая сие, возрастаю я в тебе». Помолилась, почитала и сердиться перестала. Стал усём, жалко-жалко: «Мама, буду христианкой и пойду к нему домой, Христос пойдет со мной». Улыбнулась мама: «В путь, и про угли не забудь. Захвати-ка этот сверток, будь в решении своем твердой. Человек не одинок, если верит рядом Бог». Робко я открыла дверь, глянул Сёмка, словно зверь. Вижу, как под одеялом кулаки свирепо сжал он. Вот те раз, во сне не снилось, богомолочка явилась. Раз пришла, подай воды и беги отсюда ты. Жаловаться прискакала, я как будто не слыхала. Поздоровалась больным, стул поставила пред ним, положила маме сверток, отыскала веник, ведра и, тихоньку помолясь, за работу принялась. Стул газетой застелила, угощение разложила и сказала: «Ты лежи, что подать тебе, скажи. Как же, Сеня, похудел ты, вот конфеты, колбаса». Удивленный до предела, он смотрел во все глаза. Помидор, огурчик свежий, курочки в кусочек сел. От забот моих опешив, он бледнел, краснел, пыхтел. Сыр голландский, просто прелесть, я тебе чайку подам. У него отвисла челюсть, он до речи потерял. Я захлопнула окошко, ведь его продуть так может, и поправила подушку у него под головой. Он был словно неживой. А потом сказал смущенно: «Ты хорошая девчонка, как я мог подумать только? Драться, ссориться с тобой». И, поглядывая в угол, он задал мне вдруг вопрос: «Ну а что это за угли, что советовал Христос? Ты полголоса молилась, вспоминая угли те. Знаешь, Таня, сделай милость, расскажи мне о Христе». Стали мы друзьями, Сёма, вместе славим мы Христа. Вот и все, рассказ знакомый, довела я до конца. Так с Христом благословенно мы решаем все дела, все задачи, все проблемы, что нам жизнь преподнесла.
в детстве, в юности, на склоне. Укрепившись верой в нем, мы с терпением и любовью побеждаем зло добром.

сидел старый батрак Петр Кранц и наблюдал за игрой маленького Конрада, что носился по круглым бревнам, подражая взрослым, за которыми он наблюдал все дни напролет. Мальчонке было 4 года, но он редко смотрел на мир улыбающимися радостными глазами. Чаще всего в его взгляде было что-то слишком серьезное для его возраста. Может быть, причина этого крылась в том, что он редко играл с другими маленькими детьми, а проводил большую часть своего времени с отцом, старым батраком Петром и пожилой служанкой Триной Штайн. Вот почему, наблюдая за играющим ребенком, батрак глубоко вздохнул. Он был привязан к мальчику всем сердцем. Уже больше 20 лет он работал на мельнице и видел всякое, и хорошее, и плохое. Он вместе с другими радовался счастью мельника, ставшего отцом, но был свидетелем и того, как молодая, прекрасная мельничиха ушла туда, откуда уже никто никогда не возвращается. Чуть ли не 4 года мельник скорбел по умершей, а потом друзья и родственники присоветовали ему жениться второй раз. Что касается работ по дому и двору, то с этим проблем пока не было. Старая Трина была по-прежнему бодра и расторопна. Но вот ребенку в любом случае нужна была мать. Да и общему капиталу прибавка в несколько тысяч монет никак бы не повредила. Строения нуждались в ремонте. Участок, относящийся непосредственно к мельнице, уже давно должен был бы использоваться более рационально. Короче, все его знакомые в один голос сватали ему новую хозяйку. Мельник был крепким мужчиной, 40 с небольшим лет, и нашлось бы немало женщин, желающих стать хозяйкой каменной мельницы. А особенно одна – Берта, дочь крестьянина из деревни Ротбург, что в 2 часах ходьбы. Это была старательная, хваткая, богатая женщина, которая сумела бы взяться за дело. Петр уже в который раз советовал мельнику. «Только не Берта! Да, она с деньгами, но она не мать для ребенка». «Почему же?» – удивленно спросил мельник. И Петр ответил. «Господин, для того, чтобы стать матерью для чужого ребенка, нужно иметь любовь в сердце. А этого-то ей как раз и не хватает». Мельник задетый промолчал. Ведь он уже давно положил глаз на эту девушку. Конечно, это Петр заблуждается. Видел бы он, как ласкова была Берта с маленьким Конрадом, когда он однажды остановился с мальчиком на постоялом дворе в Ротбурге. Ближе к Пасхе мельник попросил ее руки, и ему с радостью ответили согласием. Была ранняя весна, и мельник поехал за невестой в ближайшее же воскресенье, так как хотел, чтобы молодая жена перебралась к нему в дом еще до сбора урожая. Ребенок оставался у старых верных людей, а невеста была этому только рада. В день своего венчания ей вовсе не хотелось лишний раз вспоминать о том, что она выходит за вдовца. Петр только покачал головой на это, а Трина вздохнула. Сегодня, когда они остались на дворе одни и повсюду царила воскресная тишина, можно было позволить себе поразмышлять и поворчать, как обычно и поступал старый батрак. «Петр!» Он подскочил и, оглядевшись, проговорил. «А, это ты, Трина. Иди сюда, садись рядом. Может быть, сегодня наше последнее хорошее воскресенье. Я имею в виду то, что скоро у нас на мельнице сменятся порядки, и об этом стоит потолковать». Она молча кивнула, а он продолжал. «Мы-то с новыми порядками как-нибудь справимся. Вот мальчик. Мальчик и его мать... Она ведь в свой последний час, когда мельник не находил слов от отчаяния, сказала мне: «Позаботься о мальчике, Петр. Без любви он вырастет злым. А если придет другая, то ты должен сразу же как-то приспособиться к ней». «Да, фрау», — ответил я, — «я присмотрю за ним, а он во мне найдет истинного друга». И тут ее бледное лицо так просияло, будто она была уже на небесах, а немного позднее она навеки закрыла свои глаза. И пока ее муж, окаменевший от горя и отчаяния, стоял у кровати, я взял маленького Конрада из деревянной люльки и положил его ему, отцу, на руки. А он глядел на меня так,
Ну, я и описать этого не могу. И на его глаза на

0: Вернулись слезы, правда, немного. В нем ведь есть что-то черствое, но это-то его и спасло. Ах, Трина, наша госпожа! Такие рождаются раз в 100 лет, а то и реже. Конрад не похож на нее, в том смысле, что он не такой радостный и простосердечный. На редкость крепкий, это да. И я уже замечаю, что мельник преображается весь, когда мальчик смотрит на него своими большими темными глазами. Наверняка он вспоминает тогда о глазах госпожи Марианны.
1: «Но он скоро позабудет о них», — язвительно возразила Трина.
0: Петр покачал головой. «Нет, это невозможно. Но вот на мельнице все станет по-другому».
2: В этот момент к нему подбежал мальчуган и взобрался батраку на руки.
3: «Петр, знаешь, что говорит Марикин?»
1: «Нет, но, скорее всего, это что-то очень глупое. Она всегда скажет что-нибудь такое».
3: «Она говорит, что у меня скоро будет мачеха, а это плохо».
2: В душе у батрака поднялось недовольство, и он непроизвольно покачал головой.
1: «Да, вот такие дети у Дирна», — вздохнула Трина. «Они не понимают, что могут такими словами навлечь беду».
2: А потом сказала успокаивающе Конраду.
1: «Ну и что, мой мальчик, бывают и хорошие мачехи, и ты еще увидишь, как будет чудесно, когда твой папа вернется с новой мамой».
2: Петр Кранц посмотрел на нее серьезно, как будто хотел предостеречь от слишком легкомысленных обещаний. И она умолкла, но продолжала крепко сжимать ручку ребенка в своих руках. Наверное, этого требовала от нее ее верная любовь. Некоторое время они молчали, а потом батрак сказал.
1: «Сегодня их обвенчают, а завтра они должны вернуться. Может, нам стоит немного приукрасить дом? Повесить гирлянду или пару венков? Как это заведено? Как ты думаешь?»
3: «Да, я тоже хотела предложить это. Вместо того, чтобы причитать да стонать, лучше будем делать свое дело, чтобы начало было хорошим. Ведь и для этой Берты будет нелегко взять на себя управление таким большим хозяйством».
2: Конрад переводил свой внимательный взгляд с одного на другого. Он не понимал смысла того, что они говорили, а так хотел бы.
0: Трина заметила это и поднялась на ноги.
1: «Пойдемте в дом. Кофе давно готов. Есть и кусок торта. Ведь мельник, уезжая, пожелал, чтобы мы провели этот день весело».
2: Все трое пошли в жилую комнату, но хорошее настроение так и не приходило. В молчании каждый приступил к еде. Вечером, когда мальчуган уже заснул, Петр и Трина сидели при свете ярких звезд перед дверью дома и беседовали о прошлом. Снова и снова они говорили о первой жене мельника. Над дверью каменной мельницы большими буквами было выбито «Все с Богом». Поднимаясь, чтобы идти спать, батрак задумчиво поглядел на эти слова. Потом он сказал, поколебавшись.
1: «Будет ли дальше все с Богом? Думаю, вряд ли».
3: «Но для этого здесь мельник. Он ведь сказал, что в доме все должно остаться, как раньше».
1: «Так-то оно так, но случаются прямо противоположные вещи», – пробормотал он.
3: «Петр, да не смотри ты на будущее так мрачно. Это ненормально», – сказала Трина. «Может быть, все наши тревоги окажутся напрасными».
1: «Хотелось бы надеяться на это», – коротко ответил он и пошел к дому.
0: На следующее утро мельник и его стройная молодая жена въехали во двор. Трина с Конрадом стояли в дверях, а Петр побежал, чтобы отвезти гнедых в конюшню.
1: «Бог в помощь, господин мельник!» – сказал он, когда тот протянул ему руку.
0: Мельник ответил.
1: «Спасибо, да, скоро двор будет выглядеть совершенно иначе. Эти развалюхи сараи надо отстраивать заново». «Чудесно! Это следовало сделать уже давно!» – подхватил Петр.
0: Мельник весело улыбнулся, думая о том, что отныне не надо будет вести свое хозяйство сверхэкономно и что двор приобретет совершенно иной вид. Он быстро спросил что-то относительно текущей работы, при этом то и дело поглядывая на дверь дома, где мельничиха разговаривала с Конрадом и Триной. Она поцеловала настороженного мальчика в лоб и взяла его за руку, желая показать,
2: Теперь мы одна семья». Но ребенок не мог забыть того, что ему сказала Марикин. Трина почувствовала, что да, мачеха дружелюбна с ним, но это своего рода зимнее солнце. Итак, для всех началась прежняя напряженная жизнь в новых условиях, и каждый при этом проявлял на работе особую предусмотрительность к другому. Фрау Берта поняла, что с обоими старыми слугами следует обращаться с обходительностью. Они ведь всю жизнь провели на мельнице. То же самое сказал ей и сам мельник. И она, будучи достаточно умной, сумела правильно повести себя с ними. Конрад, наоборот, отнесся к ней с полным недоверием. И сумей она понять душу ребенка, взять на себя труд привить его пугливому, осторожному характеру доверительную открытость с помощью терпеливой любви, все было бы хорошо. Однако же она была недостаточно настойчива в своих стараниях. Ребенок не шел ей навстречу. Что ж, она отложит это на будущее. Мельник, Петр и Трина скоро заметили отчуждение, возникшее между их новой госпожой и ребенком. И необходимый в семье гармоничный настрой, радостная и сердечная атмосфера, какие обычно царят в доме, если каждый ведет себя должным образом, отсутствовали. Мельник и сам это почувствовал, но гнал от себя всякую неприятную мысль об этом. Он только-только приступил к сбору урожая, а потом нужно было быть готовым к постройке нового сарая. Все же за Конрадом был неплохой присмотр. Он ни в чем срочно не нуждался и одет был намного лучше, чем когда-либо прежде. Но Конраду недоставало материнской любви и искреннего сердечного обращения. Кое-что изменилось и на мельнице. Когда здесь была фрау Марианна, то каждый раз перед едой Трина молитвенно складывала руки и произносила затрапезную молитву. И благодаря любви мужа к ней у них не возникало никаких разногласий. Как только Конрад начал говорить, Трина научила его короткой молитве. И когда он произнес ее впервые за столом, по щекам мельника потекли слезы. И каждый в этот миг вспомнил тихую, любезную женщину, которая так рано покинула их навсегда. С того дня малыш каждый раз, садясь за стол, клал на него ручки, и никто не приступал к еде, прежде чем он не произносил последнее «Аминь». И вот теперь, когда в дом пришла молодая жена, она с удивлением посмотрела на этот обычай и попросила мужа отказаться от застольной молитвы. Конрад молится по вечерам в своей постельке, и этого, мол, было вполне достаточно для его набожной души. Мельник уступил ее просьбе. Остальные соседи по столу хранили трагическое молчание. Также все изменилось и с посещением семьи священником. Село, к которому относилась мельница, лежало в получасе ходьбы от него. И порой из-за непогоды было трудно туда добраться, да к тому же это отнимало много времени. Фрау Берта рассчитывала обойтись без Бога, ведь до этого она жила счастливо и без него. Пришла осень и принесла с собой довольно-таки сносный урожай. Новый сарай был уже под крышей, и мельник гордо оглядывал его, стоя посреди двора. К нему подошла мельничиха и, улыбаясь, взяла его руку. «Фриц, не мог бы ты выполнить одну мою просьбу? Ведь я тоже участвовала в постройке этого сарая».
4: «Ты?» – он произнес это с удивлением и немного раздраженно.
2: «Ну да, ведь дело двинулось благодаря моему приданному».
4: «Естественно, поскольку у меня был готовый дом».
2: «Ну ладно, пусть будет так. Не будем тратить время на пустые подсчеты. Я должна была сразу сказать тебе, чего бы мне очень хотелось. Стеклянную веранду перед домом».
4: Мельник рассмеялся.
2: «Ты хочешь выглядеть знатной? Наверное, увидела такую у Айхенова, не так ли?» «Да, а ведь наше хозяйство нисколько не хуже, чем хозяйство Айхенова».
4: Каленбергу польстило это замечание, и он ответил дружелюбнее, чем она ожидала.
2: «Ну что ж, посмотрим. Если весной у нас будут работники, то мы предложим им заняться этим».
4: Оба пошли к дому и, остановившись на крыльце, стали изучающе осматривать дом. И тут взгляд мельника упал на изречение над дверью. «Все с Богом». Его захлестнула горячая волна. Когда-то он выдолбил эти слова для Марианны. Он увидел перед собой ее широко открытые глаза, какие у нее были в тот момент, когда они стояли с ней на этом самом месте. Она вложила свою руку в его и сказала: «До тех пор, пока останутся эти слова, мы будем счастливы и благословенны». А потом, когда ее отнесли на кладбище, а он, мельник, оглянулся еще раз на опустевший дом, ему бросилось в глаза: «Все с Богом». И он громко застонал, но попытался нести это горе вместе с Богом.
1: «Фриц, ты, наверное, уже прикидываешь смету?» – прозвучал рядом с ним веселый голос жены.
4: Он вздрогнул от неожиданности и недовольно посмотрел на нее. Но она продолжала:
1: «Эти слова над дверью в любом случае будут не видны, но
4: слова останутся», – резко перебил он ее.
1: «Ну, Фриц, я тебе должна откровенно заявить, я думаю, что эти надписи в доме и снаружи ничем не помогают. Ничем».
4: «В таком случае я думаю по-другому. И давай на этом закончим. Слова останутся здесь незакрытыми». Раздосадованная мельничиха ушла в дом. Было предобеденное время, и Петр Кранц пошел прямо к дощатой перегородке, за которой висел дворовый колокол. Этот колокол созывал к обеду уже не одно поколение обитателей мельницы. Мастеров и подмастерьев, слуг и служанок, а также их детей. И почти всегда, заслышав его, Конрад подбегал к нему и вставал рядом со сложенными для молитвы руками. Во время короткого звона, когда Петр снимал шляпу, мельничиха сказала слуге:
1: «Ты мог бы обойтись только звоном к обеду, а этот звон к молитве, мне это не нравится».
4: «Но если этого хочет мельник, то мы должны сделать именно так», – ответил он. Его слова прозвучали отказом, и женщина резко сказала:
1: «Так, может, я уже не имею права голоса?»
4: Петр повернулся к ней.
5: «Послушайте, госпожа, это наш долг, и мы должны выполнять его».
4: Она не сказала ни да, ни нет, пробормотала что-то невнятное себе под нос и пошла на кухню. А Петр спросил себя: «В чем же дело?» По правде говоря, он и раньше замечал, что все, напоминавшее о покойной мельничихе, было ей неприятно. Она тотчас же прерывала любые разговоры на эту тему. Берта знала, что та другая была очень набожной женщиной, поэтому эта набожность ее раздражала. Год близился к концу. На одиноко стоящей мельнице стало еще тише. Оглядываясь на прошедшие месяцы, мельник мог сказать, что время не пропало даром. Он часто вздыхал про себя, мысленно сравнивая настоящее и прошлое, но заставлял себя и в сегодняшнем дне находить светлые стороны, а прошлое потихоньку забывать. Когда наступила зима и в амбар был заколочен последний гвоздь, мельничиха настояла на выполнении ее плана, и перед домом была сооружена веранда. Теперь слова над входом были закрыты. Петр вздыхал, глядя на это, а Трина лишь качала головой. Мельник же вел себя так, будто ничего не замечал. Он понял, что ему не избежать еще больших неприятностей, если он опять затеет спор с женой по этому поводу, и он предпочел домашний мир. Ах, если бы сейчас все было по-прежнему, как тогда, когда рядом была его спокойная жена с полными любви глазами. Когда вновь во двор пришло лето, оно принесло с собой большую радость. Родился сын. Мельник всюду ходил с высоко поднятой головой. Два сына – это надежнее, чем один. В том, что касается наследства, ради которого он работал и терпел лишения. Навстречу ему выбежал Конрад, и отец сказал сыну: «Пойдем со мной, ты увидишь своего маленького брата». Но Конрад вдруг замедлил шаг, и в его глазах появилось печальное выражение, когда он увидел отца.
6: «Да что с тобой, сынок?» – спросил удивленный мельник.
4: Конрад помедлил какое-то время с ответом, а потом неуверенно сказал: «Папа, Марикин говорит, в общем, будто я совсем не нужен здесь, будто теперь здесь место только для маленького».
1: «Так это она, значит, болтает?» — закричал разозленный мельник. «Это Марикин несет вздор, и я когда-нибудь до нее доберусь.
2: Поверь мне, Конрад, ты был и остаешься моим любимым сыном. И маленький со временем тоже полюбит тебя, когда немножко подрастет. А ты станешь для него надежным старшим братом, не так ли?»
4: «Да, мне этого очень хотелось бы», – кивнул Конрад, задумавшись. «Но не захочет ли мама оставить его только себе?»
2: Мельник засмеялся. «Нет, она будет очень довольна, что рядом есть такой человек, которому можно поручить покачать люльку или оставить с ребеночком в саду, когда она будет занята каким-нибудь делом».
4: Конрад повеселел и пошел с отцом в затемненную спальную комнату, где, сжимая слева и справа от себя малюсенькие кулачки, посапывал во сне маленький ребеночек, только что появившийся на свет. Он глядел, пораженный, на это маленькое созданьице, и его сердце наполнилось ощущением счастья. Он чувствовал, здесь было то, что он должен любить. Братик имел такое же отношение к нему, как и ко всем другим. Только один вопрос оставался без ответа. Полюбит ли и он его? Кто-то позвал его с больших палатей, и он подошел к матери. Она провела рукой по его светлым волосам и сказала: «Ну вот, теперь вас двое. Я надеюсь, что вы поладите, и ты будешь хорошо относиться к малышу, не правда ли?» Конрад кивнул, а она продолжала: «У него должно быть чудесное имя и благородное. Мы назовем его Рудольфом. Тебе нравится?»
2: «Да», — ответил он. «А Трина говорит, он и мой тоже».
4: Мельничиха засмеялась и сказала: «Да, конечно, а теперь ты можешь снова идти играть».
2: «А можно я еще погляжу на моего маленького брата?»
4: «Да, фрау Линденман покажет его тебе».
2: Старая повитуха поднялась из кресла-качалки у окна и направилась с ним к люльке. Конрад глядел и не мог наглядеться на маленького ребеночка, который был и его тоже. Ему уже представлялось что-то очень приятное, когда фрау сказала:
4: «Он будет тебе хорошим товарищем в твоих играх».
2: «Да, но я на ближайшую Пасху уже пойду в школу».
4: «Ничего страшного, у тебя и тогда будет оставаться достаточно свободного времени, особенно летом, и ты сможешь не только вдоволь наиграться с маленьким, но и помочь матери».
2: «Да, я хотел бы этого».
4: «Ты хороший мальчик. Когда ты появился на свет, я тоже приходила сюда. Ты ведь лежал в этой самой маленькой симпатичной люльке, а твоя мама...»
1: «Фрау Линденман!»
6: – раздался торопливый окрик, и женщина поспешила к мельничихе.
4: А Конрад осторожно-осторожно погладил маленькую ручку Рудольфа и вышел на цыпочках из дому. С этого дня для мальчика началась новая жизнь. Всю любовь, которую он раньше дарил кому угодно, теперь он перенес на братика. И мельничиха очень скоро смогла убедиться, какую надежную няньку для своего ребенка она приобрела в его лице. Это было очень кстати, потому что ей часто приходилось отсутствовать по хозяйственным делам или по делам в саду. Рудольф развивался чудесно и уже спустя год мог довольно резво бегать. Жители каменной мельницы гордились симпатичным крепким малышом, а тот, в свою очередь, был как солнечный лучик для каждого из них, а больше всего для Конрада, к которому он привязался всей душой. Это не совсем нравилось хозяйке, ведь сама она теперь была уже не на первом месте в сердце своего ребенка, но поделать было нечего. Зато она могла на какое-то время отдохнуть от забот о сыне. По воскресеньям оба мальчика часто устраивались играть на большой лужайке неподалеку от ручья, на котором стояла мельница. Либо они сидели под кустом бузины, и Конрад строгал для Рудольфа свистульки. Жизнь Конрада круто изменилась. Радость, присущая каждому и так долго обходившая его стороной, наконец-то нашла дорогу в его сердце. Если поначалу мельничихе от всего этого было только удобно, то впоследствии, когда сын подрос, это уже стало злить ее. Незаметно в ней зарождалась ревность. Вдобавок к этому чувству ее все больше преследовала мысль о том, что не ее сын, не ее Рудольф со временем наследует мельницу, а Конрад как старший. Даже если когда-то она и испытывала сердечные чувства к своему пасынку, то со временем они бесследно исчезли.
2: и ей приходилось прилагать немало усилий, чтобы не высказывать своей неприязни к нему. Все это видел Петр Кранц и, нередко сокрушаясь, заговаривал об этом с Триной. А Конрад порой чувствовал холодок в сердце, видя, с какой любовью, почти страстью, мать ласкала своего родного сына. Время шло, мельница богатела, хозяйство велось примерным образом, и мельник уже начинал радоваться и хвалить себя в душе за такой расчетливый брак. Фрау Берта снова и снова высказывала старому слуге свое желание, чтобы обеденный звон был таким же, как на других мельницах, и не приобретал такого религиозного характера. Но все оставалось по-прежнему. Петр оказался человеком упрямым. Если же он бывал занят вне дома, то звонить приходилось Трине, и она делала это точно так же, как батрак. «Назло мне», — с раздражением говорила хозяйка. Итак, со дня рождения Рудольфа прошло ровно 4 года. Как для него, так и для Конрада это были счастливые годы. Последнему теперь не хватало только одного – теплой материнской любви. А тому, как дети были привязаны друг к другу, можно было только радоваться. Был теплый июньский день, и маленький именинник не знал, с кем ему еще поделиться своей радостью. Рудольф получил от родителей в качестве подарка маленький кораблик, о каком он давно мечтал. И вот он стоял у ворот дома и с нетерпением ожидал Конрада, ведь одному ему не разрешали ходить по тропинке к ручью, чтобы спускать на воду свой кораблик. Наконец брат пришел из школы, и Рудольф бросился ему навстречу.
7: «Это ты? Пойдем сразу на ручей, мне хочется запустить кораблик!»
2: Конрад погладил его по горячим щекам.
3: «Да уж, пойдем, пойдем. Только сначала мне надо отнести домой свой ранец, а потом я вернусь.
2: Вот здорово будет! Вчера прошел дождь, поэтому в канавках сейчас очень много воды». От возбуждения Рудольф переступал с ноги на ногу, и вот они уже оба бежали по лужайке, где хозяйка вывешивала свое белье по направлению к широкой тропинке, где она только что его пронесла. Какое же это было удовольствие! Ручей тек здесь по заметному наклону, и немного поодаль его чистая вода вращала большое мельничное колесо, серые лопасти которого поблескивали на солнце. Корабль величественно покачивался на волнах. Конрад держал его на длинной веревочке. Мельничиха слышала смех детей, но даже и сейчас не могла побороть плохих мыслей, которые одолевали ее. Ей было приятно слышать смех только одного из них – ее сына. Последний раз, бросив на играющих детей недовольный взгляд, она пошла в дом. По пути она еще раз обернулась и крикнула обоим, чтобы они кончали возиться у воды. Они послушались ее, хотя и с большой неохотой, и, покрепче привязав кораблик к одному из колышков, отправились в свою беседку, уютно отделанную для них за лето Петром, где Рудольф стал с интересом расспрашивать о школе и запереживал, услышат ли они сегодня очередную историю. Конрад сообщил ему, что примечательного произошло в школе за последние дни. Неожиданно их беседа была прервана. Хозяйка позвала Конрада. Он должен был что-то срочно принести ей из сада. Конрад вскочил на ноги.
3: «Жди меня здесь, слышишь? Один к воде не ходи!» бросил он младшему братику.
7: «Но и ты долго не задерживайся!» – крикнул ему вдогонку Рудольф.
2: Ну вот, он остался один в холодной беседке, через решетку которой пробивались солнечные лучи. Под скамьей полз жук, а у входа на кусте дикой розы сидела распевая какая-то птичка. Снаружи доносился шум ручья, и Рудольф стал думать о том, как весело покачивается теперь на волнах его кораблик. «А может, пойти и посмотреть на него?» Но нет, ведь Конрад запретил это делать. Но ему вовсе не нужно выходить на тропинку, он прекрасно может увидеть его служайки. Он поколебался еще какое-то мгновение. Так радостно пела птичка и так заманчиво плескалась вода. Ну, только одним глазком, ведь ничего не случится. И вот он уже бежит по лужайке. Птичка вспорхнула, а ручей зажурчал еще заманчивее. На какой-то момент он задержался перед тропинкой, любуясь своим корабликом, радуясь его бодрому покачиванию. И тут на поверхности воды вдруг появился плывущий по течению сучок.
7: О, горе! Он плыл прямо на кораблик! И здесь, забыв все наставления, он прыгнул на мостик и бросился к кораблику. Но сучок уже успел оторвать его, и кораблик понесло прочь. Рудольф потянулся за ним. Он еще мог его достать, но безрезультатно. Вскрикнув, Рудольф кувыркнулся в воду.
4: Выполнив поручение, Конрад возвращался в беседку. С ужасом он обнаружил, что она была пуста. Он выскочил из нее, предчувствуя самое плохое, и увидел Рудольфа, пытавшегося спасти кораблик. И прежде чем он успел что-либо крикнуть, случилось несчастье. Малыш исчез под водой. Этот крик услышала и мельничиха, как раз вернувшаяся на лужайку. Она схватилась за грудь. Так мог кричать только до смерти напуганный человек. И вот она уже бежит к ручью и видит, что произошло. Конрад попытался помочь своему маленькому брату и прыгнул за ним в воду. И хотя течение в этом месте было сильным, ему удалось поймать мальчика. Но с таким грузом он никак не мог выбраться на берег. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы противостоять потоку воды, доходившей ему до горла. «Продержитесь еще хоть минутку!» – крикнула ему мельничиха. И в тот же миг увидела, что Конрад больше не справляется с течением, и его вместе с Рудольфом относят к середине ручья. И вот уже поток бросил обоих мальчиков к огромному колесу мельницы. Мельничиха упала на колени. «О, Господи, жалься надо мной! Заставь мельницу остановиться!» Тут раздались звуки обеденного колокола, и колесо встало.

Иисус насыщает 5000 человек 5 хлебами. Однажды Иисус пошел с учениками на другую сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. На что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда все насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».

Иисус идет по водам. Сразу же после чуда с хлебом и рыбой Иисус велел своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде него на другой берег, пока он отпустит народ. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться и вечером остался там один. В то время лодка с учениками была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что дул сильный ветер. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, шедшего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий».

0: Петр Кранц снял с седой головы шапку и начал читать короткую молитву. Пораженная мельничиха смотрела на воду, которая бушевала еще мгновение назад, но успокоилась сразу же, как только остановилось колесо, а потом прыгнула в нее. Она подоспела к мальчикам как раз вовремя, потому что Конрад был больше не в состоянии держаться на поверхности. Лишь неимоверным усилием ей удалось вытащить обоих на берег. Рудольф был без сознания, а теперь и Конрад, совсем выбившийся из сил, упал на траву. Мельничиха, не успев перевести дух, бросилась к дому за подмогой. Там она нашла Петра. Она окликнула его, и тогда он увидел мальчиков, лежащих в траве неподвижно, словно они были уже мертвы.
1: «Хозяйка, вы сможете нести малыша?»
0: Та только кивнула в ответ. Тогда он приподнял Рудольфа с земли и положил его ей на руки. Конрада он завалил на плечо, и они заспешили домой. Мельник встретил их ошарашенным взглядом. Он принял мальчика из рук жены. Та крикнула Трину, и обе стали готовить детям теплые постели. Молодому слуге пришлось как можно скорее запрягать лошадей и гнать к врачу. Когда же, наконец, врач галопом въехал во двор на своей легкой тележке, малыши, благодаря усилиям родителей и прислуги, уже подавали первые признаки жизни. И по всему дому прошел вздох облегчения. Врач остался удовлетворен результатами осмотра, но все-таки еще на часок задержался возле несчастных. Конрад пришел в себя быстрее, чем Рудольф, который никак не мог оправиться от сильного шока.
1: «Больше мне здесь делать нечего», — сказал доктор, снова поднимаясь в тарантас. «Теперь они нуждаются в присмотре и покое. Ну, а потом эти две андатры могут продолжать свои водные процедуры. Я пошлю вам лекарства. Пока малыш не оправится от потрясения, он прежде всего должен побольше спать, и тогда он быстро пойдет на поправку».
0: Хозяйка тоже почувствовала смертельную усталость и легла отдохнуть. Трину же никакой силой нельзя было оттащить в тот момент от ребятишек. Она сидела в их комнате, бросая на них озабоченный взгляд. Конрад спокойно лежал и спал, а вот Рудольф постоянно ворочался в своей постельке. «Тебе нужно лежать тихо-тихо», — сказала Трина. «Посмотри, брат давно уже спит». «Трина!» Она склонилась над ним. «Мой кораблик, сучок, Трина не послушался Конрада». «Об этом поговорим в другой раз, а теперь спи». «Трина». «Да». «А Спаситель тоже простит меня». «Если ты во всем ему признаешься, и если ты действительно жалеешь об этом, то простит». Тут лицо малыша просияло, и он закрыл глаза, чтобы опять забыться коротким, неспокойным сном. Трина сложила руки на груди, и из самой глубины ее души поднялась сердечная молитва к Богу, который таким чудесным образом пришел детям на помощь. А потом она испытала чувство гордости за своего мальчика, за своего Конрада, оказавшегося сегодня спасителем, героем. В маленькой комнатке было тихо. Слышны были только негромкие посапывания мальчиков. Тут уж и Трина не устояла перед усталостью. Ее глаза закрылись, голова опустилась. Последней ее мыслью было, что сказала бы фрау Мариана, если бы увидела сегодня своего смелого сына. Берта также обратилась в этот момент мыслями к матери мальчика, спасшего сегодня от смерти ее собственного сына. Ее злая ревность улетучилась, как дым, и возобладало чувство глубокого стыда. И теперь, когда она по-новому взглянула на все прежнее поведение Конрада, она осознала свою вину. Как мало она занималась мальчиком, и как мало делала ему доброго, как мало любви она ему уделяла. Ведь еще сегодня, когда мальчики смеялись, играя у воды, в голову ей пришла мысль, что было бы лучше, если бы она слышала смех только одного из них. О, как же стыдно было ей теперь! И вдруг она ощутила себя освещенной светом Божиим. И стыд комком подступил к горлу. А что она до сих пор думала о себе? Как редко она обращалась с просьбой к Богу! Как невнимательна была к его призывам, с каким равнодушием пропускала мимо ушей слова из Библии. «О Боже, я грешница, великая грешница, я погибаю. Я не заслужила ни благодати, ни снисхождения. И как я еще могу чего-то желать?» Ее горе показалось ей, наконец, таким большим, что она бросилась на колени перед своей кроватью и разразилась словами. «О, Боже, жалься надо мной! Жалься во имя Иисуса!» Очень долго она умоляла так о благодати и снисхождении, и все больше смирялась перед Богом, благодаря осознанию своих грехов, пока, наконец, в ее сердце не воцарился покой. Бог даровал ей возможность увидеть не только себя и свое грешное, погибельное, безнадежное состояние, но и Спасителя, предавшего свою чистую жизнь смерти и суду ради погибших людей. Она уверовала в Слово Божие, в эту благую весть, приносящую спасение, исправляющую грешников, дарующую прощение и вечную жизнь. И тут она услышала, как маленький Рудольф говорит в соседней комнате. «Мой кораблик, Конрад, где же ты? Пойдем запускать мой кораблик!» Голос звучал с таким жаром. Мать подошла к кровати своего ребенка и положила руку на его горячий лоб. Тогда он посмотрел на нее сияющими глазами и сказал: «Конрад хороший, правда, мама? Конрад, я люблю его». «Я тоже его люблю, Рудольф, но теперь тебе нужно спать. Мы ведь рядом с тобой, и Конрад тоже». Успокоившись, Рудольф повернул голову к стене и снова заснул. На дворе вечер. Последние золотисто-красные лучики летнего солнца падали в комнату через окно. Хозяйка отдернула занавеску, чтобы в комнате стало посветлее. Конрад пошевелился, и фрау Берта подошла к его кровати. Он лежал с широко открытыми глазами и потягивался. «Как Рудольф?» – спросил он робко. Мельничиха опустилась у его кровати на колени и положила руку ему на голову. «Хорошо», — ответила она и добавила: «Ты спас ему жизнь». Конрад удивился, а фрау Берта положила его голову на свою грудь и поцеловала его. Она хотела что-то сказать, попробовать выразить свои чувства словами, но не сумела. Какое-то время они так и сидели, обнявшись. Оба хранили молчание, в то же время прекрасно понимая друг друга, и впервые за многие годы Конрад почувствовал, что он находится под чьей-то защитой. «Конрад, мальчик мой, я так благодарна Богу и тебе», — сказала наконец.

0: готовить ужин. Рудольф, наверное, уже опять заснул. Конрад был счастлив. Разве только что Бог не исполнил его самую большую просьбу, с которой он ежедневно обращался к нему во время молитвы. «Сделай так, чтобы мама меня полюбила». Некоторое время спустя все, кроме мальчиков, собрались за столом. Мельник, уже несколько раз бросавший взгляд в сторону жены, сказал, как бы невзначай:
1: «Берта, сегодня ты выглядишь так, будто в наш дом пришло огромное счастье».
0: Она кивнула и, проводя одной рукой по глазам, протянула ему другую и ответила: «Да, и это тоже». Мельник, Петр и Трина вопросительно посмотрели на нее, а она больше ничего не могла сказать. Только вот глаза ее сияли таким светом, какого еще никто никогда в них не видел. На следующее утро она встала у двери, посматривая в комнату, будто кого-то ожидала. Здесь ей встретился Петр, направляющийся к мельнице. Она махнула им рукой, и он подошел. По всей видимости, именно его она и дожидалась. Немного смутившись, но затем, быстро овладев собой, она протянула ему руку и пояснила: «Петр, я должна поблагодарить тебя. Без звона колоколов и твоей молитвы обоих мальчиков сейчас не было бы в живых». Старик кивнул. «Да, так было всегда и так останется. Все в его руках».
2: «Петр», — продолжила она тогда, — «этот колокол должен и впредь ежедневно звенеть на нашей мельнице. Построй над ним новую часовенку, ты знаешь лучше, чем я, как все это можно сделать».
1: «Что ж, это хорошая мысль», — ответил старик,
0: а в глазах его промелькнул огонек радости. Фрау Берта дружелюбно кивнула ему, а он повернулся и пошел по направлению к мельнице. Перед обедом снова пришел доктор. Он позволил Конраду встать. А вот состояние Рудольфа его беспокоило. У малыша был жар и кашель.
1: «Завтра я приду снова», – пообещал он матери, испуганно глядевшей на него.
0: У ворот врача ожидал сам мельник. Он еще раз обратился к нему по поводу Рудольфа. Он хорошо знал этого пожилого уже господина и не мог не заметить, как тот был обеспокоен.
1: «Что ж, если вы хотите, то я скажу вам, что мы имеем дело с воспалением легких. И пока никто не может сказать, чем все это кончится. Благодарите Бога, что второй мальчик так легко отделался. Хозяйка мне все уже рассказала. Парень вел себя молодцом. Не пускайте его в школу еще несколько дней, все равно ведь скоро каникулы».
0: Лицо мельника побледнело от страха.
1: «Господин доктор, вы полагаете, что Рудольф серьезно болен?» «Очень высокая температура», – уклончиво ответил доктор. «Как говорится, я не могу сказать вам ничего определенного».
0: С этими словами он поднялся в свой тарантас и уехал. А мельник еще некоторое время стоял у ворот под развесистым каштаном, что-то бормоча себе под нос. «А если бы так же сильно заболел Конрад? Что ж, он был не менее дорог ему. Но теперь как-то надо все улаживать для домашнего благополучия. Оно, может, было бы и лучше». Домашнее благополучие занимало все его мысли.
1: Да, оно, может, было бы и лучше.
0: Он испугался. До чего можно додуматься? И как он только мог дать волю таким мыслям? Он покачал головой, удивляясь самому себе, и направился к мельнице. Тут его остановил голос сына. Конрад заметил, что что-то было не в порядке, и, увидев, что отец расстроен, спросил его: «Пап, что с Рудольфом? Он сильно болен».
1: «Даже доктор не знает, чего можно ожидать, но нам не остается ничего больше, кроме как надеяться».
0: «Он может умереть?» Мельника проняла сильная дрожь. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать ее, когда он, повернувшись к мальчику лицом, положил руку ему на плечо и произнес: «Молись Богу, чтобы он принес исцеление твоему брату».
1: «Хорошо, папа».
0: Они прошли несколько шагов вместе. Потом мельник вошел через низкую дверь в мельницу, где Петр уже сновал между мешками с зерном. Снаружи доносилось журчание ручья и шум колеса. Петр подошел к мельнику и спросил:
1: «Хозяин, я видел, что приезжал врач. Что, малышу действительно так плохо?»

0: Мельник пожал плечами. «Поживем, увидим. Можно представить себе, как он мучается. Но хозяин, всемогущий Бог, еще не перестал любить». Мельник рассеянно кивнул, а Петр вернулся к своей работе. Еще долго стоял мельник, не двигаясь с места. Но он не слышал ни шума ручья, ни плеска лопасти колеса, ударявших по воде. В его ушах все еще звучали слова: «Всемогущий Бог не перестал любить». Он по-прежнему любит, не изменяя своему обету. Это мельник вынужден был признать. А он-то никогда не прибегал к его помощи, никогда не почитал его, не относился к нему серьезно, да, пожалуй, просто забыл о нем. Как это однажды сказала ему Мариана, когда он заявил, что всего нужно добиваться своими силами, своими руками. Что же поможет человеку, когда он освоит весь мир, но так и не избавится от своих горестей, от тяжести на душе? Он попытался избавиться от мысли о своей вине, но это ему так и не удалось. К тому же он слишком хорошо знал, как он был виноват перед Богом. Это чувство он воспринял от Марианы, которая постоянно ощущала себя как бы предстоящей перед лицом Божьим. Наконец, со всеми делами на мельнице было покончено. Он вошел в дом, сбросил свои деревянные башмаки, поднялся наверх на палате. Он дрожал всем телом, на котором выступили крупные капли пота. Он понял. Настал решающий момент. Сейчас с ним говорил сам Бог, и речь шла о спасении его души. Он заставил себя опуститься на колени и стал молиться. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сжалься надо мной. Господи, как давно мне следовало смириться, но как серьезно ты говоришь со мной, великой милостью и грозным предупреждением. О, прости, прости меня! Господи, во имя Твоего милосердия яви Свою благодать! О, какое же это утешение иметь возможность видеть Его, своего Спасителя!» Долго простоял он так на коленях, пока не признал в нем святом Боге, Спасителе Иисусе Христе, своего личного Спасителя, и не принял его всем сердцем. А потом на душе у него воцарилась радость и глубокое умиротворение. «Господи, сжалься же и над нашим мальчиком, нашим Рудольфом. О, пусть все будет по-твоему, а мы будем только надеяться на тебя, ведь ты в силах сделать все, что угодно, все, что послужит нашему спасению». Он встал на ноги, спустился по лестнице, сунул ноги в свои деревянные колодки и вышел во двор. «Отныне все пойдет иначе, совершенно иначе, чем раньше», — говорил он себе, и его сердце переполнялось благодарностью и хвалой. А в это время мать сидела у кровати своего сына. Снова и снова умоляла она Бога, ставшего теперь и ее небесным отцом, о благодати и жалости к ребенку. И каждый раз она могла только добавлять: «Да будет воля твоя». Ах, как она боялась за своего ребенка! У мальчика был сильный жар, его дыхание было прерывистым, пульс учащенным. Тут тихонько отворилась дверь, и вошел Конрад. «Мама, он очень болен». Она кивнула. Конрад приблизился к ним на шаг и с испугом посмотрел на красные щеки брата. «Конрад, тебе лучше поиграть на улице. Сегодня такое теплое солнце», — сказала мать. Он отрицательно покачал головой. «Сейчас мне не хочется». Они долго сидели молча друг возле друга. Наконец Конрад нерешительно сказал: «Мама, ведь Спаситель может его вылечить. Я молился ему. А ты?» Она обняла его одной рукой и тихо сказала: «Да, я тоже хотела бы ему довериться, пускай даже это будет очень нелегко». Для жителей мельницы настали дни испытаний. Все ходили настороженные и тихие, сдерживая любую улыбку. Ежедневно приходил врач, и с каждым разом его доброе лицо становилось все серьезнее и озабоченнее, так что никто и не спрашивал, как обстояли дела. По ночам у постели Рудольфа дежурила хозяйка. Днем в комнате больного оставался Конрад, и насколько он был юн, настолько же надежным себя показал. Трина по вечерам то и дело подсаживалась к постели больного ребенка, чтобы Конрад мог выйти на свежий воздух, размяться. Но тот решительно от этого отказывался и оставался сидеть у кровати больного с Триной. «Ты ведь и сам-то, наверное, еще не совсем здоров», – беспокоилась Трина. Но он только качал головой. Он все равно не смог бы сейчас веселиться, а кроме того, он прекрасно осознавал, что у матери была радость не на душе, когда он был здесь. Все изменилось в их отношениях. Часто она очень нежно обнимала его или обращалась к нему со словами, в которых чувствовалась только любовь и признательность. И его истосковавшаяся по добру маленькая душа все больше и больше открывалась ей навстречу. Так они сближались, благодаря все растущей тревоге за Рудольфа. Конрад видел, что мама часто сидела со сложенными руками и молилась. Для него это было открытием, очень радостным открытием. Доктор отмечал, что силы оставляют больного, снедаемого недугом.
1: «Скоро должен наступить кризис», — сказал он как-то. «Будьте очень внимательны».
0: Конрад тоже слышал эти слова.
2: «Я тоже буду внимательным», – заверил он.
0: По лицу доктора пробежала легкая улыбка, а мельничиха положила свою руку на плечо Конрада. «Более надежного медбрата вы себе представить не можете». Доктор довольно кивнул и тоже похвалил его.
1: «Хорошо, хорошо, мой мальчик, будем надеяться и молиться за твоего брата».
0: Конрад решительно закивал в ответ.
2: «Да, я тоже буду молиться».
0: Глаза у старого господина увлажнились, и он обратился к мельничихе.
1: «Дорогая фрау Каленберг, в нем мы имеем сильного союзника, может быть, самого сильного».
0: Был поздний вечер. В доме мельника уже давно стихли все звуки. Только в детской комнате на краю постели своего больного сына сидела хозяйка. Она притушила лампу. Месяц освещал маленькое помещение, и в его ярком свете бледное лицо мальчика казалось еще более бледным. Со страхом она следила за его дыханием. Вдруг ей почудились тихие шаги. И вот открылась дверь, и в комнату очень осторожно протиснулась чья-то щуплая фигурка. Послышался голос Конрада.
2: «Мама, я не могу спать, я останусь с тобой».
0: Она обняла его.
2: «Я рада видеть тебя здесь. Садись рядом».
0: И вот они сидели рядом с неровно, прерывисто дышащим ребенком. Мельничиха совсем выбилась из сил. И когда луч ночного светила выскользнул из комнаты, она откинулась головой на старое кресло-качалку и закрыла глаза. Конрад сложил руки и очень обрадовался, услышав, что Рудольф начал немного успокаиваться. Но потом он снова заволновался. Рудольф вообще перестал шевелиться. Не разбудить ли мать? Тихо и неустанно он продолжал молиться с детской верой. Вскоре забрезжил рассвет. Когда свет стал ярче, а ночная тьма рассеялась, Конрад смог лучше разглядеть бледное лицо брата, утопавшее в подушках. Рудольф лежал совершенно тихо, с плотно закрытыми глазами. Утро быстро набирало силу. Скоро на стены лег красноватый блик, и теперь Конрад ясно увидел лицо брата, увидел, как тихо поднимается и опускается его грудь, как на лбу поблескивают жемчужинки пота, и если он не знал точно, то мог догадаться, что все это хорошие знаки. С улицы донесся петушиный крик. Мельничиха испуганно подскочила. Она смущенно оглянулась. «Да как же это могла она уснуть?» Но тут на ее плечо легла чья-то маленькая рука. «Мама, я думаю, что Руди лучше». Одного взгляда на больного было достаточно, чтобы в этом убедиться. Напряжение спало. Фрау Каленберг закрыла лицо руками, а потом зарыдала. Она плакала так сильно, что Конрад посмотрел на нее с беспокойством.
2: «Мама, ты не рада?»
0: Она вытерла глаза и сказала шепотом. «Еще как! Еще как! Слава Богу! Слава Ему! Слава Ему!» В доме осторожно открывались и закрывались двери. Мать тихонько сказала, поднимаясь с постели. «Я должна пойти сказать об этом остальным домашним, ведь они тоже беспокоятся.
1: А ты останешься здесь, мой друг, не правда ли?» Конрад утвердительно кивнул головой, а она вышла. Как раз в эту минуту из спальни выходил мельник, и она сразу бросилась к нему. «Фриц, ему лучше!» Раздался радостный возглас. Из кухни бегом мчались Петр и Трина. Они слышали, что сказала хозяйка. И вот старый слуга снимает с головы шляпу и начинает молиться.
3: «Ты наш всемогущий Бог, наш Господь и Спаситель. Как же ты добр!»
1: «Да», — серьезно и уверенно сказала мельничиха. «Я знаю, что это так. Он добр и полон снисхождения». Уже через час пришел доктор. Мысль о больном не давала ему покоя ни на минуту. Мельник стоял у ворот и радостно приветствовал его. При виде этого врач облегченно вздохнул. Он тихо вошел в комнату больного. В кресле-качалке, свернувшись клубком, крепко спал Конрад. Рядом с ним сидела мать, с сердцем, переполненным благодарностью Богу, которого она в последние такие тяжелые дни обрела как своего спасителя, и который все так хорошо сделал. Врач спокойно сказал: «Дорогая фрау Каленберг, ваш сын спасен. Благодарите за это Бога. Мое искусство было здесь бессильно». А потом он показал на Конрада. «Этот маленький человек тоже приложил немало усилий. И как замечательно он вел себя. Он так же сердечен по природе, как и его покойная мать. И очень чувствителен. Она тоже была не из этого грубого мира». «Вы когда-нибудь обязательно о ней расскажите, господин доктор», — ответила мельничиха. «Я ведь чувствую, как много здесь вспоминают ее. А что касается моего Конрада, то впредь он ни в чем не будет нуждаться». И снова у нее потекли слезы, но сквозь них проблескивала радость. Потом наступили спокойные дни, дни выздоровления. Конрад тоже смог оправиться от того, что так сильно угнетало его — от страха за маленького брата. Фрау Берта всячески старалась восполнить то, чего она когда-то лишила Конрада. Все больше и больше она осознавала, что это значит, когда душа ребенка находит свое истинное место в солнечном свете щедрой материнской любви. А потом настал день, когда оба мальчика вновь смогли пойти играть на свежий воздух. Как-то раз они сидели в беседке, и вдруг услышали голоса неподалеку. Они выглянули из укрытия. Перед домом стояли хозяин и хозяйка и что-то обсуждали. Она как раз говорила:
2: «Надо это сделать, Фриц. Слова «все с Богом» снова должны быть видны. Пусть даже для этого надо будет убрать всю стеклянную веранду».
1: Он благодарно посмотрел на нее.
2: «Подожди-ка, сейчас подойдет Петр. Он посоветует что-нибудь дельное».
1: Когда Петр узнал о просьбе хозяев, то был очень счастлив.
4: «Госпожа, все так и будет. Я уже давненько тайком подумывал об этом. Даже хотел заикнуться при случае. Ну что, старую надпись нам уже не вернуть, да это и не обязательно. Потому как здесь в городе есть один столяр, который может выбить ее на толстой доске, а при желании и позолотить, а потом точно подогнать ее к входной двери».
1: «Правильная мысль», — в один голос сказали мельник и его жена. «Позаботься обо всем, Петр, чтобы к сбору урожая работа была выполнена. Мы все будем только рады». Наступила осень. С полей вокруг мельницы в амбар был свезен богатый урожай. У Конрада и Рудольфа появился румянец на щеках, а глаза так и лучились радостью жизни. Подходило время праздника урожая. На мельнице его особо не справляли, просто дали возможность отдохнуть себе и работникам. По всему внешнему виду Петра было видно, что в этот день должно было произойти что-то важное. Накануне вечером он ездил в город, никому не сказав об этом. И вот с самого утра он уже чем-то был занят. В ту минуту, когда мельник с женой вышли из дверей дома, он как раз забивал последний гвоздь. Он закреплял над входом доску с изречением, и казалось, что эти большие четкие буквы сами собой отпечатались над дверью. «Все с Богом» сверкало навстречу мельнику и его жене. Фриц Каленберг взял под руку свою жену. Она посмотрела на него сияющим взглядом. Потом позвали Трину. Когда она увидела это изречение, по ее щекам потекли слезы. А вслед за ней в припрыжку прибежали оба мальчика. Все завороженно смотрели на золотые буквы. Было такое ощущение, будто до них дошло дуновение из другого мира. Мельник вспомнил о своей первой жене, и у него задрожали губы. Фрау Берта догадывалась, что сейчас творилось в его душе, но она не жалела для покойных этого проявления признательности. Наоборот, она желала хоть немножко походить на нее. Все они, он и фрау Берта, Трина и оба мальчика сложили руки, а Мельник от всего сердца произнес короткую благодарственную молитву. На деревьях и кустарниках поблескивали чистые капельки росы. Высоко в небе парила стая голубей. Все было залито солнечным сиянием. А перед домом так и стояли 6 человек. Они молчали, переполняемые ощущением праздника воскресного дня. Потом дети погнались за пестро-голубым мотыльком. А Мельник тихо сказал: «Все с Богом». Фрау Берта взяла его под руку и тоже радостно сказала: «Да, так и будет. Все с Богом».

0: Дорогие мальчики и девочки, мы хотим, чтобы наша передача была вам благословением.
1: Мы хотим вместе с вами узнать больше про Иисуса и стараться быть похожими на Него.

0: Люби Иисуса и людей. Трудись для Бога все сильней.
1: Делись со всеми о Христе. Свети для всех, всегда, везде.

Преображение Иисуса. Иисус сказал однажды своим ученикам о том, что ему предстоит умереть в Иерусалиме. Ученикам тяжело было это слышать, потому что они мечтали провозгласить его царем. Печалью наполнились их сердца, когда Господь сказал им, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Учеников не утешала мысль о воскресении Иисуса, потому что они еще не понимали сказанного им. Через несколько дней Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на высокую гору и преобразился перед ними. Лицо его просияло, как солнце, и одежда его сделалась белой, как свет. И вдруг явились во славе Моисей и Илия и стали беседовать с ним о том, что ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тогда Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Он сказал это потому, что был в страхе и не знал, что говорить. Когда он еще говорил, то облако светлое осенило их, и был глас из облака, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень испугались. Но Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Когда они спускались с горы, Иисус запретил им рассказывать о виденном, сказав: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

Всепрощающая любовь. Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» На это Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне то, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. В молитве Господней «Отче наш» Иисус учит нас молитве, устремленной к Богу: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Притча о милосердном самарянине. Один законник, искушая Иисуса, спросил его: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ Иисус рассказал ему притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Рассказав притчу, Иисус спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». Тогда Христос сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

Иисус – добрый пастырь. Иисус Христос, Сын Божий, был послан на землю для спасения человечества. Иисус часто говорил народу и своим ученикам о грехопадении людей, о необходимости покаяния и обращения к Богу, а также о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Об этом Иисус часто говорил в притчах, на примерах и в образах. Как пастырь заботится об овцах, так и Иисус, Спаситель мира, заботится о тех, которые примут Его в сердце Своем и последуют заповедям Его в своей жизни. Вот слова Господа Иисуса. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, а волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».

Солнце вышло из-за тучи, осветило горы круче, одинокую улитку и красивую калитку. Зебру, кенгуру, мартышку, лошадь, маленькую мышку, помидоры и огурцы на стволах дубов рубцы. Осветило ярким светом малых радостных детей, и от этого на сердце стало сразу веселей. Стало мило и уютно. Друг, не вешай низко нос, ведь за нас с тобою умер и воскрес Иисус Христос.

0: Войдя в детскую, мама очень удивилась. В постели лежало не менее 5 плюшевых игрушек, но Владика там не было.
1: «Владик!»
0: Тишина.
1: «Владик, где ты?»
0: Едва слышное хихиканье. Мама быстро откинула одеяло. Никого. Но под кроватью кто-то засмеялся. Вдруг оттуда вынырнула лохматая рыжая голова. «О, Владик!» – невольно рассмеялась мама. «Марш в постель! Пора спать!» Владик уселся между игрушечными зверьками на подушке. Мама спела ему песенку и сказала: «Ну, а теперь помолимся».
1: «Может быть, сегодня ты хочешь помолиться?»
0: Владик отрицательно покачал головой.
1: «Может быть, ты вспомнишь что-нибудь, за что бы ты хотел поблагодарить Бога или о чем-то его попросить?» задумался Владик. «Может быть, за отличную погоду сегодня и за то, что он смог с друзьями построить в саду шалаш? Ах, нет, пусть лучше мама что-нибудь скажет».
2: «Мама, помолись ты, у меня не очень хорошо получается».
0: Мама улыбнулась.
1: «Знаешь, молиться совсем не трудно. Ты можешь говорить с Богом, как с папой или со мной. Ведь Он наш небесный Отец. Но лучше я тебе завтра это объясню. Сегодня уже поздно».
0: И мама начала молиться. «Отец, дорогой, благослови Владика сегодня ночью и храни его. Пошли ему приятные сны, и пусть он проснется завтра здоровым и радостным. Аминь».
1: В полдень следующего дня в дверь несколько раз подряд позвонили. Наконец мама открыла дверь, и Владик сразу затараторил:
0: «Мама, представь себе, мы проходили сегодня букву М! М, как мячик! Мама, можно мне взять мяч завтра в школу?»
2: «Мама, пожалуйста!»
0: Мама засмеялась. «М, как мама!»
1: «Да, пожалуйста, я не возражаю». «Света, осторожно, не бери так много тарелок за один раз».
0: Света, младшая сестренка Владика, помогала маме вынимать из посудомоечной машины чистую посуду.
2: «Я тоже хочу пойти с мячиком в школу».
1: «Но тебе еще нельзя, тебе только 4 года».
2: «А вот и можно».
1: «Нет, нельзя».
0: Мама прервала их спор.
1: «Только мирные дети получат сейчас блинчики, а до этого будет еще М, как молитва».
0: После обеда Владику нужно делать уроки. Сначала раскрасить мяч.
1: Это здорово.
0: Потом написать целую строку буквы М. Это уже потруднее.
2: «Мама, а у меня буквы красивые?»
0: Мама заглянула в тетрадь.
1: «Да, почти все».
0: «Молодец, хорошо написал».
2: «Мама, ты почитаешь мне что-нибудь?»
1: «Знаешь, я лучше расскажу тебе сегодня что-нибудь о букве М. М как молитва».
0: Мама с Владиком уселись поудобнее на диване. Света тоже подсела к ним.
1: «Ты помнишь нашу вчерашнюю молитву перед сном?» — спросила мама Владика.
2: «Да, помню, но я не совсем понимаю, как можно говорить с Богом, как с папой? Ведь Бог так далеко, Он же на небе».
0: Немного подумав, мама сказала: «Мы говорим, что Бог живет на небе, но подразумеваем, что Он живет в невидимом мире. Этот мир существует так же, как и мир, в котором мы живем. Просто мы его не видим. Мы увидим его только тогда, когда будем у Бога».
1: Владик прервал маму. «Но Иисус, ведь Он жил здесь у нас, среди людей. Он же был настоящий, а не просто невидимый на небесах».
0: Мама улыбнулась.
1: «Да, Он был настоящий, и Иисус говорит нам, что мы должны познакомиться с Ним. Тогда мы узнаем, что и Бог тоже такой же настоящий».
2: «Почему?»
1: «Потому что Иисус Сын Божий, точно так же, как ты мой и папин сын».
3: «А я ваша дочь!» – воскликнула Света.
0: «Правильно!» – ответила мама.
2: «И как вы говорите с нами?» «Просто так», – заметил Владик. «Говорим просто, что приходит нам в голову. Или если нам что-то нужно, или если я хочу что-то узнать».
0: «Иисус тоже так говорил с Богом?» – спросила Света.
2: «Да», – ответила мама. «Именно это и есть молитва».
1: «Иисус тоже говорил, папа?»
0: Мама кивнула.
2: «Примерно так. На его языке папа называется Авва. Люди в то время очень удивлялись, слыша это.

0: школу. Владик поставил свою пожарную машину на стоянку между плитой и посудомойкой.
1: «Папа, сейчас же каникулы!»
0: «Ах да, я совсем забыл. Действительно, твои первые настоящие каникулы!» Папа с наслаждением сделал последний глоток кофе. «Ну и какие у тебя планы, Владик?»
2: Владик пожал плечами.
1: «Вообще-то никаких. Сергей уехал к бабушке. Ани, кажется, тоже нет. Может быть, я послушаю потом мою новую кассету?»
0: Папа отложил газету в сторону. «Да, звучит не очень увлекательно. У меня есть более интересное предложение. Хочешь пойти сегодня со мной?» Владик подпрыгнул, как резиновый мячик.
2: «О, да, здорово! Ты самый лучший папа на свете!»
0: Сопровождать папу всегда очень интересно. Вместе с ним Владик уже взбирался на башни, спускался в старые погреба, рассматривал надгробные плиты в церкви.
1: «Твой папа кладоискатель?» – спросил как-то Сергей. «Что-то вроде того», – с гордостью ответил Владик.
0: А папа улыбнулся и сказал, что он действительно иногда ищет клады. Но его первостепенной задачей является сохранение этих сокровищ. Иногда это бывают фрески в старой церкви, иногда заржавевшие рыцарские доспехи или каменный ангел без носа. Папа Владика заботится о том, чтобы эти сокровища не повредились. То есть он хранитель сокровищ. Вообще-то его называют реставратором, но это звучит не очень привлекательно. Владик надел сапоги.
1: «Папа, куда мы сегодня пойдем?»
0: «Совсем недалеко». Папа засунул в портфель бумагу и ручки. «Нам даже машина не нужна. Ты знаешь церковь Святой Варвары?»
1: «Это куда мы ходим по воскресеньям?»
0: «Нет-нет», – возразил папа. «Это маленькая церквушка недалеко отсюда, у речки, за высокими деревьями. Пойдем, я тебе покажу». 10 минут спустя они со скрипом открыли ржавую железную калитку и вошли в небольшой двор перед церковью. Несколько покосившихся, обветшалых надгробных плит указывали на то, что здесь когда-то было кладбище. Владик попытался разобрать цифры на первом надгробном камне.
1: 1, 6, 7, 9. «Папа, этот камень очень старый!»
0: Папа кивнул. «Ему уже более 300 лет, а церкви еще больше. Та часть с круглыми арочными окнами была построена в 12-м столетии, а другая часть – в 15-м столетии, в эпоху, когда Колумб открыл Америку». Владик был поражен.
1: «Так давно? Неудивительно, что там кое-что поломалось, и тебе снова нужно ремонтировать».
0: Папа рассмеялся. «Реставрировать, Владик. Это называется реставрировать. То есть после восстановления она снова будет выглядеть так, как выглядела тогда, когда ее построили». Дверь церкви немного заклинила. Это и неудивительно, ведь церковь почти всегда была пустой. Лишь изредка сюда забредал какой-нибудь посетитель, а богослужения здесь уже давно не проводились.
1: «Здесь может и камень на голову упасть, или вон тот ангел вдруг свалится», — подумал Владик, оглядываясь вокруг.
0: Скамейки были покрыты толстым слоем пыли, а между каменными статуями висела паутина. Папа уже ходил из одного угла в другой и что-то записывал в блокнот. В воздухе повисло что-то таинственное, и Владик почувствовал себя настоящим кладоискателем. Он осторожно прошел в боковую часовню. Там находился большой серый ящик, охраняемый каменным чудовищем с острыми когтями и зазубренным хвостом.
1: Дракон?
0: К сожалению, у него не осталось почти ни одного зуба. Тут папе, видимо, придется поработать.

0: Владик прошел дальше.
1: На стене он увидел изображение группы людей, окруживших человека с поднятыми руками.
0: «Интересно, может, это Иисус?»
1: «Краска везде осыпалась, так что здесь немного разберешь». Дальше через оконное стекло падал свет, вырисовывая на полу разноцветные пятна. Владик пошел на свет.
0: «Ну что это?»
1: В настил пола была вделана большая каменная плита. Ее края обрамляли тонкие линии и узоры, и на ней было что-то написано.
0: «Папа, посмотри, я что-то нашел!»
1: Папа подошел и стал рассматривать каменную плиту.
2: «Возможно, это надгробная плита, но букв уже почти не разобрать. Тем не менее, ты можешь узнать, что там написано. Вот, смотри».
1: Папа развернул огромный лист бумаги, положил его на плиту, а на края бумаги положил камни. Владик с любопытством следил за ним. Папа развернул огромный лист бумаги, положил его на плиту, а на края бумаги положил камни. Владик с любопытством следил за ним.
0: «А что теперь?»
1: «А теперь ты возьмешь этот мел и будешь слегка тереть по бумаге. Вот так. Ну что, уже что-нибудь видишь?»
0: «Да, кажется, это буквы!»
1: Владик был в восторге.
0: «Давай теперь я. Может быть, я открою какое-нибудь зашифрованное послание?»
1: Владик начал прилежно водить мелом по бумаге, и на ней стали просматриваться искусно переплетенные буквы, которые складывались в слова. Одно слово, второе.
0: «Это может быть А, а это большая В».
1: Пытался разобрать Владик, продолжая свою работу. Он чувствовал себя открывателем.
0: «О чем рассказывает этот большой камень? Действительно ли это надгробный камень? Или надпись указывает на клад, таящийся глубоко под церковью?»
1: «Ну и что ты, Владик, обнаружил?» – спросил подошедший отец. Владик даже вздрогнул от неожиданности.
0: Он совершенно забыл обо всем.
1: «Подожди, я сейчас закончу», – сказал он. На бумаге образовалось огромное серое меловое поле, а на нем четко видимый таинственный шрифт. Владик слегка дрожал от волнения и холода.
2: «Давай выйдем на улицу, на солнце», – предложил папа. «Там и ты согреешься, и мы лучше рассмотрим, что здесь написано».
1: Они осторожно вынесли лист бумаги на улицу.
0: «Эти буквы совсем не похожи на буквы в моем букваре», – заметил Владик. «Это что-то зашифрованное, папа?»
1: Папа покачал головой.
2: «Нет, но это очень-очень древний шрифт. И язык тоже древний. На нем сегодня уже никто не разговаривает. Это буквы латинского языка».
1: Папа переписал все, что было написано на старом камне, слово в слово, в свой маленький блокнот. Владик с любопытством наблюдал за ним.
0: «Папа, ты прочитаешь мне это?»
1: Папа стал читать. «Pater hoster quis in calies». Владик внимательно слушал. Этот латинский язык звучал красиво, почти как стихотворение.
0: «Папа, что означают эти слова? Мы нашли клад?»
1: Папа улыбнулся. «Нет, не клад, но что-то очень хорошее. По-русски это значит «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое».
0: «Ах, папа!» – прервал его Владик. «Это я знаю, это я уже слышал на богослужении. Как жаль, а я думал, что так карта, как найти клад!»
1: Папа рассмеялся. «Но знаешь, мы ведь были в церкви, а не на пиратском судне. Но если ты свернешь бумагу в рулон, то она будет выглядеть почти как карта для поиска клада. Можешь повесить ее у себя в комнате на стене». Папа закрыл на ключ скрипучую дверь церкви. Затем он сел с Владиком на скамейку перед церковью, где так приятно пригревало солнце.
2: «Хочешь яблоко?»
0: «Да».
1: Владик охотно взял яблоко. В поисках клада он изрядно проголодался.
0: «Послушай, папа, а почему на каменной плите написана молитва?»
1: Немного подумав, папа сказал.
2: «Я тоже не знаю, почему. Знаю только, что это очень важная молитва. Ее передавал людям сам Иисус. Многие люди толком не знали, как нужно говорить с Богом. Они испытывали к Нему огромное уважение, боялись сделать что-то не так. И тогда пришел Иисус и сказал, «Бог – это ваш Отец, Он очень любит вас, Он хочет помочь вам жить правильно. Вы можете просто и обо всем попросить Его». И Он научил их этой молитве. Мы называем ее молитвой «Отче наш».
1: Владик кивнул.
0: «Да, мама тоже рассказывала о молитве. Она сказала, что мы можем говорить с Богом, как с отцом».
1: Тут папа посмотрел на часы.
2: «О, нам нужно срочно домой. В 11 у меня совещание в управлении по охране памятников».
1: Он улыбнулся Владику. «И это отличает небесного отца от земных пап. У небесного всегда есть время, а у земных только иногда». Глава 3. Сегодня тепло. Солнечный октябрьский день. В городском парке между деревьями и кустами, раскрашенными в осенние цвета, крадутся 4 индейца. Головы их украшены перьями. У одного из них рыжие волосы и особенно много перьев на голове. Вообще-то его зовут Владик, но сегодня он вождь хитрый лис. Лисицын – это фамилия Владика. Ну а то, что лисы – умные и хитрые животные, известно всем. Кроме него здесь находятся острый глаз, лучший друг Владика Сергей, который в своих новых очках видит абсолютно все. И Аня, которая очень любит пони, и поэтому ее, естественно, зовут Быстрая лошадь. Ну и, конечно, Ленька, с которым лучше не спорить. Его имя – Сильный волк. Индейцы только что пересекли бурный поток. Это было не так просто. Сильный волк промочил ноги, но остальные индейцы быстро вытащили его на берег. «Настоящий индейец никогда не идет в поход один», – сказала мама Владика. «Их 4 на тропе войны. Это хорошо».
0: «Тише! Что-то зашелестело».
1: Хитрый лис и его друзья стали осторожно раздвигать ветки кустов. Там мог быть враг или же стадо бизонов.
0: Опять что-то зашуршало.
1: И вдруг кто-то закричал. «Рыжая лиса! Рыжая лиса!»
2: Хитрый лис резко остановился.
0: «Выходи немедленно!» – возмущенно крикнул он. «Вождь хитрый лис ждет тебя!»
1: Но из-за кустов снова послышалось.
3: «Рыжая лиса! Глупая рыжая лиса!»
0: «Возмутительно!» Хитрый лис закричал гневно. «Прячутся только трусливые индейцы! Храбрые индейцы выходят сражаться! Или ты бледнолицый?»
1: Желтый куст закачался. И из-за него показались 5 индейцев в боевой раскраске.
0: «О, на одного больше!»
2: Вождь хитрый лис выпрямился.
0: «Кто позорил мое имя? Выходи со мной бороться!»
1: Вперед выступил светловолосый с повязкой на лбу. Он был на полголовы выше хитрого лиса. Презрительно сплюнув на землю, он произнес.
0: «Ба! Разве будет благородный олень бороться с такой мелкотой, как рыжая лиса?» «Эй, да я тебя знаю!» – закричала стоявшая сзади быстрая лошадь. «Тебе больше подходит называться вонючим носком!»
1: Со свистом пролетевший деревянный томагавк чуть не задел очки острого глаза.
2: В ответ на эту дерзость раздался клич. «В атаку!» С боевым ревом и криками хитрый лис и его друзья ринулись на врага. 4 против 5. И в разные стороны полетели перья. 9 индейцев валялись на земле, пуская в ход кулаки, кусаясь, царапаясь, забрасывая друг друга комками грязи. Хорошо, что быстрая лошадь владела несколькими приемами дзюдо, да и сильный волк неспроста так назывался. У одного из вражеских индейцев уже синяк под глазом, у другого земля между зубами. Хитрый лис катался по траве в обнимку с вражеским вождем, и еще не было ясно, кто из них победит.
1: В В конце драки никто точно не знал, кто же одержал победу. Усталые индейцы отряхивали пыль, у одного из них кровоточила губа. Весь гнев уже улетучился. Хитрый лис и благородный олень посмотрели друг на друга. Оба невольно ухмыльнулись.
2: «Ты когда-то был светловолосым», — сказал хитрый лис благородному оленю, голова которого была вся покрыта пылью. «А тебя украшало гораздо больше перьев», — парировал тот.
1: «Они, несомненно, снова когда-нибудь встретятся, может быть, на совместной охоте на буйволов». Хитрый лис вдруг почувствовал сильную усталость и голод.
2: «Я пошел домой», — сказал он. «Кто со мной?»
1: Но никому не хотелось идти. Когда мама открыла дверь, она пришла в ужас.
0: «Владик, на кого ты похож?»
2: «Хитрый лис победил! Мы победили вражеское племя!» — сказал Владик.
1: «Это было не совсем так, но почти». Мама покачала головой.
0: «И нужно вам всегда драться. Хорошие индейцы сначала ведут переговоры».
2: «Но вождь противника поносил мое имя. Он назвал меня рыжей лисой», — возмутился Владик.
1: Мама заклеила пластырем ранку на лбу Владика.
2: «Пойди сначала переоденься, а потом мы поговорим. Ах, кстати, это папа тебе оставил».
1: Мама подала Владику записку.
0: «Это хорошо. Это, наверное, насчет нашего оклада», — заметил Владик.
1: «Ведь папа вчера обещал ему написать молитву на русском языке». 10 минут спустя Владик уже сидел за кухонным столом. С помощью мамы он старался разобрать слова. «Имя твое».
0: «Мама, здесь говорится что-то про имя».
1: «Да светится имя твое», — прочитала мама.
0: «Да, это почти как в твоих индейских приключениях. Почему тебя зовут Хитрый Лис?»
1: Подумав, Владик ответил.
2: «Потому что я такой и есть. Моя фамилия Лисицын, а лисы — хитрые животные. Это хорошее индейское имя».
1: Мама согласно кивнула.
2: «И другие дети могут на это положиться. Владик — это хитрый лис. Точно так же и с именем Бога».
0: «Но Бога называют просто Бог, и все».
1: «Да, это так. Но в Библии есть много историй, в которых рассказывается о том, каков Бог. О том, что Он нас любит, даже если мы сделали что-то плохое. Что Он все может. Защищать людей, исцелять больных, заботиться обо всем, что нам нужно. И что Он святой. И так же, как тебе не нравится, когда тебя обзывают рыжей лисой, Бог не любит, когда к Его имени относятся несерьезно. С одной лишь разницей. Он не начинает драться, как ты».
2: Владик усмехнулся. «Иначе ему пришлось бы поколотить нашу соседку. Она всегда говорит ей-богу».
0: «Да,
2: или дать тебе подзатыльник, когда ты балуешься во время молитвы перед едой», — заметила мама.
1: «Но Бог радуется, когда мы восхваляем Его. Или поем Ему красивую песню. Или поступаем, как Он хочет», — добавил Владик.
4: «Правильно», — кивнула мама.
1: «Тогда мы светим его имя». Она встала.
2: «Ну а теперь, славный индейец, пойдем полакомимся свежей медвежатиной и фруктами».
0: «Что?» — удивленно переспросил Владик.
4: «Ну разве хитрый лис не знает, что у меня всегда есть в запасе желатиновые медвежата и яблоки?»

Не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь. Все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь. Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

Сестры Марфа и Мария. Народ дивился мудрости и силе Иисуса. Иисус любил людей, и народ любил Иисуса. Но у Иисуса были и враги, в основном среди знатных фарисеев и книжников, учителей народа. Они ненавидели Его и, несмотря на творимые им чудеса, не веровали, что Он Сын Божий. Недалеко от Иерусалима находилось селение, называемое Вифания. В нем жили две сестры, Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Все трое очень любили Иисуса и приглашали Его к себе. Однажды Иисус пришел к ним, и Мария сразу села у Его ног слушать Его слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Ей не нравилось, что Мария не помогала ей. Поэтому она подошла к Иисусу и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогала мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Господь всегда одобряет тех, кто прежде всего старается напитать душу Его живым словом.

Притча о безумном богаче. Иисус, проповедуя народу, сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Затем он сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Иисус говорит далее: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет».

Однажды Иисус рассказал о двух людях, жизнь которых очень разнилась. Один человек жил богато, но неправедно. Другой в бедности, но праведно. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». В этом рассказе интересно то, что в ней богач выставлен безымянным, а бедняк назван Лазарем. Это как бы подтверждает то, что имена, когда-то знаменитые на земле, забываются, а праведники, неизвестные миру, прославляются на небесах. Отсюда видно, что смерть, прерывая земное существование человека, открывает начало жизни в вечности. То, как мы жили на земле, предопределит и нашу будущую вечную жизнь.

притча о потерянной овце. Иисус так возлюбил все человечество, что оставил славу небес и пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибших в грехах, отступивших от Бога и забывших Его людей. Он, как добрый пастырь, всегда ищет заблудившуюся овцу. В одной из своих притч Христос сказал: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Большая радость будет на небесах, когда и сейчас кто-нибудь из слушателей, еще не принявший Христа в свое сердце, обратится к Нему с сердечной молитвой покаяния. Христос поймет, услышит, простит, даст душе мир и покой».

смотри с тревогой в свое завтра, если в нем лишь сложности видны. Бог все может изменить внезапно, планы Божьи милости полны. Богу провести тебя несложно по дороге, что внушает страх, потому что Богу все возможно, и весь мир лежит в его руках. По молитве нашей скажет слово, и мы вдруг почувствуем опять, что всему на свете Бог основа, и что всем Он может управлять. Он дает нам и в большом, и малом видит верой, понимать и знать, что Он в унывающем, усталом может стержнем ободрения стать. Много раз испытано на деле жизни тех, кто Богу доверял. Как ни велики проблемы, никого Господь не оставлял. И когда несет душе тревогу, неизвестность предстоящих дней, доверяй все завтрашнее Богу. Это снимет груз с души твоей. Аминь.

0: Глава 4. Владик, ожидая Сергея, у его дома прыгал с одной ступеньки на другую.
1: «Сережка, поторопись! Мы опоздаем!»
0: Наконец Сергей вышел. Он выглядел уставшим и немного грустным. Мальчики отправились в школу. Обычно они охотно рассказывали обо всем друг другу, но сегодня оба молчали. Через некоторое время Сергей спросил:
1: «Твои родители часто ссорятся?»
0: Немного подумав, Владик ответил:
1: «Да, вообще-то нет, но иногда они ссорятся. Однажды папа даже так хлопнул дверью, что стекло разбилось, но потом они снова любят друг друга».
2: «А мои постоянно ссорятся. Вчера вечером мама сказала, что больше так жить не может».
0: Сергей посмотрел на Владика.
1: «Я так боюсь, что они разведутся. Сашины родители тоже разошлись. С тех пор он видится с папой только раз в 2 недели».
0: Сергей засопел носом. Владик искоса взглянул на него.
1: «Да, Сергей действительно очень расстроен. Да и как ему не печалиться?»
0: Владик не знал, как утешить друга.
1: «Может быть, твои родители скоро помирятся», – произнес он. Однако его слова звучали не очень убедительно.
0: В школе сегодня все началось не так, как обычно. Надежда Владимировна, их учительница, нарисовала на доске большое синее облако. А потом удобно села за свой стол и посмотрела на детей. «Кто из вас видел сегодня приятный сон?» Рука Ани мгновенно взлетела вверх.
3: «Я!»
0: Ваня тоже поднял руку. И Света, и Миша.
1: И Владику очень хотелось поднять руку, но он никогда не помнил свои сны. Они просто улетучились из головы.
0: Владик собрался было придумать сон. Но Надежда Владимировна задала уже следующий вопрос.
3: «Вам только ночью что-то снится? Или бывает, что вы и днем грезите? Есть ли у вас что-нибудь, чего вы себе очень-очень желаете и постоянно думаете об этом? Что-то, о чем вы можете сказать? Это моя мечта».
0: Владик посмотрел на Сергея, но тот, казалось, не очень внимательно слушал. Надежда Владимировна подошла к синему облаку на доске, взяла мел и стала рисовать на облаке. 2 лица, улыбающиеся друг другу. Миску с едой, собаку.
3: «Видите?» – спросила она. «Мечта – это не обязательно новая игрушка. Для одного ребенка это друг, с которым он может вместе смеяться. Для другого это может быть немного риса, чтобы утолить голод. Для третьего – домашнее животное».
0: Надежда Владимировна отложила мел и дала каждому ребенку по большому листу бумаги. 22 ребенка могли теперь нарисовать свою мечту.
3: «Можно мне взять твой красный карандаш?»
1: «Что?»
0: – поднял голову Владик. Он был так занят своим рисунком, что не услышал Сергея.
3: «Можно мне взять твой красный карандаш?» – повторил Сергей.
1: «Конечно!»
0: Владик посмотрел на Сережкин рисунок. Там, обнявшись, стояли мужчина и женщина. Рядом с ними мальчик. Все трое улыбались. «Это Сережина мечта!» Владик его сразу понял. По сравнению с этим, его собственная мечта показалась ему совсем ничтожной. На лице Владика было нарисовано животное с длинными ушами. Владик еще пририсовал к нему коричневый ящик с решеткой и зеленый бугорок.
1: «Мне так хочется иметь кролика. А папа говорит, что я еще слишком маленький, чтобы правильно ухаживать за ним. Но это не так».
0: «Нет», – слабо улыбнулся Сергей. Владик хотел ударить Сергея в бок, но тут к ним подошла Надежда Владимировна.
3: «Ну как, мальчики, вы готовы? Сейчас мы развесим рисунки, и потом каждый сможет рассказать о своей мечте».
0: Вскоре классная комната превратилась в страну грез с множеством цветных рисунков на стенах. По дороге из школы Сергей чувствовал себя уже намного лучше. Рисование подняло ему настроение. Зато голова Владика была полна тяжелых мыслей.
1: «Все эти пестрые рисунки – это только мечты?»
0: Ваня нарисовал своего дедушку улыбающимся и с трубкой во рту.
1: «Но почему Ванин дедушка такой больной и, возможно, скоро умрет? А Сергей? Почему его родители не перестают ссориться?
0: Что-то тут все-таки не так. Придя домой, он увидел маму в саду.
3: «Владик, сегодня такая хорошая погода, я хочу развесить белье во дворе. Поможешь мне немного?»
0: Владик чуть было не начал ворчать, но потом вспомнил, что он может при этом спросить маму о несбывающихся мечтах.
3: Развешивание белья сегодня затянулось.
0: У Владика 1000 вопросов, а у мамы не так много ответов.
3: «Да», — заметила мама, — «это действительно так. В этом мире не всегда светит солнце, и живут не только счастливые семьи и радостные дети. Есть и больные дедушки, и ссоры, и смерть. Есть светлое, что нас радует, но есть и темное, что делает нас печальными. У одних детей есть все, а другие вынуждены голодать. Это действительно несправедливо».
0: Владик нахмурился.
1: «Но я не хочу так. Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы никто не умирал и никто не грустил».
3: «Да», — согласилась с ним мама, — «Бог все так и задумал. Поэтому когда-нибудь Он совершит что-то совсем новое у нас, людей, и с нами, людьми. Тогда никто не будет болеть, и никто больше не умрет. Тогда не будет ни ссор, ни голода, и вообще ничего злого не будет. Это будет Божье царство».
0: Владик удивленно смотрел на маму.
3: «А самое прекрасное, — добавила она, — то, что мы будем у Бога, мы будем с Ним, как мы с тобой сейчас». Она обняла Владика, и тот крепко прижался к ней.
1: «Скоро ли это будет, мама?»
3: Этого мама тоже не знала. Немного подумав, она сказала: «Но кое-что от Царства Божьего мы чувствуем уже сейчас, когда мы молимся о Сергее, или когда ты выслушиваешь его, если он грустный, или когда мы помогаем голодным детям, или когда просто любим друг друга».
0: Белье развивалось на веревке. Мама подняла пустую корзину.
3: «А ты, Владик, что нарисовал в школе?»
1: «Кролика!» — воскликнул сын. «Я ведь уже давно мечтаю о кролике!»
3: «Ах, вон как!» — улыбнулась мама. Глава 5. Осенняя листва шуршала под ногами Владика. Он то бежал в припрыжку, то кружился, взметая под ногами желтые листья. На душе у него было легко от того, что он помог маме убрать со стола, сделал домашнее задание и теперь мог смело идти играть. Сергей, его самый лучший друг, уже, наверное, ждет его. И, конечно же, там уже и Аня с Ленькой. Проходя мимо соседних домов, он то и дело заглядывал через забор. Перекосившаяся беседка Владимира Ивановича все еще стоит. Интересно, выдержит ли она следующую бурю? У Веры Семеновны на дереве сидит толстая серая кошка. А на деревьях за высокой живой изгородью и в самом деле еще красуются желтые и красные яблоки.
0: Владик с любопытством раздвинул ветки.
1: «О, полный сад яблок! Как аппетитно они выглядят!» «Здравствуй, мальчик! Хочешь яблоко?»
0: Владик совсем не заметил пожилую женщину с улыбкой, шедшую ему навстречу.
1: «О, да!» – воскликнул он. «С удовольствием!» «Ну, тогда заходи и выбирай себе, какое хочешь!»
0: Владик прошел через калитку и осмотрелся.
1: «Какой красивый сад!»
0: Ветви яблонь сгибались под тяжестью плодов, а под деревьями был целый ковер из красных и желтых яблок. Пока Владик с наслаждением ел яблоко, старушка рассказывала ему немного о себе.
1: «Знаешь, в прошлом году здесь жил еще мой сын, и он, естественно, помогал мне собирать урожай. Но его пригласили работать в США, и теперь он, конечно, не может приехать только из-за того, что яблоки созрели. А мне самой с этим не справиться. Видимо, яблоки теперь достанутся птицам».
0: Владик представил себе 1000 птиц на деревьях.
1: «Как жалко», — сказал он. «Яблоки очень вкусные».
3: «Возьми с собой несколько штук», — предложила женщина. «И заходи ко мне, когда тебе захочется».
1: «Спасибо».
3: Владик сунул в карман куртки несколько краснощеких яблок. «Это для моих друзей, а я еще обязательно зайду к вам».
0: Довольный, он зашагал дальше. Внезапно он остановился. Ему в голову пришла гениальная мысль, и Владик пустился бежать. Сначала налево вдоль Цветочной улицы, потом направо на Солнечную. Возле двери многоэтажного дома он изо всех сил нажал на кнопку звонка. В окне появилась голова Сергея.
1: «Спускайся быстро! У меня отличная идея!» – позвал Владик.
0: 10 минут спустя по улице уже бежали 3 ребят и 1 девочка. Бежали так быстро,

0: Адика идея. Он сказал, что вы сами не справитесь с уборкой яблок.
1: Точно, добавил Владик.
0: Дайте нам только корзины и лестницу, а мы сделаем все остальное.
1: Старушка была очень тронута.
2: Детки, вы на самом деле хотите мне помочь? Вы просто золото. Подождите здесь. Ах, нет, пойдемте со мной в подвал. А между прочим, меня зовут Таисия Михайловна.
1: Владик представил своих друзей.
0: С конским хвостом это Аня. Того большого звать Сергей, а темноволосого в кепке Леня.
1: Очень приятно, улыбнулась Таисия Михайловна. Открыв старую тяжелую дверь, она стала спускаться в подвал, а за ней четверо ребят. Подвал имел настоящий свод, и там можно было увидеть множество интересных вещей. Тяжелые глиняные кувшины, старые-престарые запыленные бутылки, несколько мышеловок, одна из них с мышью, огромная бочка, примерно 20 удочек, череп животного.
3: «Здорово!» – прошептал Леня. «Интересно, это череп волка?»
0: «Ах, дети, вы так сильно не присматриваетесь. Здесь только пыль, паутина да старая рухлядь. Ну вот и корзины, а вот и ящики».
1: Вместе они вынесли все наверх. Лестница уже была в саду, так что можно было начинать. Сначала были собраны все яблоки под деревьями. С этим ребята справились быстро, как-никак их четверо. Затем очередь дошла до больших деревьев.
0: «Я полезу наверх и буду бросать вам яблоки», – предложил Владик.
4: «Почему же?» – возмутился Сергей. «Я намного лучше лазаю по деревьям».
0: «В чем дело, ребята?» – вмешалась Аня. «Мы же можем меняться. Будем лазать на деревья по очереди, ладно?»
1: И работа у ребят заспорилась. Сорвать, бросить, положить в корзину. Дети работали сноровисто. Душистые яблоки наполняли одну корзину за другой.
0: «Это приятная работа», – подумал Владик. «Не то, что накрывать на стол или убирать комнату».
1: Правда, возникли и проблемы. Некоторые яблоки висели на самом краю веток, и до них невозможно было дотянуться.
0: «Ах, если бы у меня были обезьяньи руки!» – сетовал Сергей.
1: Он сидел с Леней на самом высоком дереве, а Аня с Владиком стояли внизу и ловили яблоки.
0: «Дети, осторожней!» – крикнула им Таисия Михайловна. «Эти яблоки оставьте лучше птицам. Им нужен корм».
1: Ребята перешли к следующему дереву. Теперь они сидели наверху уже втроем. Аня, Владик и серая кошка Веры Семеновны, лениво подтягивающаяся на развилке веток. «Сорвать, бросить, поймать». Так они продолжали работу, пока совсем не стемнело. Теперь они уже едва могли отличить яблоки от листьев. Таисия Михайловна подошла с фонариком.
0: «Все, ребята, кончайте работу, а то в такой темноте можно упасть с дерева, и ваши родители уже, наверное, волнуются».
2: «У нас глаза как у совы!» – засмеялась Аня с верхушки дерева.
1: Но, наконец, спустилась и она. Вместе с Сергеем они попытались отнести корзину в дом.
0: «Нет, мы не справимся», – пыхтя сказал Сергей. «Может, лучше попросить моего папу? Он очень сильный, он сделает это в два счета».
4: «О да, мой, наверное, тоже поможет», – присоединился Владик.
0: «Таисия Михайловна, можно мы завтра снова придем, чтобы убрать остальные яблоки?»
1: Старушка кивнула.
2: «Ребята, я даже не знаю, как вас благодарить. Вы такие славные. Нет, знаете, как мы говорили раньше? Первостатейные».
0: «Первостатейные? Звучит интересно», – засмеялись ребята. «До свидания, Таисия Михайловна, до завтра!»
1: И дети отправились по домам. Владик всю дорогу бежал в припрыжку, насвистывая и напевая.
0: Удивительно, что работа может доставлять такое удовольствие. Дома он чуть не сбил с ног папу, который как раз пришел с работы. «Папа, представь себе, я сегодня по-настоящему работал! 1000 яблок! Таисия Михайловна была так рада!»
1: Папа даже не успел что-либо сказать насчет темноты, позднего возвращения и переживаний за него. Владик воодушевленно рассказывал,

0: И когда он наконец перевел дух, подошла мама, и он начал рассказывать все сначала.
1: «Вот это да!» – удивилась мама.
0: «И вы сделали все это сами?»
2: «Ну, конечно, мы же не маленькие!» – воскликнул Владик.
0: Света посмотрела на него с завистью.
2: «Вы никогда не берете меня с собой, когда делаете что-нибудь интересное. Завтра я тоже хочу пойти с вами».
0: «Знаешь что?» – сказал папа. «Ты пойдешь с нами, когда мы вместе с другими папами понесем тяжелые корзины в погреб Таисии Михайловны». Он взглянул на Владика. «Вы поступили прекрасно. Я горжусь тобой.
1: Как ты до этого додумался?»
2: «Сам не знаю»,
0: – просиял сын, улыбаясь до ушей.
2: «Иногда такие идеи просто прилетают ко мне. Может быть, с неба?»
0: Сегодня на ужин была лапша. Наполнив свою тарелку в третий раз, Владик вдруг засмеялся.
2: «А Бог говорит первостатейный».
1: «Что?» – ошеломленно переспросил папа.
2: «Ну, вы же всегда говорите, что Бог радуется, если мы делаем то, что Он хочет. Эту уборку яблок он, конечно же, хотел. А Таисия Михайловна говорит первостатейный, если ей что-то очень нравится. Это такое старое слово!»
0: Мама с папой громко рассмеялись.
3: «Возможно, Бог говорит первостатейный, и здорово, и молодец, потому что он радуется тебе».
0: Глава 6. Сегодня воскресенье. К тому же особое воскресенье – день жатвы. Отовсюду в церковь идут дети со своими родителями. В руках у многих из них корзины или пакеты, полные яблок, картофеля, салата и разных других превосходных овощей и фруктов. Каждый несет с собой что-то из того, за что он хочет поблагодарить Бога. Один мужчина несет даже огромную тыкву. Владик и Света тоже идут не с пустыми руками. Света набила свой маленький рюкзак грушами. Она их очень любит. А Владик взял с собой две толстые кальраби, одно яблоко от Таисии Михайловны и большую серую коробку. Папа с любопытством спросил, что там внутри, но Владик не выдал своей тайны.
2: «Просто что-то, за что я хочу поблагодарить Бога», сказал он, зажав таинственную коробку под мышкой и не разрешая никому ее трогать.
0: Когда папа с мамой, Светой и Владиком вошли в церковь, зал был уже полный. Впереди около кафедры стояло множество корзин, наполненных фруктами и овощами. Оранжевая морковь выделялась на фоне зеленых кочанов капусты. Были там также букеты цветов, початки кукурузы и даже банка шоколадного масла. Света поставила свою корзинку в самый дальний правый угол, а Владик засунул за нее свою коробку. Наверху он положил кальраби и яблоко. Все это он проделал очень осторожно. Мама вопросительно взглянула на папу, но тот лишь пожал плечами и посадил Свету к себе на колени. Церковь наполнилась людьми, и нужно было немного потесниться. Владик, вытянув шею, посмотрел, на месте ли его коробка. «Да, все в порядке». И вот заговорил пастор Олег Петрович. С гитарой в руках он сегодня выглядел не так торжественно, как всегда.
4: «Дорогие дети, дорогие братья и сестры, сегодня у нас настоящий праздник, день жатвы. Сегодня мы с вами хотим поблагодарить Бога. За что мы можем Его поблагодарить?
2: За яблоки, за хлеб, за картофель фри с кетчупом, за морковку, за конфеты!» – кричали дети, перебивая друг друга.
0: Олег Петрович взял несколько аккордов на гитаре, чтобы восстановить тишину.
4: «Молодцы! Вы назвали уже очень много. Все это относится к питанию, но у нас есть гораздо больше, за что мы можем благодарить Бога».
1: «Правильно», – подумал Владик, слегка вытянув шею.
0: Его серая коробка стояла все еще на прежнем месте. Сидевшая рядом с ним Света выкрикнула.
2: «За мою куклу!»
0: «За маму!» – прошептал папа, бросив нежный взгляд в ее сторону. У детей было еще много других идей. Ночевка у бабушки, гоночный автомобиль. Затем все вместе под аккомпанемент гитары и флейты спели песню. Это было прекрасно. В конце пения послышалось легкое царапанье, совсем тихое. Владик оцепенел. «Серая коробка! Все ли там в порядке?» В это время пастор Олег Петрович поднялся на кафедру. «Знаете ли вы, что мы каждое воскресенье просим Бога, чтобы Он дал нам все эти прекрасные вещи, которые вы сегодня назвали? Ведь мы произносим вместе молитву «Отче наш», а там написано «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Это и ежедневный завтрак, и чтение хорошей книги перед сном, и то, чем мы охотно делимся с теми, кто не имеет всего необходимого для жизни». Вдруг снова послышалось царапанье и шорох. Пастор на мгновение удивленно умолк, но потом продолжил свою речь. Владик старался слушать проповедь, но это было не так-то просто. Серая коробка стала передвигаться. Владик беспокойно заерзал на скамейке. Папа сморщил лоб. Олег Петрович продолжал рассказывать, за что еще можно благодарить Бога. Но тут все перестали его слушать. Кальраби и яблоко полетели на пол, а серая коробка быстро задвигалась. «О, ужас!» – пробормотал Владик. Из-за морковки выглянули два длинных уха. «Барсик!» – вскричала Света, в восторге вскочив со скамейки. Мама с трудом удержала ее. «Зайчик! Кролик! Какой милый!» – кричали наперебой дети. Барсик ненадолго остановился у кочанов капусты. Затем, схватив морковку, он спрятался за толстую тыкву. «Владик, ты что?» Папе вдруг все стало ясно с таинственной коробкой. Владик покраснел до корней волос. Ведь он только хотел поблагодарить Бога за Барсика, о котором он так долго мечтал, и который в одно прекрасное утро вдруг появился у них в доме. Наконец в зале все утихли, и пастор Олег Петрович смог продолжить. «Кролик тоже как раз получил то, что ему нужно для жизни. Сегодня, наверное, даже немного больше, чем обычно, не так ли?» Пастор бросил веселый взгляд на Владика. «Бог тоже желает нам только добра. Он дает нам не только один бутерброд, но как минимум два, да еще с шоколадным маслом». Барсику позволили кормиться весь остаток богослужения. А потом началась шумная погоня между церковными скамейками. «Какой кролик пойдет добровольно в серую коробку?» Но в конце концов одному большому мальчику удалось поймать беглеца. «Ну ты даешь, Барсик!» – погладил кролика счастливый Владик и посмотрел на папу. Папа улыбался. Владик облегченно вздохнул. «Папа не сердится. Барсик на месте. А Бог, конечно, понял эту историю с кроликом. В этом Владик не сомневался».

Я спросила как-то маму, как мы в небо попадем? Сам Господь придет за нами и возьмет свой чудный дом, и на облаке небесном будет встреча со Христом, а потом навеки вместе будем мы в краю святом. Облака хоть и прекрасны, белый, нежный, словно пух, но не будет ли опасно, и упасть нельзя ли вдруг? И ответила мне мама, что проблем не может быть. Если сам Спаситель с нами, то опасность не грозит. Я теперь не сомневаюсь, в небеса мы попадем. И готовой быть стараюсь, жду Иисуса день за днем.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, друзья! Как хорошо, что вы снова с нами и снова сможете послушать передачу «Час твоего рассказа».
2: На этот раз очередь дядюшки Дэна рассказывать нам историю. О чем она, дядюшка Дэн?
3: Это самая первая библейская история. Прочитать ее можно в Ветхом Завете в книге «Бытия». Речь в ней идет о начале всех начал.
2: Если у вас есть своя Библия, или если вы можете взять ее у кого-нибудь на время, обязательно прочитайте первые главы книги «Бытия». Вы получите настоящее удовольствие. Как называется твоя история, дядюшка Дэн?
3: Я назову ее «Адам и Ева». Эта история произошла в давние-давние времена, при сотворении мира. Святое Писание говорит: «Вначале Бог сотворил небо и землю. В первый день сотворения мира Бог создал свет. На второй день Он сотворил воду. Затем Он создал деревья и покрыл землю ковром из трав и прекрасных цветов. И все вокруг ожило и зазеленело. И в конце своего творения Бог создал рыб, птиц и всех животных. И уж затем Бог создал человека, которого назвал Адам. И устроил ему жилище в прекрасном саду, который назвал Эдемский».
4: Здравствуй.
5: Здравствуй.
4: Ты есть Адам.
5: Адам?
4: Да, Адам. Сын Бога, созданный подобно ему.
5: Бог? Кто это Бог?
4: Он создатель вселенной. Он создал все. И тебя.
5: О, я хотел бы видеть его. А где он?
4: Его жилище на небесах.
5: Небеса? Где это?
4: Небеса – это центр вселенной, центр всего.
5: Бог должен быть прекрасен, раз Он создал всю эту красоту.
4: Он – олицетворение любви и сострадания, силы, справедливости, доброты, всего лучшего.
5: А почему Он создал меня?
4: Чтобы ты владел всей землей, мог повелевать животными, птицами и рыбами, управлять стихиями. Ты князь этого мира.
5: Я? Я хотел бы видеть животных, стихии и землю, на которой я царствую. А я это могу?
4: Смотри вокруг себя, Адам.
5: Прекрасно. Прекрасно.
4: Вот одно из животных, созданных Богом.
5: О, какое прекрасное маленькое создание. Могу я взять его в руки?
4: Ты князь этого мира. Ты можешь делать все, что пожелаешь.
5: Иди ко мне, дружок. О, какой ты мягкий и теплый. И какой у тебя маленький пушистый хвост.
4: Как его зовут? У него нет имени. Бог желает, чтобы ты давал имена животным.
5: Удивительно. Удивительно. Я хочу назвать этого малыша кролик.
4: А здесь, Адам, центр большого сада.
5: Великолепно. И какой прекрасный пруд с кристально чистой водой.
4: Из этого пруда вытекают 4 реки, которые орошают сад.
5: Какое величественное дерево!
4: Это дерево жизни. Его плоды дают жизнь.
5: А могу я попробовать его плоды?
4: Ты можешь есть любые плоды в этом саду.
5: Да?
4: Кроме этих. Видишь, вон там дерево.
5: Да.
4: Это дерево познания добра и зла. Тебе нельзя есть его плоды.
5: Они не годятся в пищу?
4: Бог запрещает тебе их есть. А если ты их попробуешь, ты умрешь.
5: Бог мой творец. Я буду повиноваться ему во всем. Я не буду есть эти плоды.
4: Итак, Адам, ты видел весь сад.
6: Привет, малыш. Я хочу, чтобы ты говорил.
4: В некотором смысле животные говорят, Адам.
5: Они умеют говорить.
4: Если ты внимательно понаблюдаешь за ними, за их привычками и повадками, ты обнаружишь, что можешь их понимать.
5: Я вижу, что здесь все животные парами.
4: Да, каждой твари по паре, Адам.
5: А для этого есть какая-то причина?
4: Да, Адам. Пара – это самец и самка. Бог их создал, чтобы они были товарищами друг для друга и наполняли землю.
3: Адам возделывал свой сад, который стал для него домом, и был счастлив со своими четвероногими друзьями.

Побеждай зло добром. День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно, там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину поломал. И теперь стоит, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему я это. Ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить». Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как Он ходил, как Он грешников любил, как, горя святой любовью, Он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова Его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как Он, любить, на Него похожим быть?» Внук кивает: «Да, конечно». Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как же быть с Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «И Иисус учил всегда: если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. А наутро, встав с постели, петухи уже пропели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении, молока попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и во двор бежит бегом. Как чудесно солнце греет, увидал вдали Сергея. И кричит ему: «Сергей, подойди сюда скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком, говорит ему: «Сереж, хочешь кушать, ты, быть может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное какое!» И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машина?» «Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

0: «Папа, посмотри, что я построил!»
1: Тима подошел к столу и протянул отцу грузовой автомобиль из конструктора. Папа оторвал взгляд от каких-то документов и, увидев машинку, похвалил.
0: «Молодец, хорошо сделал.
1: Как называется твой автомобиль?»
0: «Мусоровоз».
1: Тима повернулся, чтобы показать папе, во что он играл, и нечаянно задел пожарную машинку, которую строил Петя. От толчка Петина сооружение развалилось на несколько частей.
0: «Смотри, что ты наделал!»
1: – вскочил Петя. Он замахнулся на Тиму, но тут же опустил руку. Гнев в его глазах потух. Он опустился на пол и стал сгребать конструктор в кучу.
0: «Прости меня, Петя!» – виновато проговорил Тима. «Я нечаянно задел!»
1: Папа отложил свои бумаги и присел рядом с Петей. «Давай я тебе помогу!» Несколько минут отец и сын трудились вместе. Наконец машинка была собрана. Отец поднялся. Положив руку на плечо старшего сына, он сказал:
2: «Молодец, Петя! Победить свой гнев могут только те, у кого сильный характер!»
1: Петя скромно улыбнулся.
0: «Вначале мне хотелось ударить Тиму, но потом я вспомнил, что так делать нельзя».
2: «Ты вспомнил стих, который мы вчера учили?»
0: «Да, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города».
1: Папе понравилось то, что Петя не забыл их рассуждений и даже воспользовался наставлением Слова Божьего в практической ситуации. Он снова сел рядом с сыновьями и сказал:
2: «Мне хочется напомнить вам про Давида. Он был совсем молодым, когда его позвали к царю Саулу играть на гуслях. Саул был властным человеком, но ему не хватало самообладания. Завидуя Давиду, Саул хотел убить его и не раз бросал в него копье. Если бы Давид не был долготерпеливым, он поднял бы копье и бросил его в Саула. Но он так не сделал. Давид мог владеть собой. Он не поднял руки на Саула даже тогда, когда к этому побуждали его друзья. Помните, как Давид с Авесой пришли в стан Саула и взяли копье царя и сосуд с водой? Авеса хотел убить Саула. Но Давид остановил его, напомнив, что Богу это не нравится. Давид был свободным от гнева и мести, и это для нас большой пример». Петя вздохнул.
0: «Правда, каким сильным был Давид?»
2: «Один негодный человек по имени Семей стал бронить Давида», – продолжал отец. «Он бросал в Давида камни и обзывал его непристойными словами. Слуги хотели убить Семея, но Давид не позволил им. Позже Семей раскаялся в том, что делал, и попросил прощения. Давид умел смиряться, и за это Бог любил его».
1: Отец немного помолчал, затем обнял сыновей и добавил:
2: «Я очень хочу, чтобы вы тоже умели владеть собой. Хочу, чтобы вы умели побеждать свои чувства. Мальчик, который может справиться с собой в трудной ситуации, в будущем сможет верно служить Господу».
1: Отец вернулся к своим бумагам, а Петя с Тимой занялись конструктором. В ушах Пети еще долго звучали слова: «Долготерпеливый лучше храброго». «Лучше храброго».

Притча о блудном сыне. Еще одну притчу Христос рассказал народу. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему.

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте

перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Этой притчи Иисус еще раз показал, с какой радостью и прощением Небесный Отец принимает всякого грешника, приходящего к Нему с раскаянным сердцем.

кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа.

0: Глава 7. Владик поставил в угол свои резиновые сапоги. Он только что вернулся от Сергея. Ну и погода на улице. Грязно и холодно. Сейчас он дома, в уютной обстановке, продолжит строительство своего рыцарского замка. Осталось только построить подъемный мост. Но войдя в детскую, Владик остановился как вкопанный. «О, ужас! Света!» – закричал он. «Света, что ты наделала?» И Владик помчался к маме. «Мама! Света!» Но мама, приложив палец к губам, энергично затрясла головой. «Потом, Владик, ты же видишь, я разговариваю по телефону!» Разгневанный Владик вернулся в детскую. «Ну и Света! Все разрушила!» Кубики конструктора валялись на полу. От замка осталась неразрушенной только часть башни. Владик с удовольствием отлупил бы сейчас Свету, но она, конечно, у своей подруги. Ну, тогда он придумает что-нибудь другое. На маленькой скамеечке сидели аккуратно одетые куклы Светы – Катя, Лиза и Клара. Владик схватил Катю с длинными белокурыми кудрями. Это любимая кукла Светы. Владика так и подмывало отрезать ей волосы, но, подумав, он решил лучше хорошенько и подальше спрятать ее. Владик сунул Катю под свитер и быстро прошел на кухню. Мама все еще сидела в коридоре и разговаривала по телефону. «Прекрасно!» «Мама, я вынесу мусор!» – крикнул Владик. Взяв полиэтиленовый мешок с отходами, он выбежал на улицу. Мусорный домик стоял перед их домом возле дороги. В домике стояли две бочки. Владик бросил мешок в бочку, затем он вынул Катю из-под свитера. Тоже в бочку? Нет, на это он все же не решился. Он посадил Катю между обеими бочками и, закрыв дверь домика, довольно вернулся домой. «Пусть теперь Света ищет свою куклу. Никогда не найдет!» «Владик, как это мило с твоей стороны!» Мама, улыбаясь, шла ему навстречу. «Спасибо, что ты вынес мусор, хотя я об этом даже не просила». Владик слегка покраснел. «Да не за что!» – пробормотал он и скрылся в детской. Он попробовал построить замок заново, но на этот раз замок получился не таким удачным, как прежде. Для большой башни не хватало кубиков, а подъемный мост заедало. «Как досадно!» В дверь позвонили. «Мама, мама, смотри, что я смастерила у Нины!» Света вбежала в комнату, размахивая маленькой золотистой короной из бумаги. «Это корона для принцессы! Я подарю ее моей кукле Кате!» «Стоп, стоп, Света!» – еле удержала ее мама. «Корона, конечно, очень красивая, и она украсит твою куклу, но сначала сними сапоги!» Света быстро сняла сапоги, надела тапочки и побежала в детскую. «Катя, смотри, корона для тебя!» Света остановилась перед скамеечкой. На ней сидели Лиза и Клара. «Но где же Катя?» Света посмотрела вокруг. «Владик, ты не видел Катю?» «Нет». Владик усердно рылся в ящике с кубиками. «Пусть Света поищет свою куклу, так ей надо!» И Света принялась искать. В кровати, под кроватью, в кукольном домике, в шкафу, на полке с игрушками. Затем она побежала на кухню. «Мама, Катя пропала! Я уже все обыскала! Мама, ты не видела мою куклу?» Мама отрицательно покачала головой. «Мама, а ты поможешь мне искать?» «Ну, хорошо, сейчас». Сняв кастрюлю с плиты, мама вместе со Светой обыскала всю детскую, но Кати нигде не было. Света становилась все печальней. Когда с работы пришел папа, она со слезами бросилась ему на шею. «Папа, папа, моя кукла пропала! Катя, моя самая любимая!» Теперь к поискам присоединился и папа. Под диваном, на террасе, в шкафу, в ванной комнате. Безуспешно. «Владик, ты не хочешь нам помочь?» «Нет, сейчас не могу, я занят». Владик нарочно шумел кубиками. Он слышал, что Света все еще плакала, и постепенно его гнев стал проходить. Теперь можно было бы и принести куклу и положить ее куда-нибудь так, чтобы никто ничего не заметил. Мама с папой и Светой как раз искали в кухне. Владик потихонечку, едва слышно, прокрался в коридор, открыл дверь и бегом к мусорному домику. Открыв дверцу домика, Владик оцепенел. Куклы не было. Катя действительно пропала. В ужасе он вернулся домой.
1: «Владик, что ты делал на улице?» – спросил папа.
0: «Я ничего. Мои сапоги, знаешь...» Владик, не глядя на папу, быстро скрылся в детской. Папа удивленно посмотрел ему вслед. «Что с Владиком?» Вскоре они сели ужинать. Разговор не клеился. На одном конце стола сидела заплаканная Света, на другом – молчаливый Владик. Мама с папой растерянно посмотрели друг на друга. «Ну, давайте помолимся», – сказал папа и поблагодарил Господа за еду. В конце он добавил: «Дорогой Господь, помоги нам найти куклу Светы. Аминь». Владик готов был сквозь землю провалиться. «Ах, как это ужасно! Как все ужасно! Если он расскажет правду, то мама с папой обязательно рассердятся на него. Нет, он не может рассказать!» Молча ел он картофельное пюре. А когда встал из-за стола, мама обняла его. «Владик, в чем дело?» «Достаточно, что Света печальная, или у тебя тоже какие-то неприятности?» Владик покачал головой и оттолкнул мамину руку. Он был расстроен. «Кукла Светы пропала, и в этом виноват он!» Владик не знал, что ему делать. На ночь папа решил почитать Свете особенно длинный рассказ, чтобы немного утешить ее. «Присоединяйся к нам, сынок», – пригласил папа. Но Владик не захотел. Он быстро разделся, почистил зубы и лег в кровать. Когда Владик услышал, что папа идет к нему, чтобы пожелать спокойной ночи, он натянул на себя одеяло и притворился спящим. «О, мой мальчик, как бы ты у нас не заболел», – пробормотал папа, погладив сына по голове. На следующее утро, в начале восьмого, вся семья собралась завтракать. Света держала в руках куклу Клару. Владик позевывал. Он плохо спал. Всю ночь ему снились какие-то кошмары о куклах, которые похитили злые драконы, живущие в рыцарских замках, а также о чудовище из кубиков из конструктора. Вдруг в дверь позвонили. «Интересно, кто это к нам так рано?» – удивился папа и пошел открывать дверь. Владик навострил уши. Из коридора послышался голос соседки. «Папа вернулся. А в поднятой руке у него была пропавшая кукла с белокурыми кудрями».
2: «Катя! Моя Катя!» – радостно завизжала Света и прижала к себе куклу.
0: Папа, улыбаясь, стал рассказывать. «Представьте, кукла ночевала у соседской Танечки. Таня не хотела ее отдавать. А когда Ирина Андреевна спросила, откуда у нее появилась кукла, та ответила, что нашла ее у мусорной бочки. Очень странно. Но главное, твоя кукла нашлась, Света!» Папа с мамой облегченно улыбнулись друг другу. А Владик? Он покраснел, как рак, и вдруг расплакался.
2: «Кукла! Я виноват! Я спрятал ее между бочками!»
0: Папа посадил его к себе на колени.
1: «Расскажи-ка нам все по порядку. Что случилось?»
0: Схлипывая, Владик рассказал, как все произошло, начиная с разрушенного рыцарского замка и кончая пропавшей куклой.
1: «Да, это некрасивая история, Владик», — сказал папа.
0: «Почему ты не рассказал об этом вчера, когда обнаружил, что кукла пропала?»
2: «Вчера я боялся, что вы рассердитесь, но сейчас я не мог иначе. Я должен был все рассказать. Мне так стыдно», — глотая слезы, бормотал Владик.
0: Вдруг Света тоже расплакалась.
2: «У-у-у, твой замок! Я тоже хотела что-нибудь построить, но у меня получилось такое страшилище! У-у-у!»
0: «Из досады ты разрушила замок Владика?» – спросила мама. Света кивнула.
2: «У-у-у, прости!»
1: «Ладно», – пробормотал Владик. «Прости ты меня за куклу. Ты можешь потом поиграть с моим замком, когда я его снова построю».
2: «Правда?»
0: – просияла Света и поцеловала брата в щеку, оставив на ней пятно от шоколадного крема. Глава 8. Владик возвращался из школы домой. Миновав дом, в котором жил Сергей, он оказался возле большого магазина. Возле витрины он невольно остановился. О, спиддрейсер, его мечта! И Владик прилип носом к витрине магазина. Хоть он и не умел говорить по-английски, но слово «спиддрейсер» он выговаривал отлично. Это яркий спортивный автомобиль с очень широкими шинами. У всех друзей Владика есть такая машинка. Ну, скажем, почти у всех. Владик просил маму тоже купить ему такую, но она отказалась. Она считает ее очень некрасивой и слишком дорогой. И к тому же, по ее мнению, у Владика уже достаточно машинок. Тогда Владик начал умолять папу. Но папа возразил, сказав, что сейчас не Рождество и не день рождения. «Купи его на свои карманные деньги», – сказал папа. При воспоминании об этом Владиком овладело чувство возмущения. «Да на такой автомобиль накопить из его карманных денег не хватит и 100 лет! Это несправедливо!» Владик разбросал ногами кучу листьев. Потом он снова вернулся к магазину. «Надо хотя бы испробовать этот автомобиль». Владик вошел в универмаг и сразу направился в отдел игрушек. Там на большом столе стояли машины самых разных размеров. Владик осторожно взял одну из них в руки. «Ты можешь его испробовать», – предложил появившийся вдруг продавец. Его руки были полны мягких игрушек, с которыми он тут же снова пропал между рядами полок. Он был занят. У Владика было достаточно времени. Неважно, если он придет домой чуть позже. Маме ведь тоже не важно, что он хочет эту машинку. Владик испробовал все. Указатели поворота, сирену, турбонагнетатель, маховик. Сначала на маленьком спидрейсере, потом на большом. Да, ничего не скажешь, суперавтомобиль. Наконец Владик поставил его обратно на стол.
1: «Обидно. У Леньки есть такая машинка, и у Сергея, и у Миши. Только у него нет. Это несправедливо!»
0: Вдруг ему в голову пришла идея. Он осмотрелся. Никого не видно. Ни детей, ни продавцов. Владик быстро схватил маленький спидрейсер и сунул его в карман куртки. Больше всего ему хотелось сейчас умчаться, но это было бы слишком заметно. Сердце громко стучало. Перед эскалатором он снова обернулся. Нет, за ним никто не шел. Только тот мужчина на выходе, не смотрел ли он на Владика как-то подозрительно? Владик почувствовал, как покраснели его уши. Наконец-то он на улице. Теперь этот спидрейсер принадлежал ему. Но, как ни странно, особой радости Владик при этом не испытывал. Шурша листвой, он медленно побрел домой.
1: Наконец-то! Недовольно воскликнула мама, открыв ему дверь. «Где ты пропадал так долго?»
0: Владик молча смотрел на кончики своих сапог.
1: «Ну, давай быстро к столу!» – скомандовала она. «Обед уже почти остыл!»
0: После того, как мама снова ушла на кухню, Владик повесил свою куртку в самый дальний угол гардероба для надежности. Обед, домашние задания. Владику казалось, что все сегодня длилось гораздо дольше, чем обычно. Наконец, все позади. Владик прокрался к гардеробу, чтобы взять машинку. Но посреди детской сидела Света, собирая пазл. Ей, конечно же, нельзя было видеть спидрейсер. Все же знают, что маленькие сестры ябедничают.
2: «Мама, помоги мне!» – позвала Света.
0: Владик быстро спрятал спидрейсер в ящике с машинками. Наверх он положил большой мусоровоз. И все в порядке. Получалось все очень глупо. Наконец-то у него игрушка, о которой он так долго мечтал, но он не мог ею играть. И если приходится держать все в тайне, то ты ни с кем не можешь поделиться своей радостью. Владик угрюмо смотрел на ящик с машинками.
1: «Ну что, Владик, тебе скучно?» – спросила мама. «Сходи к Сергею, вдвоем вам будет веселей».
0: Но Владик не мог так просто пойти к Сергею, ведь ему нужно было как-то пронести машинку мимо мамы. Хорошо, что она не спросила, почему он взял с собой огромный мусоровоз. Дело в том, что в нем был спрятан спидрейсер. Сергей очень удивился, когда Владик вытащил свое сокровище.
1: «Супер! Почти как мой! Так!
0: Так ты все-таки уговорил свою маму? Владик пробормотал в ответ что-то невнятное. Теперь пришлось еще лучшего друга обманывать. К счастью, Сергей больше ни о чем не спрашивал. Некоторое время мальчики гоняли свои автомобили туда-сюда. Спидрейсер ездил просто здорово, даже по кубикам конструктора. Внезапно у Владика пропала всякая охота играть. В голову пришла мысль: а вдруг Сергей расскажет своей маме о моей машинке? Или даже моей маме? Лучше некоторое время не приглашать его к себе.
1: «Мне пора домой», — сказал Владик. «Мы сегодня раньше ужинаем».
0: Ну вот, опять солгал. Досадно. Владик был рад, что он снова дома. Мама посмотрела на него с удивлением. Обычно он возвращался от Сергея только после того, как она два раза туда позвонит. Владик удалился в детскую. Света у подружки, это прекрасно. Вызвали в спидрейсер из мусоровоза, Владик построил отличную гоночную трассу. Да, действительно суперавтомобиль. «Владик?» Владик поспешно спрятал спидрейсер за спину. Мама стояла перед ним с печеньем в руке. «Что ты там прячешь?» Уши Владика снова покраснели. «В который раз?» Мама пристально посмотрела на него. «Что-то с сыном не в порядке». «Ну-ка, покажи!» Владик нехотя показал автомобиль. Взяв его в руки, мама удивилась. «Это же тот спортивный автомобиль, который ты выклянчивал у нас. Откуда он у тебя?» Не глядя на нее, Владик ответил. «От Сергея».
2: А мама все так же пристально смотрела на него.
1: «Вон как? От Сергея. А почему ты тогда его прячешь?»
0: Никогда раньше Владик не чувствовал себя так ужасно. Он не хотел лгать. Но сегодня после обеда он только и делал, что лгал. Сначала Сергею. А теперь и маме. И Владик начал рассказывать. Почему стал рассказывать, он потом уже сам не знал. Может быть, потому что мама так смотрела на него, как-то серьезно и грустно. Владик рассказал обо всем. О том, как сильно ему хотелось иметь такую машинку, и что он не хотел делать ничего плохого. Но первого ему хотелось больше, чем второго. А потом игра с машинкой не доставила никакого удовольствия. Чуть не плача, добавил Владик.
2: Мама немного помолчала. Затем, обняв его, сказала:
1: «Совесть твоя черна, как сажа. Бог говорит тебе: послушай, это было нехорошо. Приведи это дело в порядок».
0: Она взглянула на Владика. «Как ты думаешь?»
2: Владик сглотнул слюну. Они еще долго говорили с мамой.
1: «Ты всегда можешь сказать злу «нет». Громко, во весь голос. Это нелегко, но Бог поможет тебе».
0: Затем они с мамой надели куртки. Спидрейсер снова лежал в кармане у Владика. Ему было очень страшно возвращать машинку в магазин. К счастью, мама была рядом, и он был очень рад, когда наконец покинул магазин. Владик еще долго вспоминал удивленное лицо продавца. Владик вернул машинку, и теперь все в порядке. Мама, улыбаясь, смотрела на него.
1: «Ты сияешь, как медовый пряник», — сказала она. «Как пряник с веснушками, разумеется».
0: Глава 9.
2: Сегодня обычное утро. На улице еще не рассвело, а в доме уже кто-то насвистывает песенку. Это Владик. Он любит рано вставать.
1: «Владик жаворонок», – как-то сказала бабушка. «Жаворонки уже рано утром начинают выводить свои веселые трели. Так рано, как Владик». Мама напротив – сова. Вечером бодрая, в хорошем настроении, а утром маму лучше не трогать. Свист Владика сегодня слышен везде – в ванной, на кухне и даже около крольчатника. Когда он засвистел особенно громко, из спальни показалась мамина голова.
2: «Владик, прошу тебя, дай мне поспать еще 5 минут!»
0: Но Владик ничего не мог с собой поделать. Он просто не мог не засвистеть опять через 3,5 минуты. Снова ту же самую песню. Наконец все сели завтракать. Мама все еще была полусонная и крепко держалась за кружку с кофе. У папы глаза раскрылись уже чуть больше, поэтому он мазал хлеб с маслом. Света пила какао, а Владик... Теперь он что-то в полголоса напевал.
1: «Владик, что это у тебя за навязчивая мелодия сегодня утром? Не можешь ли ты успокоиться на короткое время?» – спросил папа.
0: Владик покачал головой.
2: «Она сама собой поется, я ничего не могу сделать».
1: «Сама собой поется? Ну тогда спой нам ее как следует».
0: Это предложение Владику понравилось.
1: «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него!» Запел он во весь голос и продолжил. «Все реки его, все горы его, и звезды все создал Господь! Мой Бог так велик, силен!»
2: «Все, хватит!» – устало сказала мама. «Больше я сегодня утром не могу вынести!»
1: «Но эту песню я услышал от тебя. Ты на прошлой неделе играла ее на пианино и пела».
0: «Тогда мама была, наверное, пободрее», — улыбнулся папа. «Владик, это прекрасный гимн хвалы. И Бог, безусловно, радуется твоей песне. Он всегда радуется, когда мы его славим. Так же, как и ты этому радуешься». Владик кивнул.
2: «Точно! Это как тогда, когда я нарисовал красивую картину с горами и звездами».
0: А бабушка рассказывала, что сделал эти прекрасные горы и звезды Бог. Она сказала, что об этом говорится даже в молитве Иисуса. Я имею в виду о прославлении.
1: «Ах, да», — немного подумав, ответил папа.
0: «Правильно. В самом конце там говорится, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Это действительно хвалебная песня, очень даже похожая на твою. «Но теперь давай ешь!» Владик сморщил лоб.
1: «Только взрослые думают, что невозможно одновременно есть и напевать, но это вовсе не так!»
0: Школьные занятия оттянулись медленно, но Владик все время напевал свою песенку. Конечно, не во время уроков, это бы кончилось для него неприятностями, но на переменах, по пути домой, за обедом, делая домашние задания. Его пение заразило и Свету, и теперь они пели и насвистывали вдвоем.
1: «Владик!» – раздраженно сказала мама, проверяя его уроки. «Умолкни же, наконец! Мне сейчас не до песен!»
2: «Почему?» – удивился Владик. «Ведь это же песня для Бога! Ее я могу петь сколько хочу!»
0: «Знаешь, Владик!» – вздохнула мама. «Я встревожена. Тетя Нина сказала, что бабушка плохо себя чувствует. К телефону она тоже не подходит. Я боюсь, что с ней что-то произошло». В этот день мама еще несколько раз пыталась дозвониться до бабушки. Безуспешно. Бабушка не брала трубку. Поехать к ней было непросто, так как она жила далеко от них, за 200 километров. Владик задумался. «Может быть, папа сможет съездить к ней сегодня вечером?» Позднее Владик сел собирать пазл, разрезную картинку-головоломку. Но от непрерывных размышлений он то и дело брал не те пазлы. К тому же у него все еще в голове звучали слова песни. «Мой Бог так велик, силен и могуч». И тут вдруг он осознал, о чем поет, а именно, невозможного нет для него. Если это так, тогда Бог позаботится и о бабушке. А если мама так и не дозвонится до бабушки, тогда Бог поговорит с бабушкой. Ему-то не нужен телефон. А он, Владик, сейчас сразу и скажет об этом Богу. И он начал молиться.
2: «Дорогой Господь, пожалуйста, присмотри за бабушкой и скажи ей, чтобы она нам позвонила. Аминь!»
0: В конце молитвы важно сказать «Аминь». Это он тоже от бабушки узнал. Она как-то объяснила ему, что «Аминь» означает «Да будет так!» И что этим словом мы говорим Богу, что мы верим в то, что для Него нет ничего невозможного. Зазвенел телефон. Владик чуть не столкнулся в коридоре с мамой, потому что у обоих была та же самая мысль. Но звонила не бабушка, а папа. Он пожелал себе на ужин лапшу и соус с мясным фаршем.
1: «Лапшу с фаршем? Ну, у тебя и желание. Я здесь переживаю за бабушку».
0: Владик скрылся в детской. Жаль, что у мамы такое плохое настроение. Он тоже переживает, но ведь он помолился. К тому же Света как раз напевала его песню своим куклам. «Мой Бог так велик, силен и могуч». Владик тут же присоединился к ней, насвистывая мелодию. Снова телефон и звонок. На этот раз Владик оказался быстрее. «Алло, бабушка?» Мама выглянула из кухни озадаченная, а голос на другом конце телефона засмеялся.
3: «Я гожусь тебе, может быть, в дедушке, но никак не в бабушке. А вообще-то я Олег Степанович из библиотеки. Твоя книга о кроликах пришла, Владик».
2: «О, здорово! Я сейчас приду за ней!»
0: Владик положил трубку.
2: «Мама, можно я бегаю в библиотеку? Книга о кроликах, которую я заказывал, пришла!»
0: Мама кивнула.
2: «Давайте пойдем втроем. Это немного отвлечет меня от моих мыслей о бабушке». «Пой мою песню, мама!»
0: Владик только собрался снова запеть, когда раздался звонок, но на этот раз у двери.
3: «Наверное, трубочист», — сказала мама. «Он хотел сегодня зайти».
0: «Или папа». Света промчалась мимо мамы с Владиком.
2: «Теперь моя очередь!» — крикнула она и распахнула дверь.
0: «Нет, это был не трубочист и не папа. На улице стояла, широко раскрыв объятия, бабушка».
2: «Бабушка!» – завизжала Света.
0: Последовало шумное приветствие. Голоса Владика и Светы, мамы, бабушки и бабушкиной таксы смешались в кучу.
3: «Я хотела сделать вам сюрприз», – сказала бабушка, освободившись из объятий.
1: «И это тебе удалось», – с облегчением ответила мама.
0: И прежде чем она могла сказать что-то насчет переживаний и бабушкиного молчания, Владик воскликнул.
2: «Бабушка, ты уже слышала мою новую песню? Теперь я буду называть ее «Бабушкина песня»!» И запел. «Мой Бог так велик, силен и могуч, невозможного нет для него!»
0: На этот раз его пение понравилось всем, и маме тоже. Только такса заскулила. Наступил вечер. Мама с папой пошли на день рождения, ведь дома была бабушка, она могла посмотреть за Владиком и Светой. Бабушка рассказала детям интересные истории о том, как люди жили раньше. Прочитала в пятый раз историю из любимой книжки Светы. Терпеливо ответила на многочисленные вопросы Владика. Но вот пришла пора детям идти спать. Взгляд бабушки упал на дверь, ведущую в детскую. Там все еще висел свиток Владика. Тот большой лист бумаги, который он принес с собой из старой церкви.
3: «Что это, Владик?» – спросила бабушка, разглядывая вычурные буквы. «Выглядит очень таинственно».
0: Владик рассказал бабушке историю о найденном свитке и о том, что было написано на свитке. Бабушка была в восторге.
3: «Ну и как?» – спросила она. «Ты в какой-то мере уже понимаешь молитву «Отче наш»?»
0: Владик задумался.
3: «Да, кое-что он понимал. Сбор яблок в саду у Таисии Михайловны была супероперацией, и выходка Барсика на богослужении была очень забавной. Потом эта история со спидрейсером, ее Владик не любил вспоминать. И все было как-то связано с этой молитвой».
0: Владик вдруг вспомнил очень многое, о чем ему нужно было обязательно рассказать бабушке. Он расплылся в улыбке.
2: «Конечно, я все понял про молитву! Так же, как я все могу рассказывать моей бабушке, я могу рассказывать и Богу. И так же, как у бабушки, у него всегда есть время для меня».

0: дорога жизни. Жизнь, как трудная дорога, по которой мчатся дни. Поворотов в жизни много, и опасные они. Может каждое мгновение быть в дороге столкновенье, и подножку, как всегда, ставят горе и беда. Как в пути не оступиться, не споткнуться и не сбиться, ошибаешься не раз, ударяя носом в грязь. Не бывает гладкой трасса, столько ям, ухабов, масса. Очень трудно потому удержаться одному. Неприятностей не счесть. Где же выход? Выход есть. На земном своем пути сердце к небу обрати. Верь, Господь тебе поможет. Он всесильный, Он все может. Бог на верный путь направит и утешит, и наставит, силы даст и снимет боль. В добрый путь Господь с тобой. Верь и помни всю дорогу, каждый шаг — ступенька к Богу.
1: Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, при них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля.

солнце жгло, лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста, час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни восхитит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

Иисус воскрешает Лазаря. Находясь в одном уединенном месте со своими учениками, Иисус получил грустное известие о болезни Лазаря. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Сестры больного послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Затем он пробыл еще 2 дня в том месте, где находился, и пошел в Вифанию, зная, что Лазарь уже умер. Многие иудеи пришли к сестрам и утешали их в печали об умершем брате. Марфа увидела Иисуса и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус ответил: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. А всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Марфа сказала: «Так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Затем она пошла и позвала сестру свою Марию. Когда Иисус увидел плачущую Марию и пришедших с ней плачущих иудеев, он сам воскорбел духом и сказал: «Где вы положили его?» Ему ответили: «Господи, пойди и посмотри». Иисус подошел к пещере, в которой был похоронен Лазарь. В той стране тогда обыкновенно хоронили в пещере, приваливая камень ко входу. Иисус велел отвалить камень, но Марфа сказала, что Лазарь уже 4 дня находился в гробу. Иисус ответил ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда камень был отвален, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Сказав это, он позвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Многие иудеи, видевшие это чудо, уверовали в него. Но фарисеи и первосвященники собрали совет, чтобы обсудить, как убить Иисуса.

10 прокаженных. По дороге в Иерусалим Иисус зашел в одно селение. Здесь встретили его 10 прокаженных, которые остановились вдали и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Иисус сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Когда они шли, то по дороге увидели, что очистились от своей ужасной болезни. Из всех 10 человек, исцеленных от проказы, только один возвратился к Иисусу. Он пал к его ногам, благодаря его и громким голосом прославляя Бога. Этот человек был самарянином, а остальные были иудеями. Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Христос назвал благодарного исцеленного человека иноплеменником, потому что самаряне и евреи были два разных народа. Они отличались и по вероисповеданию. Затем Иисус обратился к нему со словами: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Мы тоже никогда не должны забывать благодарить Господа за Его милость.

Притча о фарисее и мытаре. Мы часто имеем хорошее представление о себе, что мы честны, праведны и совсем без греха. Но Господь учит нас не гордиться, а всегда быть смиренными перед Богом. Следующую притчу о фарисее и мытаре рассказал Иисус для тех, кто был уверен в своей праведности, унижая при этом других. Два человека вошли в храм помолиться. Один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». В Нагорной проповеди Иисус учил своих учеников и народ: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить».

Создал Господь. Создал Господь меня, тебя, поля, луга, цветы. Куда ни глянь, кругом видны Господни следы. Творение — дело рук Творца, и небо над тобой, и пение птиц, и шум ручья, во всем Господь благой. Склонись пред Ним в смирение, друг, за жизнь благодари. Куда ни глянь, во всем видны следы Его любви.

Весна вступила в свои права. Ярко светит солнце, весело щебечут птицы, но не все рады этому. Вот идет земледелец вдоль своих полей, засеянных кукурузой и пшеницей. Его лицо хмурое, ведь уже несколько недель не было дождя. Земля потрескалась, стала твердой от иссушающих восточных ветров, и молодая пшеница никак не может взойти. Он грустно смотрел на длинные гряды холмов, лежащие перед ним. Да, он был очень расстроен. Даже не замечая этого, он говорил вслух сам себе. «Урожай задержится, и все пойдет наперекосяк!» При одной мысли об этом он хмурился все больше и больше. У него из глубины души вырывались слова недовольства против небес, потому что они не дают дождя. Против земли, потому что она была слишком сухой и твердой. Против зерна, потому что оно никак не всходило. Недовольство этого человека разнеслось волной по всему полю и по всем длинным рядам, где лежали семена пшеницы и кукурузы. Когда оно дошло до них, они воскликнули. «Как несправедливо нас обвинять! Разве мы не стараемся делать все, что в наших силах? Неужели мы хоть одну каплю драгоценной влаги потратили зря? Одному дуновению тепла не дали нас коснуться? Разве мы не трудились каждое мгновение? Разве каждый день не были готовы к тому, чтобы взойти? Неужели мы такие ленивые или упрямые? Как несправедливо нас обвинять! Это очень обидно и несправедливо!» Однако всего этого земледелец, к сожалению, не слышал, и его лицо так и оставалось мрачным. Вечером он принес это недовольство в свой уютный дом и повторил жене слова о том, что все плохо. Он обреченно повторял, что засуха погубит урожай и что зерна так и не взойдут. Погруженный в тяжелые думы, он лег и уснул тяжелым беспокойным сном. Но жена присела у кровати и открыла Библию. «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы», — прочитала она. Затем она записала этот текст карандашом в конце книги и поставила сегодняшнюю дату. Ниже она написала слова. «Господь — земледелец и ждет драгоценного плода от земли, в которую посеял свое зерно. Ждет долго, с большим терпением. Аминь, Господи, аминь». После этого женщина опустилась на колени, чтобы помолиться. Молилась она со слезами на глазах и об урожае, и о себе, так как уже долгое время плохо себя чувствовала. О чем еще она молилась в ту ночь, было известно только на небе. Прошло несколько дней. Как и прежде, их дом был мрачен от недовольства своего хозяина. Но однажды вечером ветер переменился. Небо затянуло тучами, и еще до полуночи по всей земле прошел хороший весенний дождь. Когда на следующее утро, мокрый после своей ранней прогулки по полям, земледелец вернулся домой, то радостно воскликнул, что наконец-то зерно взошло. Жена посмотрела на него и с улыбкой сказала: «Как часто то, о чем ты беспокоился и о чем переживал, заканчивалось хорошо». На это муж ничего не ответил, а поспешно отвернулся и заговорил о чем-то другом. А тем временем семена только и ждали, когда придет этот час, ведь они уже давно были готовы, и молодые ростки сразу же проросли. Очень скоро вдоль всех длинных холмов стали видны ряды нежных стеблей, окрасивших все поле в нежный зеленый цвет. Когда земледелец увидел их, то был очень доволен. Его первая тревога прошла, но он тут же начал говорить о других проблемах и совершенно не понял, что можно и нужно радоваться. И тут среди росточков послышалось недоумение. «Разве земледелец не должен был приветствовать нас? В последнее время он был зол, потому что семя, которое он посеял, еще не взошло. Теперь же, когда появились ростки, почему он не рад? Чего он еще хочет? Разве мы не сделали все, что могли? Разве мы не старались расти минута за минутой, час за часом, день за днем? Разве мы не черпаем пищу и силу от утренней и вечерней росы, от сияния полуденного солнца, от соков земли, от ветерков, приносящих прохладу, даже от облаков и дождя?
Разве мы не впитываем тепло и жизнь, прохладу и радость, чтобы однажды долины могли смеяться и петь, потому что доброе семя принесло обильный урожай? Почему же он не радуется?» Однако, как и прежде, из всего, что они говорили, земледелец ничего не услышал. Ему никогда и в голову не приходило подумать о нелегкой борьбе растений за жизнь их молодых стебельков. Однажды, когда жена спросила его, хорошо ли растет пшеница и кукуруза, он ответил: «Хорошо», и ничего больше. Поскольку вечер был теплым, а ясная погода восстановила слабеющие силы женщины, она сказала, что хочет прогуляться по полям. И вот долгожданная прогулка. Вместе они осмотрели длинные зеленые ряды пшеницы и наблюдали за тем, как колышутся и блестят на ветру сочные стебли. Вместе они шли, вместе смотрели на заходящее солнце. Смотрели на одни и те же вещи, одними и теми же человеческими глазами. В течение многих лет все было так же, как и сейчас. Они шли, смотрели и жили вместе, но сердца их разделяла огромная пропасть. Что же когда-то объединяло их? Вот идут они, любуясь нежной зеленью, и жена, думая о прошедшей тревоге, еле слышно промолвила: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее». Ее муж услышал это и довольно резко спросил ее: «Почему ты всегда такая слишком серьезная? Зачем тебе цитировать Писание о таких незначительных вещах?» Она посмотрела ему в лицо и улыбнулась, но ничего не сказала. Муж не мог понять эту улыбку, потому что источник жизни ее сердца был так же скрыт от него, как жизнь зерен в поле. Дальше они вместе пошли домой, не проронив ни слова. На краю поля она обернулась, еще раз полюбовалась на дружные всходы, на солнечный закат и поспешно смахнула слезинку из глаз. Возможно, она уже не увидит жатвы этого урожая. Она чувствовала, что для нее приближалась другая жатва, жнецами которой будут ангелы. Когда в тот вечер она открыла свою Библию, то на последней страничке написала текст, который на поле процитировала своему мужу. После текста она снова поставила дату, а после даты слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Помоги мне, чтобы я могла приносить свой плод с терпением». Следующие несколько недель прошли спокойно. Вся природа, казалось, радовалась погоде, и кукурузные стебли поднялись так высоко, что достигали почти 2 футов. Наконец-то земледелец был доволен. Но вот земля снова стала твердой и сухой, и снова не было ни капли дождя. Постепенно растения становились вялыми из-за недостатка влаги и питания. Они потеряли силу и цвет, ослабли и пожелтели. И опять земледелец стал проявлять недовольство и переживать. Лоб его был омрачен, а плохие предчувствия переполняли сердце. По мере того, как он все больше и больше беспокоился о судьбе своих посевов, он становился все более и более раздражительным, терял надежду и ругался. Как и раньше, только теперь еще громче он возмущался против небес, потому что не было дождя, против земли, потому что ей не хватало влаги, и против растений, потому что они стали сохнуть. Его больная жена мягко упрекнула его, умоляя вспомнить, как раньше его страхи превращались в радость. А он, в свою очередь, упрекнул ее за то, что она только сидит дома, а пытается рассуждать, о чем совершенно не имеет представления. Он велел ей выйти и самой посмотреть, как все приходит в упадок и погибает. Говорил он это очень сердито, и хотя она была уже очень слабой, все же пошла с мужем на поле. Они снова пошли вместе и, как и в прошлый раз, оглядели кукурузные поля. Он протянул руку и указал на длинные ряды растений. Она увидела, что они завяли и поблекли. Сердце ее сжалось, она отвернулась и заплакала. Было очень больно смотреть на беззащитные нежные росточки. Тем не менее, она пыталась заверить его, что нельзя терять надежду. Следующий день может все изменить, если на то будет Божья воля.
Они не должны жаловаться, даже если и весь урожай пропадет. При этих словах земледелец остановился. Как пораженно он смотрел на свою жену. Несмотря на то, что ее тело стремительно слабело, ее дух также стремительно становился все сильнее и сильнее. Она сейчас решительно сказала то, о чем раньше не осмеливалась бы даже подумать. Но обо всем этом он, к сожалению, не догадывался. Теперь он думал, что она была так же слаба умом, как и телом. Он ответил, что человек должен быть совершенно глупцом, если будет спокоен, когда видит, что прямо на его глазах его лишают хлеба. Его недовольство и ее слезы заставили содрогнуться длинные ряды болезненных кукурузных и пшеничных стеблей. Они спрашивали друг друга, почему он ропщет и почему она плачет? Разве мы не делаем все, что в наших силах? Дремлем ли мы или спим? Неужели мы не используем каждый наш шанс? Разве мы не наблюдаем и не ждем времени для возрождения? Неужели мы опоздаем? Почему он ропщет? И почему она плачет? Неужели она тоже угасает и сохнет, как и мы? Неужели и ее господин потерял терпение и надежду, как и наш? Почему он ропщет? Почему она плачет? Где их господин? Вечером она снова открыла свою Библию и написала. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». После текста дата и после даты слова. «Доколе меня будет раздражать народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Мало-помалу наступило долгожданное время завязывания плодов, но так медленно и неуверенно, что изменения в кукурузе и пшенице едва ли можно было заметить. Наконец, между листьями пробились стебли и распустились цветами, которые постепенно превратились в початки и колоски. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Да, это была борьба. Она продолжалась, потому что влага была скудной, а в воздухе не хватало должного тепла. Борясь и прилагая усилия, молодая пшеница мало-помалу росла. Минута за минутой, час за часом, днем за днем, как могла, она готовилась к великому дню сбора урожая. Она боролась изо всех своих слабых сил. Может ли земледелец надеяться на большее? Увы, ему все еще было к чему придраться. Когда он посмотрел на колосья и увидел, что они маленькие и бледные, он все так же проворчал и с горечью сказал, что зерна будет мало и урожай будет плохим. Проходили недели, а погода не менялась. Перемены на полях были очень-очень медленными. Дома земледелец изливал свою досаду жене, на рынке своим друзьям-земледельцам, которые тоже беспокоились об урожае. Голос его недовольства разносился над полями по всем длинным рядам, где растения боролись, ждали и трудились. Они снова содрогнулись и пробормотали. «Как несправедливо жаловаться! Если бы мы бездействовали, были небрежны или безразличны, мы могли бы засохнуть и вообще не принести плодов. Как можно на нас сердиться? Нам очень обидно!» Но всего этого земледелец не слышал и не переставал роптать. Тем временем прошло еще 2 недели. Люди, глядя на землю, очень желали, чтобы прошло несколько хороших дождей, и животворная влага пропитала землю. Тогда початки кукурузы могли бы еще наполниться. Неожиданно, пока слова возмущения и ропота были еще у них на устах, небо покрылось тучами. Стало темно, и поднялся сильный ветер. Раскаты грома возвестили о предстоящей буре. Какая это была буря! Все прятались от нее в подвалах, чуланах и темных углах, как будто теперь впервые они поверили в Бога. Они трепетали от его могущества, словно никогда не ощущали его заботы. Люди не видели его в солнечном свете и благословениях, но увидели в бурях и гневе.
Наконец, по всем длинным рядам зерновых растений прошел проливной дождь. Они склонялись перед ним и снова поднимались, как волны бушующего моря. Колосок за колоском они склонялись и также колосок за колоском поднимались. Они подчинялись ветру, как будто знали, что сопротивление — это гибель. Потом снова поднимались, как будто знали, что у бури есть предел, и испытания даются по силам. Только кое-где, где вихри были самыми сильными, растения упали и не смогли снова подняться. Впрочем, нанесенный ущерб был незначительным, а польза была огромной. Но когда земледелец увидел пятна поваленной кукурузы, все еще мокрой от грозовых дождей, он сильно разозлился за них. Он опять не радовался о длинных рядах, протянувшихся на его полях, где початки кукурузы набухали и весело шелестели листьями. Теперь-то его жена надеялась, что все будет хорошо, но муж вернулся домой очень мрачным. Когда он тяжело сел в свое кресло, она посмотрела на него, и смятение наполнило ее душу. Опустившись перед ним на колени, она обняла его и воскликнула: «По милости Господа мы не погибли! О, муж мой, молись за урожай и за меня, чтобы мы были готовы к жатве! Отнеси меня, пожалуйста, наверх!» Его гнев сменился страхом. Он отнес ее наверх, уложил на кровать и подумал, что, должно быть, эта буря напугала ее. Но молился ли он в ту ночь об урожае или нет, она так и не узнала. Вскоре пришло новое бедствие. Когда дождливые дни завершили свою благодатную работу и все были довольны, они не прекратились. И как до сих пор отовсюду раздавались вдохи о дожде на борозды, так теперь сердца людей сжимались от страха. Что, если борозды будут продолжать переполняться? Что, если плесень осядет на полных богатых колосьях, и их урожаи будут потеряны? Земледелец тоже вернулся со своего кукурузного поля. Лицо его было мрачнее тучи. Он ругал дождь, потому что он не прекращался. Возмущался против солнца, потому что оно не светило. Негодовал на пшеницу, потому что она могла погибнуть до наступления жатвы. «Но почему он всегда только жалуется?» — простонали растения кукурузы, когда новый ропот земледельца пронесся над полем. «Разве мы не делали все возможное от нас с самого начала? И разве милосердие небес не было над нами все это время? Когда влаги было мало, а мы все же жили, почему он не радовался этому малому и не ждал, как и мы, большего? Теперь, когда пришло изобилие влаги, и мы набрали силу, торжествуя в надежде, почему он не разделяет нашу радость? Почему не радуется настоящему и не живет с доверием, как и мы, будущих изменений? Почему он всегда ропщет? Разве у него самого такой суровый хозяин, который охотно пожал бы там, где не сеял, и собирал бы там, где не разбрасывал? Хозяин, у которого нет жалости к своим слугам, которые прилагают все усилия? Почему он всегда ропщет? Какой же у него господин?» Но всего этого земледелец не слышал. Когда дождливые дни перешли в недели, а недели в месяцы, наступила осень. Кукуруза все еще стояла зеленой, как будто она вообще не собиралась созревать. Даже самые смелые и оптимистичные люди начали роптать, а наш земледелец и вовсе впал в отчаяние. А его жена уже больше не вставала со своей постели. Она лежала в болезни и страданиях, но в терпеливом доверии. Наблюдая за небом через окно, она молилась. Казалось, надежда почти исчезла. Люди смирились, подчиняясь жестокому испытанию. Но вот темные дни начали сменяться несколькими солнечными часами. Затем мрак и дождь снова возвращались. Наконец солнце засияло. Пришло тепло. Бедная больная жена, наблюдая за происходящим, говорила, что погода потихоньку поменяется и все наладится. Вознося молитву, чтобы так было и с ней самой, она попросила принести свою Библию. Там она записала: «Приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». После текста дата, а после даты она добавила: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.
ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» С каждым днем солнечных часов становилось все больше, а часов дождя и темноты все меньше. Постепенно зеленые колосья пшеницы и початки кукурузы стали желтыми, а затем превратились в золотые. Урожай был готов. Теперь нужны были жнецы. Созревавшие колосья и початки залились радостными песнями и восклицаниями. «Наконец-то! Мы не напрасно трудились! Воистину благость и милосердие сопровождали нас во все дни нашей жизни, и мы увенчаны славой и честью. Где земледелец, чтобы и он мог порадоваться с нами и получить свое?» Но земледелец склонился над постелью своей умирающей жены. Шепотом она попросила принести ее Библию. Когда он принес, она сказала: «Открой ее на последней странице и в конце напиши: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Она попросила его написать дату, а затем добавить: «О Господь, по своей милости ты скажешь обо мне. Она сделала, что могла». После этого она вложила свою руку в руку своего мужа и уснула в надежде. Урожай с полей был собран в амбары. Земледелец сидел один у своего камина с Библией своей жены на коленях. Последняя страница была открыта. Он читал тексты, даты и молитвы с первого дня, когда семена кукурузы смогли быть уничтожены засухой. По мере того, как он читал, из неблагодарного, загрубелого сердца стало прорастать что-то новое. Это небесный господин смягчил почву его сердца, и появились маленькие нежные росточки благодарности. С тех пор, когда он выходил в свои поля, молитвы жены всегда звучали в его сердце, часто срываясь с его губ. Он уже не роптал и не жаловался, а благодарил за все, что было. Его страхи исчезли. Мысль о его господине, который был повелителем всего, занимала его днем и ночью. Он размышлял о той жертве, которая была принесена ради него, грешного человека. Теперь он не роптал, а молился, чтобы и ему с добрым плодом прийти к своей жатве, где они с его женой встретятся. Таким образом, в одной надежде на свое призвание разделенные сердца мужа и жены обязательно соединятся. Давайте и мы будем учиться радоваться всему, что у нас есть, и никогда не терять надежды.

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

Исцеление слепого. Как-то раз Иисус пришел в большой город Иерихон. Множество народа, как всегда, сопровождало его. При входе в город сидел у дороги слепой, прося милостыню. Его звали Вартимеем. Услышав, что мимо него идет Иисус, о чудесах которого он слышал, слепой стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисуса называли сыном Давида, потому что его земные родители были из рода царя Давида. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Несколько человек подошли к слепому и сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя мешавшую ему верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой ответил: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Вартимей тотчас прозрел и пошел за Иисусом, славя Бога. Во время своей земной жизни Иисус творил много чудес, и теперь, находясь на небе, Он готов помочь каждому человеку, который обращается к Нему. Он отвечает на искренние молитвы.

Обращение мытаря Закхея. И снова Иисус посетил город Иерихон, находящийся вблизи Мертвого моря. В этом городе жил мытарь Закхей. Мытари, от слова «мыто» – «дань», были сборщиками налогов. Они часто обирали народ, взимая с него дань большую, чем предусматривал закон. Поэтому народ ненавидел мытарей. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что он был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сади скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И как бы в ответ на этот ропот Закхей встал и сказал Господу: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус любит как праведных, так и грешников. Его чудодейственная любовь приводит грешников к покаянию.

Один из фарисеев, Симон, пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус согласился и пришел к нему. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». А окружающие, которые тоже были на обеде, начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Въезд Иисуса в Иерусалим. Иисус по дороге в Иерусалим пришел в Вифанию, расположенную около горы Елеонской. Оттуда он послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас вы найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Посланные пошли и нашли то, о чем сказал им Христос. Когда же они отвязывали осла, то хозяева спросили их: «Зачем они отвязывают осленка?» Ученики ответили: «Он надобен Господу». Они привели к Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них свои одежды. Иисус сел на осла, и когда он подъезжал к Иерусалиму, множество народа постилали перед ним свои одежды и пальмовые ветви, встречая его восклицаниями: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Так сбылись слова, сказанные задолго до этого пророком Захарией: «Скажите чели Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение, и все стали спрашивать о нем: «Кто он?» Прославляющие его ответили: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Многие свидетельствовали, что он воскресил Лазаря и совершил много чудес. Тогда фарисеи стали говорить между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Они сказали Иисусу, чтобы он запретил ученикам прославлять его. Но Иисус ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».

Плач Иисуса о Иерусалиме. Иисус скорбел о Иерусалиме, о тех, кто не принял Его и желал убить Его. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе, сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. Вот оставляется Вам дом Ваш пуст. Сказываю же Вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен грядущий во имя Господне». В другой раз Иисус приблизился к Иерусалиму и, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты и хотя в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Пусть же наша жизнь будет такой, чтобы Иисус не плакал, глядя на нас.

Притча о злых виноградарях. Иисус рассказал первосвященникам и фарисеям притчу об их отношении к Нему. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка».

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить. Без выходных, даже лютой зимой, в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет. Ух, затрепещут враги. Станут мой дом обходить стороной. Волки, враги детворы. Вот заживу, без печали и слез. Пес мой, надежда моя. Станут завидовать люди вокруг, завистью горькой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли жизни опору свою нам на собак полагать? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу. Это великий Господь.

0: В одном городе жил судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Доносился из гостиной звонкий голос 15-летней Элеоноры, как обычно после завтрака читающей Библию.
1: «Хватит, хватит, с меня довольно. Целыми днями читать и читать про меня. Да еще какую чепуху! Ух, задам я когда-нибудь!»
0: С этими, мягко говоря, недовольными речами в комнату вошел быстрым шагом старик. Он был одет в строгий черный костюм, при галстуке, но что больше всего добавляло его виду солидности, так это большие черные очки в толстой оправе. Джонатан Мерроу был одним из богатых членов городской знати. И хоть ему уже было за 70, впереди у него было, как он считал, еще много амбиций. Он гордился своей позицией перед окружающими, хотел, чтобы все встречали его хотя бы поклоном, а если не так, он бывал очень раздражителен, а мог и накричать. Господин Мерроу любил гостей, любил веселые собрания и совместные ужины, но больше всего он любил свою младшую правнучку Элеонору. Хоть он ей приходился прадедом, Элеонора, чтобы не оскорбить его самолюбие, называла просто дедушка или ласково дедушка Мерроу. Она была способной девочкой с самого детства. Успешно училась, занималась верховой ездой, играла на скрипке и на рояле. Одним словом, самая большая гордость своего прадеда. Ах да, мы ведь не называем его так. Ну да ладно. И вот Элеонора уже неделю гостила у дедушки. У нее были летние каникулы, и девочка приехала на 2 недели на радость почтеннейшего господина Мерроу. Но то, что не укрылось от его старых, но все еще внимательных глаз, так это то, что правнучка его разительно изменилась за последний месяц. Стала одеваться и вести себя скромно. Говорила тише, но что самое непонятное для старика, Элеонора читала Библию и молилась. Сначала он ей ничего не говорил, но постепенно его равнодушие к новым увлечениям девочки переходило в раздражение и какую-то неприязнь. И вот, когда он услышал Элеонору, читающую стих про судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, он был окончательно выведен из равновесия.
2: «Дедушка Мерроу, ну почему вы считаете, что я читаю про вас?»
0: Ласковый голос внучки немного успокоил пожилого человека, и он ответил угрюмо.
1: «Потому что я именно такой, как ты читаешь, и я это знаю. И не спрашивай больше ничего».
0: После недолгого молчания Элеонора сказала. «Дедушка Мерроу, пока вы сами не прочтете Библию, каждый прочитанный оттуда мой стих будет вам казаться своей биографией, потому что грешный человек, если услышит слова Библии, совесть начнет его укорять». С этими словами Элеонора встала и вышла из комнаты.
2: «Какая дерзость! Она еще считает, что я грешник!»
0: «Ух!» – бросил вслед Джонатан Мерроу и направился в сторону оранжереи, качая головой. Собственно, он говорил вполне серьезно о том, что стих из Библии полностью о нем. Он знал, что, возможно, где-то далеко есть Бог, который может посылать свои наказания и миловать только пасторов и священников. Так, по крайней мере, считал сам господин Мерроу. Но вы поймете его точку зрения, если я вам скажу только, что он с самого детства и до сих пор верил в то, что люди произошли от обезьян. Вот так-то. Джонатана с молодости не интересовали никакие религии и тому подобное. Он считал, что все знает, что он самый лучший и что его ждет прекрасное будущее. Но мы зашли далеко, на добрых 50 с лишним лет назад. О том, что даже слово «судья» из стиха ему подходило, он знал. А дело было вот в чем. Как-то лет в 30 Джонатан Мерроу, который в то время был директором железнодорожной станции, попал в неприятную ситуацию. Проезжая на своем новеньком автомобиле по городу, причем на быстрой скорости, он вдруг вспомнил, что забыл заправиться. И в тот же момент его автомобиль застрял на дороге между 2 другими машинами. Не желая поддаться нервам, А в то время за автомобилями строго следили, и если водитель забудет заправиться, с них брали штраф. Он думал, что может опозориться из-за своей же недосмотренности. Он решил придумать другое. И когда подошел недовольный милиционер, план был уже готов. Дальше объяснять все было долго, но скажу коротко. Джонатан Меру повернул историю так, что виноват оказался человек, едущий сзади. Постепенно он сдружился с членами суда, полицией и за 10 лет вышел из директора железнодорожной станции во всеми уважаемого господина Меру, живущего в красивом, обитом мрамором особняке. А все началось с маленького, хотя нет, не маленького, скажем, с легкого обмана. А продолжал набивать себе цену Джонатан неправдивыми обвинениями, ложью и несправедливостью. И вот, услышав столько лет спустя библейский стих от своей правнучки, совесть взбудоражила его сознание, и чувство вины начало просыпаться. А он не любил, когда кто-то другой заставлял чувствовать его виноватым, потому и накричал на Элеонору. После того разговора с внучкой прошло чуть больше 3 недель. Девочка вскоре уехала домой, и у ее дедушки потекли своим чередом занятые дни. Как-то теплой летней ночью господин Мероу проснулся от того, что было нечем дышать. Задыхаясь, он полусонно огляделся вокруг, но ничего не увидел, кроме дыма, которым заволокло всю комнату. Схватив непроизвольно носовой платок из-под подушки и прижав его к лицу, оставив открытыми только глаза, расширенные от ужаса, Джонатан Мероу наугад пополз по полу к выходу из комнаты. Очутившись на лестничной площадке, старик онемел от охваченного им страха и чувства безысходности. Лестница была полностью охвачена пламенем. Весь дом горел. Он метался то вправо, то влево, как пойманный зверь, и тут вспомнил о том, что, возможно, может ему помочь. Он не раз слышал, как молилась Элеонора, просто и спокойно, как будто разговаривала с тем, кто находился прямо напротив нее, но для него был невидим. И вот этот человек, почти не верящий в то, что кто-то или что-то может его еще спасти, тяжело упал на колени и, что есть силы, закричал, то и дело задыхаясь от дыма. «Бог, если ты есть, спаси меня, умоляю, помоги мне выйти из горящего дома!» И в этот же миг что-то мокрое и холодное опустилось на вспотевшую от волнения ладонь старика. Это был Бакс, его верный пес и самый лучший друг Спаниэль. Собака преданно лизнула хозяина в руку и, схватившись зубами за краешек его одежды, потянула, что есть силы на себя. «Неужели ты?» — хриплым голосом начал старик. «Да, Бакс знал, где есть еще выход, и он хотел спасти своего хозяина». Те несколько минут Мероу толком и не помнил. Помнил только, как запутанно петлял по коридорам вместе с собакой, охваченных дымом, пылающие стены и где-то уже рушащиеся лестницы и потолки. Только оказавшись на свежем воздухе, в достаточном расстоянии от своего некогда мраморного дома, который теперь был похож на сожженный дотла картонный домик для кукол, в прошлом известный всем как «Уважаемый господин Джонатан Мероу», упал на мокрую от росы траву и потерял сознание.
3: «Снова этот бродяга пришел к нам побираться со своей дворнягой! А ну прочь отсюда!» Брезгливо сморщив нос, пекарь уютной городской лавки крикнул на бездомного человека, который попросил у него немного сухого хлеба. Да, в этом старике, одетого в лохмотья, непричесанного и грязного, с взлохмаченной и издающей неприятные запахи собакой, никто и ни за что из прежде его знающих не узнал бы того гордого, одетого в строгий пиджак пожилого человека, важно прогуливающегося в сквере, со своим пахнущим шампунем, аккуратно вычесанным и упитанным спаниелем. Это был Мероу. Он истощал, ослаб, а еще много кашлял, так как ночи становились уже прохладнее. И из-за тонкой одежды, которая была на нем в день пожара, она не защищала его ни от ветра, ни холода. Да, после той страшной ночи прошло уже больше 2 месяцев. И в кого он превратился за это время? Точно выразился пекарь, в побирающегося бродягу. Хорошо, что с ним был его Бакс. Он хоть немного может согреть его в прохладные ночи.
0: Старик горько вздохнул и поднялся с бордюра, на котором сидел. «Пошли, Бакс!» Шел человек медленно, куда глаза глядят. И где его прежние знакомые, друзья, а родственники? Верно, они его уже перестали искать. Скорее всего, подумали, что я там сгорел и превратился в пепел. Ну что ж, если бы не ты, мой верный Бакс, так, наверное, и случилось. И если бы не Бог, приславший его к тебе, словно громом прозвучало возле старика, и тот, похолодев от испуга, спрашивал шепотом, неизвестно кого, оглядываясь, хотя улица в тот момент была пуста. «Кто это был? Кто это был?» Но в подсознании Джонатан знал, чей это был голос. Это был голос Бога. Добрый, мягкий, но в то же время такой могущественный, такой... Старик, качая головой, пошел дальше, размышляя. «Если бы Бог меня любил, Он послал бы мне помощь, как Он и сделал, прислав ко мне Бакса. А если Он меня любит, то зачем вообще послал в мою жизнь такое горе, такие страдания? Для меня это жестокость, а не любовь». Так шел и шел по городу бедный старик, на ходу вытирая слезы, неудержимым потоком льющиеся из уже потускнелых старческих глаз. Он и сам не понял, как оказался на проезжей части. Пришел в себя от раздумий только тогда, когда услышал крик недалеко от себя. «Берегись!» И визг тормозов. Падение, полет, удар и темнота. Полная темнота, бездействие и содрогающая все тело боль в ноге. Снова темнота. «Бекки, милая, принеси мне, пожалуйста, еще тазик с холодной водой!» — попросила свою 10-летнюю дочурку красивая молодая женщина с приятным и добрым лицом. Она сидела у кровати больного старичка, то и дело прикладывая к его лбу холодные компрессы. Ее муж уже послал за доктором и теперь стоял рядом с ней и обеспокоенно вглядывался в бледное морщинистое лицо. Этого несчастного привезли к ним пару часов назад, прося позаботиться о сбитом автомобилем человеке. Бекки принесла воду и, отдав тазик маме, присела у подножия кровати, где лежал больной.
2: «Мама, а дедушка очень болен. Почему он такой бледный? Он надолго у нас останется?» — спрашивала девчушка, большими синими глазами изучая больного гостя.
0: «Дочка, все известно только Богу», — ответил папа. «Если ты хочешь, чтобы нашему больному стало лучше, молись о нем». Он улыбнулся девочке. «Бог слышит детские молитвы. А вот и доктор. Иди поиграй, Бекки, нам нужно поговорить с господином доктором». Девчушка убежала, оставив троих обеспокоенных взрослых и больного, прерывисто дышащего Джонатана Мерроу.
1: «Бакс! Бакс!» — доносился из гостевой комнаты хриплый голос старика. «О, Бакс, где ты?»
0: Бекки, услышавшая из кухни голос пожилого человека, тут же подбежала к нему. За те 2 недели, что он провел в их доме, девочка привыкла к больному гостю и подружилась с ним. Джонатан был неразговорчив, чаще всего лежал на диване с закрытыми глазами, либо, не шевелясь, смотрел в потолок. Нога его была закипсована, голова в бинтах, а душа... Душа была полна разнообразных чувств, обиды, горечи, радости и разочарования. Обиды на тех людей, кто устроил пожар в его доме. Горечи от того, что нога его в гипсе, и он должен жить у чужих людей, быть им в тягость и не имея возможности передвигаться. Радости от того, что хоть и нога у него сломана, ему не приходилось попрошайничать на холодной улице. Ну, а разочарование от того, что так ужасно сложилась его жизнь, прежде полная удовольствий. Когда Бекки прибежала к старику, он как никогда был чем-то обеспокоен.
2: «Дедушка, что с вами?» — спросила встревоженная девочка.
1: «Бакс, это моя собака. Где он? Я его потерял в день аварии. Но он же жив. Я чувствую это. О, Бакс, где же ты?»
0: Сочувствующая Бекки выслушала горестный ответ и, желая утешить бедного дедушку, ласково проговорила.
2: «Может быть, ваша собачка уже взяла след и скоро придет к вам?»
1: «О, милое дитя, я не знаю, возможно ли это».
2: «А вы помолитесь о том, чтобы Бакс нашелся. Знаете, как-то я потеряла своего попугайчика, такой хорошенький был, зеленого цвета. вылетел в окно, когда я забыла его закрыть. Я так плакала. А потом попросила Иисуса, чтобы он помог найти попугайчику дорогу обратно домой. И представляете, в тот же вечер Арик вернулся ко мне. Бог все может, поверьте, дедушка». Внимательно взглянув на Бекки, Джонатан Мэрроу погладил ее по ручке и благодарно сказал, изображая что-то наподобие улыбки.
0: «Хорошо, я попробую. Спасибо тебе».
2: Девочка радостно убежала, оставив больного в большой задумчивости. В тот вечер в городе прохожие с улыбкой провожали взглядом рысцой бегущего по тротуару песика, то и дело принюхивающегося к асфальту. Это был никто иной, как Бакс. Да, это был он, идущий как нельзя точнее прямо к дому, где лежал его потерянный 2 недели назад хозяин. Собачья привязанность и интуиция помогли собаке преодолевать километр за километром, лишь бы найти хозяин. И когда ровно в 7 часов вечера в дверь дома семьи, где жил старик, зацарапалась чья-то небольшая лапка, не было в тот момент на земле никого более пораженного, чем Джонатан Мэрроу. Он шокированный прислушивался к доносящимся из прихожей удивленным голосам хозяев дома и радостным возгласам Бекки. А после этого последовал приближающийся стук коготков о пол, и вскоре дверь отворилась. И что-то лохматое и тявкающее от счастья пронеслось по комнате и влетело на диван прямо в объятия вновь найденного хозяина. После пожилой человек рассказывал доброй семье о том, как после совета маленькой Бекки он помолился, прося Бога прощения за все сделанные им в жизни грехи. За ложь, злость, наговоры и остальные вещи, от которых хоть снаружи он и выглядел счастливым, внутри был всегда несчастным. И в конечном счете о том, как он попросил Бога, если ему угодно, чтобы Бакс вернулся к нему. «И вот, мои дорогие друзья, Бакс вернулся ко мне, целым и невредимым. А главное, он был послан ко мне самим Богом 2-й раз». Спустя еще 3 месяца Джонатан Мэрроу, окрепший после болезни и полный неземного счастья от примирения с Богом, попрощался с дорогой семьей, приютившей его на долгое время, и поселился в маленьком, скромном, но очень уютном домике на опушке леса, находящемся в получасе езды от дома Бекки и ее родителей. А недалеко от этого домика журчал и переливался на солнце всеми цветами радуги и прохладный ручеек. А по 2 сторонам от него росли красивые цветы. Из-за того, что старичок был уже слишком стар для работы и не мог работать лесником, он придумал сам, чем может заниматься в свободное время. В домике была кухня и 2 комнаты, поменьше и побольше. Ту, которая была меньше, он отвел себе для спальни, а большую, с помощью отца Бекки, переоборудовал под комнату для собраний. Пожилой человек очень изменился. Прошлая гордость, высокомерность исчезла как пар. Он стал добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. По-настоящему жизнерадостным. И теперь Джонатан Мэрроу никогда не оставался без друзей и посетителей. Почти каждый день к нему заглядывали разные гости, молодые, пожилые, дети. А пару раз к нему наведывались даже нашедшие его родственники и счастливая за дедушку Элеонора. Постепенно и все они тоже покаялись и собирались в домике Джонатана на собрание. Они слушали, как старичок читал Библию и рассказывал о своем приходе к Богу. И их всех встречал радостным заливистым лаем хорошенький пушистый спаниель Бакс, где и ему было место в истории хозяина. «Друзья, я очень сожалею о том, что вся моя жизнь пролетела в грехах, бесполезно. Хоть я и был богат и здоров, мне это не приносило того внутреннего умиротворения, которое я получил, будучи бедным и больным. Сейчас мое здоровье в порядке, и я благодарен моему Господу за все, что Он для меня сделал. Но есть среди вас и молодые люди, дети, и у вас еще очень много времени впереди. Времени для того, чтобы прийти к Богу и всю следующую жизнь служить Ему. Вы обладаете огромным счастьем и преимуществом, благодаря возможности долгие годы жить счастливо с Богом. Не упускайте этого шанса, дорогие мои друзья. Я всем вам желаю такой счастливой и умиротворенной жизни в Боге, какая она стала у меня сейчас. Только не забывайте, что Бог иногда дает своим детям испытания, и некоторые трудности, бывают и страдания.
0: но он это делает с большой любовью, чтобы испытать вашу веру. Пусть ваша любовь к Богу никогда не охладевает. Трудная у вас жизнь или легкая, тревожная или спокойная, как написано в Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слушайте Бога, друзья, и любите Его, и тогда вас будет ждать великое.

думал я, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, а это ведь главнее, и ничего нет больше на земле. Главнее всех даров и всех служений — любовь Христа в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи, мой чудный, что продлеваешь жизнь еще мою. Чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шел не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там в небесной славе и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше, ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил лишь, как Соломона, что тебе мне дать? Любви одной я только попросил бы, такой, Иисус, как есть лишь у тебя. Лишь только в том была бы моя сила, окончив жизнь, возле тебя стоять. Спасибо, Бог, что ты меня готовишь к той встрече в всех прекрасных небесах. И тихо утешая меня снова, все открываешь, не готов я. Еще обиды есть, негодование, еще так много есть, еще. Как прохожу все горести, страдания, учусь я как, запоминаю все. И покрываю все вокруг любовью, и на последнем месте мое я. Благодарю за труд твой надо мною, благодарю, что любишь ты меня.

И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».

много званных, но мало избранных. Однажды Иисус, приглашенный в гости к фарисею, сказал хозяину: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Иисус же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“.

Кесарева кесарю, а Божие Богу. Фарисеи, негодуя на полные благодати слова и дела Христа, совещались, как бы уловить его в словах. Они послали к нему своих учеников, которые сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь,

Иисус, видя их лукавство, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий, а Богу – Божие. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. После этого Иисус сказал народу и своим ученикам: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди».

Люблю тропинку Божию, она туда ведет, где радости у нас, где душа есть полет. Люблю идти за Господом, сердечкой распахнуть, искать Христовый росыпь, любви бальзам вдохнуть. Иисус на этой тропинке стал другом дорогим. Он учит, как безропотно добро нести другим. Иду тропинкой узкой, к сокровищу небес, ведет любовь Иисуса нас в страну святых чудес.

Слегка поведя своими могучими плечами, доктор Шрифтман завершил свою последнюю в этом году лекцию для выпускного медицинского класса.

Какое-то мгновение он сурово смотрел на этих молодых людей. Своей лохматой белой бородой, вьющимися седыми волосами и массивным телом он больше походил на добродушного Деда Мороза, чем на хирурга, известного на двух континентах своим стоицизмом и мастерством. По традиции, он должен был сказать то, что намеревался сказать каждому выпускнику. «Шентльмены!» – начал он грубым, глубоким голосом, в котором звучали следы акцента. «Шентльмены, вы собираетесь посвятить себя профессии, которая очень ревнива. Она потребует всего, абсолютно всего. Вас будут искушать многие ложные боги, семья, деньги. Будьте на страже. Пусть ваша работа станет вашей женой и вашей наградой. Тогда вы будете хорошими хирургами. Шентльмены, я желаю вам успеха». Когда он повернулся, чтобы покинуть платформу, его приветствовали шумными и сердечными аплодисментами. Кто-то выкрикнул: «До свидания, любимый профессор!» Крик живо был подхвачен, но когда другой голос прорвался: «Да здравствует Шрифтман!», 100 глоток напряглись до предела в последней попытке выразить свою искреннюю признательность этому человеку. Но Шрифтман, одинаково равнодушный к их словам и аплодисментам, уже надвинул свою шляпу на макушку и поспешил вниз по лестнице, где его ждала машина, чтобы ехать в больницу. Он рассчитывал свой день почти по секундомеру. Доктор вставал в 7, к 8 заканчивал свой одинокий завтрак, торопливо шел в медицинскую школу и оставался там до 11. С половины 12 до 3 он был в больнице. С 3:10 до 5 он вел прием больных. После этого он ужинал в своих апартаментах и посвящал вечера консультациям, подготовке документов и учебе. Вечер был долгим, потому что он редко ложился спать раньше 2. Чаще всего после этого его вызывали в больницу, и там он заканчивал свой сон. Врачебный кабинет был для него таким же домом, как и 3 заставленные книгами комнаты, выходившие из его кабинета. И все же были люди, молодые специалисты, которые завидовали Шрифтману. Соблазняясь яркими глазами и прелестными личиками, они цитировали про себя его знаменитую эпиграмму: «Любовь стоит слишком дорого». Когда его машина остановилась перед большим серым зданием, молодой практикант поспешил наружу, открыл дверь, а затем почтительно отступил, чтобы уступить своему старшему почетное место рядом со Шрифтманом. Отвечая на вопросы, которые как стрелы летели в цель, Боррелл рассказал о состоянии каждого пациента со вчерашнего дня и перешел к новому пациенту в палате 27. «Девочка 8 лет. Мать – актриса. Умерла от пневмонии. Отец – велосипедист. Погиб в результате несчастного случая.

Семейная история отрицательная. С дюжиной других медицинских подробностей Боррелл поведал о результате своего предварительного обследования и лабораторных анализах. Он не установил никакого диагноза, кроме как заметил о ее слабом сердце. Но для Шрифтмана существенным было не состояние сердца, а хроническая боль в спине. Снимая шляпу и перчатки перед тем, как войти в палату, он углубил перекрестный допрос. Доктору Бореллу было очевидно, что этой 8-летней девочке выпала редкая удача заинтересовать Шрифтмана как редкий случай. Тем временем девочка, о которой шла речь, лежала на спине, с лихорадочным интересом наблюдая за торопливыми движениями старшей медсестры. От Грицель почти ничего не осталось. Только усохшее тело, тонкий рот, прямой чувствительный нос, пара голубых глаз и копна светлых волос. Но глаза были изумительными. Они были такими глубокими и ясными, такими робкими и в то же время такими мудрыми, что, выглядывая из изможденного тела, они производили впечатление существа внутри оболочки. Как будто какая-то другая душа, не связанная с этим измученным болью телом, смотрела сквозь маску ее изможденных черт. Глаза были живее, свежее и сильнее, чем все остальное. В настоящее время они были необычайно бдительны. В отличие от изолированной комнаты в пансионе, из которой ее привезли, жизнь здесь бурлила. Слышались жалобы и стоны ее коллег-пациентов. Движения медсестер были похожи на тени. Постоянные приходы и уходы молодых врачей с их неизвестными поручениями. Кошачья поступь жизни в ночи, скрытое напряжение и ее собственная беспомощность среди всего этого держали ее на чеку. Медсестры, сразу же подтянувшиеся к ней, пытались успокоить, но безрезультатно. Грицель не верила ничему из того, что они шептали. Всю ее жизнь все ее обманывали. Отец лгал, что она скоро поправится, и тогда он увезет ее далеко за город. Когда отец погиб, мать солгала ей, сказав, что папа уехал надолго, чтобы подготовить для них обоих дом. Потом умерла ее мать, и все скрывали от нее это. Они говорили, что она уехала к папе, и что когда-нибудь пошлет за Грицель. В конце концов, хозяйка солгала, когда ее поспешно унесли в скорую помощь. Эта женщина заверила девочку, что, возможно, она найдет свою мать в больнице. Там она не нашла свою мать. Медсестры никогда не слышали о ее матери. Поэтому сейчас, плотно сжав тонкие губы, она слушала, ничему не веря, но держала глаза широко открытыми, готовая к тому, что может произойти дальше. Доктор Шрифтман приближался к ней все ближе и ближе. Молчаливый доктор своим скальпелем мог задеть край самой души. Его продвижение по отделению сопровождалось большим благоговением, чем продвижение государя по двору. Для сгрудившихся за его спиной практикантов он стоял за высшее достижение в их профессии. Для пациентов, которые знали его, он был буквальным арбитром жизни и смерти. Когда эти ясные глаза, такие же блестящие и твердые, как прозрачный лед, смотрели на них, его быстрые подвижные пальцы порхали над их израненными телами, они задерживали дыхание и молились. Они знали, что ему дано делать то, что не под силу никому другому. Но хотя многие глаза теплели при виде его, хотя многие руки были протянуты к нему, и многие губы дрожали благодарностью при его приближении, он твердо сохранял свою безличность. Он не улыбался и не шутил. Его глаза никогда не отдавали теплом, они только светились. Грицель увидела его, когда он вошел в палату напротив нее. Она спряталась под одеялом до самых глаз и изучала доктора. Прежде всего, ей понравились его габариты. У нее было глубокое уважение к физической силе. Ей нравились его широкие плечи и большие сильные руки. Потом ей понравилась его борода и усы. Они напоминали